0: верил, что Бог это сделал во Христе. Он сделал меня годным, помимо моих каких-то там, знаете, что я себя сам там переделал. Нет, я просто поверил. И вера эта, она меня переделала. Она меня сделала новым, я стал другим человеком. Если ты понял это слово благодати, независимо от дел, в тебе начнутся проявляться плоды правды, потому что ты просто поверил. Именно важно войти в эту веру, принять ее и удержать ее, пока станешь, значит, таким твердым, уже возросшим, что уже дьявол просто не сможет тебя оттуда сбить или как-то чем-то увлечь, чтобы ты уклонился и отпал. Вот давайте еще посмотрим на еврейский народ, который был выведен из Египта, да, такими, знаете, великими чудесами и знамениями. И все же они, несмотря на пережитое ими, да, так и не смогли войти в обетованную землю. За что? За неверие. Казалось бы, что еще нужно для того, чтобы уверовать? Ведь они все видели. Перед их глазами происходили величайшие чудеса. И посмотрите, ведь это то, что они видели, вот это слово, которое они слышали, в сути, улетело из них. То есть они его потеряли, оно не растворилось, оно осталось на поверхности. Когда пришли какие-то там испытания, какой-то страх, все разлетелось, они впали в полное неверие и погибли все в пустыне. Это очень хороший пример сегодня для нас. Когда ты слышишь слово, то оно должно в тебе раствориться. Оно должно стать твоим. Оно должно, знаете, как вот чай. Ты берешь пить чай, ложишь туда сахар, размешиваешь, и это стало одно. То же самое здесь. Слово Божие, оно должно раствориться в тебе, ты должен им начать жить. Значит, получается, с одной стороны, вроде бы все просто, да, а с другой стороны, уж очень непросто. И почему? Да потому что дьявол, он никуда не делся. Он через закон, а закон для него это такая некая сила, да, которую он берет и употребляет, естественно, против верующих. Каким образом? Как и написано, что сила греха, закон. И так через закон, конечно, происходит нападение, и тут у тебя не так, и там у тебя не получается, и тут ты остаешься таким же, и тут раздражение, и все. И вот таким образом приходит сомнение. И ты уже начинаешь сомневаться, а взял ли меня Бог, а достоин ли я вообще, а может быть у меня что-то все не так, и все не то. Понимаете, просто приходит сомнение. Все это сомнение тебя ведет, цель дьявола, чтобы ты поколебался в вере, чтобы ты засомневался. И если это удается дьяволу, затем происходит ожесточение уже грехом, когда человек становится просто жестким, каменным. Сердце его уже не способно верить. Вот смысл дьявола. Любовь от закона не может быть. Любовь только есть сам Бог. А Бога мы познаем только верою. И только через веру он вселяется в человека. Итак, усилие в вере. Будем это помнить, будем это знать, будем в этом стоять до конца. Надеюсь, что кому-то это послужит назидание. Аминь.
1: В Сиэтле сейчас 17 часов.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
1: В течение этого часа предлагаем вам послушать проповедь из церкви «Дом Евангелия», которая находится в Санкт-Петербурге.

Сегодня уже многое было сказано, и самое главное, чтобы мы были внимательны, чей голос мы слышим, кто с нами беседует. Это очень важно, потому что в нашей жизни голосов очень много. И от того, как складывается наша жизнь и как она проходит, во многом зависит, кого мы слушаем. Не кого мы слышим, а кого мы слушаем. Понимаете, можно, так сказать, в разноголосии звуков многое что услышать, но на чью волну мы настроены, кто с нами разговаривает, кто нам вкладывает мысли, откуда у нас депрессивное состояние или наоборот радость, это очень важно. Очень важно, как мы приходим в гости. Сегодня мы слышали. Интересный контраст. Вопрос не в том, моем руки, не моем руки, одеваем тапки, не одеваем, дом чистый. Главное, к кому мы приходим. Христос пришел в дом фарисея. Я вам скажу, по сегодняшним меркам, этот фарисей был, может быть, на порядок выше, чем каждый христианин, любой христианин. Он соблюдал правила определенные, он имел интерес, чтобы Христос у него в доме побывал. А как часто мы хотим, чтобы Христос в нашем доме побывал? Библию не читаем, Богу не молимся, на собрание в церкви, на богослужение опаздываем на час. Ну, мы считаем, что к Богу можно опоздать на свидание. А что здесь такого? А дело в том, что чувства навыкам приучаются. Понимаете, друзья мои? Вот в чем вопрос. Если служение начинается в 12, и вы пришли без 10, то вы и завтра придете без 10, и послезавтра, и через полгода, слушайте внимательно, и ваши дети будут приходить без 10. Вы слышите меня? А если вы приходите на полчаса позже, сегодня на полчаса позже, а завтра можно на 40 минут позже, потом можно 50 минут позже, потом можно на час позже, а потом можно к шапочному разбору, а потом вообще просто пообщаться в кафетерии, когда собрание закончено. Это плохо? Может и неплохо. Но точно так же ваши дети будут приходить. Скажут, мой отец так ходил, моя мать так ходила. А я что? Гаврик, что ли? Вот и все. Понимаете? Поэтому эти все вопросы, они серьезные, очень существенные. Можно приходить, вот я вам скажу, была церковь такая, известнейшая церковь во Флориде, огромная, 10 тысяч людей, больше даже. Пастором церкви был Джеймс Кеннеди. Люди туда приходили. Ну, понимаете, это Миланский дом мод. Самое лучшее, что только было. Вот это люди приходили. Солидные люди, понимаете. За полчаса до начала собрания играл орган. Мест не было. Абсолютно. Все было забито. Люди приходили респектабельные, разговаривали не а медленно, с чувством, с толком, с расстановкой. А потом Джеймс Кеннеди помер.
пришел один пастор, который был пастором достаточно большой церкви. Но у него была другая философия. Господь любит всех. И туда стали приходить люди в шлепанцах, в шортах, с пляжа прямо накидку наденуто туда. Господь же смотрит на сердце. Понимаете? А те, которые там были, догадайтесь двух раз, они вначале обалдели, потом они очумели, а потом они стали уходить из церкви. Понимаете? Церковь имела программы колоссальные, содержала больше 1000 миссионеров. Через год эта новая церковь или два не имела возможность заплатить по счетам. Понимаете? Туда придешь и не знаешь, где ты. Или на пляже, или после пляжа, или нечесанные. Ну, понимаете, ну, люди отдыхают. И ни о каком служении не могло быть речи. Но самое главное, приходили многие с детьми, и дети копировали родителей своих ноль в ноль. И из 10-тысячной церкви воскресенье она сползла где-то 1000 на 1500, а сейчас я не знаю даже как. Огромнейшее здание. К чему я это говорю? Кого мы слышим, кого мы слушаем, как часто мы ходим на встречи со Христом и как мы ходим. В заключении нашего служения я хочу прочитать несколько стихов, вернее, я читал уже вначале, но просто чуть-чуть. «О том радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений. Бог нас призывает».

разные-преразные. Один человек пришел и жаловался, что у него жизнь такая вот никудышная. И все рассказывал, рассказывал. Но его пастор утешил и говорит: ну ты не переживай, понимаешь, но жизнь это вот, ну как тебе сказать, ну это как зебра. Вот, вот. Белая полоса бывает, темная полоса, черная. Ну вот сейчас, ну, потерпи чуть-чуть, все будет в порядке. Ну, успокоил его. Долго-долго его не видел. Потом где-то на улице встретил. Ну, ответьте, мы подождем. С неба посланничество. Вот. Встретил. И такой веселый он. Тут говорит: а как у тебя жизнь? И тот ему рассказывает. А там еще хуже, понимаете? Там и это, и это. А он говорит: а ты что такое, довольный-то? Он говорит: просто я понял, что тогда была на белой полосе. Вот. Тогда, когда я с вами встречался, то был на белой полосе. В жизни бывают обстоятельства. В жизни бывают обстоятельства, которые от нас не зависят. Есть вещи, которые от нас зависят. Чтобы быть... Чтобы дружить, надо самому быть дружелюбным. Чтобы в гости ходить, надо самому приглашать. Чтобы тебе подарки дарили, самому надо дарить. И так далее. Есть вещи, которые от нас зависимы. А есть вещи, которые от нас независимы. Апостол говорит: вы не паникуйте, не шумите, не кричите, а радуйтесь. Радуйтесь. Потому что вы очень много от Бога имеете. Поднимите руки, кто от Бога много имеет? А кто мало имеет? А? А кто вообще ничего не имеет? О, все имеют, хорошо. Может, повторный сбор сделать? Вот. Понимаете? Мы от Бога имеем все. Но в жизни случаются обстоятельства. И он говорит: поскорбевший теперь немного, если нужно, от различных искушений. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. А как искушение, скорби вообще можно воспринимать как явление позитивное? Как это? Мы же привыкли, чтобы была водная гладь. Мы же привыкли, чтобы все было «мама, не горюй». А как это? А вот смотрите, для чего. Бывают искушения, бывают черные полосы, бывают не все тишина и гладь, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и к славе в явлении Иисуса Христа. Стоп, стоп, стоп. Это сейчас я чуть-чуть поскорбел, сейчас я пережил какое-то искушение, сейчас я пережил какое-то испытание, а потом оно окажется похвалой, честью, славой и лучше испытанного огнем золота. Совершенно меняется картина переживания. Я-то думал, что переживания и все обстоятельства – это же одна грусть. Это же все от дьявола. Это же все от врага душ человеческих. Но враг душ человеческих не заинтересован, чтобы я получил и честь, и славу, и похвалу. Враг душ человеческий не заинтересован, чтобы моя вера была лучше испытанного огнем золота. А кто же в этом заинтересован? Господь. Господь заинтересован. И Он мне это дает. Даже мы же так не договаривались. Мы же договаривались, что будет все пушисто. Мы же договаривались, что будет все красота. Господь говорит: вот эти... кратковременные переживания,

Они очень короткие. Вы понимаете, сейчас Бог показал нам всем? Или не понимаете? Сейчас мы молились о Екатерине Васильевне, которой ей уже за 90 лет, да? Она могла через 5 минут отойти в мир иной. А мы помолились, и вот оно все прошло. По жизни идя, кажущееся нам сегодня переживание – это миг. Кажущееся недостаток – это мгновение. Кажущееся или постигшее нас искушение очень кратковременно по сравнению с вечностью, которая нас ожидает. И он говорит, радуясь, перенесите это, потому что ваша испытанная вера окажется драгоценнее золота огнем испытанного и принесет похвалу, честь и славу явления Иисуса Христа. И апостол Петр, он пастырь, и он дальше говорит, он говорит, потому что тот, с кем вы имеете дело, послушайте, как нежно и как глубоко, потому что которого не видевши, вы любите, в которого доселе не видя, вы веруете. Поэтому радуйтесь радостью неизреченной и преславной. Вера – это уверенность в невидимом, осуществление ожидаемого. Еще ничего нет, а я знаю, что оно уже есть. В этом отличается человек верующий от неверующего. Неверующему человеку ему не перейти через барьер вот этого материального ощущения. Он должен его вот пощупать. И не только пощупать ощутимое, а даже неощутимое. Такие вещи, как радость, любовь, мир, благодать, все равно надо пощупать. А если не пощупаешь, значит и... Апостол говорит, это не так. Если вы верующие люди, то вы, не видя его, любите. Вы, не видевши его, полюбили настолько, что радость наполняет сердце. И он говорит, таким образом, идя по жизни, вы достигаете конца веры вашей. Конца веры вашей. Звучит конец веры вашей. Любовь не имеет ни начала, ни конца, а вера имеет начало и будет иметь конец. Потому что, когда увидел, это уже не есть вера. Ага. В вере очень много романтики. В вере очень много интересного. Когда человек увидел, это уже не вера. Это уже, это факт. Но настанет вера, настанет время, когда вера абсолютно будет ненужной. Потому что вы увидите его, как он есть. Вы его полюбили, не видя. Вы познали благодать, потому что он ее подарил вам. Благодатью вы спасены, сие не от вас, дабы никто не хвалился. Это Божий дар. Вы полюбили его,
Царствие Божие внутри вас основалось, источник воды живой имеет место быть, и вы идете по жизни, и по жизни встречаются всякие обстоятельства. Ровная дорога, неровная дорога, с ухабами дорога, с канавами дорога. Но это дорога куда-то. И вы по этой дороге идете, не видя, любя, радуясь и веруя. И однажды за каким-то поворотом вы увидите его, как он есть. Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Потому что таким образом вы достигнете конца веры вашей. Что же есть конец веры нашей? Он говорит, спасение души. Не спасение души в потенциале, не спасение души в кредит, не спасение души в плане жизни будущего века, а реального спасения, когда сможете сказать: смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? Мы все на пути. И было бы неразумно думать о том, что по пути будем идти, как по шелковой пелене. На пути бывает все. Но конец пути – это встреча со Христом. И он дальше говорит, что вы сегодня не паникуйте, впадая в различные искушения. Вы сегодня не шумите, когда бывают трудные обстоятельства, а вы смотрите за, что за ними. За ними конец веры нашей, спасение души и явление Христа, как Он есть. Не через тусклое стекло гадательно. Христос зашел в дом фарисея, а фарисей так и не увидел его. А зашла женщина, которая по логике вещей с замыленными глазами ее состояние, и она увидела его. Что мы слышим, кого мы слушаем, что мы видим и во имя чего все это. Я вам скажу одну вещь и хочу положить вам на сердце, к чему я пришел. Если все, через что проходит христианин, не имеет вот этого логического завершения, то это абсолютное безумие жить так. Понимаете? Каждый из нас, каждый абсолютно, мог бы устроиться в этой жизни вот так. Каждый. Это имеет смысл только тогда, когда мы понимаем, что есть что-то большее.
что-то высшее, что-то, ради чего стоит жить. Упали стоки на мировых рынках, люди, которые ложились спать миллиардерами, утром просыпались нищими. Вы понимаете? Это не квартира, это не 100 тысяч рублей, это не миллион рублей, это миллиарды долларов. И никто ничего не знал. В надежных банках, в сверхнадежных банках, чуть ли не в государственных бумагах. А люди не успевали продавать даже. Представляете? Кнопку надо нажать, и уже можно продать. Человек нажимал кнопку, а во время нажатия кнопки пролетали миллиарды по падающей шкале. Вы понимаете человека, который мог сказать: «Я вообще все могу». И теперь этот человек должен идти и искать, где жить.

Господь удивительным образом показывает нам картинки жизни. Если мы видим и наблюдаем, и замечаем, то мы говорим друг другу: еще немного, очень немного, и грядущий придет. Понимаете, когда один кто-то говорит, это одна песня. Когда 100 человек говорят, это другая песня. Когда 1000 людей говорят, это третья песня. Но возле каждой песни можно поставить вопросительный знак. Но когда говорят католики, когда говорят православные, когда говорят протестанты, когда говорят евангелисты, когда говорят иудеи, что Бог рядом, Мессия не сегодня, а завтра явится, то надо думать не как устроять земной дом, а как поправить свои пути, чтобы оказаться в Царстве Божьем. Кто-то скажет: слышал я эту лирику, надоела она вот так. Если есть альтернатива, живите как хотите. Я жизнь прожил, у меня альтернативы нет. Вот и все. Но он скоро придет. Он сказал: я приду как тать, когда не ждете. Я не буду предупреждать. Вы смотрите вокруг себя и наблюдайте. А все сегодня в мире говорит о том, что времени уже практически нет. Исчезает понятие «время». Вообще, ощущаете это или нет? Понятие «время». Зима, лето, весна, осень. Сегодня не поймешь, то ли осень, то ли зима, то ли лето, то ли весна, то или еще чего-то. Время как таковое исчезает. Там написано, когда он придет, времени больше не будет. Так, если время исчезает как таковое, это значит, он скоро придет или он никогда не придет? А? Дилемма сидим, философские вопросы решаем, как устроить жизнь? Жизнь надо устроить вечную для себя. Потому что времени остается все меньше и меньше и меньше и меньше. И те, которые сидели и ожидали, им надоело ждать, внутри себя решили, что, наверное, это никогда ожидание не закончится. И не родили. Чуть-чуть добавить в свои светильники масла. Одна лишняя капля масла гарантировала бы им жизнь. Гарантировала бы им восхищение. Гарантировала бы им царствие. Одна лишняя капля.
терпение лопнуло. Надоело. Взяли что, то, что было рядом. Взяли, что пришло. Отвергнули то, что надо. Жизнь достала. А ночью раздался клич. Нужно было только повернуть и встретить жениха. Обидно прожить всю жизнь, идя за Христом, находясь в церкви, и в последнюю минуту оказаться чудаком. Вы его полюбили? Вы его не видя любите? Вы его слышите? Вы с ним общаетесь? Поскорбевшие сегодня немного от различных искушений, радуйтесь радостью неизреченной и преславной, потому что Бог своих не бросает. Вы скажете, как? Вот полчаса назад мы были свидетелями. Если внимательно посмотрите, то и в вашей жизни каждый день чудо. Только кто-то видит это чудо и хочет его видеть. А кто-то не видит не потому, что зрение плохое, не потому, что не может. Нет слова «не могу». Есть слово «не хочу». Не хочу видеть, не желаю. Это не то, что мне нужно. Смиритесь под крепкую руку Божию, и Он вознесет в свое время. В свое время. В свое время. Ни один юноша говорит, зачем жить такой жизнью? Отдай ее соседу. Если она тебе не нравится, пойди на кладбище, постели рядом, между могилками место есть. Спокойно усни вечным сном. А? Нет? Никого желания такого нет? У меня есть пару кладбищ знакомых. Нет. Жизнь – это счастье. Жизнь – это благословение. Жизнь – это нечто от Бога. Дорожите жизнью, радуйтесь, и Бог вам в помощь. Помолимся. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты податель жизни. Благодарим Тебя, что Ты начальник и совершитель веры нашей. Благодарим Тебя, что Ты наш, а мы Твои. Слава Тебе, Господи. Благодарим Тебя, что Ты приходишь к нам. Дай нам, Господи, всегда узнавать Тебя. Дай нам, Господи, радоваться тому, что мы имеем это общение с Тобой. Слава Тебе, Господи, за Царствие Божие, которое внутрь нас есть. Слава Тебе за то, что Ты нас не бросаешь. Слава Тебе, что на дорогах жизни, на перепутях этих жизней Ты с нами. Слава Тебе, Господи. И мы знаем, что бы ни случилось, как бы что ни произошло, любящим Тебя все
содействует ко благу. Поэтому мы благодарим Тебя, славим Тебя, наш Господь, благословляем имя Твое, и мы просим Тебя, умножь в нас веру, укрепи в нас надежду и возгрей нас любовь. Господи, если у кого-то есть проблемы, то Ты приди и разреши эти проблемы. Если у кого-то есть трудности, печали, простри руку и повели, Господи, скажи слово, и будут живы дети Твои. Господи, Ты сказал, касающееся вас касается зеницы ока моего. И вот ныне церковь Твоя стоит перед Тобою. Господи, Ты сердцеведец, Ты все знаешь, Ты все видишь, Тебе все известно. Мы просим Тебя, Ты подойди к каждому и реши все вопросы силою могущества. Наполни нас собою самим. Прикоснись к нам, Господи. Благослови нас. Благослови. Слава Тебе, что Ты делаешь это. Слава Тебе за то, что Ты касаешься. Слава Тебе, что мы не безразличны Тебе. Слава. Слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

0: Радио «На пути» предлагает вам послушать 15-минутную передачу из поэтической тетради. После нее выйдет в эфир молодежная программа «Пит-стоп». За 15 минут до окончания часа слушайте передачу «Хочу знать».
1: «Если б не умер Христос». Могло бы быть, конечно, все иначе, когда б Христос царем стал в Иудее. Не шли бы жены на Голгофу с плачем, и не сбылись законников идеи. Израиль бы, как при царе Давиде, всегда был в чудном ореоле славы, закон преподавался б в лучшем виде, могущественней не было б державы. Ни Иродов не стало б, ни Пилата, исчезло б римское порабощение. Пред правдой силу потеряло б золото при явном чуде Бога воплощения. Среди Голгофы не стоял крест третий, и миновали б пытки и страдания. Смерть на кресте тогда б Христос не встретил, не потряслись бы камни мироздания. Но если б все примерно так случилось, то кто б нам, грешным, подарил спасение? Была бы не явлена благая милость, и не было бы чуда воскресения. Все-все ты претерпел, страдалец кроткий, совершая искупление безупречно. Закончив на Голгофе путь короткий, ты будешь царствовать над миром вечно. Перед тобой склоняюсь я, спасенный. Христос, целую я твое подножие. Веди меня десницею пронзенной в небесный край, в святое Царство Божье. Евгений Пушков. Дорога скорби, Виа Долороса. Страданий путь Христа неповторим. Его изобразить не сможет проза. Звучи же, скорбный, поэтичный гимн. Дорога скорби, Виа Долороса. Мой друг, ты размышлял когда-нибудь, как жертвой стал Христос за наши души, как на Голгофу совершал Он путь. Я расскажу тебе, а ты послушай. Он ради нас оставил небо трон, нас до создания мира возлюбивши. За грех возмездие — смерть. Такой закон определен для всех Творцом Всевышним. Грех мира на себя взял Царь царей, избравший добровольно путь страданий. Среди царства зла, среди земных скорбей Он заложил бессмертной церкви здание. Он должен был за грех наш умереть, чтоб распахнуть небесной дали двери, чтоб дать нам жизнь. Спаситель шел на смерть, нам подарив спасение по вере. Голгофа, смерть, ужасные кресты, дорога скорби, Виа Долороса. Представить должен, друг, все это ты, и на распятого взглянуть сквозь слезы. Покайся, Он простить тебя готов, во взоре Иисуса нет угрозы. Звучит, как эхо, как прощальный зов, поэма скорби, Виа Долороса. Евгений Пушков.
2: Кипела кровь глумящейся толпы, и, надрываясь, люди глотки рвали. Уже для казни приготовлены кресты, они в сердцах своих его давно распяли. Скрипели зубы обезумевших людей, Глаза от злости кровью наливались, а от ударов кожаных плетей спина и руки в клочья разрывались. Невыносимая, мучительная боль истошным воплем сердце вырывалось. Ему досталась в жизни мученика роль. Вот так толпа над Богом издевалась. «Казним смутьяна!» — думали они. «Не будет больше чуждого учения!» И так, не приняв свет святой любви, Христа распяло злое поколение. Плевки, насмешки, плети, кулаки, презрение, ненависть, предательство, упреки — вот чем мы за любовь воздать смогли. Лукавый род, упрямый и жестокий. Из-за греха, покрытая проклятием, земля стенает, мучится, кричит. Клеймом на ней лежит Христа распятие, святою кровью грех ее омыт. Такулов Сергей.
3: Пасхальная песня. Ты восстал из дьявольских низин, грех людей тебя не обесславил, ты его с позором пригвоздил и за дверью ада смерть оставил. Ты воскрес для пленников греха, поднял меч невидимого слова, чтобы каждый в мире услыхал о любви и милости Иеговы. Ты открыл нам истину пути, оправдал и выкупил из плена, чтобы мы могли к Отцу прийти и прославить Господа Вселенной. Ты себя открыл для нас, Иисус, мы с Тобой, Господь, единой крови. Так прими хвалу омытых уст и сердца, зажженные любовью. Олег Ильин.
1: Нарцисс Саронский, Лилия Долин. Песнь песней 2.1. Христос, ты принял за меня мучение, Спаситель кроткий, сердце господин. Тебе пою я гимн благодаренья, Нарцисс Саронский, Лилия Долин. Ты был с Отцом в совете изначальном, единосущный, вечный Божий Сын. Дал радость жителям земли печальной, Нарцисс Саронский, Лилия Долин. Оставив небо, ты пришел на землю, за род людской ты умирал один. Твоим заветом трепетно я внемлю, Нарцисс Саронский, Лилия Долин. Истерзанный ты был во гроб положен, из мертвых ты восстал, как исполин. Я преклоняюсь пред тобой, Сын Божий, Нарцисс Саронский, Лилия Долин. Хочу всегда с тобою быть в совете, ни с чем твой крестный подвиг не сравним. Прекраснейший из всех сынов на свете, Нарцисс Саронский, Лилия Долин. Евгений Пушков.
4: Алые капли падают, слышите, плачет небо. Кажется, звезды падают и разбиваются вдребезги. Взор поднимаю выше, дрожь пробегает телом. Там, под небесную крышею, смерть творит жуткое дело. Вот где нужна ей помощь, злобная месть и сила. В туги всеманскую полночь смерть эту жертву купила. Люди! О, кто же люди стал торговать любовью? Кто свои мерзкие руки залил невинною кровью? Нам ли искать ответа, правда ли лжи ниже? Все мы повинны в этом, все мы кричали «распни же!» и ожидали расплаты, истин его не зная. Злом он за зло не платит, кающихся принимает. Плачет, рыдает небо, слезы сливаются с кровью. Кто на Голгофе не был, тот не встречался с любовью.
5: Распускаются почки берез, в небе голуби радостно кружат. Люди, люди, воскрес наш Христос, миновала неверие стужа. Проникает в сердца веры луч, расцветает надежда, как роза. Ясно солнышко светит средь туч, и уходят сомнений морозы. В океане неверия и зла, где болезни, страдания и стоны, орхидеей любовь расцвела, дал Христос милосердия законы. Друг любезный, воспрянь же от сна, вторь воистину хору приветствий. Ожидает всех верных страна в бриллиантах небесных созвездий. Место есть для тебя в той стране, нет скорбей в ней, а радости много. Поднимайся навстречу весне, принимай в сердце радостно Бога. Евгений Пушков.
6: Снова Пасха, победа Христова, светлый праздник пришедшей весны. Он для нас вечной жизни основа, если Господом мы спасены. Если нас, упредив катастрофу, отпустила на миг суета, и в слезах мы взошли на Голгофу, встав по правую руку Христа, очищаясь дыханием вешним, в дом Господень направлю свой путь. Очень часто в заботах о внешнем мы теряем глубинную суть, забываем, смещаем акценты, погружаемся вновь в суету, красим яйца, готовим презенты. Только нужно ли это Христу? Если вслушаться в гомон весенний и вглядеться в узор на листе, все вокруг говорит о спасении, проповедует нам о Христе. По закону Творца год от года голубеет бездонность небес, и своим воскресением природа возвещает: «Спаситель воскрес!» Елена Шустрякова.
5: Пасхальное утро. Сегодня пасхальным дыханием я вмиг пробужден был от сна, и мне захотелось стихами воскликнуть: какая весна, какое особое утро! Все радостью дышит окрест. Христос, все создавший премудро, сегодня из мертвых воскрес. Порадовать этой же вестью спешу, братья и сестры, я вас стихами и звонкою песнью прославим Христа в этот час. Евгений Пушков.

0: Говорит радио «На пути». Звучит молодежная передача «Пит-стоп». После нее слушайте программу «Хочу знать».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Привет! Всем привет, друзья! Это программа «Пит-стоп», и вы заехали сегодня к нам в наш гараж. У нас сегодня Велина, Лена, Богдан и я, Сергей. И сегодня мы будем говорить о толерантности.
3: Мне не все равно, и я, ну, считала себя должной как-то об этом сказать. На что я получила ответ, что я гомофоб.
4: Вот поэтому я ничего не... Слушайте, я не даю советов, когда меня не просят.
5: Очень не любят людей, которые постоянно хотят всех научить чему-то.
4: Это...
5: Есть у меня знакомые.
3: Ладно, я ухожу.
2: Это очень популярная тема сегодня, которая пришла, можно так сказать, к нам с Запада, наверное. Ну, я так думаю. А как вы понимаете, что такое толерантность?
3: Уважение, терпимость к другим людям, которые от тебя отличаются.
2: Которые просто не похожи на тебя?
3: Ко всем остальным, можно сказать.
2: Ко всем остальным.
5: Толерантность помогает.
2: Терпимость, уважение.
5: Толерантность помогает отношения хорошие, как это... Удержать.
2: Ну, и удержать, строить.
5: Удержать, да. Строить.
2: То есть это,
3: деликатность,
2: так скажем, положительное действие, положительная черта характера, не знаю, или проявление.
3: Понятие
2: проявления, да?
3: Ну, изначально должно быть положительное. То, что люди используют это в каких-то неблагородных целях, ну, или как-то этим пользуются, это уже, конечно, другой вопрос.
2: Угу. Велин, можно попросить тебя прочитать определение толерантности?
3: Да,
2: вообще, как оно звучит официально?
3: Толерантность – социологический термин, обозначающий терпимость к новому мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.
2: Спасибо. То есть терпимость к новому образу жизни какому-то, иному. Ну, человек там, например, живет этими автостопом, двигается по стране, вообще никак не зарабатывает, вот просто живет и вот так путешествует. Для кого-то это кажется диким и, может быть, каким-то разглядяйством, таким, да, инфантильностью, что ты делаешь, что-нибудь займись нормальным делом. Но вот терпимость – это проявить ему толерантность. Это как маленький пример. Также к мировоззрению другому, к другому образу жизни, другому поведению и обычаям.
5: Ну, по идее, вообще ко всему.
2: Ну, то есть ты, Богдан, я знаю, вот раньше с приятелем жил вместе в одной квартире, да? Сейчас живешь один. Вот, видимо,

0: как бы даже не то, что принимать. Принятие – это вот, ну, то, что, я не знаю, как будто ты это для себя принимаешь. Mm. А это просто как бы никакое, по сути, не отношение.
1: Это просто...
0: Да, он просто такой, и ты его не то, что принимаешь, а просто, ну, не ставишь это, ну, какие-то его принципы, мировоззрение или еще что-то выше самого этого человека. Ну, как бы тебе этот человек дорог, поэтому, ну, ты к этому не цепляешься.
2: Это ты вот сейчас про толерантность или про принятие?
0: Да, да, про толерантность.
2: А, то есть ты больше, принятие тебе не подходит?
0: Да, выбирать? Принятие какое-то слово, как будто ты принял это и через себя пропустил.
2: Нет, ну, почему? Вот есть, например, в Библии такой хороший стих, братья, принимайте друг друга без взглядов о мнениях. Принимайте, значит, положительно, то есть принимай его. Я тебя люблю таким, какой ты есть. Без проблем. Ну, конечно, у меня другой взгляд на вот эти, да, вот на это, как сказать, ну, в общем, на разные вещи, но я тебя принимаю, я тебя люблю все-таки такой, как ты есть.
3: Ну, это получается, ты говоришь, что толерантность подразумевает собой, то есть равно безразличие?
0: Нет, не безразличие, но ты просто не акцентируешь на этом внимание, скажем.
3: Ну, я думаю, что можно не акцентировать внимание или как-то пропустить это мимо, если ты с человеком тесно не контактируешь. А если, допустим, вы, не знаю, работаете вместе, учитесь, и ваши какие-то различия, они прям, ну, сильно тебе мешают, допустим. То есть, ну, вот здесь как...
4: Все, хватит, закопали меня.
3: Интересно.
1: В таких случаях обычно просто со временем это как-то допритирается. Может быть, ты уже на это не будешь смотреть так остро. Может, человек видит, что тебе там не очень от этого будет как-то. Но уже тоже уже какой-то компромисс.
4: Но это вот принятие, то, о чем они говорят, как бы. Поэтому я закопалась, понимаешь?
2: Вопрос. К чему тогда, если мы говорим про толерантность, и говорим, что термин положительный, а есть ли какие-то вещи, так скажем, к которым вы считаете, не стоит проявлять толерантность или терпимость? А есть ли какие-то проявления в людях, их поведении, то, что не стоит игнорировать или там проявлять терпимость, а нужно исправлять, нужно осуждать это?
0: Так. В любом случае нельзя осуждать. Ну, мы не имеем на это права.
3: Ну, я согласна, что осуждать нет,
0: да.
3: Но
0: ты не можешь, ты можешь не позволить ему так поступать с тобой. Ты можешь поставить границы. Да, просто сказать, со мной так нельзя.
1: А он все равно продолжает.
0: Тогда ты просто говоришь, как бы, либо мы расходимся, ну, как бы, либо, ну, вообще совсем дистанцию, если это рабочие моменты, да, скажем, значит, я с тобой вообще не контактирую помимо работы, да? Ну, и все. Ну,
2: то есть с тобой так поступать нельзя? То есть ты бы ограничила его действия, только если они касаются именно тебя?
0: Ну, просто у каждого своя степень дозволенности, правильно? Если мне это неприятно, может, другому человеку это нормально, и он как раз толерантен, и он это принимает. Ну, а мне с этого некомфортно, а мое здоровье важнее.
3: Ну, говорят, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Наверное, стоит остановить, если какое-то поведение или какие-то взгляды этого человека, они, ну, реально просто дискомфорт людям, которые находятся рядом с ним. Угу. Там, я не знаю, он там вандализмом занимается или там, не знаю, там ребенок бьет детей в школе. Да. Будем к нему толерантны, он очень активный. Да? То есть это уже, ну, извините.
2: Понятно. Это, мне кажется, такие вот вещи неоспоримые. Ясно, что если человек, такие действия твои, которые мешают тебе, которые нарушают твою свободу, мы не будем молчать, не будем проявлять какое-то, ну, внимание, осуждать или там останавливать человека. Но когда человек просто имеет другой образ жизни, который или что-то делает, что вам кажется неправильным, но оно вас не задевает. Вот если это, давайте начнем, если это ваш друг.
3: Нужно понять, почему.
2: Будете ли вы проявлять терпимость?
3: Почему нам это кажется неправильно?
0: Так, а зачем нам проявлять терпимость, если нас это не задевает?
3: Ты считаешь, что для него это хуже, может быть, если он так...
2: Если это ваш друг...
1: Задевает.
2: Если, нет, если это не задевает тебя, но в плане того, что оно не отражается на твоей жизни, но это задевает в твое сердце, что у тебя другие принципы. Может быть, вот так вот. То есть другое зрение, другое мнение на этот счет. Неужели, если вы там считаете, что нельзя есть вот это, что это очень вредно, а ваш друг ест это, вы промолчите и
3: но
2: не скажете.
3: Ну, он просто быстрее
2: ему.
3: Умрет.
2: Друг, я тебя люблю, просто умирай побыстрее. Ты так это
3: выбрал. Я могу рассказать пример, который случился в моей жизни, что одна моя знакомая, она мне недавно рассказала, призналась, что она встречается с девушкой. Ну, и для меня это, конечно, было большим шоком. От нее я так, ну, не ожидала.

0: Ну, я, в принципе, ни от кого из своих знакомых такого не ожидала, потому что вроде бы все традиционных взглядов. Вот. И тут как бы для меня стал выбор, да? Сказать, типа, окей, это твоя жизнь, делай так, как тебе нравится, я как бы тебе тут не судья, не советчик, никто. Но я, являясь верующим человеком, поняла, что я не могу не сказать ей о том, ну, что об этом говорит Бог и Библия. Я, естественно, не осуждала, я не говорила ей, ах, ты такая сякая, как ты посмела, да вообще, там, да, горит тебе в аду. Я так ей не говорила и не думала так. Но для меня это было большим потрясением, и я чувствовала себя обязанной, ну, просто высказать свою позицию, как я к этому отношусь.
1: Обязанной чувствовала себя почему? Потому что,
0: потому что
1: с меня взятки гладкие, я сказала, типа, все, я галочку поставила. Или почему? С какой мотивацией?
0: Потому что я обладаю знанием, которое находится в Библии. Я знаю, что Бог дает нам только те повеления, которые хороши для нас же самих, для нашего физического, эмоционального, духовного здоровья. Эти как бы правила, в принципе, они необходимы. Он наш Творец, он знает, как мы устроены, как нам будет лучше. Я просто ей сказала, что, знаешь, я считаю только так, как вот написано в Библии, Бог говорит, что это неправильно. Я верю, что это просто твой выбор, если ты хочешь, ты можешь его изменить. Ну,
1: а ты хотела ей как лучше? Ты хотела, чтобы
0: конечно,
1: для нее лучше?
0: Конечно, я хотела, чтобы ей было.
1: Если бы она тебе была безразлична, то ты вряд ли бы с ней время теряла.
0: Естественно.
1: Ну, выбрала.
0: У меня был похожий случай, например, еще когда я училась в колледже, у меня тоже была одногруппница, которая, ну, как бы, ей все равно, мальчики, девочки. Я ей ничего не говорила, потому что мне до нее было все равно. Она как бы такой человек, который, ну, ей на всех плевать, и ты не можешь к ней относиться тоже как бы так близко. Вот, а с этим человеком, ну, как бы, мне не все равно, и я, ну, считала себя должной как-то об этом сказать. На что я получила в ответ, что я гомофоб.
2: Вот поэтому я ничего не... Слушайте, я не даю советов, когда меня не просят. Ну, как бы, если человек говорит себе что-то, и он такой, и спрашивает, ну, как бы, и он ставит себя не ребром, то, что мне все равно, вот это вот, ну, то, что бы ты ни сказал. Если он спрашивает, что ты, ну, думаешь об этом, тогда я говорю. Если меня не спрашивают, я считаю, ну, нету надобности говорить, насколько бы близким человек тебе не был. Но он не изменит свое мнение, и нету смысла чего-то говорить. Когда этот барьер спадет, тогда ты скажешь, ну, как ты к этому относишься. Если, ну, барьер стоит, нету смысла чего-то
3: говорить. Не любят людей, которые постоянно хотят всех научить чему-то.
2: Это...
3: Есть у меня знакомые.
0: Ладно, я ухожу.
3: Ну, короче, ну, как бы тоже не вариант ходить и умничать везде.
1: Ну, это как раз то, о чем мы говорим сегодня. В нашем мире очень распространено вот это понятие толерантности и, ну, многообразие, потому что все относительно, у каждого своя правда. И нам, людям верующим, которые живут по закону Божьему, в котором есть правда четко, а есть неправда. Не своя правда каждого, а есть Божья правда, которая для нас с вами, она принципиально важна, и она единственная истина, да? Это Божий закон. И смиряться с тем, что вокруг, ну, вам предлагают, так скажем, уважать и терпеть неправду, по сути, ну, то есть то, что не по закону Божьему, вот здесь мы стоим перед вызовом. И я думаю, что тоже многие зрители, они тоже задаются этим вопросом, ну, а что можно терпеть, что нельзя терпеть. И я хочу, чтобы мы сегодня, как христиане, как люди верующие, могли заявить, сказать, что... ну, что вот вы с вашей стороны не стали бы терпеть, и что вам кажется неправильно? Почему неправильно проявлять толерантность, терпимость?
0: Ну, как по мне, хоть она и не просила моего совета, но мне казалось именно проявлением безразличия, если бы я никак не отреагировала. Типа, ну, а окей. Сейчас, как бы, после того, как я это высказала, она сказала, ну, хорошо, это твоя позиция, я сказала, хорошо, это моя позиция. И мы с ней сейчас хорошо общаемся, как бы я проявляю, можно сказать, толерантность к ней, уважение, да, я не научаю ее каждый день. Но тогда, ну, я чувствовала, что я должна была это сказать. Я думаю, что Бог нас учит говорить, не молчать. Даже если человек иногда не спрашивает совет, может быть, иногда стоит.
1: Лен, можно тебя попросить открыть книгу в Библии, стих, записанный в втором послании Тимофея, 4 главе, 2 стих? Это как раз очень хорошо, я считаю, подходит к нашей теме, вот это высказывание апостола Павла.
2: Никогда ни при каких обстоятельствах не переставай проповедовать Слово Божие, обличай согрешающих, предостерегай, терпеливо увещевай и учи неустанно.
1: Это Павел написал Тимофею, молодому служителю, который служил в церкви в Эфесе. И он как бы не знал, как ему, ну, то есть он нуждался в опыте. Павел ему говорит: друг, никогда не переставай проповедовать, говорить, что Бог говорит, Божий закон, никогда не переставай. Вокруг тебя много будет моментов, людей, которые будут идти против Божьего закона, которые будут говорить: а я хочу, у меня такая правда, у меня такая правда. Но он говорит: ни в каких обстоятельствах не переставай проповедовать Слово Божие, наставлять. Вовремя, не вовремя, как тебе кажется. Ой, сейчас не вовремя, да, бывают такие моменты. Ну, не вовремя сейчас. Вот. Ну, потом как-нибудь, там, через пару лет сам поймет. Он говорит: нет, вот вовремя, не вовремя, наставляй, увещевай, что значит, ну, обучай, говори, не молчи. Не молчи. И почему? С какой позиции? С такой, что так же часто апостол Павел говорит: мы не можем быть равнодушными к жизни наших братьев, друзей, родных. Если ты их любишь, то ты не будешь молчать. И это первый мотив исправления, это, конечно же, любовь к человеку, неравнодушие. Вот. И поэтому подтверждение тому, что до сих пор мы говорили, вот как раз мы прочитали, что позиция Библии, позиция Бога о том, что мы не должны проявлять терпимость к тому, что
2: является грехом.
1: Является грехом или то, что, да, то, что нарушает закон Божий. Вы согласны с этим?
3: Ну, толерантность надо проявлять, но и при этом надо, типа, ну, сказать, да, как...
1: Да, вот давай тогда вот посмотрим, как это сделать. То есть толерантность, говоришь, надо проявлять. А что ты под этим подразумеваешь?
3: Ну, ты сказал, что мы не должны проявлять, типа, терпимость к греху. Вот, но, то есть тогда бы Велина бы сейчас не проявляла толерантность, например, к подруги, да?
2: Ну, наверное, не проявить толерантность, это значит осудить, скорее всего, да? Угу. Имеется в виду.
1: Осудить, перестать с человеком общаться, да. Ну, то есть полностью проклясть его, так скажем, закрыть все, в черный список его поместить и так далее, да? Это вот крайняя степень. Вот. Но получается, что сделала Велина, это она не промолчала. Да?
3: Да, она сказала, как она считает, как правильно, и при этом продолжает общаться. То есть...
2: Ну, здесь тоже, да, такая грань, как вот где грань между просто сказать и как-то навязывать свою точку зрения.
1: И увещевать каждый день.
3: Нет, один раз сказать и все, а не надо постоянно мозги-то пытаться промыть. Они услышали прекрасно и знают.
2: Вот. Да, наверное, остальное это уже работа самого человека, ну, Духа Святого с этим человеком, если он ему открыт.
1: Да, хорошо, давайте подведем выводы определенные. Толерантность. Сегодня мы живем в таком мире, где реально много людей вокруг нас, не похожи на нас, много разных мнений, разных истин, истина относительно. Но мы, христиане, у нас есть одна истина, это Слово Божие. А как вот в этом найти золотую середину, чтобы и проявлять уважение, но все же и соблюдать Божьи законы, увещевать об этом других. Где вот эта грань?
2: Говорить о своих чувствах надо. Надо не осуждать человека, а говорить о том, что тебе это неприятно.
1: Не осуждать, а говорить о своих чувствах.
2: Мне больно, как ты погибаешь. Смотреть на это.
4: Ну что ж ты как не ископал? Мое сердце разрывается.
2: Нет, но как бы сказать, я беспокоюсь за тебя. Ну, мое сердце болит за тебя. Ну да, представь, что этот человек, он, ну если бы, не знаю, твой ребенок или кто-то там младший, он просто там шел куда-нибудь в обрыв, ты бы уже не сказал: я принимаю его выбор, пусть идет куда хочет. Если мы реально понимаем, что человек, ну, погибает, может быть, не прямо вот сейчас физически, а ну, в долгосрочной перспективе, то мы, конечно же, его от этого постараемся как-то оградить.
1: Богдан? Ты совсем согласен, да?
3: Все правильно.
1: Я хочу еще добавить, что интересно, в Библии есть такой стих в Ветхом Завете. Я его сейчас точно не сформулирую, но идею передам. А вы уже будете сами с ним думать, может, найдете, изучите. Бог говорит пророкам своим: если вы видите грех и не исправляете человека, то этот грех даже лежит на вас. То есть вина за этот грех, за смерть этих людей может на вас лечь, если вы вовремя не предупредили. Может быть, эта тема, я думаю, что напрямую связана с толерантностью, и мы об этом задумаемся. Ну что, друзья, мы сегодня говорили о такой сложной теме – толерантность. Надеюсь, что вы нашли какие-то ответы на свои вопросы. Пусть вам Бог поможет в этом. Пока.
2: Пока. Пока.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам тех, кто имеет вопросы о разных аспектах христианской жизни. Мы составили передачу, которая называется «Хочу знать» по мотивам одноименной книги Николая Александровича Водневского. Возможно, вы сможете получить ответ на ваш вопрос, слушая эту программу.

О сновидениях. Верите ли вы сновидениям? Сновидение – продукт автоматической деятельности мозговых центров во время сна. В образах и картинах одни сновидения остаются в памяти надолго, другие сразу же исчезают. Вопрос о сновидениях до сих пор полностью не изучен психологией и медициной, но опыт показывает, что одним снам можно верить, другим нет. Есть сны от Бога, пророческие сны, а есть сновидения пустые, вызванные внешними причинами, например, нездоровой пищей, принятой перед сном. Как различать эти сновидения? У каждого должен быть свой опыт. Так называемым сонникам я не верю. В Библии мы читаем: «Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда Он, Господь, открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом». Значит, Бог может говорить с нами через сновидения.

конь рыжий. Интересуюсь толкованием Откровения. Многое мне непонятно, а недавно прочел книгу Романа Гуля «Конь рыжий». Думал, там найду объяснение этому символу. По Гулю конь рыжий — это анархизм. Так ли вы понимаете? Мне, как и вам, многое в Откровении Иоанну непонятно. Но многое верующим известно. Конь рыжий, полагают, означает кровопролитие и войны. Всаднику на этом коне дан меч, чтобы люди убивали друг друга. Там же, в 6 главе Откровения Иоанну, был показан конь белый, что означает невинность, святость, чистоту, мир, благословение, и всадник его Господь Иисус Христос. Сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Откровение, глава 19, стих 11. Мир этого всадника не принял. Была снята вторая печать, а за ней открывается конь рыжий, что означает голод, болезни и страдания. Все это надлежит перенести миру, который отверг и продолжает отвергать белого всадника».

Его покой. У нас вчера на уроке воскресной школы разбирался первый стих 4 главы послания к евреям. Там говорится о покое. В Ветхом Завете суббота называлась днем покоя. Нужно ли понимать, что в этом стихе также говорится о субботе? Чтобы читатель понял, о чем здесь идет речь, я приведу этот стих полностью. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Нет никакого основания полагать, что апостол Павел имел здесь в виду субботу. Покой Христа – это не суббота. Это покой во все 7 дней недели. Вспомним его благой призыв «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», то есть «дам вам покой». Евангелие от Матфея. Христос обещает и дает покой душе каждый день, покой в земной жизни, а не только за гробом. Человеку нужен покой на земле, где его отягчают физические, материальные и духовные недуги. Какое бы время ни было у человека, Христос может и хочет дать человеку покой. Но для этого человек должен быть готовым взять на себя иго Христа. Это уже не бремя, это правильное состояние души. Такое иго не подвиг, а благо. Христос сказал: «Бремя мое легко». Если человек страдает и мучится от волнений, от атак греха, это значит, что он должен войти в покой Божий, в покой Христа, о котором и говорится в указанном вами стихе. Если человек возьмется за исполнение субботы, это ему не поможет без доверия Христу. Для новозаветных верующих покой Божий – Христос, а не суббота.

Как побеждать зло? Зло торжествует и причиняет людям много страданий. Откуда оно и как его побеждать? Нужно ли доказывать, что в окружающем нас мире торжествует зло? Это знает каждый. Кажется, злом пропитана вся земная атмосфера. Писание заявляет прямо: «Весь мир лежит во зле». Горе миру, лежащему во зле. Но горе и тому, кого зло положило на лопатки, кто в борьбе со злом не устоял, а был им побежден. Откуда пришло зло на землю? Оно пришло вместе с Люцифером, сброшенным с небес. Он убийца от начала. Нам непонятно, что святой, созданный добрым и знающим, никем не соблазненный, породил в себе и из себя зло, что он задумал стать Богом наряду с Богом. Многое нам непонятно, но этот факт объясняет, что Бог мрака и зла наполняет ненавистью весь мир. Почему Бог допустил на земле зло? Может быть, для того, чтобы люди узнали, как велик и любвеобилен Бог к человеку. Да, мы именно таким путем познаем любовь Бога, когда познаем, как жесток к человеку носитель и рассадник зла – сатана. Вас беспокоит вопрос, как бороться со злом. На этот вопрос ответ дает Писание: «Побеждай зло добром». Римлянам, глава 12, стих 21. Слава Богу, эту непосильную задачу победить зло в себе самом взял на себя Иисус Христос. Для того-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Каждый верующий в Него, каждый приходящий к Нему вступает в победную жизнь над злом, получает новое сердце, не терпящее зла ни в себе самом, ни в окружающем нас мире. Как же побеждать зло? Зло нельзя победить ни танками, ни атомными бомбами, а только добром. Побеждай зло добром. Вот лекарство, данное нам Богом в борьбе со злом. Многовековой опыт показал, что совет Христа и советы апостолов истинны и справедливы. «Если враг твой голоден, накорми его», — сказал Христос. «Но я этого не могу», — может возразить читатель. «Конечно, вы не сможете это сделать до тех пор, пока не позволите Христу занять ваше сердце. Дайте Ему место в вашем сердце, и Он за вас это сделает». Друзей не делают репрессиями, тюрьмами, ссылками. Так делают только врагов. Как печально, что история религии полна фактами ужасного насилия. И поныне люди не могут забыть священной инквизиции. Это черное пятно на лице формального христианства никогда не будет смыто. Слишком тяжело перечислять злодеяния фальшивой церкви. Я рад, что принадлежу к такой церкви, которая не пролила ни одной капли чужой крови. Наоборот, она проливала свою кровь за правду, за истину Божию. Она никого не била розгами, но сама была избиваема. Я рад, что принадлежу к такой церкви, которая не заточила в тюрьму ни одного своего противника, а наоборот, сама шла в цепях и кандалах, сама сидела в тюрьмах и лагерях. Она там и возвещала спасение Христово, Его любовь, Его победу над злом. Если читатель, прочтя это, скажет: «Сегодня с Божьей помощью я не допущу в свое сердце зла», это очень хорошо. Но это не все, что ожидает от человека Бог. Писание говорит: «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро». Исход, глава 1, стихи 16-17. Перестать делать зло
Это только половина дела, половина Божьей заповеди. Вторая половина – научитесь делать добро, так же важна, как и первая. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех, утверждает Писание. Почему? Потому что тот, кто не делает добро, будет обязательно делать зло. Ничего не делают только мертвые. Мир страдает не потому, что люди делают злое, а потому, что они не научились делать добро, к которому призывает Евангелие. «Не устоять худу против добра», говорит русская пословица. Но так как добра на земле слишком мало, зло торжествует и причиняет людям неимоверные страдания.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите следующие программы «Путь веры», затем радиожурнал «Истина сегодня», и в конце часа выходит в эфир передача «Божья правда».
2: Предлагаем вашему вниманию часть передачи, записанную в нашей студии в Санкт-Петербурге.
3: Откуда появилось понятие «наука»? Существует ли разногласие между наукой и христианством? Что означает термин «научное идолопоклонство»? Ответы на эти вопросы содержатся в беседе доктора философских наук Карпунина Валерия Андреевича, которую мы сейчас предлагаем вашему вниманию.
4: Наука оказывает столь сильное влияние на нашу жизнь, что многие люди под влиянием ее развития даже приходят к мнению о том, что христианство устарело. Христианство, думают и говорят они, это что-то из прошлого, что-то такое, что, возможно, было полезно для своего времени, но сейчас вытесняется или даже уже вытеснено из жизни более эффективными и более надежными способами научного решения проблем. Раньше, например, когда не было высокоэффективных лечебных процедур и препаратов, для больных людей и их близких вполне естественно, говорят эти люди, было молитвенное обращение к Богу с просьбой об исцелении. Сейчас же надежнее обратиться к высококвалифицированному врачу. И так по многим вопросам. Наука – более надежный помощник в наших нуждах, чем Бог. Так склонны думать многие люди. Такие мысли и действия, которые вытекают из них, на мой взгляд, представляют собой специфическую форму идолопоклонства. Идолопоклонства, запрещенного Божьей заповедью. А именно, эти мысли и действия являются научным идолопоклонством. Люди начинают воздавать науке почитание, которого достоин лишь Бог. Действительно ли в наше время наука заменяет христианство? Попробуем разобраться в этом. Прежде всего, мы должны разобраться в том, что такое наука. Что именно мы подразумеваем под этим словом? Мы также должны ответить на вопрос, как наука соотносится с христианством. Прежде всего, нужно сказать, что наука есть изучение видимого материального мира. Она представляет собой выяснение закономерностей, присущих этому миру. Кроме того, она является применением знания этих закономерностей для удовлетворения наших практических нужд. Христианство не отрицает существование материального мира. Первые слова Библии, а именно слова «вначале сотворил Бог небо и землю», толкуются богословами как утверждение о сотворении Богом духовного и материального миров. Иначе говоря, Библия утверждает, что существует не только дух, но и материя. Естественно поэтому, что христианство также не отрицает ни изучение материального мира, ни применение результатов этого изучения для удовлетворения наших разумных нужд. Я бы подчеркнул слово «разумных». Поэтому ясно, что никаких принципиальных разногласий между христианством и наукой нет и не может быть. Более того, существуют исследования, научные, кстати сказать, исследования, ясно показывающие, что именно христианское учение подготовило почву для развития науки. Все это становится очевидным, если мы заглянем в Библию. Она нам говорит, что мир вполне хорош, потому что таким его создал Бог. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма», — говорит нам Библия в книге «Бытие». Материальный мир разумен и упорядочен потому, что он создан и продолжает существовать благодаря высшему разуму нашего Творца. Кроме того, Христианин верит, что человеческий разум может познавать мир, потому что Бог приказал человеку покорить землю, а он не приказывает невозможного. «Плодитесь и размножайтесь, — говорит людям Господь, — и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Неудивительно поэтому, что современная наука получила развитие прежде всего и преимущественно не на Востоке, не в Китае, скажем, или в Японии, а на христианском Западе, в Западной Европе. Таким образом, между христианским откровением и современной наукой существует живая неразрывная связь. Христианство содержит убеждения, которые были необходимы для зарождения науки. Оно, христианство, также создало моральную атмосферу, которая способствовала ее росту. Известно, впрочем, что в прошлые времена между христианством и наукой иногда возникали недоразумения и конфликты. Например, в XVII веке учение о движении Земли вокруг Солнца было осуждено католическим трибуналом. О подобных конфликтах очень любят вспоминать атеисты. Они делают из подобных конфликтов вывод о принципиальной несовместимости христианского и научного мировоззрений. Этот вывод, я в этом убежден, совершенно неверен. Но мы можем задать вопрос, почему все же подобные конфликты были возможны? Они, на мой взгляд, были возможны в частности потому, что не всегда сами христиане, прежде всего, умели проводить четкую грань между вечным и неизменным в христианской доктрине и временным в ней, то, что может быть, а может и не быть. То есть между сущностью христианства и предрассудками христиан определенного времени. К подобным предрассудкам христиан раннего средневековья относятся также мнение, согласно которому рай в прямом смысле находится на небе, а ад находится под землей. Вулканы же, согласно мнению средневековых христиан, это не что иное, как отверстия, соединяющие землю с адом. Повторяю, подобные недоразумения были, но они не имеют сущностного характера. Они временны и приходящие. А по сути, христианство и наука не находятся ни в конкуренции, ни в противоречии друг с другом. Нужно, однако, отметить, что существует, если можно так выразиться, определенное разделение труда между христианством и наукой. Христианство, как мы уже знаем, вдохновляет науку на исследование материального мира. Само же оно интересуется преимущественно иным, нематериальным, высшим духовным миром. Между материальным и духовным мирами, опять же, нет противоречия. Более того, связи, свойства и законы привычного для нас мира, мира нашего повседневного и научного опыта, то есть материального мира, общие в этом материальном мире, структурированность и упорядоченность этого материального мира обусловлены высшим, духовным, нематериальным миром. Можно сказать, что высший духовный мир управляет миром материальным, миром физическим, миром привычного для нас повседневного опыта, миром, который преимущественно является объектом научного исследования. Наука непосредственно не изучает высший мир. Отсюда атеисты, а также и некоторые ученые, делают вывод, что высшего мира не существует. Этот вывод совершенно неверен. Но зададимся вопросом, как они этот вывод получают? Сами люди, делающие подобный вывод, рассуждают примерно так. Наука, говорят они, изучает естественные процессы, то есть процессы, которые можно объяснить, взаимодействиями внутри нашего мира. Сверхъестественное же, продолжают они, не дается нам в результате изучения естественного. Поэтому, заключают они, сверхъестественного не существует. Их рассуждение вполне верно, но только до слова «поэтому», то есть до вывода о несуществовании сверхъестественного мира. Сам же вывод неверен. В данном случае, я думаю, уместна такая аналогия. Предположим, что мы являемся разумными рыбками. Кстати, рыба – один из первоначальных символов христианства. Итак, предположим, что мы являемся разумными рыбками, плавающими в сферическом непрозрачном аквариуме. В аквариуме, который искусственно освещен изнутри. Что мы могли бы сказать о существовании или несуществовании внешнего для данного аквариума мира? Мира, который находится за его стенкой. Ровным счетом ничего не могли бы сказать. Наш мир, наш свет ограничивался бы аквариумной сферой. Мы могли бы разумно говорить лишь о событиях, происходящих внутри нашей аквариумной сферы. А о событиях вне нашей сферы, о событиях, происходящих за стенкой нашего аквариума, если бы мы не получили специального откровения об этих событиях, мы ничего не могли бы сказать. Но во всяком случае, мы также не имели бы никакого логического права утверждать, что внешний по отношению к нашей аквариумной сфере мир не существует. Точно таким же образом, ограничив свою человеческую мысль обзором непосредственно наблюдаемого и обобщениями наблюдений, замкнув этим ограничением наш мир, создав из этого ограничения нечто подобное непрозрачным аквариумным стенкам, мы добровольно лишаем себя возможности хотя бы выхода в более широкий Божий мир. Но во всяком случае мы не имеем права утверждать, что этого более широкого, сверхъестественного, Божьего мира не существует. Это утверждение подобно утверждению неразумного, слепорожденного человека, что видимого мира, мира света, не существует. Разумный же слепорожденный лишь сказал бы, что поскольку он не воспринимает этого мира, то он не может ни утверждать, ни отрицать его существование, хотя и слышал свидетельства других людей о его существовании. Но он также имеет свободу поверить в существование этого мира, поверить на основе свидетельств зрячих людей. Завершая, можно сказать, что непосредственно видимое говорит нам о невидимом. Об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам. Он пишет такими словами: «Невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Так не будем же слепыми, будем зрячими.
5: На этом, уважаемые друзья, сегодняшняя передача приходит к концу. Мы рады были иметь вас в числе слушавших нашу сегодняшнюю передачу. Библия, дорогие друзья, очень современна, и поэтому стоит чаще туда заглядывать и знакомиться с ее содержанием. Да поможет вам и нам в этом сам Бог. Наш адрес, если вы хотите нам написать, следующий.
2: Трансмировое радио, русский отдел, почтовый индекс 35573, город Ветцлар, Германия.
5: И наш рабочий телефон 064-41-957-440.
2: Да хранит вас Бог. До свидания.

Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По его окончании, за 15 минут до окончания часа, слушайте программу «Божья правда».

Иисусе во все роды от века до века. Аминь. Несовершенство человечества было однажды описано таким образом. Мы вроде крошечных младенцев, которые учатся ходить и могут стоять, только держась за руку, или вроде тех, кто учится плавать и тонет, как только останется один. Так и мы, если Бог не поддерживает нас, теряемся и в конце концов погибаем. Мы не всемогущи, мы не самодостаточны. До тех пор, пока мы не признаем этого факта, мы не сможем увидеть нашу потребность во всемогущем Боге. Мы должны понимать, как это понимал Павел, что перед лицом нашей крайней слабости Божьи возможности безграничны. Во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, в 10 стихе сказано: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». В послании к Ефесянам, в 3 главе, в 20 и 21 стихах записана замечательная истина для всех, кто столкнулся с ограниченностью возможностей простых смертных. Мы уже прочитали эти слова, но я их напомню. «А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь». Эти слова следуют за рядом просьб в стихах с 16 по 19. Просьбы очень большие и выходят за рамки человеческих возможностей. Но Павел хотел подчеркнуть, что реальность этих просьб — ничто в сопоставлении с Божьими возможностями. Бог может даровать исполнение таких просьб. Он не только может делать такие великие вещи, Он может делать несравненно больше того. Такая божественная сила слишком чудесна, чтобы ее можно было охватить разумом. У стольких людей есть этот источник, стоит только зачерпнуть, а они оставляют его нетронутым. Многие отказываются искать эту великую помощь, воображая, что в решении всех жизненных проблем могут обойтись своими ограниченными человеческими силами. Но бремя их от этого становится только тяжелее. Божьи возможности рядом, но мы не реагируем и не реализуем этот источник в своих жизненных борениях. Бог призывает нас ждать большего, нежели то, чего мы обычно ожидаем получить в своих молитвах и в своей вере. И Сам Он жаждет ответить на такие молитвы, в которых от Него требуется невозможное. В Евангелии от Матфея, в 19 главе, в 26 стихе мы читаем: «А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же все возможно». В Евангелии от Луки, в 6 главе, в 38 стихе написано: «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую мерою мерите, такую же отмерится и вам». В этом великое испытание нашей веры. Поверим ли мы в это избыточное изобилие силы Господа Бога? В Евангелии от Матфея, в 9 главе, в 28 стихе мы читаем: «Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Ветхий Завет представляет нам факты, чтобы укрепить нашу веру. Послание к Римлянам 15:4 содержит такие слова: «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Это особенно справедливо в отношении нашего познания чудных возможностей Бога. Страницы Ветхого Завета полны многочисленными случаями, когда Бог давал с изобилием, значительно превышавшим нужды Его народа. Посмотрите на некоторые из них, и пусть они скажут сами за себя об избыточном изобилии Божьего могущества. Переход израильтян через Красное море и реку Иордан — это события, на протяжении столетий подвергавшиеся особым нападкам со стороны радикальных критиков. Но эти факты исторически правдивы. В книге «Исход», в 14 главе, 21, 22, 29 стихи, мы читаем о том, как израильтяне оказались в ловушке. Они не видели выхода из нее. Как отмечалось, народ был между дьяволом и глубоким
Синим морем. На горизонте маячил фараон с его войском, впереди них широко разлилось Красное море,

Что им было делать? Ситуация казалась безнадежной. Многие израильтяне высказались за то, чтобы бросить все, вернуться в рабство и отдаться на милость фараона. Некоторые даже стали требовать головы Моисея на блюде, виня его за тот переплет, в котором они очутились. Но затем Бог заставил Красное море расступиться, и воды его стояли как стена, и это было беспредельно больше того, о чем они могли просить или даже помышлять. Израиль прошел через хрустальный коридор к спасению. Но присмотритесь поближе к главе 14, стиху 22 книги «Исход». Там написано: «И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую стороны. Будь я в лагере израильтян, я бы с радостью побрел по колено в иле, только бы убежать от египтян. Грязь была бы лучше их ярости, но обратите внимание, Бог даже высушил грязь на морском дне. Израильтяне не просили этого, они даже не подумали об этом, но получили силой Божьей». Это проливает новый свет на слова, записанные в послании к Ефесянам, 3 глава, 20 стих, который мы сегодня с вами изучаем. Аналогичная ситуация сложилась, когда израильтяне подошли к переправе через реку Иордан, 3 глава книги Иисуса Навина, чтобы войти в Ханаан. После блужданий по пустыне в течение 40 лет они пришли, наконец, затребовать обещанное Аврааму за многие годы до того. Но в Иордане как раз поднялась вода, и только глупец мог отважиться пересечь бушующие волны. Что им было делать? Обещанная земля была перед ними, но форсировать преграду не было никакой возможности, во всяком случае, так они думали. Однако, когда забрезжило утро, послышался призыв к израильтянам организовываться в колонны для марша. Представьте себе растерянность этих людей. Куда они теперь должны идти? И затем последовала немыслимая команда священникам, несущим ковчег. Им предстояло взять ковчег и вести израильтян в несущийся поток. Они так и поступили, и случилось невероятное. Лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду, вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною. Читаем мы книгу Иисуса Навина, 3 главу, 15 и 16 стихи. «Преизобильная способность Божья была снова явлена народу». В стихе 17 говорится: «Священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою». Снова Бог иссушил илистое дно. Едва оправившись после пересечения реки Иордан, Израиль столкнулся с очередной невозможностью. Всякий, входящий в Ханаан, должен был миновать Иерихон. Из-за этого город представлял собой мощную крепость. Любой завоеватель должен был падать духом, будучи поставлен перед необходимостью захватывать окруженный стенами город. Планируя вторжение, Иисус Навин, возможно, решил бы пробить отверстие в стене, через которое несколько человек могли проникнуть внутрь и открыть ворота остальным. Но это только игра воображения, ибо Бог предоставил войскам Иисуса Навина нечто большее, нежели просто отверстие в стене. Он сказал Иисусу Навину, что «падет вся стена». Фактически, Бог сказал Иисусу Навину, что Иерихон уже принадлежит ему. 6 глава, 2 стих книги Иисуса Навина содержит такие слова: «Тогда сказал Господь Иисусу: вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей и сильных». План битвы был невероятным. Стена падет, если они будут обходить вокруг города в течение 7 дней, а потом вострубят в трубы. Об этом написано здесь же, в 6 главе Иисуса Навина, 4 и 5 стихи. И израильтяне в точности последовали этому плану, и стены пали именно так, как им обещал Бог. Божий план превзошел все ожидания израильтян в соответствии с его преизобильными возможностями. Намного позже в ветхозаветной истории Бог избирает великого пророка Илию для возвещения своей воли. Перед нами открывается сцена великого противостояния между Богом и Ваалом. Илия и пророки Ваала приготовили жертвы. Пророки Ваала начали представление.
комедия, которую они изо всех сил ломали в тот день, только еще сильнее подчеркнула бессилие идолопоклонства. Историю об этом можно прочесть в Третьей книге царств с 18 главы 26 стиха и далее. Их неудача была очевидна. Казалось, что с водой, стекающей из жертвы и заполняющей ров вокруг восстановленного жертвенника, Илью тоже ждет провал. Вы никогда не думали о том, почему Илья свою роль в состязании сделал такой трудной? Ему можно было этого и не делать, он мог придерживаться первоначальной договоренности. Мне лично кажется, что им руководила вера во всемогущего Бога. Он знал, что если Бог может зажечь сухие дрова, то Он может зажечь и сырые. И он был прав. Божья способность была превознесена, когда он зажег сырую древесину, тельца, камни, жертвенника и даже прах. Когда мы обращаемся к Божьей преизобильной способности, происходят великие вещи. Но самую яркую иллюстрацию Божьей силы мы можем найти в Новом Завете. Бог может спасать грешников. Непокорный человек, в муках пытающийся найти покой и смысл жизни, был лишен надежды или направления. Люди отвергли Бога и положились на тленное, впоследствии этого лишь умножив свои несчастья. Эта печальная картина предстает нам при чтении первой главы послания к римлянам. Человечество погибло, будучи осуждено на вечное разделение с Богом. Люди оказались в рабстве своего собственного эгоизма и восстают против всего, что хорошо и чисто. Но то, что казалось безнадежным, становится наполненным надеждой благодаря Божьему всемогуществу. В Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». По Своей собственной воле Бог предпринял шаги, чтобы искупить заблудших. Из-за божественной любви к склонному к ошибкам человечеству Бог сотворил план, по которому можно достичь невозможного. В послании к римлянам в 5 главе с 6 по 9 стихи мы читаем: «Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». И вновь Бог превзошел человеческие ожидания, когда предложил ушедшему от истины человеку полное прощение по благодати. Никакого зарабатываемого возмещения не предусматривалось, никаких свершений, чтобы уравновесить весы, не требовалось. В послании к Ефесянам во 2 главе в 8 и 9 стихом написано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Спасение было свободным даром от того, у кого есть преизобилующая сила сделать свыше того, о чем мы думаем или просим». Величие такого дара описано в послании к римлянам в 6 главе. Благодаря этой благодати все люди должны отвернуться от служения греху и стать преданными Богу. Достигается это только через послушную веру во Христа. Речь идет не просто о вере, а именно о послушной вере, которая совершается в послушании Богу. Человек никогда бы не смог придумать такого чудесного предложения вечной жизни. Мы никогда не могли бы помыслить о благословении полного прощения. Только всемогущий Бог может дать надежду на прощение и примирение не знающему покоя человеку. Ознакомившись с этими примерами, мы не можем не поразиться чудесной силе нашего великого Бога. Давайте же присоединимся к тем трем еврейским юношам, которые предстали перед пылающей печью с уверенностью: «Бог силен», читаем мы в книге Даниила, 3 глава, 17 стих. Во-вторых, мы не можем не поразиться все превышающей избыточности награды небес. Небеса будут намного лучше, чем мы в состоянии себе представить. Книга пророка Исаии в 66 главе содержит стихи 18, а также с 20 по 23, в которых мы читаем: «Ибо я знаю деяния их и мысли их,
«И вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою, и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою, в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господень в чистом сосуде. Из них буду брать также в священники и левиты, говорит Господь. Ибо, как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь. Нет земных выражений, чтобы описать великолепие небес. Небеса будут более ценными, чем чистое золото. Что за удивительный дар Бог предлагает своим детям, обещая им небесное блаженство. В-третьих, мы ужасаемся кошмаром ада. Если небесное блаженство намного превышает земную славу, то агония ада намного превышает земную боль. В книге пророка Исаии, 66 главе, которую мы только что читали, есть также и 24 стих. Он звучит так: «И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. Муки ада будут превосходить даже самые невыносимые страдания на земле». Избыточное изобилие Божьей мощи удивительно. Это особенно справедливо при сравнении с человеческой слабостью. Наш Бог силен, в какой бы ситуации мы ни оказались, и все же мы часто проявляем слабость в практическом проявлении этой убежденности, основанной на вере. Как Моисей, уставший от испытаний, мы начинаем сомневаться в силе Божьей. Посмотрим книгу чисел, 11 главу, с 21 по 23 стихи. «И сказал Моисей: 600 тысяч пеших в народе сём, среди которого я нахожусь, а ты говоришь, я дам им мясо, и будут есть целый месяц. Заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно, или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их? И сказал Господь Моисею: разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое тебе или нет». Но уверенность тех, кто доверился Божьей силе, дает и нам великую поддержку. Однажды женщина подала пророку опреснок, последнюю пищу, которая еще оставалась у нее во время голода. В обмен же она получила достаточно еды, позволившей ей продержаться до конца голода. История об этом записана в Третьей книге царств в 17 главе. Другая вдова положила 2 лепты в качестве пожертвования Богу и приобрела вечную славу. Евангелие от Луки, 21 глава, 1-4 стиха. Уподобляйтесь этим святым, которые доверяли Божьей силе, воспитывая в себе такое же доверие к Богу и в вашей жизни. Считаете ли вы, что для Бога есть что-то неисполнимое? Его могущество дает всем обещания надежды и силы. Псалом 80, стих 11 говорит: «Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их. Он может удовлетворить все наши нужды».

Уважаемые радиослушатели, до праздников Рождества Христова осталось всего несколько дней, и потому моя сегодняшняя беседа будет о Рождестве. Что это за праздник, вряд ли нужно объяснять. Все люди сознательного возраста и даже большинство детей отлично знают, что в этот день вспоминается рождение Сына Божия Иисуса Христа в мир. До тех пор никому неизвестная девушка по имени Мария родила младенца, которому дала имя Иисус, что значит Спаситель. Где это произошло? В чужом для нее городе, в Вифлееме, в чрезвычайно неподходящих обстоятельствах, в пещере, где иногда ночевал скот, вместо уютной, мягкой, теплой кроватки были ясли, откуда скот кушал солому, вместо подушечки сена, а может быть даже колючая солома. Внешние обстоятельства рождения младенца Иисуса в мир многим знакомы, особенно тем, кто читает Евангелие. Но за этим видимым было другое, невидимое, открывающее предвечный Божий план для спасения всех людей. Младенец, родившийся в ту ночь, был не просто один из многих. Это был воплотившийся Сын Божий, Логос, смысл бытия и Слово, через которого все начало быть, что начало быть. Все, имеющее начало, было сотворено через Сына предвечного Бога, так мы читаем в послании Колоссянам. Что мы знаем об этой великой тайне воплощения? Что вы знаете, мой дорогой друг? Мало, очень мало. Однако даже это малое часто отвергается людьми бессмысленными, и тогда праздник Рождества Христова превращается в праздник пьянства, обжорства и разврата. Сколько печальных и повергающих в скорбь картин повсюду в праздничные дни! Многие из нас, я думаю, могли неоднократно видеть пьяные оргии в рождественские дни, в которых одинаково оскорбляли Бога христианин и еврей, магометанин и безбожник. Повсюду, где собираются номинально верующие люди, звучат пожелания радостных праздников, но вся идея в том, чтобы получше повеселиться в самом грубом и прозаическом понятии этого слова. А знаете ли вы, в чем была радость первого Рождества? Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Евангелие от Луки, 2 глава, 10-11 стихи. Так сказал ангел. Родился Спаситель. От кого? От чего? Спаситель, который спасает людей от грехов, так отвечает на этот вопрос Слово Божие. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. Вот кто может, и кто должен, и кто действительно радуется рождению Христа, спасенный Богом от грехов. Не называйте себя христианином, не позорьте этого имени вы, кто в эти дни приготовляетесь кутить, пьянствовать или другими грехами заполнить свободное от работы время. Вы не христианин, если вы в дни святой радости рождения Спасителя грешите, превращая в насмешку и оскорбление имя Христа.
Этот рожденный младенец – Христос. Христос – это греческая форма еврейского слова «мессия», то есть «помазанный», «помазанный Богом». Это тот, кто был от начала обещан человеку. Это тот, который поразит змея в голову, как мы об этом читаем в книге «Бытие» в 3 главе 15 стихом. Женщина-самарянка в разговоре с Господом Иисусом Христом сказала: «Знаю, что придет Мессия. Когда Он придет, то возвестит нам все». Евангелие Иоанна, 4 глава, 25 стих. «Возвестит все, что необходимо знать, и не только возвестит, но и совершит все необходимое для спасения грешного человека». Христос пришел. Приняли ли вы Его как посланника Божия? Занимает ли Он в вашем уме, сердце и жизни подобающее Ему место? Если нет, то этот день должен быть для вас днем не радости, а печали, ибо всякого, не принявшего Господа в свою жизнь, в свое время не примет Господь. Он скажет тогда: «Отойдите от меня, все делатели неправды». Так мы читаем в Евангелии от Луки, 13 глава, 27 стих.

Вчера днем работавший со мной американец, член пресвитерианской церкви, высказал следующее. Я не знаю почему, но рождественские песнопения вызывают во мне чувство печали, а не радости. Я люблю эти песни, они прекрасны, но почему-то при слушании их мне грустно. Я знал, почему ему грустно. В его сердце не было рожденного Христа. Рождество для него отвлеченная идея, не имеющая ничего общего с рождением в мир Спасителя грешников. А как прекрасна рождественская песня, переведенная известным духовным поэтом Прохановым. «Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит в благоговенье святая чета. Чудным младенцам полны их сердца, радость в душе их горит». Этот рожденный Спаситель не только Христос, но Он и Господь. Знаете ли вы, что значит слово «Господь»? Это то же самое, что и «Господин», то есть «Хозяин», «Повелитель», «Тот, который должен и имеет право господствовать». Господин ли Он в вашей жизни? Вы в Его распоряжении или вы им пренебрегаете? Дорогие друзья, радиослушатели, Господь желает и вам сегодня подарить рождественскую радость. Не радость чувственных наслаждений, не радость отвлеченных туманных рассуждений, но радость прощения грехов рожденным Спасителем. Радость эта в том, что жизнь, начавшаяся в Вифлеемских яслях, окончилась на Голгофском кресте. Радость эта в том, что Сын Божий, который родился в Вифлееме, родился, чтобы умереть за грешников, за меня и за вас. Радость в том, что Он смертью Своей открыл путь примирения с Богом, открыл путь для прощения преступника Божьих повелений. Радость в том, что вместо меня и вас на кресте висел любвеобильный наш Спаситель. Желаете вы получить эту радость? Преклоните перед Ним ваши колени и покайтесь во всех грехах, а самое большее и в первую очередь в отвержении Его любви. Исповедуйте Христу ваши грехи от всего сердца, и Он даст вам прощение и рождественскую радость.

На нашей волне в течение этого часа вы услышите две 30-минутные передачи «Новые нивы» и «Песни неба».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

Здравствуйте, милые наши друзья! Малых, больших, всех зовем мы сюда. Мы предлагаем послушать сейчас жизненно важный, хороший рассказ.

Дорогие детки, все мы с вами один раз в году празднуем свой день рождения. Я думаю, что все вы знаете дату своего рождения и с нетерпением ждете, когда же наступит тот день, когда вы наконец-то станете на целый год старше. Многим хочется побыстрее стать взрослыми. Некоторые даже считают дни. Мои дети, например, постоянно спрашивают, сколько же им еще осталось спать. И за день до своего дня рождения идут пораньше в кровать, чтобы побыстрее наконец-то наступил долгожданный день. Для каждого из нас день рождения является особенным праздником. Как приятно видеть друзей, родных, знакомых, пришедших в этот день поздравить тебя. Я думаю, многим деткам даже хотелось бы, чтобы этот день никогда не кончался или же справлялся хотя бы два раза в год. Сегодня я расскажу вам историю про одну обезьянку, которая так и делала. Справляла свой день рождения два раза в году, потому что хотела побыстрее вырасти.

0: антилопа Дик-Дик была в восторге.
1: Какое прекрасное место, не правда ли, Буху?
2: Действительно, такое чудное место трудно найти,
0: пробасил в ответ гипопотам Буху.
3: Вы правы,
0: подтвердил жираф Твига.
3: Этот тернистый пруд сделан специально для нас слоном, нашим большим другом.
2: Мы бы с таким делом никогда не справились.
0: Вдруг они услышали странный звук. Плюс кто-то бросил камень прямо в середину маленького пруда. Эта обезьянка Коко распроказничалась. Она собрала целую пригоршню камней и начала один за другим бросать их в пруд. Как интересно! Продолжая кидать камешки, обезьянка подошла к берегу и, совершенно развеселившись, прыгнула в воду, резвясь и плескаясь. Но вдруг, о ужас! В разгар самого веселья какая-то огромная пасть схватила Коко за хвост и вытащила ее на берег.
2: «Хватит!» —
0: услышала она сердитый голос гипопотама Буху.
2: «Хватит мутить воду! Этот прекрасный тихий пруд принадлежит доброму слону!»
0: Буху оттащил Коко на некоторое расстояние и раскрыл пасть, отпустив обезьянку. Коко ощупала свой хвост и, убедившись, что с ним все в порядке, гневно крикнула на Буху.
1: «Ты огромный, некрасивый и противный зверь! Я делаю, что хочу, когда хочу и где хочу!»
0: Она показала Буху язык и мигом спаслась от него на пальме. Когда все ушли, Коко, думая, что осталась одна и никто ее не видит, опять начала проказничать. Она стала бросать в чистую воду комья грязи и куски глины. Злорадно усмехаясь, она вырывала с корнем траву с цветами, которые росли на берегу, и все это кидала в пруд. Затем она отошла немного в сторону, чтобы полюбоваться делом своих рук, и вдруг увидела его, слона. Он стоял совсем тихо и не говорил ни слова. Коко одним прыжком взлетела на дерево и, прыгая с ветки на ветку, вихрем мчалась прочь.

0: Прошло много дней. У Коко наступил день рождения. Вдруг рядом с ней появилась голова жирафа.
1: Коко, прими мои сердечные поздравления.
0: Обезьянка прыгнула на спину жирафу и радостно рассмеялась.
2: У меня в этом году последний раз день рождения,
0: объяснила она.
2: Я праздную его 2 раза в год, чтобы поскорее стать взрослой.
1: О, это действительно мудрость обезьяны,
0: улыбнулся жираф.
1: Да, кстати, Коко, слон просил передать, что он бы хотел с тобой повидаться.
0: Смущенная, Коко спрыгнула на землю и, ничего не ответив, скрылась в зарослях, размышляя о том, что день ее рождения не такой уж радостный. На пути она встретила гиппопотама. Буху улыбался.
3: У меня для тебя чудесный подарок, Коко. Ко дню рождения вкусная спелая дыня.
2: Ах, большое спасибо, Буху. Я очень люблю дыни. Отныне я стану справлять свой день рождения 3 раза в год.
3: Гиппопотаму очень трудно носить дыни, Коко. Поэтому я положил дыню в пасть. Забыл об этом и съел ее. Отличная, спелая дыня была.
2: Ты съел мою дыню?
0: Закричала разочарованно Коко.
3: Отличная была дыня,
0: кивнул Буху.
3: Просто чудо. Но я всегда говорил, что главное — это добрые намерения, а не сами подарки. Да, пока не забыл. Ты уже слышала, что слон тебя ищет?
0: Обезьянка состроила ему рожицу и умчалась прочь.

0: Коко устало брела по тропинке и чуть не столкнулась со слоном. От неожиданности она сначала окаменела, потом попыталась бежать, но почувствовала, что ноги отказали ей. Во рту пересохло. Начала она, заикаясь, и перед ее глазами проплыл тихий, чистый пруд, в который она бросала грязь и глину.
1: «Сердечно поздравляю тебя с днем рождения!»
0: Услышала она вдруг низкий, дружелюбный голос слона.
2: «Спасибо!»
0: Тихо прошептала Коко, не поднимая головы.
1: «Смотри, какой подарок я тебе принес!»
0: Сказал слон. Коко украдкой посмотрела вверх и увидела целую связку спелых бананов. Она протянула к ней руки, но потом опустила их и, покачав головой, тихо проговорила.
2: «Я бросала грязь в твой пруд, Томба. Прости, я не заслуживаю твоего внимания и твоего подарка».
0: В наступившей тишине можно было слышать, как билось сердце Коко.
1: «Этот подарок свидетельствует о том, что я простил тебя еще до того, как нарвал для тебя бананов».
0: Коко было очень стыдно. Связка бананов была почти величиной с нее –

Неся тяжелую связку бананов по тропинке, Кока думала о том, что подарок слона она разделит с жирафом Твигой, гиппопотамом Буху и антилопой Дик-Дик. Так она и сделала. И этот день стал для Коко самым лучшим днем рождения из всех.

0: Дорогой друг, случалось ли и тебе делать зло? Может быть, ты думал, что после этого тебя разлюбили? Тогда ты глубоко ошибаешься. Тебя также продолжали любить. А знаешь ли ты того, кто тебя всегда любит? Это Иисус. Он умер за твои грехи. Ты только должен сказать Ему, что раскаиваешься в том, что ты сделал. И тогда можешь быть уверен, что Он простит тебя.
1: Есть трудное слово на свете, его очень трудно сказать. Его не хотят часто дети и слышать, не то что понять.
0: А взрослым, хоть совесть вещает, почаще его говорить, то гордость к тому не пускает, то звание иль чин не велит.
1: Оно никому не мешает, оно примиряет людей, и тот, кто его применяет, бывает сердечней, добрее.

так сильно страшит. Несложное, очень простое. Прости, и Бог тоже простит.

0: Программу подготовила Лариса Граф. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой вместе с Дмитрием Гусевым мы изучаем книгу «Псалтырь».
1: Хорошо, всем привет. Сегодня у нас 12-я проповедь по книге «Псалтырь». И серия проповедей называется «Песни неба», а псалом называется «Сколько можно». Вопросительного знака там нет, поэтому если вы привыкли слова «сколько можно» с вопросительным знаком произносить, то, называя эту проповедь, не делайте так. Просто скажите «сколько можно». Вот. Кто-нибудь может сказать «сколько можно»? Все пытаются с вопросительным знаком. Ну, не так страшно. Давайте для начала выслушаем Слово Божие. Псалом номер 12. Начальнику хора, псалом Давида. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным. Да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу о благодетельствовавшему меня». Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Так вот такой псалом короткий, мыслей там не так уж и много. И я хотел бы вместе с вами посмотреть первую часть этого псалма, буквально второй, третий стих. Первый стих я убираю, потому что в первом стихе так называемое надписание, то есть кто написал и что это. И там бывает в надписании, как исполнять. Здесь вот начальнику хора, это не музыкантам, это певцам, да, этот псалом больше предназначен для исполнения. Вы знаете, как говорят в нашем народе: пришла беда, отворяй ворота. Что эта поговорочка значит?
2: Беда не приходит одна.
1: Что она не приходит одна, приходит две.
3: Много.
1: Приходит много, так что.
2: Надо сердце закрыть для беды.
1: Но пришла беда, отворяй ворота, означает, что у тебя есть в доме. Ну вот представьте себе частный дом. Когда человек приходит, то ему открывают ворота, калиточку. В калиточку проходит один человек, ну максимум двое, если они не такие, как я. Вот. Они такие вот, как Рома, они проходят вдвоем с Машей, прямо в калитку. Вот. Но если такие, как я, то по одному. Что значит «отворяй ворота»? Это значит, что приходит много всего, просто вламывается. Так бывает в жизни. Говорят, что беда не приходит одна. Что неприятные вещи не приходят просто по одной, а как будто наваливаются сразу скопом. До кучи приходят плохие вещи в нашу жизнь. И это называется в современном языке... Называется... Черная полоса. Называется черная полоса. Как вот в мультике в небезызвестном зебра спрашивает: ты веришь, что я белая в черную полоску или я черная в белую полоску? И вот они на этом основании разбираются, зебра пессимист или оптимист. Вот. Но черные полосы в жизни бывают. И как же обычно люди относятся к этим черным полосам в своей жизни? Знаете, если набрать в интернете, начинать набирать «черная полоса», там сразу выскакивают подсказки. Это очень известная тема с этими подсказками, частые запросы. Вот. Одно из самых наиболее частых запросов, я смотрел в Яндексе, может кто-то посмотрит в Гугле, то там сразу «что делать?» Черная полоса, и сразу предлагается следующий запрос. Я совершенно другое хотел спросить у Яндекса, но Яндекс сказал: спроси, что делать. Хорошо, я согласился с Яндексом, спросил, что делать. Вы знаете, большинство ответов на то, что делать с черной полосой, обычно приводят на сайты с приворотами, заговорами. Еще есть такая тема, как чистка. Ну, короче, разного рода колдовство. разного рода магия. И люди на полном серьезе, в общем, и очень открыты к этому. Они пишут комментарии вот так и так, описывают свои проблемы. И с абсолютно таким авторитетным настроем. А авторы этих сайтов, колдуны, ворожеи, чародеи, говорят, ну вам надо конкретно сделать то-то, ну ваш случай сложнее, вам надо сделать то-то, вам надо сделать то-то. Неплохой бизнес, то есть люди обращаются. Некоторые выводы вообще о проблемах в жизни. Первый вывод, знаете, какой я сделал, изучив тему черных полос? Люди считают, что жить в черной полосе ненормально. Люди считают, что проблемы в жизни это ненормально. То есть человек видит себя так: нормально, если у меня все будет хорошо. Если у меня что-то будет нехорошо, это ненормально. Но отчасти это справедливо. Почему? Потому что про нашего Господа сказано, что Он Бог устройства, порядка и мира. И это не только когда мы себя порядочно ведем. Это и когда вокруг нас все нормально происходит. То есть по-хорошему, предсказуемо, как бы сказать, угодно нам. Ну, во всяком случае, если ты залез в автобус и заплатил, тебе дали билет, и тебя никто на следующей остановке не вышвырнет. То есть мы ждем какого-то порядка, устройства от этой жизни. Это первый вывод. То есть страдать считается ненормальным. Ну, о чем нам и говорят наши чувства. Когда тебе больно, ты думаешь, ну, ты не думаешь, о, больно. Ты думаешь, опа, больно. Надо что-то с этим делать. Никто не пишет в своем дневнике, что вчера сломал ногу. Поразмышлял об этом немножко. Человек пишет, за что? Почему? А где Бог? А как же так? То есть человек считает, что нормально, это когда хорошо. Второй момент, который я хотел бы вам показать здесь. Посмотрите вторую часть третьего стиха. Проблемы-то проблемами. Проблемы мы переживаем, но вот последнее, доколе, да? Доколе врагу моему возноситься надо мною. То есть когда во время проблем появляются еще недоброжелатели, то есть у тебя проблема, может быть, проверка на работе выяснила, что ты что-то там забыл подписать. И тут еще появляется человек, который под шумок хочет еще и сместить тебя с должности, занять твою должность и вообще взять твою зарплату. То проблема усиливается.
2: Скорее всего, тебя
1: уволят. Да, но вопрос не в том, что с тобой будет. Вопрос в том, как ты это ощущаешь. Ты ощущаешь проблему сильнее, если на ее фоне появляются у тебя враги. Другой момент. Часто в трудные моменты у нас появляются еще и друзья. И эти друзья приходят и говорят, ну слушай, наверное, ты вот это еще не сделал в своей жизни. Наверное, ты вот здесь просто накосячил. Вот это ты делаешь неправильно. И здесь написано третий стих, первая часть этого стиха. «Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь». То есть советы наших друзей, тогда, когда нам трудно, иногда бывают нам болезненны. То есть ты переживаешь, у тебя там что-то со здоровьем, или с друзьями, с другими, да, или с работой, или с твоим браком, или ты сделал предложение, тебе отказали. Вот, или тебе сделали предложение, ты отказала, и ты страдаешь, я, ну, дура, что сделала. Ну, там, девушки так про себя говорят, я ж никого так никогда не называю. Вот, ну, и тут приходят друзья или подружки, говорят, вот, я сейчас тебе объясню, как правильно. И ты думаешь сам себе, вообще, куда ты шел перед этим? Почему ты свернул с этой дороги ко мне? Иди дальше. Не нужны мне твои советы. И человек, автор псалма, говорит, сколько еще я буду складывать эти советы, они вместо помощи приносят мне беду, боль. Другой момент. Когда наступает черная полоса, кажется, что Бог меня не услышит, если я буду просить Его об этой проблеме. Например, тебе сделали предложение, ладно, оставим самую такую сложную проблему. Тебе сделали предложение, ты отказала. И ты думаешь, ну Господи, вот ты же так свел все эти ситуации, что все, этот парень теперь больше ко мне не подойдет. И ты думаешь, если я сейчас буду просить Бога об этом, Бог мне скажет, а что ты раньше думала? Когда он бегал за тобой. Вот. Или ты сильно заболел, и ты думаешь, ну если Господь допустил мне именно вот такую болезнь, какую-то необычную, серьезную, вдруг, ни с того ни с сего, ну как я буду его просить, ведь это он допустил. И здесь в стихе 2b, скажем так, вторая часть второго стиха написано, сколько, Господи, ты будешь прятать от меня свое лицо. То есть, когда у человека такого рода проблемы, когда черная полоса, когда одно за одним, когда ты ехал на своей машине, она сломалась на 25-м километре. И потом через неделю ты ехал обратно, и она опять сломалась на 25-м километре. И у тебя нет уже вдохновения молиться за свою машину. Потому что, ну, если Господь допустил ее постоянно ломаться, наверное, мне нужно просто в чем-то покаяться, пересесть на рейсовый автобус, еще что-то. Нету вдохновения, нету внутренних сил молиться. Ты думаешь, что Бог отступил. Зачем просить об облегчении, например, если тебя, ну вообще здесь пару примеров, например, если тебя в детстве обозвали, ну, заморашкой, такое было слово раньше, заморашка, сначала ты обижаешься, а потом тебя все во дворе, дома, одноклассники, все называют, привет, заморашка, со временем у тебя вырабатывается защитная реакция. Какая защитная реакция? Всех не побьешь, такая защитная реакция не вырабатывается. Всех заморашками обратно не обзовешь. Тоже нет. Вырабатывается другая защитная реакция. Ты начинаешь позитивно относиться к слову заморашка. Даже начинаешь гордиться этим. Это как в армии, когда служили 2 года. То приходит человек в армию на срочную службу и говорит, ну это вообще дурдом. Армия. Но когда ближе к концу 2 года, то что он говорит? Он говорит, ну армия это для каждого мужика школа жизни. Надо обязательно побывать в армии, послужить. Все такое. То есть человек со временем к чему-то привыкает, начинает это оправдывать. И так же, если черная полоса уже слишком жирная полоса, то человек начинает привыкать и думает, какой я молодец, наверное, я настоящий христианин, поэтому я так страдаю. Ну или другой пример. Ты идешь в детстве со своим папой, выскакивают твои одноклассники. Замарашка, замарашка. И папа идет рядом и молчит. И вот у тебя было перед этим желание папе пожаловаться. А он идет просто рядом и молчит. Ну или смотрит на тебя и улыбается. У тебя теряется, от того, что он просто молчит, у тебя теряется... Тоже вдохновение, о чем-то его попросить. Ну подожди, подожди, папа, что, в чем дело? То есть ты правда считаешь, что я заморашка? Может, ты сам позвал этих одноклассников, чтобы они выскочили из-за угла и кричали на меня так? То есть фишка в чем, что мы думаем, что Бог вызывает наши проблемы, а в этом есть доля справедливости, потому что ничего без согласия Бога не происходит в этой жизни. И у нас теряется способность просить Бога о защите, что Бог, вот эту ситуацию, пожалуйста, измени. Мы не можем попросить, потому что нам кажется, ну Бог же ее допустил, эту ситуацию. Черная полоса кажется приговором. Смотрите второй стих, первую часть второго стиха. Какое ключевое слово здесь, которое показывает здесь отношение человека к этой проблеме, к своей проблеме? В конец. Слово в конец. Что значит слово в конец? Вообще, да? 200 лет назад начали переводить Библию на русский язык. И слово в конец уже было. Как это еще сказать обыкновенно литературно по-русски? Что значит в конец? Ну ты достал меня в конец. Полностью, да. Господи, почему ты отвернулся от меня навсегда? Почему ты допустил мне такие проблемы, в которых ты сам на стороне этих проблем? Ты забыл меня навсегда. То есть человек ощущает, что если проблемы наплывают, потом следующая проблема, и вслед за черной полосой приходит жирная черная полоса, он думает, Бог оставил меня вообще навсегда. То есть полоса – это не полоса, это все будет черное всегда. Человек начинает привыкать. А вы знаете, что человек привыкает к черному, к плохому, но все равно хочет жить лучше. И когда человек не ищет помощи у отца, но хочет что-то поменять, то он пытается поменять ситуацию как? Сам. Каким-то образом сам. Ну и очень известный пример из первой книги царств. Саул, будучи поставлен на царство, должен был 7 дней ждать пророка Самуила, чтобы он пришел, помолился и благословил. Но началось так, что враги подходят все ближе, собираются, готовы нападать, а свои воины потихонечку, кто с краю, уже дома, уже ушли. До кого он прямо не может дотянуться, потихонечку войско от него разбегается. Как вот Денис показал мне фотку своей войсковой части, 1000 человек стоит, командование посередине. А с этого края срочники, и с этого края срочники. Представьте, что ситуация какая-то сложная, вдруг сказали, что все, Россию распустили. Ну не знаю, что какая-то такая весть странная пришла. Там китайцы уже подходят, и вот командиры стоят посередине, да, а с краю солдаты уже ушли домой. Они уже, ну потихонечку, пока командир отвернулся, уже первого взвода нет, 10-го взвода нет. О, вторая рота полностью уже иссякла. И вот в такой ситуации Саул взял и без священника, без пророка сам принес жертву. Он говорит, я сам обращусь к Богу, раз Бог и его человек мне не помогают. Или другой пример. Около 20 лет назад, может 15-20 лет назад, один заключенный в тюрьме, ну не в России, в России мораторий на смертную казнь, этот заключенный был приговорен к смертной казни. И он каждый год писал апелляцию, подавал там определенные ходатайства, и ему делали отсрочку от смертной казни на время рассмотрения этого ходатайства. И таким образом он провел несколько десятков лет в тюрьме. И когда он понял, сам для себя где-то внутренне понял, что его не выпустят отсюда, он просто на следующий год ходатайство не написал. И он точно знал, я не напишу ходатайство, мне просто уколят там то, другое, и я умру. Потому что я и так провел уже 30 лет в тюрьме, больше не хочу. То есть у человека теряется надежда, и он пытается решить эту проблему сам, и, как правило, ну не очень хорошо. Занимает кучу денег, сговаривается с какими-то нечестными людьми, сам кого-то обманывает, и, может быть, там не приходит куда-то, кого-то предает. В общем, делает какие-то финты такие вот, и чтобы выйти из ситуации. В отличие от таких, людей, автор говорит, доколе, то есть, Господи, сколько еще будет продолжаться эта проблема? То есть автор не говорит, ну все, Бог меня забыл, он говорит, доколе, Господи? То есть он обращается к Богу. Это ключевое слово здесь, доколе, вообще в этой части псалма. Когда что-то происходит, я только что вам показал, что у человека есть такая реакция внутренняя, замолкнуть, укрыться как бы в своем сердце и никому не обращаться со своей проблемой. Просто сидеть молча и ныть, ну, плакать, переживать эту проблему. Но здесь Давид открывает свое сердце и говорит, Господи, доколе? Есть еще одна интересная иллюстрация.

0: О, хорошо. Нет, я ждал, когда Дима посмотрит на иллюстрацию. Хорошо, итак. Такая подача, да, она не единственная в таком виде. Много где так написано. Заходи тихо, говори четко, проси мало, уходи быстро. В одном классическом уже произведении русском написано так: никогда и ничего не просите. Точнее так, герой говорит: правильно, никогда и ничего не просите. Никогда и ничего, а в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут. И это достаточно крылатая фраза, и кто-то ее уже слышал. Никогда ничего не просите, никогда, особенно у тех, кто сильнее вас. Сами предложат, сами все дадут. Так звучит достаточно выгодно. Для кого-то это даже кредо такое жизненное. Я никогда ни у кого не прошу. Даже среди верующих много таких людей, что просить нет. Никогда. Хоть и проблемы, но может само утрясется все. Пройдет, как-нибудь перетерплю. И верующие такие бывают, и неверующие такие бывают. Знаете, есть такое выражение: сохранять хорошую мину при плохой игре. Мина, вы все знаете, что такое мина. Это моська. Ну, лицо в смысле. Выражение лица. Да. В данном случае. А плохая игра — это плохие обстоятельства. Когда картежнику, например, сдают плохие карты, он берет, и чтобы не выдать себя, он, ну, делает такое лицо: вау. Все друг за другом смотрят, да, и он... чтобы никто не мог, ну, напасть на него со своими, ну, картами. Так. Ну и вообще в жизни человек делает хорошую мину при плохой игре для того, чтобы никто не видел, что у него проблемы. Вы знаете, что цитата выше приведенная, что никогда ничего не проси, это слова сатаны в романе «Мастер и Маргарита». Это сатана говорит: никогда не проси, потому что будь гордым, потому что будь самодостаточным, потому что никому не будь ничего там обязанным, будь крутым, особенно у тех, кто сильнее тебя. А кто сильнее всех? Бог сильнее всех. То есть эта цитата в конце концов говорит: будь человеком непросящим и не проси у Бога, если надо, Он сам тебе все даст. Ну, в нашем народе это немножко как бы завуалируется другой фразой: зачем просить Бога? Беспокоить Его зря. И так столько у Него просят. Он же так занят. Это то же самое. Я буду молчать, у меня будет лицо такое: у меня все нормально, и я буду очень гордым. Я так переношу свои проблемы. И я зайду тихо, я скажу четко: я многого у вас не попрошу, я быстро уйду. Это человек непросящий. Непросящий. Апостол Иаков говорит: не имейте. Почему? Потому что не просите. Более того, посмотрим, ну, вы не посмотрите, послушаем, что говорит Иаков: желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Препираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просто потому что не просите. То есть человек, который не просящий, заполняет свое сердце своими огорчениями, своими проблемами, обидами. Он не просит, ему ничего не надо, но он сама обида ходячая. У него внутри горечь. Сами все дадут, а сами не все не дают, не прибегают, не спрашивают, как у тебя дела. Ты не просишь, ну и все вокруг не шевелятся, и ты ходишь обиженный на всех. И ты не просишь у Бога, и ходишь обиженный на Бога. Ты веришь в злого Бога, или как в том же романе «Мастер и Маргарита», в черного Бога ты веришь. Потому что не просишь, потому что сердце твое закрыто, потому что только ты там, в этом сердце, а Бога там нет. И слово «доколе» само по себе означает открытое сердце. Господи, сколько можно? Сколько это все будет? Вторая часть псалма. Кстати, это предпоследний слайд. Давид обращает внимание Бога на себя и свои проблемы, и свои обстоятельства. Что может содержаться в молитве об облегчении, в просьбе? Что может содержаться? Первое, что может содержаться в просящей молитве, это, я просто покажу еще раз, это просто содержание твоей проблемы. Не надо всегда Богу указывать: Бог, пожалуйста, перемени погоду. Бог, пожалуйста, сделай так, чтобы именно этот врач меня лечил. Бог, пожалуйста, пусть этот парень еще раз позвонит мне, сделает предложение. Нет, ты открываешь ему проблему и говоришь: Господи, у меня вот такая-такая проблема. Я открываю тебе, я переживаю вот об этом. Мне больно из-за этого. Мне трудно потому-то, потому-то. Ты открываешь, отдаешь Богу, передаешь дело в руки Божьи. Это 2 и 3 стих были. Здесь же в 4, 5 и 6 стихах чуть-чуть другие вещи еще, которые могут содержаться в просящей молитве. Нельзя быть человеком не просящим. Но в просящей молитве можно еще уповать, апеллировать к качествам Бога. В каком стихе упоминается качество Бога? Вот на этом слайде. В 6 стихе. Я, Бог, я уповаю, я полагаюсь, я рассчитываю на твое качество, которое называется милость. То есть в просящей молитве можно применять качество Бога. Бог, ты верен. Бог, ты есть любовь. Бог, ты милосердный. Бог, ты все видящий. Бог, ты все знающий. Ты всемогущий. Любое какое-то качество Бога можно применить в молитве. И многие из них можно применить в просящей молитве. Или можно напомнить Богу, высказать Богу свою слабость. Это то, что мы почти никогда не делаем. Здесь автор говорит две вещи о своей слабости. Первое, стих 5b, так скажем. Если я поколеблюсь. Автор говорит, Давид говорит: Бог, я могу упасть. Я могу упасть. Я не буду притворяться, что я крутой, я духовный, я замечательный. Нет, я могу упасть. И другое, стих 4b, так скажем, да, вторая часть 4 стиха. Я могу умереть, Бог. Вот эта ситуация, которая меня настигла, я могу упасть, я могу умереть, я могу духовно пострадать, могу физически пострадать. В просящей молитве можно напоминать Богу о своих слабостях. Другое еще, можно упоминать своих врагов, которые враги тебе, потому что ты Божий человек. Это стих 5а. «Да не скажет враг мой, я одолел его». То есть, например, неверующие люди, которые оспаривают твою веру в Бога. Они говорят: Бог тебе не поможет. Какой Бог? Ничего не будет. Что ты рассчитываешь на что? Ты кто такой вообще? Это ситуация. Или более того, есть люди, которые близки к вере. И они смотрят на твою проблему и думают, поможет ему Бог или нет. Реален Бог или нет. И можно Богу говорить: Господи, ну вот ради этих людей, которые смотрят. Они смотрят не на меня, они смотрят, в принципе, на тебя. Что ты будешь делать? И можно в просящей молитве упоминать эту ситуацию. Или еще пример. Люди убеждают вас, что в ваших обстоятельствах можно поступить только нечестно. Например, взятку надо дать на экзамене. И без взяток экзамены не принимают. И люди вокруг смотрят, что ты будешь делать. Поможет ли тебе твой Бог? Сможешь ли ты сдать этот экзамен без взятки? Ну или обмана какого-то, или списывания, или еще чего-то. Люди смотрят, и ты говоришь: Бог, вот эта ситуация. Я сейчас не за себя. Я просто хочу увидеть тебя, и чтобы люди увидели тебя. Что вот ситуация, где все вынуждены поступать нечестно, или вопреки как-то закону, или давать взятку. А я не буду. Бог, помоги мне. Бог дарит нам мир и уверенность. В этом псалме четкая вещь в последнем стихе, так скажем, стих 6b. «Воспою Господу!» Аллилуйя! «Воспою Господу!» Это в русской культуре половина песен – это плачевные песни. Но в еврейской культуре очень много песен. Это именно знак надежды, знак радости, веселья, знак того, что мы спасены. И вот это «воспою» обозначает, что Бог, да я верю, ты меня выведешь, ты меня спасешь. Я воспою Господу, облагодетельствовавшему меня. Если мы просим, мы можем сразу и благодарить. То есть здесь автор благодарит, он прославляет уже Бога, хотя ситуация еще не изменилась. Он еще не увидел, как ситуация изменилась, но он попросил и уже благодарит. То есть ты хочешь сдать экзамен, или ты хочешь поправиться, или ты хочешь, чтобы этот парень еще раз позвонил, потому что ты ему отказала, а теперь рыдаешь дома. Или еще что-то. И просишь Бога об этом, взываешь. И потом говоришь: Господи, спасибо, благодарю Тебя, прославляю Тебя, я радуюсь в Тебе, Господи. Хотя еще ничего не, он еще не позвонил, а ты уже радуешься. Это не глупость, это нормально. Иисус сказал: просите, и что? Дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. И дальше Иисус говорит такую вещь: если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень. Представьте себя на месте этого сына, вы молитесь и просите хлеба, а Бог подает камень, что-то такое твердое, неудобоваримое, что нельзя принять. Если среди вас такой человек, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Просящим. Нельзя быть непросящим. Нельзя быть закрытым человеком, который не любит просить. Который как-нибудь справится. Который, да, переживет. Надо просить. Мы дети Божьи, поверив в Иисуса Христа. Мы должны просить. Мы не просто можем просить, мы обязаны просить. Ваши просьбы – это признак вашей веры. Если ты не просишь, значит, ты не веруешь. Ты веришь только в самого себя. Есть еще в послании Филиппийцам 4:6-7. Кто-то знает это. Не заботьтесь ни о чем. Всегда молитвы и прошения. С благодарением открывайте ваши желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Три вещи я хочу вам сказать. Ну, и четвертую с ними. Четвертая вещь сначала. Просить можно всегда. Сколько можно? Сколько угодно можно просить. О чем угодно. И нужно просить. И три вещи. Просите. Благодарите. И мир вам, тем, кто просит. Аминь. Аминь. Давайте помолимся.
1: А можно я маленько...
2: В Сиэтле 9 вечера.
3: Говорит радио «На пути».

В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы слушаете очередной выпуск программы «Радиоцерковь Христиан». Сегодня наша беседа о Боге, христианстве и Его учении. Бог, кто Он? Можно ли Его познать? Что значит верить в Бога? Эти и другие вопросы освещает в своей беседе Руди Винс. Мы, сотрудники Дальневосточного радиовещания, надеемся, что эта передача подкрепит вашу веру в Бога, поможет на пути познания Божьих истин.
1: В нашей программе мы поговорим о жизни. О, как кратка, ничтожна наша жизнь! И смысл ее каждый понимает по-разному. Но Христос сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Итак, тема беседы – «Жизнь во Христе».

0: Друзья, давайте выслушаем беседу Олега и Тани.
1: Жить полноценной жизнью? Да разве ты, Таня, живешь? Твоя религия ограничивает тебя до такой степени, что ты и жизни то не видишь. Курить тебе нельзя, выпить тоже нельзя, ничего тебе нельзя. Не успеешь оглянуться, как молодость пролетит. Да что там молодость? Вся жизнь пройдет, а ты так ничего и не испытаешь.
2: Перестань, Олег. Ты ведь сам прекрасно знаешь, что только безумец может назвать такие средства самоуничтожения, как алкоголь и курение, чем-то ценным, а тем более, когда мы говорим о жизни.
1: Ну хорошо, хорошо. В этом ты, конечно, права. Забудем об этом. Ну а как насчет всего остального? На танцах тебе не видно? Запрещено. На вечеринку? Запрещено. В театр? Запрещено.
2: Олег, ты сам-то в театре когда последний раз был?
1: Да дело не в этом. Дело в том, что я свободный человек, а ты нет. Я сам строю свою жизнь, а ты по чьей-то указке, пусть даже по указке самого Господа Бога.
2: По-моему, между нами разница в том, что люди, по чьей указке ты строишь свою жизнь, постоянно меняются, а мой Господь никогда. Ведь не так давно ты рассказывал мне, в какой прекрасной жизни приведут нас коммунисты. Теперь тебе симпатизируют демократы. А завтра кто? Мне кажется, говорить о строительстве жизни можно только в том случае, если ты уверен, что она у тебя есть внутри. Если она зависит не от внешних, а от внутренних обстоятельств. Ты прав. Моя жизнь тесно связана с Богом. И когда я поступаю так, как Он подсказывает мне, когда Его жизнь хоть немножко проявляется в моей жизни, я испытываю огромное удовлетворение. Это самая большая радость. И самая хорошо поставленная театральная пьеса не принесет тебе такого ощущения реальности жизни. Я, например, люблю театр, наслаждаюсь игрой некоторых актеров, но сказать, что театр – моя жизнь, для меня значило бы слишком низко оценить ее.
1: Ну, а в чем же заключается твое понимание жизни?
2: Перед каждым человеком, который начинает серьезно думать о жизни, встают те же самые вопросы. Для чего я живу? Кем я являюсь? Высокоразвитым животным? Или во мне есть что-то духовное? Что-то бессмертное? Вот эти вопросы, по-моему, подталкивают нас к поиску реального источника жизни. И на них каждый должен найти ответ.
1: Ну, а ты нашла ответы на эти вопросы?
2: Да, нашла. Они сокрыты в Боге, который явил себя людям в Сыне Своем, Иисусе Христе. Сначала Бог был как-то недоступен для меня, но Иисус убрал разделяющую нас преграду. В Нем я имею мир с Богом, и это для меня жизнь в полном смысле этого слова. Поэтому я и желала бы всех познакомить с Иисусом, который тебя, Олег, любит и хочет, чтобы ты по-настоящему жил. Христианство – это не свод запрещений. Это скорее взаимоотношения с Творцом жизни, с ее источником, который делает нас способными сострадать, верить, надеяться.

Иисус во время Своей земной жизни сказал как-то Своим последователям: «Я живу, и вы будете жить». Это написано в Евангелии от Иоанна, 14 главе, в 19 стихе. За жизнь борется всякое существо. Перестающий бороться за жизнь начинает умирать. Человек в таком случае осуждает себя на явную смерть. Пассивность, неподвижность — это признаки неживого. Мне было бы очень интересно узнать, что вы думаете относительно жизни. Давайте поговорим немного об этом слове, полном глубокого смысла. Что вы понимаете под словом «жизнь»? Вот как описывает жизнь Сергей Иванович Ожегов. Это совершенность явлений, происходящих в организме. Это физиологическое существование. Это деятельность общества и человека. Это реальная действительность. Это оживление, проявление деятельности, энергия. Хорошо сказано, не так ли? А вот еще одно определение. Жизнь – это время занятия любимым делом. Для одного этим делом может быть какой-либо вид спорта, чтение интересной книги, для другого – любая работа. Другими словами, то, что приносит человеку наслаждение и удовлетворение. Мне кажется, что это определение отражает понимание сущности жизни многих людей. Давайте теперь вернемся к Иисусу Христу. Он сам говорит: «Я живу». Как же Он жил? Что Он понимал под словом «жизнь»? В этом же контексте Он говорил, что скоро не знающие Бога Его не увидят, но ученики Его будут жить. Иисус здесь не говорит о земной жизни, которая начинается при обыкновенном рождении и оканчивается физической смертью. Иисус здесь говорит, что незнающие Бога будут считать Его мертвым после распятия, а не живым. Очень хорошо объясняет жизнь Иисуса Христа в своем Евангелии его ученик Иоанн. В 11 главе он цитирует слова Иисуса: «Я – воскресение и жизнь». Иоанн даже начинает свое Евангелие этой темой. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом». Дальше мы читаем, что все через Него начало существовать. В Нем заключена жизнь. Из общего контекста мы ясно видим, что речь здесь идет об Иисусе Христе. Итак, в Боге источник жизни. Он создал все живущее. Через рождение Христа, как человека на нашей земле, Бог открыл Себя смертному человеку, как источник жизни. Также Он явил нам воскресение к вечной жизни. Но воскресение к вечной жизни – это тема для отдельной беседы. Мы же теперь вернемся к жизни Христа. Конечно, нелегко дать короткое определение источнику. Как может река объяснить источник? Река одно знает, что имеет связь с источником, что вода, которую она несет, исходит от источника. Иисус сам объясняет свою жизнь отношением к Своему Отцу Небесному. Он говорит: «Я в Отце Моем, и Он во Мне». Вот это и есть определение Его жизни. Наверное, для некоторых из вас эти высказывания кажутся какими-то непонятными, не соответствующими измерению нашего логического мышления. Я лично это постигаю больше верой, чем умом. Интересно, но даже Филиппу это не было сразу вразумительно, хотя он и провел немало времени с Иисусом. Однажды он обратился к Иисусу следующими словами: «Господи, покажи нам Отца, и этого нам будет достаточно». Эту цитату вы можете найти в 14 главе Евангелия от Иоанна, в 8 стихе. Обидно это было Иисусу, который уже на протяжении долгого времени был рядом с Филиппом и отражал или открывал своей жизнью сущность Отца. Он говорит Филиппу: «Неужели ты не знаешь Меня, Филипп? Ведь Я уже столько времени среди вас. Кто видел Меня, видел и Отца». Вот в этом единстве Отца с Сыном и заключается жизнь Христа.

Бог – источник жизни. Он сам является жизнью. И вот потому, что Бог жив и является источником всего живущего, мы можем и даже должны обратить внимание на его определение жизни. Ведь эта земная жизнь, которая нам также дарована Богом, практически является медленным умиранием, не так ли? После грехопадения, когда Адам согрешил перед Богом, человек стал смертным. Но Господь, Бог наш, не хочет смерти грешника, и поэтому Он имел план примирения смертного, умирающего человека с собою. Этот мир с Богом и есть жизнь вечная, над которой смерть не имеет власти. Иисус воскресением из мертвых победил смерть. Он говорит своим последователям: «Я живу, и поэтому вы тоже будете жить». Итак, в Иисусе мы имеем путь к жизни. Может, у некоторых теперь возникнет вопрос: в чем же сила этой жизни? Как сохранить ее? Можно ли ее потерять? Ведь зло еще существует вокруг нас и даже в нас самих. Нужно ли мне жить в постоянном страхе потерять эту жизнь? Нет, Бог жив и хочет, чтобы мы жили и были счастливы уже сегодня. Это, конечно, не значит, что здесь на земле мы освободимся от всех переживаний, искушений, преследований за веру, болезней и телесной смерти. Но это значит, что мы можем уже сегодня иметь постоянное общение с Богом во внутреннем человеке. От земных несчастий мы полностью освободимся, когда Господь придет вторично, чтобы взять своих к себе. Тогда мертвые в нем воскреснут, и верующие в него преобразятся и получат новые, бессмертные тела. И тем не менее, уже сегодня мы можем жить в постоянном общении с Ним. Такое общение с Богом отображается в беседе с Ним, которую мы называем молитвой. В молитве мы можем высказать Богу все, что у нас на сердце. Он слышит наши молитвы, а также понимает наши душевные переживания. Он также видит наши дела, которые сами говорят за себя. Многие, к сожалению, имеют очень превратное понятие о молитве, якобы это какое-то одностороннее моление человека. Нет, это не так. Бог тоже говорит, отвечает на молитвы. На каком же языке? А вот на понятном для молящегося. Будем уж откровенны и согласимся, что Бог довольно понятно открывает нам свои желания, интересы относительно многих вопросов нашей жизни. Читая Библию, то есть Его Слово, которое Он передал нам через избранных для этого людей, мы можем ясно увидеть, в чем состоит Божья воля. Бог не только ожидает от нас чего-то, Он, во-первых, Сам дает нам нечто. А забирает Он от нас, в первую очередь, все нехорошее – грехи, немощи, слабости. Поэтому мы с радостью можем жить для Него, веря в Него и Его прощение. Смотря на себя, мы увидим только наши слабости, которые наводят на нас сомнения в Божьем спасении. Но в силе нашего Господа мы можем быть уверены, Он спасает и силен сохранить нас в этом спасении. Он нас создал, Он нас спасает, и Он в силе сохранить нас. Доверимся всецело Ему. Иметь и сохранить истинную жизнь – это значит пребывать в Нем, так как Иисус пребывал в Отце и Отец в Нем. В 10 стихе 14 главы Иоанн цитирует Иисуса: «Я в Отце, и Отец во мне. Слова, которые я вам говорю, не мои слова. Это Отец

Отец, который живет во мне, совершает свою работу. Итак, жить в Боге для нас значит внимать Его словам. Не только внимать Его словам, но и исполнять их. Находясь в послушании Богу, мы не обкрадываем себя, не лишаем себя свободы, как многие думают, но познаем полноту радости. Вот поэтому христиане могут от сердца или от души радоваться, как это мы по-русски говорим. Никакое несчастье не может лишить верующего этой радости. Даже болезнь и смерть не в силах этого сделать. Апостол Павел пишет об этом в своем послании к римлянам в 8 главе, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни силы ада, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Может, определенные неудачи сотрут улыбку с лица, оставляя отметины в земной нашей жизни. Но они не могут лишить нас вечной жизни. Это дар Божий через Иисуса Христа. Приобретаем мы эту жизнь через веру в Него. Не смените, друзья, эту жизнь на временное и часто греховное наслаждение.

прослушали наш очередной выпуск передачи «Радиоцерковь Христиан». Верю, что и эта передача помогла вам ближе познакомиться с сущностью Бога, с Его учением. Если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу услышанного, напишите нам. Мы всегда рады вашим отзывам и замечаниям. Беседу вел Руди Винс. Музыкальное оформление Сергея Марару. Звукооператор Валентин Бурлака. Всего вам доброго, друзья! До новых встреч! И да благословит вас Господь!

Ваши заказы на кассеты и книги направляйте по адресу: Хабаровск, индекс 680-020, абонентный ящик 2128 ДВА Христианского вещания.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Глава 21. «До свидания» не значит «прощай». Май, 1977 год. Мама и отец не виделись друг с другом 40 лет. Она сказала ему «до свидания» перед тем, как задвинулась дверь вагона в тот июньский день 1938 года. Сердце ее рвалось за ним, когда она стояла под дождем и смотрела, как поезд исчезает за поворотом. Почти 20 лет с тех пор, как немцы вторглись в Советский Союз, и до нашего отъезда в США она ничего не слышала о своем муже. Она не знала, жив он или мертв, на свободе или в тюрьме. В этой темной полосе отчаяния она жила надеждой, что когда-нибудь она снова увидится с ним. Затем пришло известие, что он жив и живет в Дружковке. Она общалась только лишь с помощью писем. Холодная война диктовала свои законы, и мама с отцом не смогли встретиться и воссоединиться. Еще 20 лет она прожила, не зная, увидит ли его когда-нибудь вновь. И так они жили, зная, что его супруг жив, но никто из них не в состоянии был преодолеть политическую пропасть, которая была больше, чем географическое расстояние между Москвой и Вашингтоном. Что делать супружеской паре в таких трагических обстоятельствах? Не написано учебников, которые помогли бы людям справиться с огромными политическими проблемами. Они были всего лишь двумя людьми из миллионов, жизнь которых круто изменилась после Второй мировой войны. Что могли они сделать? Отец нашел женщину, которая дала ему кровь, заботу и стала ему другом. А мама поняла, что отец сделал самый лучший выбор в той ситуации. Совсем недавно маме представили одного вдовца, русского эмигранта Петра, который был также одинок и нуждался в поддержке. Они могли утешать и заботиться друг о друге. Поэтому в 1974 году, после 35-летнего одиночества и безрезультатного ожидания, мама вышла замуж за Петра. Хотя она много об этом и не говорила, я чувствовала, что это скорее брак, основанный на взаимном удобстве, чем на любви. И вот теперь свершилось невероятное. Был май 1977 года. Отец находился в Пенсильвании и жаждал встретиться с мамой. Все мы думали о том, как это произойдет. Любит ли еще мама отца? Любит ли еще отец маму? И если да, то что он почувствует, когда увидит ее с другим мужчиной? В парадную дверь постучали. «Мама с Петром приехали», — объявила Энн. Они вошли в дом. Я смотрела на лицо отца. Он поднялся со своего кресла. Отец выглядел спокойным и уравновешенным. Мама прямо посмотрела на отца, и он молча посмотрел на нее. Никто не мог оторвать от них глаз. Они просто стояли и смотрели друг на друга. Осталось ли что-нибудь от прошлого? Никто не сказал ни слова. Все затаили дыхание. О чем они думали в этот момент? Что видели они? Что вспоминали они при этом? Любит ли он ее до сих пор? Не безразличен ли он ей? Стояла мертвая тишина. Никто не осмеливался сказать ни слова. Это была самая длинная минута в моей жизни.

Медленно они пошли навстречу друг другу. «Здравствуй, Маруся», — сказал он. «Здравствуй, Федя», — ответила она. Они вежливо пожали руки. Затем мама представила Петра, который стоял позади нее. «Это мой муж, Петр Иванович». «Федор Филиппович», — сказал отец, представляясь. Отец не отрывал глаз от мамы, пока семья приветствовала ее и Петра. Затем он медленно покачал головой. Все прошло. Повернулся и пошел к своему креслу. Что означали эти слова? Значило ли это, что прошла ее былая красота? Или что годы украли у них любовь? Была ли это встреча с сердечной болью или радостью? Или же это было и тем, и другим? Я могла только строить предположение о том, что, наверное, эти слова подводили всему итог. Их счастливая совместная жизнь была расколота, и вернуть ее не представлялось теперь возможным. Обстоятельства изменились, и прошло слишком много времени.

Энн приготовила замечательный ужин. На столе стоял борщ с хорошим мясом, самые разные сорта хлеба, мясо для закусок, салаты и торт. «Это поистине благословенная Богом страна», — сказал отец. «Посмотрите на это изобилие еды. Многие там, у нас дома, мечтали получить хотя бы часть этого». За столом Энн произнесла: «Давайте будем радоваться и отметим возвращение нашего отца из мертвых. Дай Бог тебе здоровья, отец!» Все присутствующие присоединились к тосту, затем я коротко помолилась, и мы уселись за стол. Изобилие блюд напоминало отцу о жесточайшем голоде на Украине в 30-е годы. «Помнишь, как мы нашли одну картофелину?» — спросил отец у мамы. «Думаю, что она свалилась с грузовика. Мы тогда посчитали, что она свалилась с неба». Мама улыбнулась. На мгновение она вновь стала молодой женщиной, вспоминающей с нежностью о том случае. «Да, помню. Мы решили не варить ее и съесть так. И я требовала, чтобы ты первый откусил от нее. Будучи джентльменом, я настаивал, чтобы ты откусила первой». Смешно, правда? Двое умирающих от голода людей спорят о том, кому первому откусить от сырой картофелины. После ужина все собрались вокруг отцовского кресла. Сначала мы неловко переговаривались, не зная, о чем завести разговор. Через несколько минут такого разговора мама спросила: «Федор, как поживает мой брат Алеша?» «У него все хорошо», — ответил отец. «Я вижу с ним практически каждый день. Мы с ним друзья и часто разговариваем о таких вещах, о которых я ни с кем более поговорить не могу. Он — мое единственное связывающее звено с прошлым. Он — редкостный друг, кому можно доверять и знать, что все, о чем ты скажешь, не отправится дальше». В России друг, которому можно было доверять, представлял из себя огромное сокровище. Отец продолжал: «Я вижусь также и с дочерьми Алеши. Они все живут поблизости». «А что случилось с Пашкой?» «Она умерла где-то 10 лет тому назад, а дочь ее до сих пор живет в том же самом доме». Маму эта новость огорчила. «Пашка много сделала для нашей семьи». Обращаясь к детям, она продолжила: «Мы с отцом поженились в 1920 году и венчались в православной церкви. После свадьбы мы пригласили на торжество всех наших родственников и затем переехали в дом к Пашке. У нее была свободная комната, и мы были очень этому довольны, потому что ее дом находился близко от всех наших знакомых и родных. Энн родилась в доме у Пашки в 1921 году. Пашка позволила нам жить там, пока мы с братьями не построили дом через ручей, тот, в котором родилась ты, Эммочка». Я вступила в разговор: «Мама, это Пашка принесла мне тогда зимние ботинки?» «Да, я обменяла эти ботинки на сушеные фрукты. Тебе так хотелось поиграть на снегу, что Пашкины ботинки оказались как нельзя кстати». Я заметила, как печалью подернулось лицо отца, когда он слышал о той бедности, в которой приходилось жить его семье, пока он находился в тюрьме. Он в первый раз слышал историю с моими ботинками. Затем мама сказала: «Пашка помогла нам, когда немцы пришли в нашу местность. Мы прятались у нее в погребе». «Действительно, Пашка была самым верным другом нашей семьи», — добавил отец. Энн улыбнулась и сделала предложение: «Может быть, не стоит вспоминать только грустные времена? Прошлые страдания стоит оставить в покое. Зачем вспоминать о боли, когда у нас теперь такая радость? Все мы впятером до сих пор живы и теперь собрались вместе через 40 лет. Это же чудо, что ни один из нас не пропал. А теперь отец принял Христа в сердце, как и все мы». Отец подхватил: «Как еще мог Бог доказать свою любовь? Можно ли стать мне еще богаче?»
Про себя я подумала о том, как хорошо было бы, если бы отец с мамой могли поговорить наедине. Вспоминая эти мгновения, я думаю, о чем могли они разговаривать друг с другом наедине без свидетелей. Но этого нельзя было сделать, пока Петр был здесь. Задний двор дома сестры был самым удобным местом для того, чтобы побыть в тесном кругу семьи. Это была зеленая лужайка, укрытая с трех сторон деревьями. Мама с Петром приходили сюда после обеда каждый день и оставались на целый вечер. Каждый вечер отец собирал всю семью под навесом и читал из Писания. Я открывала Новый Завет и рекомендовала к прочтению разные отрывки. Слова Христа приобретали для меня новую силу, когда я слушала, как их читает отец. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить или погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек». После этого отрывка отец остановился и посмотрел на всех нас и сказал: «Понимаете ли вы, что мы все будем в вечности с Иисусом? Мы уже не будем разделены расстоянием, войной или террором». Мы кивнули в знак согласия. Думаю, что это было свидетельством для моей мамы, что отец стал преображенным человеком. Потому что, когда он страстно читал из Писания, она увидела в нем новый свет. Прошла только лишь неделя с тех пор, как он попросил Господа Иисуса Христа войти в его жизнь. Но Бог уже работал в его жизни. Мама увидела это, и это было ярким доказательством для всех нас, что Евангелие истинно и действенно. Мой племянник, старший сын Энн, пришел вместе со своей женой, которая сыграла несколько гимнов на пианино. Мы подхватили песни. Хотя отец и не мог петь, он наслаждался музыкой, притопывая ногой и печально улыбаясь. «Давайте споем рождественские песни для отца», — предложила Энн. «Он не знает, что мы поем, когда празднуем рождение Христа». «Но сейчас же май!» — засмеялся кто-то. «Все же нам показалось, что это отличная идея». «Отец, ты знаешь, что такое Рождество?» — спросила я. «Да, я слышал об этом много лет назад, когда работал учителем. Я помогал своим ученикам ставить представления и разучивать песни к этому празднику, пока это все не запретили. Мы праздновали Рождество в мае и пели «Тихую ночь», «Радость для мира» и многие другие песни. После этого отец спел нам печальную русскую песню о человеке, который находится на закате своих дней и желает пожить на земле еще немного. Когда я смотрела на отца и слушала его, мне казалось, что он похож на раненого человека, который с тоской и болью взывает к людям. Каждое слово отражалось на его лице. Казалось, он пел известную негритянскую духовную песню. «Никто не видел моих страданий, никто не видел, только

Внешне на семейном торжестве он выглядел веселым. Эта же песня позволила заглянуть ему в сердце. Он был такой талантливый человек, так хотел жить во всей полноте этой жизни, но был этого лишен. Мама тихонько подпевала отцу, придавая звучанию большую гармонию. Когда песня закончилась, Энн заметила: «Будучи молодыми, мы постоянно пели. Мы собирались все вместе с гитарой и здорово проводили время». «Да», — согласился отец. «Люди сидели летом рядом со своими хатами и пели. По вечерам и выходным дням мы сидели и пели народные песни и сочиняли новые». Он посмотрел на Энн. «Доченька, у тебя был красивый голос. Ты до сих пор поешь?» И Энн спела старинную песню о красавице Соловушке, сердце которой было разбито от ушедшей любви. Мне пришла в голову мысль, что эта песня и песня отца очень хорошо описывают историю жизни мамы и отца. Я почувствовала, как у меня замирает сердце. Мне хотелось остановить это мгновение, чтобы можно было бы отправиться на 30 лет назад и побыть вместе с отцом. Мне хотелось быть достаточно взрослой, чтобы знать его, и достаточно юной, чтобы сидеть у него на коленях и по-детски ощущать его любовь к дочери. Я хотела услышать, как он читает стихи, которые он написал, или поет украинскую песню, или рассказывает мне сказку. Мне хотелось сидеть в кругу всей семьи, сидеть рядом с ним и петь вместе с ним. Я не имела этого и поняла всю ценность того, что я упустила, только сейчас. Я уверена, что брат тоже испытывал сильную боль. Томас всегда сидел рядом с отцом в доме у Энн. На глазах у него были слезы, когда он слушал о том, что пришлось пережить отцу. Я не могла сказать с точностью, но думаю, ему очень не хватало радости общения с отцом. Перед тем, как закончилась та неделя, мы собрались все вместе на заднем дворе, чтобы сняться для первой и единственной фотографии всей семьи Василенко. Мама с отцом стояли рядом. Отец нежно обнял маму за талию. Это был момент счастья и горечи. Каким красноречивым был этот жест, выразивший трагедию двух людей, оторванных друг от друга жестокой войной и разведенных в разные стороны обстоятельствами, которые невозможно уже было изменить. Теперь, когда они стояли вместе, я видела, что они до сих пор испытывали друг к другу глубокую привязанность и любовь. После того, как был сделан снимок, отец обратился ко всем нам. Видеокамерой мы сняли разрывающий душу сюжет. Он начал: «Мои дорогие дети!» Затем разрыдался. Через минуту он продолжил: «Живите в мире! Хорошо относитесь друг к другу!» Я обняла отца и сказала: «Я люблю тебя!» Он внимательно посмотрел на меня и ответил: «Я не просто люблю тебя, я обожаю тебя. Я почти поклоняюсь тебе. Ты открыла мне глаза, и я теперь чист, как ангел». Затем он поднял свою трость вверх и радостно прокричал: «Слава Богу!»

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В программе этого часа вы услышите передачу «В гостях у дедушки», затем 15-минутный блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».
2: Глава 128. Богатый юноша. В последний день каникул Аня тоже вернулась в интернат. Девочки договорились с ней не разговаривать. Она зазнайка. Недавно в интернате, а ее уже берут в семью. Подлиза, вот кто она. Реплики сыпались со всех сторон. Девочки подговаривали друг дружку на бойкот. «Пусть тогда почувствует», – произнесла в заключение Тоня. Ничего не подозревая, Аня вошла в комнату с доброй, милой улыбкой. Девочки демонстративно вышли. Аня воспользовалась ситуацией и положила каждой на кровать маленький подарочек, состоящий из открытки, нескольких конфет и маленькой вязаной собачки. Собачек ее научили делать дочки и дяди Вани, и она все каникулы старалась приготовить для каждой девочки сюрприз. За ужином с ней никто не разговаривал, но Аня только улыбалась и поглядывала на всех, предвкушая реакцию. Девочки не могли понять ее поведение, и их просто убивало ее доброе отношение. Когда прозвучал отбой, и все вернулись в комнату, удивлению не было предела. Девочкам стало стыдно за все нехорошие слова, высказанные в Анин адрес. «Аня, ты можешь рассказать нам что-нибудь?» – спросила Лариса, когда все улеглись на свои кровати. «Да, с удовольствием», – ответила Аня. «Я все время мечтала, чтобы вы все были рядом со мной. Знаете, там столько много молодежи, все такие добрые, подростки тоже есть. Я выучила много песен. Мы играли в разные игры, отгадывали загадки, а скоро они поедут на природу, и я просила дядю Ваню, чтобы он смог взять вас всех. Он пообещал поговорить об этом с директором. Если разрешат, он заберет всех девочек из нашей комнаты к себе». От неприязни Кани не осталось и следа. Девочки лежали и мечтали, как их возьмут в семью, и они вместе со всеми поедут на природу. С этими мыслями они уснули. Весна. Весной трудно учиться. Ласковое солнышко нежно будило ребят. Просыпались они с радостью. После обеда все спешили на воздух. Одни играли, другие медленно прохаживались, по пути разглядывая появившиеся цветы или собирая жуков, третьи просто стояли, греясь на солнышке. Когда мальчики снова пришли к дедушке, он был очень рад, хотя и спросил.
3: «Ребята, неужели вам не хочется побегать на улице? Смотрите, какая прелесть!»
2: «Дедушка, я так хочу еще послушать», — ответил Славик. «Если бы вы знали, каким беспомощным я чувствовал себя возле постели Светланы Сергеевны!» И он рассказал все с самого начала, как он приехал и как провел каникулы.
3: «Хорошо, тогда открывайте Евангелие от Марка, и мы прочитаем 13 стих из 10 главы».
4: «Люди несли и несли к нему маленьких детей, чтобы он прикоснулся к ним, но ученики укоряли их».
3: «Ученики и подумать не могли, что Иисус захочет и сможет найти время, чтобы показать свою любовь и заботу о детях. Но давайте посмотрим, как же отреагировал Иисус. Читай, Юра, 14 стих».
2: «Иисус, увидев это, рассердился и сказал им: „Пусть маленькие дети идут ко мне, не останавливайте их, ибо Царство Божие принадлежит таким, как они“».
3: Иисус любит детей. Он хочет, чтобы они уверовали в Его Слово и также уповали на Него. Все мы рождены грешниками и находимся во власти сатаны и смерти. Единственный путь спасения для нас, молодых и старых, уповать на Иисуса, как на нашего Спасителя. Читай, Славик, дальше, 15 и 16 стихи.
4: «Истинно говорю, кто не примет Царство Божие, как ребенок, тот никогда не войдет туда». И, обняв детей, он возложил на них руки и благословил их.
3: Не желающие прийти к Богу и уверовать в Него подобно детям, не войдут в Царство Небесное. Маленький ребенок, находясь на руках у матери, не боится, что она его уронит. Он верит, что она его удержит и позаботится о нем. Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешников. Он сказал, что мы должны родиться свыше. Подобно тому, как невозможно самим появиться на свет в этом мире, так мы самостоятельно не можем родиться духовно. Прочти, Сашок, Евангелие от Иоанна с 1 главы 12 и 13 стихи.
4: «Некоторые же приняли Его и поверили в Него. Он дал нечто тем, кто уверовал в Него, и было это право стать детьми Божьими. Эти дети не рождаются на свет подобно младенцам, но по желанию или намерению людей. Это дети от Бога».
3: Только Бог может даровать нам новую жизнь. Он может спасти нас от наказания за наши грехи. Поэтому Он послал Своего Сына Иисуса Христа в мир. Прочти, Юра, Евангелие от Иоанна, 3 главу, 16 стих.
4: «Ибо так возлюбил этот мир Бог, что пожертвовал Своим единственным Сыном ради того, чтобы каждый, кто уверует в Него, не погиб, а обрел вечную жизнь».
3: Мы чувствуем себя независимыми и хотим управлять всем, что нас окружает. Поэтому нам трудно смириться с простотой Евангелия. Поэтому Иисус сказал, что мы должны приходить к Нему, как дети приходят со своей верой. Многие люди попадут в ад потому, что они не верят Богу и Его Слову. Но когда человек смиряется и начинает верить в Слово Божие, подобно маленькому ребенку, Бог спасает этого человека от власти сатаны, греха и смерти. Давайте теперь посмотрим, как Бог относился к богатым. Открой, Славик, Евангелие от Марка, главу 10 и прочти 17 стих.
4: «Когда он уже собрался в путь, к нему подбежал человек, преклонил колени и спросил его: „Учитель, добрый, что я должен сделать, чтобы обрести вечную жизнь?“»
3: Богатый юноша считал, что он может быть угодным Богу и попадет в Царство Божие благодаря своим добродетелям и исполняя Божий закон. Он думал, что заслужит этим вечную жизнь. Поэтому он и спросил Иисуса, что он должен делать, чтобы заслужить жизнь вечную. Этот молодой человек был подобен Каину, который думал, что плоды, выращенные им и принесенные Богу, дадут ему Божье благословение. Но принял ли Бог Каина, когда тот принес ему свои дары?
4: «Нет», — ответил Славик.
3: Давайте мы прочитаем, что же ответил ему Иисус. Славик, прочитай нам Евангелие от Марка, 10 главу, 18 стих.
4: Иисус ответил ему: «Почему ты называешь меня добрым? Никто не добр, кроме одного Бога».
3: Этот юноша не понимал, что человек никогда не может стать достаточно добродетельным для Бога, чтобы стать ему угодным. Он не понимал, что благ только Бог. Юноша считал себя добродетельным человеком и видел в Иисусе всего лишь праведника, подобного ему самому. И поэтому он назвал его добрым. Когда Иисус отвечал юноше, он не отрицал, что он добр и что он есть Бог. Но Иисус хотел, чтобы юноша понял, что обычный человек никак не может быть благим. Прочитай нам, Юра, стихи 19 и 20 из 10 главы Евангелия от Марка.
4: «Ты знаешь заповеди: не убивай, не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй, не мошенничай, почитай отца и мать». Человек сказал ему: «Учитель, я следую этому с юности».
3: Молодой человек не понимал, что он рожден грешником и от рождения находится во власти сатана. Не понимал, что по этой причине он не может в совершенстве исполнять Божьи законы и не сможет быть угодным Господу. Бог говорит, что нет на земле человека, который был бы в его глазах благим. Никто, кроме Иисуса, не исполнил в совершенстве законов Божьих. Богатый юноша считал, что он в совершенстве исполняет 10 заповедей, поскольку им следует. Но если он в своих поступках и исполнял Божий закон, в сердце своем он им не следовал. Иисус уже объяснял смысл закона, говоря: «Если человек ненавидит в душе другого человека, то он этим совершает убийство. Бог не судит человека лишь по его поступкам». Давайте посмотрим, что написано в послании к евреям, 4 главе, 12 стих.
4: «Оно, Слово Божье, судит наши чувства и помыслы сердца».
3: Если человек только хочет взять то, что принадлежит другому, он уже украл. Если человек вроде бы исполняет Божьи заповеди, но в сердце своем не верит Господу, то он грешит перед Богом. Бог дал свои законы Израилю не потому, что считали иудеев способными их исполнять, а чтобы доказать им и нам, что грешны все, и все далеки от Божьей праведности. Вы можете считать себя хорошими и думать, что вы не заслуживаете адских мук. Тем не менее, вы не можете выполнить всего, что требует Бог. Нам невозможно своими собственными усилиями стать угодными Богу, поскольку мы рождаемся потомками Адама и от рождения отлучены от Бога. Он смотрит в наши сердца и видит их порочность. Нам никогда своими собственными усилиями не удастся заслужить Божье благословение.
4: Бабушка накормила ребят, и они побежали в интернат. «Сашка!» – позвал Сергей. «Иди!» Идя из столовой после ужина. «А ты точно знаешь, что есть Бог?» «Да», – ответил Саша и вопросительно посмотрел на Сергея. «Знаешь, я часто думаю и сравниваю то, что вы рассказывали, и то, что происходит в жизни на самом деле, и прихожу к выводу, что Бог действительно есть. А если Он есть, и Он всем управляет, я лучше буду поближе к Нему. Как ты думаешь, меня не выгонят, если я пойду с вами к дедушке?»
5: «Думаю, нет», – ответил Саша. «Ведь мы-то ему никто. Он очень любит Господа и поэтому о нем и рассказывает. Мне тоже иногда хочется кому-нибудь рассказать о Боге. Если бы ты только знал, как он уже изменил меня. А еще…» Саша помолчал. «Дедушка говорил, если мы доверимся Богу, он будет заботиться о нас, как о своих детях. Я получил письмо от тети. Написал я ей просто так, от скуки. А она, оказывается, тоже уверовала и в конце учебного года хочет забрать меня к себе». Сергей слушал молча, а в памяти его снова проходило детство, пьянки, одиночество, мусорка и интернат. «Да», – подумал он, – «сатана издевается над людьми, как хочет, и никто не знает, что есть выход. Я должен его найти».

Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения.
2: Жучок – химик. Представьте себе живого жучка, который, совершенно не шевелясь, быстро перемещается по поверхности воды. Некоторые существа обладают столь удивительными способностями, что, глядя на них, даже самый закоренелый скептик убеждается – наш творец и учитель мудрее и могущественнее любого человека. Одно из таких существ – жук из семейства Сцофилинид. Как и многие другие насекомые, он может передвигаться по воде. Поверхностное натяжение воды достаточно велико для того, чтобы этот жук с его особой структурой конечностей мог держаться на поверхности. Если бы вам случилось увидеть этого жука, вы бы наверняка заметили, что он движется по воде, останавливается, поворачивается и снова устремляется в путь, не шевельнув при этом ни единым членником. Как же это ему удается? Дело в том, что у нашего жука имеются особые железы, которые выделяют своеобразное химическое вещество, нечто вроде шампуня, которое изменяет поверхностное натяжение воды. В результате возникает разница в поверхностном натяжении воды возле задних и передних ног жука, и за счет этого жук перемещается вперед. Такой необычный способ передвижения предполагает глубокие познания в гидродинамике и химии. Поскольку совершенно очевидно, что жук такими познаниями не обладает, неудивительно, что эволюционисты часто с восторгом говорят об эволюции как о мыслящем существе, способном творить чудеса. Но куда разумнее говорить о высшей мудрости Создателя, чем приписывать высшую мудрость слепому случаю.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В то время, пока в штате Орегон людям, сменившим пол, трансгендерам разрешают пользоваться уборными и раздевалками другого биологического пола, христиане не дремлют. Тысячи людей поклонялись Богу в городе Портленд. В книге Откровения, 2 глава, 12 стих, сказано о Пергамской церкви, что верующие там жили пред престолом сатаны. Сегодня все больше христиан оказывается в условиях, когда они остаются последним светом Христа, там, где находятся. Поэтому всем христианам важно держаться вместе. Держаться вместе, чтобы свет святых от Бога сиял еще ярче в условиях сатанинской тьмы. Собираться собранием, проводить евангелизацию, пока время благодати позволяет делать это. Пользуйтесь этим, дорогие друзья, в ваших поместных собраниях. Делайте дело Божье, чтобы тьма, которая наполнена этот мир, была растворена Божьей истиной и проповедью радостной вести. Член Олимпийской сборной Германии по толканию ядра, ее имя Емисси Огунлее, которой 25 лет. Она известна тем, что не только выиграла золото Олимпиады, но и также открыто демонстрирует или исповедует свою христианскую веру. Исполняет, например, в телеэфирах христианские песни. Так, в студии канала Евроспорт она исполнила христианскую песню о величии Бога. А до одной из пресс-конференций она сказала, что пение Богу в хвале и поклонение помогло ей сосредоточиться на Господе в трудные времена, включая ее выступление на Олимпиаде. Она добавила, что, опираясь на Бога во время Олимпиады, исполняла песню и впоследствии спела эту песню про Бога. После завершения она вернулась в родной город. После завершения Олимпиады, имеется в виду. Она посетила собрание, в котором она является членом. Там выступила, объяснила, что когда мама привела ее первый раз в церковь в раннем возрасте, она не понимала необходимости ее посещения. Однако, добавила она, сегодня она имеет глубочайшую благодарность своей маме, потому что этот ранний опыт заложил основу ее веры, которая так много помогла, в том числе в спорте. Слава Господу за таких смелых святых, идущих в авангарде великого поручения Иисуса Христа, что сказал Иисус, Матфея 28:19: «Идите и научите все народы». Ведь научение людей происходит не только за кафедрой собрания. Научение людей происходит не только при каком-то разговоре личностном, при или на группе по изучению Библии. Нет, существует огромное количество способов, как мы можем учить других. Вот известные спортсмены-христиане идут в авангарде этого, воздействуя своей проповедью на самую большую аудиторию, которая достигает миллионы людей. В Анголе есть самая большая семья в мире. У мужчины 42 жены, 166 детей, более 100 внуков и дюжина правнуков. Это видео про эту семью вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». А мы скажем здесь и сейчас про эту семью то, что это не только самая большая семья, но и очень интересно. Чтобы не забыть всех имен, у мужчины, у главы семейства, есть специальная тетрадь с именами детей, внуков и правнуков. Официально многоженство в Анголе запрещено. Однако это никак не мешает происходящему. Этот мужчина, имеющий 42 жены, 166 детей, 100 внуков и дюжину правнуков, основал семейную церковь и сравнивает себя с Адамом и Евой.
которые были начальником человечества. Он видит особую миссию в том, чтобы выполнить заповедь. Бытие 1.22. Плодитесь и размножайтесь. И в том, чтобы распространить веру как можно дальше. Не среди кого-то там, да? Как мы только что сказали о этой спортсменке. А внутри своей семьи. Вот огромнейшей семьи. Ха, сравнивает себя Адам, да, смешно. Что только не придумают люди. Чтобы свои личные желания выдать за Божье водительство. Наверное, не просто так Бог создал семью из одного мужчины и одной женщины. Ведь в таком случае имена детей забыть не получится. Да и много других плюсов имеется. Книга Исход. 31 глава с 1 по 5 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, смотри, я назначаю именно Василиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. Я исполнил его духом Божьим, премудростью, пониманием, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра, меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела». Много в Библии говорится о таланте. Любой добрый и полезный талант в человеке от Бога. Таланты в люди были. И во времена древности, да, мы в Библии читаем. Книги Исход. Представляете, в то время такое делать. Но талант как был у некоторых людей, так и остается, как дар Божий. Бог дает талант. Талантливые люди не перевелись и сегодня. Один художник рисует так, что это трудно просто отличить действительность и его рисунок. Диву даешься, насколько талантливейшие люди есть просто вокруг нас. У нас на этом все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: В послании апостола Павла к филиппийцам, 3 главе, с 13 по 14 стих сказано: «Братья, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Целеустремленная жизнь апостола Павла к цели, как он говорит, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе, и его прилагаемое к всему старание, ревность, поиски, преуспевание, все это ясно нам свидетельствует о том, что такое стремление. Как Слово Божие говорит, стремление к доброму является неотъемлемой частью духовной жизни всякого верующего, ибо в этом зиждется святая воля Божья. Сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, продолжим тему о стремлении в добром. Следует заметить, что апостол, когда мы читаем послание к филиппийцам, не только говорит о стремлении к заветной цели, но и ясно показывает читателю, в каковом направлении он использует свое старание. Так, в этом же послании 3.10 апостол говорит, что он старается познать Христа. Об этом было сказано в прошлой беседе. Теперь только отметим, что апостол не только стремится иметь духовное ведение о Христе, но главное – стремление практического познания Христа, то есть иметь самое интимное, самое близкое общение со Христом, испытание благодатного Духа Божия практически в своей личной жизни. Это познание не столько интеллектуального порядка, но восприятие Бога всем своим человеческим бытием. Именно апостол поэтому и говорит: «Стремлюсь быть во Христе» — Филиппийцам 3.14, или «найтись в Нем» — 3.9. Здесь, как видите, имеется в виду не столько теоретическое познание, хотя и оно необходимо, настолько, насколько открывает Бог человеку, но практическое познание Бога в своей жизни. Но на этом апостол в своем стремлении не останавливается. Его стремление направлено не только в познание Христа, но, как он говорит нам, чтобы познать Его и силу воскресения Его. Филиппийцам 3 глава, 10 стих. Неужели столь важно для достижения цели почести высшего звания во Христе познание и силы воскресшего Христа? Прекрасно сознавая хитроумные действия дьявола, посланцы которого проповедуют Христа, но не воскресшего, Павел именно на это и обращает наше внимание. Как много было в прошлом, есть в настоящем и будет в будущем всевозможные религиозные культы, признающие Христа как глашатая морали, но совершенно не принимающие во внимание смерть, воскресение и прославление Христа после Его воскресения. Для таковых Иисус Христос – человек с большой буквы, а, возможно, и даже пророк, но не больше. Таким образом, они упускают из вида не только воскресение Христа, но и силу воскресения Его. Отвергнув силу воскресения Христа, прибегают к другим силам, с помощью которых якобы есть возможность достигнуть духовных вершин. Я согласен с тем, что для того, чтобы достигнуть духовных вершин, необходима сила, но только не человеческая, а Божья, которая воскресила Христа. С горечью нужно признать, что во многих странах мира, в том числе и в Советском Союзе, существуют культы, где участники этих религиозных культов или учений с помощью энергии своего ума стараются контролировать свое тело в добром, как они думают, направлении. с помощью самовнушения, самосозерцания или углубления в свое бытие исправить, улучшить, усовершить таким образом себя. И вот эта энергия их ума способна, как они говорят, привести их в область духовного, неизреченного и, конечно, снова-таки, как они говорят, полезного. К сожалению, таковые не знают, что человек, не изведавший силы воскресшего Христа, духовно мертв. Это значит, у него духовно не функционируют сердце, разум и все человеческое бытие. Для меня является полнейшей загадкой то, что мертвый духовно человек старается сам себя оживить, например, энергией своего духовного мертвого ума. Кстати, возникает вопрос, так и почему же многие являются участниками подобного рода религиозных культов? Если там в их учении нет никакой силы? Ответ очень прост. Во втором послании апостола Павла к Тимофею, 4 главе с 3 по 4 стих, предсказано Святым Духом следующее. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Многие являются поклонниками таковых культов, потому что им таковое приятно, потому что их плоть удовлетворена этим, их слуху таковое заманчиво, и их прихоти таковое полезно. Апостол Павел словами «познать силу воскресения Христа» снова-таки ведет нас не столько к теории, а к практике. И вот именно здесь истинное учение выигрывает по всем статьям. В оригинале слово «динамис», переведенное на русский язык словом «сила», употребляется в нескольких значениях, как, например, в смысле «могущества». Например, о Христе сказано в первом послании Петра 3:22 так: «Который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы». И в послании к Ефесянам 1:19-20. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресил Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Заметьте, что апостол и в этом послании говорит не столько о теоретической силе Божьей, а рассматривает ее или оповещает о ней с точки зрения практики, то есть что она дала или каковы результаты этой силы. Так он ясно говорит нам, что воздействием силы Божьей был воскрешен Христос. Конечно, некто может возразить: откуда все-таки мы это знаем? Как мы в этом можем убедиться? О, в этом убедиться можно очень просто. Ибо апостол говорит, как безмерно величие могущества Его, то есть Бога, в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воскресил Христа. То есть это сила, воскресившая Господа Иисуса Христа, воскрешает к новой жизни всякого приходящего ко Христу. Апостол Павел, например, был гонителем церкви, но после встречи с Господом, испытав лично в своей жизни действие державной силы Божьей, говорит так: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Галатам 2 глава 20 стих. А как он знает, что живет в нем Христос? Сопоставляя свое прошлое состояние и настоящее, теперь он живет полноценной духовной жизнью. Здесь апостолу Павлу не нужно было заниматься ни самовнушением, ни самосозерцанием, ни старанием ресурсов энергии своего ума контролировать свое бытие для достижения якобы благих целей. Нет. Это все самовнушение, не дающее надлежащих результатов, плод воображения и результаты плотского ума. Апостол, как и другие уверовавшие, знают, что Иисус Христос воскрес для оправдания грешников, приходящих к Нему, силою Божьей, которую они лично испытывают в своей жизни. Таковые, испытав на практике силу Божью, говорят: «Кто в Господе, тот новая тварь». Итак, оживотворение мертвого духовного человека происходит не с помощью его личных сил, а с помощью силы Божьей. И все же, почему апостол Павел, уже испытав практически в своей жизни силу Божью, говорит: «Я стремлюсь познать силу воскресения Христа» Филиппийцам 3 глава 10 стих, и об этом будет сказано в следующей беседе.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: В эфире радио «На пути».
0: Радио «На пути» предлагает вам две получасовые передачи «Жизнь с избытком», ведущий Владимир Кулаков, и проповедь Романа Рейнхарта.

В эфире радиопередача «Жизнь с избытком». Приветствую тебя, дорогой радиослушатель, горячим христианским приветом. И словами нашего Господа, кто сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком». Сегодня в нас полная программа. Вы услышите пение, вы услышите сегодня стихотворение и также свидетельство молодой девушки из Советского Союза. Начинаю нашу радиопередачу диалогом и пением «Проклятье века».

0: Проклятье века — это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот.
1: Поспешно пьют, поспешно любят,

0: куда-то спеша. Но ты хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт.
1: Остановись на полдороги, доверься небу, как судье. Подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе.
0: Подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе. Под шелест листьев обветшалых, под паровозный хриплый крик, пойми, забегавшийся жалок, остановившийся велик.

0: бежишь к цели бойко, как по ступеням, по телам. Остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам.
1: Остановись.

0: забвенью собственной души, беспечью выстрела или слова. Не поспеши, не соверши.
1: Остановись, идя вслепую. О, население земли,
0: замри, летя и сколь-то пуля.
1: И бомба в воздухе,
0: замри. О, человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой ввысь, среди распада и разврата, остановись,
1: остановись!

Многоуважаемый радиослушатель, если ты только присоединился со мной, то у микрофона ваш друг, ваш радиослужитель Владимир Кулаков. Эта программа приготовляется в студии Дальневосточно-радиовещательной компании «Город Манила, Филиппинские острова». Надеюсь, что ты останешься со мной, потому что у нас сегодня будет довольно интересная беседа. Во-первых, мы будем беседовать на тему «Христос в долинах плача». Я буду ссылаться на текст послания к евреям, книга евреям, 2 глава и 10 стих. Но прежде чем мы вступим в нашу беседу, хочу сообщить тебе, что в продолжении или в конце этой передачи вы еще услышите стихотворение «Я знаю», свидетельство молодой девушки из Советского Союза, и потом мы будем оканчивать пением.

Сейчас мы приступим к нашей беседе. Тема нашей беседы – «Христос в долинах плача». Текст нашей беседы найден в одной книге, называется «Книга евреям», 2 глава, и записана в 10 стихе. Послушайте эти замечательные слова. «Ибо надеждою, чтобы тот, для которого все и от которого все, вождя спасения их совершил через страдания». Заметим интересные слова здесь. «Вождь спасения» — это наш Господь Иисус Христос. Он, прошедший через многие страдания, знает хорошо долины плача. Но знакомы ли мы с долинами плача Христа? Знакомство с ними ободрят нас в наших долинах плача тоже. Но в чем же именно заключались страдания Иисуса Христа? Чтобы понять страдания Христа, надо побывать в Его долинах плача. Дорогой радиослушатель, Христос страдал от общечеловеческих нужд и лишений. Как бедно выглядит Его колыбель в Вифлееме, кормушка ясли с подстилкой из соломы. У нас нет подробных сведений, как прошла его жизнь в Назарете. А он провел там 30 лет. Но о его жизни после Назарета нам ясно говорят его собственные слова. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Разве это не долина плача? Переживать такие нужды, такие лишения. Но в конце его жизни мы видим Христа в еще более мрачной долине слез. Мы видим его в Гефсимании, покрытого кровавым потом. Мы видим, как во дворе Пилата Христа бичуют жестокие войны. Мы видим, как пронзает колючий терновный венок его чела. И, наконец, мы видим, как пригвождают его ко кресту, и как крест становится на него одром невыразимо мучительной смерти. Дорогой радиослушатель, разве это не долина слез, которую прошел наш Господь Иисус Христос? Христос глубоко страдал, видя перед собой все свои страдания. Ведь ожидание определенных страданий бывает мучительнее, чем само страдание. Наш путь жизни лежит обычно в тумане, неизвестности. И долина плача открывается перед нами, и часто даже неожиданно. Но не так было у нашего Господа Иисуса Христа. В своем видении Он изо дня в день видел весь свой жизненный путь со всеми долинами плача. Видеть перед собою все грядущие скорби, испытания и страдания. Дорогой радиослушатель, это уже создает для нас долины плача. Христос задолго до своих страданий и позорной смерти на Голгофе говорил о них своим апостолам и ученикам. И особенно явственно предстал перед ним крест со всеми его ужасными страданиями в Гефсимании, что, может быть, и послужило причиной его кровавого пота. Мне кажется, что Христос не мог не страдать от сознания, что с ним и были и будут связаны страдания других людей. Как это понять? Возьмем избиение младенцев в Вифлееме. Мы не знаем, сколько их было погублено и сколько матерей плакало об их гибели. Неужели мы думаем, что Христос забыл в дни своей жизни об этих слезах младенцев и их матерей? Конечно, Он не забыл о них и всегда сознавал, что эти младенцы были убиты ради Него. А разве его сердце не плакало вместе со своей матерью еще задолго того часа, когда она стояла у подножия его креста на Голгофе, где острый меч материнской скорби пронзил ее сердце? Презрение
и поношения со стороны людей, которые постоянно выпадали на его долю, создавали для него тоже долины обычных слез. Насмешки, клевета и поношения могут оказаться мучительнее, чем телесные страдания. А на долю Христа они выпадали в изобилии. Его называли ради насмешки плотником, невеждой, неучившимся. Пилату наклеветали на него, что он опасный человек. Царь Ирод со всеми своими воинами насмеялся над ним. Его били полонитом, плевали на него, надели на него рваную багряницу, украсили его в насмешку терновным венком и вместо царского скипетра дали ему палку в руки. А разве легко ему было услышать слова народа, сказанные Пилату: «Отпусти нам Варавву!» А Варавва был разбойник. А распятие его среди двух злодеев, ведь это тоже было сделано для его позора. А насмешки толпы на Голгофе. Какая долина плача в жизни нашего Спасителя, нашего Господа! Его прекраснейшего из сынов человеческих фарисеи и книжники старались очернить и также запачкать его. Они говорили о нем, что он силою князя бесовского изгоняет бесов. Они называли его беззаконником, нарушающим закон о субботе, провозглашали его как сообщником мытарей и грешников, который ест и пьет с ними. В Синедрионе они провозгласили его даже богохульником. Разве было легко нашему Спасителю перенести все это? Воистину, его земной путь шел через долины плача. Он страдал от постоянных искушений, которые обрушивались на него со стороны нашего главного искусителя, дьявола, со стороны его врагов и противников, и даже со стороны его друзей, одному из которых, Петру, он резко сказал: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». И когда мы читаем в Евангелии, что он был искушаем во всем, мы, возможно, не считали долиной плача его искушения. Но искушения являются, безусловно, долинами плача, как в жизни Христа, так же и в нашей жизни. Многоуважаемый радиослушатель, Христос страдал при виде греха и порока, в которых утопают грешники, в которых утопал я. Он видел, какие тяжкие оковы несут на себе люди, живущие в рабстве греха. Он видел, какие последствия несут грех для каждого человека. Исцеляя больных, он знал, что их болезни являются только последствием их греховной жизни. И ему, как никому из людей, была видна тесная связь болезни с грехом. И как никто из людей, он слышал изо дня в день стоны рабов и пленников греха. И если о праведном Лоте мы читаем во втором послании Петра, что он мучился обращением между людьми крайне развратными и, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные, то какое же мучение было нашего кристально чисто и абсолютно безгрешному Господу, который обитал на нашей богато грехом и нечестием земле. Пред нашими глазами прошли многочисленные долины плача, пройденные нашим Господом Иисусом Христом. Дорогой радиослушатель, в одной из этих долин плача мы видим Христа.
упавшим на землю, и из него падает пот, как капли крови. В другой долине плача мы слышим зов Христа: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» И капли пота, как капли крови, и зов Христа на кресте — все это тайны долин плача Христа, в которые мы даже не в силах проникнуть, но которые говорят нам о бездонной глубине его страданий. Мы часто говорим, что долины плача в нашей жизни являются последствием того или другого греха или плодом нашего непослушания Господу. Да, это верно в многих случаях и в отношениях многих долин плача. Но наш Господь Иисус Христос проходил свои долины плача как абсолютный праведник, без единого греха или даже без единого порока. И вот мы слышим слова Писания, которые проявляют нам значение долин плача, а

и выше, и выше. Поймем и мы, что наши долины плача, как нетрудно нам они приходятся, являются благословенной школой усовершенствования нашего христианства. Мы можем этого совершенствования не замечать, поскольку духовный рост происходит весьма незаметно. Но мы должны жить верою, что страдания, которые усовершили Христа, содействуют и нашему духовному совершенству. И как Христос в одной из своих долин плача, а именно в Гефсимании, сказал Отцу: «Не моя воля, но Твоя да будет», так и мы в глубоком смирении будем в долинах плача преклоняться пред волей нашего Господа Иисуса Христа. Не всегда воля Божья кажется для нас легка. Но Иисус Христос, ходя по этой земле, сказал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Несмотря что встречает нас, мы будем все это исполнять с радостью, благоговейно, благодаря Господа за все, что Он посылает нам.

покаяния жду. Солнце склонилось с поверхности вод, день угасает, ночь настает. День мой тревогою полной смущен, в общей гармонии слышится стон. Зреть не могу человеческих дел, дай положить беззаконию предел. О, повели, и зажгу я эфир, сгинет в нем тварь, осквернившая мир. Глаз отвечал: покаяние жду, кто не раскаян, повинен суду. Звезды с царицей луной вопиют: Боже, яви свой праведный суд! Люди себя сквернили грехом, о, повели, и мы тьму наведем. Глаз отвечал: покаяние жду, кто не раскаян, повинен суду. Трепетным светом зари объят, ропщет гигант океан. Люди унизили славу Твою, Боже предвечный, за дерзость сию. Казни достойны они, повели, смою навеки презренных земли. Глаз отвечал: покаяние жду, кто не раскаян, повинен суду. Горько рыдая и в гневе дрожа, так восклицает земля от ножа. Праведник гибнет, ликует злодей, матери губят невинных детей. Сын, не страшась, убивает отца, нет преступлением числа и конца. Зависть, насилие, коварство и блуд, чары неверья повсюду растут. О, повели, и отверзну уста, всех поглощу, но останусь чиста. Иль повели мне не дать им плодов, смерть унесет их, не будет следов. Глаз отвечал: покаяние жду, кто не раскаян, повинен суду.

Воспитывалась я в христианской семье. Родители мне много рассказывали о Христе. Я посещала богослужения, участвовала в молодежных программах, но на сердце у меня была какая-то тяжесть. Меня почему-то очень страшили слова из Священного Писания. «Прошло лето, кончилась жатва, а мы еще не спасены». Я в сердце своем решала все. Вот этим летом я уже отдамся полностью служить Христу и заключу с Ним завет. Но лето проходило, и все оставалось по-прежнему. Какая-то сила меня все удерживала. Еще успеешь, окончишь школу, а потом, когда работать пошла, а что будет на работе? Много раз я была на общениях, где призывали к покаянию, но я не решалась и уходила еще с большей тяжестью в сердце.

Вы прослушали радиопередачу «Жизнь с избытком». С этой передачи я предлагаю вам книжечку «Смысл страдания». Желающие получить книжечку «Смысл страдания», напишите мне, буду рад слышать от вас. Пишите лично мне, Владимиру Кулакову, по адресу этой радиостанции. Адрес вы услышите после следующего музыкального исполнения христианской молодежи.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Вскоре увидите меня». Сегодня вторая, заключительная часть. Там, у судилища Христа, где нам всем должно явиться, мы не будем судимы, но там мы будем совершенно открытыми, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Библия, Слово Божье, ни слова не говорит о том, что дети Божьи будут там судимы, но там Святой Дух поставит нас совершенно открытыми. Этого достаточно, чтобы мы не были постыжены. Это также очень важно для славы нашего Небесного Отца. В отношении первой версии. Когда ученики после уныния в связи со смертью Господа Иисуса впервые снова стояли против своего Учителя и видели Его, то об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 20, стихи 19 и 20. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Заметим себе в этом тексте одну важную деталь. После того, как Иисус был распят на кресте, ученики впали в уныние. А в тот момент, согласно данного текста, когда ученики снова увидели Иисуса своими глазами, когда исполнился тот момент, о котором Иисус сказал: «И опять вскоре увидите меня», то они обрадовались. Заметим себе понятие «радость в связи с повторным видением». Между смертью Иисуса на кресте и этим вновь видением находилось воскресение Иисуса. Следовательно, воскресение разделяет нас от состояния не видеть Его лицо и от Его снова видеть. Воскресение находится между этими двумя понятиями не только у Господа Иисуса, но и у нас, когда мы будем видеть Его лицо. В отношении второй версии о нашей радости, когда мы увидим нашего Господа Иисуса, о радости тех, которые принадлежат к Его Церкви, апостол Петр говорит в первом своем послании в главе 4, стих 13. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, чтобы и в явлении славы Его вы с торжеством возрадовались». Вторую часть этого стиха я подкорректировал ближе к оригинальному тексту, потому что переводчики русской Библии перевели его неправильно. Уже сейчас мы должны радоваться, чтобы при явлении Иисуса Христа мы стояли перед Ним в радости славы. Это совершенно ясно, потому что с этим связано наше хождение. Кто, как дитя Божие, при своем хождении за Господом Иисусом не заботился о нем, тот наверняка будет с ноткой угрюмости стоять перед судилищем Христа. Другие в это время будут радоваться, пока все вопросы будут перед судилищем Христа приведены в порядок. После этого и те, которые угрюмо стояли перед судилищем Христа, естественно, будут тоже радоваться, но это будет ограниченная радость на основании ущерба, который многие дети Божии понесут по причине того, что неверно ходили, как Иисус этого хотел, как об этом Библия говорит и нас учит. Это является нашей человеческой стороной, но мы должны радоваться. О другой стороне радости, о стороне Иисуса, мы тоже кое-что читаем в послании евреям, глава 12, стих 2. «Взирая на начальника и завершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Рассмотрим этот стих 2 в послании евреям, глава 12, немного подробней. Таким образом, мы приходим к одному предложению, в котором можем следующее установить или констатировать. В радости находится одновременно и сила преодоления, начиная с Господа Иисуса. На основании своей божественной силы Иисус претерпел эту мученическую смерть на кресте, ради чего вместо предлежавшей ему радости убийство Иисуса на кресте было для него очень горькое дело. То, что Господь Иисус там прочувствовал в своем сердце, в своей душе, мы не сможем понять и повторить. Почему? Потому что мы являемся грешными людьми. Через покаяние и прощение наших грехов Господь Иисус спас нас от вечной погибели. На основании Божьей благодати и замещающей жертвы Иисуса Христа вечный крематорий, который стоял перед нами, потерял свою силу, потому что Иисуса, не знавшего греха, Бог сделал для нас грехом, то есть воплощением греха, как об этом читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Силу, чтобы все это на себе нести, Святой Дух приводит в послании евреям в главе 12 стих 2 как причину, как условие. Радость, о которой Господь Иисус здесь говорит, не была радостью мира сего, но это была небесная радость, потому что она больше не пройдет. Это небесная радость. Вся земная радость пройдет, но небесная радость вечна. Эта радость Иисуса по той причине не прошла, потому что Господь Иисус говорит о предлежащей перед Ним радости, исходящей из его дела на Голгофском кресте. А этой радостью Иисуса являемся мы, все дети Божьи, этот духовный плод с Голгофы. Поэтому эта радость Иисуса никогда не пройдет. Мы имеем три пункта, в отношении которых Господь Иисус объясняет предлежащую пред Ним радость. Первое. Прославить Его возлюбленного Небесного Отца через Свою жертву. Второе. Принести нам, людям, необходимое и неотложное спасение. Третье. Победить через дело на Голгофском кресте всех врагов Бога. Это было три пункта. На основании и ради этих пунктов Иисус имел радость. А эту радость мы видим в Его плоде, можем сказать, в Его плоде с креста. Однако в этом стихе 2 мы еще о чем-то читаем, а именно Против этой радости Господа Иисуса противостояло что-то совершенно ужасное. Святой Дух называет это противодействие посрамлением. А это посрамление тянуло Иисуса вниз. И что же являлось этим посрамлением? Этим посрамлением были наши грехи, которые Господь Иисус возложил на Себя. Они тянули Его вниз. Я этот факт особенно подчеркиваю, чтобы всем вам напомнить, как Бог видит наши грехи. Он видит их как посрамление, которое тянет вниз. Но к великому нашему счастью, Господь Иисус не смотрит на это посрамление. Он смотрит не на наши грехи, выставленные на показ на Голгофском кресте, которые Он там нес на себе, но Он смотрит на радость, ибо это посрамление было временно, всего лишь 3 дня, а предлежавшая перед Ним радость была вечной. Дорогие братья и сестры, и мы должны точно так ходить за Господом Иисусом. Поэтому Господь Иисус показывает нам, как мы должны ходить. Но так как в нашем поведении мы чаще всего делаем это неверно, делаем это наоборот и смотрим на приходящие вещи, когда попадаем в определенное испытание, то нам не достает победы. Однако это совсем простое дело. Мы смотрим на неверные вещи. Если бы Господь Иисус, как загипнотизированный, смотрел на наши грехи, которые Его беспощадно давили, то невозможно даже себе представить, чем бы это дело на кресте закончилось. Но Иисус смотрел на радость, и если в радости находится сила преодоления, то Господь Иисус мог победить в том или по той причине, что Он смотрел на плод радости. А этот взгляд Иисуса на радость обуславливал одновременно еще что-то другое. Это что-то исполнилось через упомянутую в этом стихе веру. Там написано кое-что о вере. Поэтому в стихе 2 упоминается вера. Мы должны смотреть на начальника и завершителя веры, на того, который начал и завершил веру, на нашего Господа Иисуса. Вполне возможно, что кто-то из вас скажет: ведь Он был и является Сыном Божьим, поэтому для чего Ему нужна была вера? Однако такой вопрос или утверждение является неправомерным. Он был Сыном Божьим с точки зрения своего происхождения, но тот, который висел на Голгофском кресте, был абсолютно человеком и совершенным человеком. И будучи на этой земле в плоти, Господь Иисус прославил Своего Отца через веру. И даже в том случае, если Он является начальником и завершителем веры, то Он, как человек, мог прославить Своего Бога и Отца только через веру. Поэтому тот взгляд на предлежащую перед Ним радость исполнился через веру, которую Он принес как начальник и завершитель веры. Теперь мы с вами немного знаем взаимосвязи, как они нам здесь названы и сообщены. На основании радости Иисус стал еще большим. В том, что Иисус смотрел на радость, Он стал даже претерпевшим смерть. Поэтому мы находим в этом тексте слово «претерпел». На основании взгляда Иисуса на радость, посредством присущей Ему веры, Он стал претерпевающим. И все мы, дети Божьи, имеем определенную меру веры. Но являемся ли мы на основании этого претерпевающими? Да не спошлет наш Господь Иисус милость, чтобы Он увидел нас большими претерпевающими. Так ли это на практике? Я не могу здесь сказать. Но Господь Иисус может, конечно, о каждом из нас сказать, как Он нас видит. Но на основании взгляда Господа Иисуса на эту непроходящую радость Он стал претерпевающим, чтобы затем через победу над смертью воскреснуть из смерти, о чем мы читаем в конце послания евреям, глава 12, стих 2, «И воссел одесную престола Божия». Обратимся еще по вопросу «Радость» к книге Неемии, и в главе 8, стих 10 читаем. «И не печальтесь, потому что радость в Господе – ваша сила». Об этом Неемия сообщил своему народу Израилю, потому что он наверняка об этом знал. Он прошел через очень-очень глубокие глубины, возвратившись с другими евреями из вавилонского плена. Он предпринял и завершил вместе с Ездрой восстановление стен Иерусалима и строительство храма Ездры Неемии. Да, радость в Господе является не только силой нашего Господа Иисуса, но и нашей силой. Теперь мы видим, как это важно, чтобы мы жили и ходили с радостью в Господе. На основании радости мы получаем от Господа укрепление, чтобы ходить в соответствии с Его волей. В конечном счете, на основании этого и мы становимся преодолевающими. На основании радости и мы становимся претерпевающими, каким был наш Господь Иисус. Так выглядят взаимосвязи. Такими видит их наш Господь Иисус. Такими видит их Бог, наш Небесный Отец, и сегодня еще. Это было такое дело, которое нас касалось и касается. На этом мы приходим к заключению. Поэтому вернемся к остатку Израиля в 144 тысячи душ. Когда этот остаток Израиля выкристаллизуется через двух свидетелей Иисуса, Моисея и Илию из общей массы израильтян, то он на 3,5 года будет спрятан в расколотой Елеонской горе. А в конце суда, в 70-й седьмине, Господь Иисус введет этот остаток в тысячелетнее мирное царство, где они увидят Господа Иисуса. Пророчески мы видим это сообщение у пророка Исаии в главе 30, стих 29. «А у вас, то есть у остатка, будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню, к скале Израилевой». А также в главе 35, стих 10, мы пророчески видим время после 70-й седьмины. Читаю этот текст из пророка Исаия, глава 35, стих 10. «И возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». Во многих местах Писания тысячелетнее мирное царство рассматривается вечным царством. Поэтому здесь читаем: «И радость вечная будет над головою их». Это говорится о тех, которые, как остаток Израиля, во время Антихриста преодолевали. И дальше у пророка Исаии мы в 3 местах или в 3 положениях имеем радость остатка. Об этом мы читаем у пророка Исаии в главе 60, стихи с 3 по 5. «И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря, людского моря, обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. И в этом отрезке Писания Святой Дух снова упоминает эту радость, которая относится к тысячелетнему мирному царству. Из 70-й года недели суда Божьего гнева к благословению тысячелетнего мирного царства. Эта радость будет иметь место у остатка Израиля в 144 тысячи душ. А теперь заглянем на другую сторону, на радость Мессии, о которой мы читаем в Псалме 104, стих 43. «И вывел народ свой в радости, избранных своих в ликовании». Вы скажете, почему ты можешь утверждать, что речь здесь идет о Мессии Израиля? В этом месте Писания мы видим время, видим тот исторический момент, когда Господь Иисус, Мессия Израиля, с радостью и в ликовании вывел свой народ Израиля из Египта, провел его по суше через Черное море, как читаем об этом в Исходе, глава 14, стихи 30 и 31. «И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, и увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря, и увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его». Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили, как дальше читаем в главе 15. Читаю в этой главе стихи с 1 по 3. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь — муж брани, Иегова имя Ему». И вот в Псалме 104, стих 43, мы имеем пророческое сообщение, что Божий народ Израиль выйдет с радостью и в ликовании, как во дни исхода его из земли египетской. Именно Псалм 104, стих 43 является тем местом, о котором читаем у пророка Михея в главе 7, стих 15. «Как во дни исхода твоего из земли египетской явлю ему дивные дела». Это значит, что радость и силу преодоления, через которые Иисус Христос завоевал на Голгофе победу, Он желает также и в нас видеть. Именно на эту радость апостол Павел постоянно указывает в послании филиппийцам. Мы должны радоваться, и не просто радоваться, а постоянно радоваться в Господе, как мы читаем в послании филиппийцам, глава 4, стих 4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». В послании филиппийцам апостол Павел в трех местах говорит об этой радости. Но в этих трех местах слово «радость» встречается 5 раз, что означает «благодать». Следовательно, радость в Господе характерна еще тем, что она дана нам по Божьей благодати. Одно из этих трех мест мы имеем в послании филиппийцам в главе 2, стихи 17 и 18. «Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, о сём самом и вы радуетесь и сорадуетесь мне». Заголовок нашей сегодняшней проповеди гласит: «Вскоре увидите меня». Поэтому в заключение нашей сегодняшней проповеди я призываю всех вас в ожидании пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью: радуйтесь в нашем Господе, как пишет апостол Павел в послании Филиппийцам, глава 3, стих 1. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Аминь».

0: В Сиэтле полночь.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» звучит программа «Голос странника».

Глава 5. Битва за мужское сердце. Теперь ты оказался здесь, одному Богу известно где. Ты стал одним из тех легко раненых, которые могут ходить. Джен Крист. Самая трудная задача на Земле – вернуть мужчине его сердце. Из фильма «Мишель». Без борьбы не получится ничего стоящего. Брюс Кокберн. Несколько лет назад в жизни моего среднего сына Блейна произошло большое событие. Он пошел в школу. Это очень важное событие в жизни любого ребенка, когда он прощается с комфортом и безопасностью родного дома, выходит из-под маминой опеки и проводит весь день в школе среди больших детей. Но Блейн очень общительный, располагающий к себе мальчик, прирожденный лидер, и мы знали, что он легко освоится в новой обстановке. Каждый вечер, когда семья собиралась за обеденным столом, он радовал нас рассказами о своих приключениях. Таким образом, вместе с ним мы как будто возвращались в эти счастливые первые школьные дни, вновь испытывая радость от того, что наполняет восторгом детские сердца. Новая блестящая коробочка для ланча, совершенно новый желтый простой карандаш, пенал Крайола со встроенной точилкой, новая парта, новые друзья. Он рассказывал нам все о своей новой учительнице, спортзале, играх, в которые они играли на переменах, о том, как он выходил победителем во всех состязаниях. Но однажды вечером он сел за стол и не проронил ни слова. «Что случилось, тигр?» – спросил я. Он ничего не ответил, даже не посмотрел на меня. «Что произошло?» Он ничего не хотел рассказывать. Наконец все прояснилось. Ему досталось от одного хулигана. Один задира из первоклассников толкнул его на школьном дворе на глазах у всех его друзей. Когда он рассказывал нам эту историю, слезы текли по его щекам. «Блейн, посмотри на меня!» Он медленно, с неохотой поднял свои заплаканные глаза. На его лице был написан стыд. «Я хочу, чтобы ты внимательно выслушал то, что я сейчас скажу. Когда в следующий раз этот задира снова толкнет тебя, вот что ты должен сделать. Ты слышишь, Блейн?» Он кивнул, его большие глаза смотрели прямо на меня. «Я хочу, чтобы ты поднялся, а затем ударил его так сильно, как только сможешь». На лице Блейна отразилось удивление и радость. Затем он улыбнулся. «Боже мой, зачем я дал ему этот совет? И почему он так обрадовался, услышав мои слова? Почему некоторые из вас радуются подобным советам, а другие приходят в смятение? Да, я знаю, что Иисус велел нам подставлять другую щеку, но на самом деле мы извратили смысл этой заповеди. Вы не можете научить мальчика пользоваться своей силой, постоянно запрещая ему применять ее. Иисус был в состоянии постоять за себя, поверьте мне, но он решил не делать этого. Мы же предлагаем мальчику, над которым издеваются, которого унижают в присутствии его приятелей, отказаться от своей силы, своего достоинства и неподвижно стоять на месте на том основании, что этого хотел Иисус. Таким образом, мы лишаем его мужественности на всю жизнь. С этого момента он будет расти пассивным и запуганным. Он станет взрослым, так и не узнав, что значит постоять за себя, так и не узнав, мужчина ли он на самом деле. Конечно, он будет обходительным, даже милым, почтительным, будет знать, как себя вести.
Возможно, со стороны его поведения будет казаться нравственным, будет казаться, что он подставляет другую щеку, но на самом деле это проявление слабости. Вы не можете подставить щеку, которой у вас нет. В наших церквах полно таких мужчин. В тот момент душа Блейна на миг застыла в нерешительности. Затем его глаза обрели былой огонь, и выражение стыда исчезло с его лица. Но души очень многих мужчин по-прежнему находятся в состоянии нерешительности, потому что никто, понимаете, никто никогда не предлагал им стать опасными, познать свою собственную силу, понять, что они могут справиться с трудностями. Я чувствую, что внутри меня бушует океан, и я постоянно пытаюсь успокоить и смирить эти волны, сознался один молодой человек лет 20. Мне бы хотелось быть опасным, добавил он. Вы думаете, это возможно? Мне кажется, что я должен просить на это разрешение. Да с какой стати молодой человек должен просить разрешение на то, чтобы быть мужчиной? Подобные чувства возникают потому, что нападки на мужское сердце продолжаются долгое время и после того, как была нанесена рана. Я не хочу, чтобы у вас сложилось неправильное впечатление. Мужчина бывает ранен не раз, а много-много раз на протяжении всей своей жизни. Почти каждый удар приходится в одно и то же место и направлен против мужской силы. Она уходит вместе с жизнью, как будто мужчина лишается одного позвонка за другим, пока не становится совсем бесхребетным. Несколько лет назад я прочитал об одном малыше, с которым во время операции произошла ужасная вещь. Ему непредумышленно удалили пенис. Это происшествие случилось в 70-е годы, и врачи приняли решение, которое отражало широко распространенное в то время представление, будто половые различия не являются частью человеческой природы, а всего лишь формируются в процессе воспитания, следовательно, пол с легкостью можно менять. Поэтому гениталии мальчика превратили путем операции в женские, и его воспитали как девочку. Эта история символически отражает то, что происходит в наши дни. Именно это мы пытаемся сделать с нашими мальчиками с того момента, как они рождаются. Как написала Кристина Хофф Соммерс в своей книге «Война против мальчиков», сейчас не самое лучшее время для того, чтобы родиться мальчиком в Америке. Наша культура настроена против мужской природы и стремится изменить сущность мальчиков еще в младенчестве. В качестве одного из примеров Соммерс приводит рассказ о том, как шумиха вокруг стрельбы, которую открыли по своим сверстникам двое подростков в одной из школ Литтлтона, штат Колорадо, была использована в целом против мальчиков. Большинство из вас помнит эту трагическую историю, произошедшую в апреле 1999 года. Два подростка вошли в школьную библиотеку и открыли стрельбу. Когда все было кончено, 13 детей и те двое, что напали на них, были мертвы. Соммерс, как, впрочем, и я, была встревожена тем выводом, который сделал Уильям Поллок, директор мужского центра при госпитале Маклин. Вот что он сказал. «Подростки из Литтлтона – это всего лишь верхушка айсберга. Сам же айсберг – это все мальчики». За этой фразой стоит идея, широко распространенная в нашем обществе. Агрессивная мужская природа порочна по своей сути, поэтому мы должны сделать мальчиков более похожими на девочек.

И первым инструментом подобного превращения является наша государственная школа. Перед обычным школьным учителем стоит нелегкая задача – навести в классе, полном мальчиков и девочек, порядок и активизировать процесс обучения. Самая большая трудность на пути выполнения этой задачи – заставить мальчиков сидеть смирно, молчать и внимательно слушать целый день. С таким же успехом можно попытаться повернуть реку вспять. Невозможно так долго ограничивать активность мальчиков. Они не могут так учиться. Но вместо того, чтобы изменить систему обучения мальчиков, мы пытаемся изменить их мужскую природу. Как отметил Лайонел Тайгер в своей книге «Упадок мужественности», мальчикам в 3 или 4 раза чаще, чем девочкам, ставят диагноз расстройства функции внимания. Но, возможно, они не больны. Возможно, как предположил Тайгер, это просто говорит о том, что им нравится находиться в движении, нравится показывать свою силу. Мальчики по большей части предпочитают активную, бурную деятельность спокойным занятиям, требующим усидчивости, которые поощряются в наших школах и к которым бывают больше склонны девочки. Для меня это не новость. Этому Тайгеру надо было бы как-нибудь зайти ко мне домой пообедать. Когда за столом находятся 3 мальчика и 1 мужчина с сердцем мальчишки, ситуация иногда начинает выходить из-под контроля. Мы редко используем стулья по прямому назначению. Чаще всего мальчики используют их как гимнастические снаряды, а не как предметы, на которых сидят. Только прошлым вечером я наблюдал, как Блейн, лежа на животе поперек стула, пытался сохранить равновесие, балансируя как акробат. Люка нашего младшего в тот момент нигде не было видно. Точнее, на том месте за столом, где мы привыкли его видеть, мы могли наблюдать лишь 5 пяток, торчащих из-под стола. Моя жена закатила глаза. Но большинство чиновников из нашей системы образования реагируют на подобные вещи совсем по-другому. Как сказал Тайгер, у мальчиков по меньшей мере в 3-4 раза чаще, чем у девочек, признают отклонение в развитии лишь на том основании, что они предпочитают игры, которые не поощряются в школе. В результате из лучших побуждений школьные психологи прописывают таким детям транквилизаторы, такие как риталин, чтобы ликвидировать расстройство функции внимания. Такое положение дел просто ужасно. Ведь подобное использование транквилизаторов для снижения активности у мальчиков говорит лишь о неспособности школьных властей понять особенности, присущие тому или другому полу. Ведь единственное заболевание, которое может быть у этих мальчиков, это их мужская природа. Все это касается не только школ. Многие из них, между прочим, совершают героический труд. Давайте взглянем на наши церкви. Недавно ко мне пришел один молодой человек вне себя от гнева. Он был потрясен тем, как его отец, один из руководителей церкви, обошелся с ним накануне важного спортивного состязания. Парень был баскетболистом, и его команда должна была выступить в финале городского чемпионата. В тот вечер, когда должна была состояться большая игра, его отец в буквальном смысле слова остановил его и сказал: «Не смей идти туда и бить по мячу. Это нехорошо». Это невыдуманная история. Как можно было сказать такую глупость 17-летнему спортсмену? Вместо того, чтобы подбодрить его, сказав что-то типа: «Давай, сынок, покажи им, на что ты способен», отец говорит:
не надо громить этих ребят. Надо быть хорошим мальчиком. Самым лучшим из всех, кого когда-либо видела команда противника. Другими словами, надо быть слабым. Это прекрасный пример того, к чему призывает мужчин церковь. Я где-то читал, что церковь, возможно, имеет мужскую внешность, но ее душа стала женской. В браке мужчину тоже пытаются лишить мужественности. Женщин часто привлекает мужская необузданность, но как только мужчина попадается в их сети, они тут же ставят перед собой задачу одомашнить его. По иронии судьбы, если мужчина уступает женщине, то она начинает удивляться, куда же исчезла страсть. Это становится причиной многих разводов. На днях одна уставшая и, в сущности, одинокая женщина задала мне вопрос: «Как мне вернуть моему мужу вкус к жизни?» «Предложите ему стать опасным», — ответил я. «Вы хотите сказать, я должна разрешить ему купить мотоцикл, да?» «Ага». Она резко отпрянула от меня, и на ее лице отразилось разочарование. «Ай, наверное, вы правы, но мне не нравится эта мысль. Я так долго укрощала своего мужа». Вспомните того огромного сильного льва в маленькой клетке. Почему мы хотим поместить мужчину в клетку? По той же причине, по которой мы помещаем туда льва. По той же причине, по которой мы помещаем туда Бога. Он опасен. Перефразируя Сейерс, можно сказать, что мы подрезали когти также и детенышу льва от колена Иудина. Мужчина действительно опасен. Женщины не развязывают войн. Жестокие преступления совершаются по большей части не женщинами. Наши тюрьмы полны не женщинами. И стрельбу в Литлтонской школе открыли не девочки. Очевидно, что в мужской душе происходит что-то не то. Мы же решили, что справимся с этой проблемой. И справимся таким образом. Мы нейтрализуем эту опасную силу навсегда. Мы знаем, что в нашем обществе рождается достаточно много мальчиков, говорит Роберт Блай. Но, кажется, в нем остается все меньше и меньше мужчин. У этого явления две простые причины. Во-первых, мы не знаем, как воспитать из мальчиков настоящих мужчин. А во-вторых, мы не уверены, что хотим этого. Мы хотим, чтобы они были подготовлены к жизни в обществе, это точно. Но чтобы в них не осталось ничего страстного, необузданного и агрессивного. Другими словами, они должны быть менее мужественными и более женственными. Но, как сказал Сомерс, нормальные, порядочные мужчины, полные энергии, отваги и стремления вырваться вперед, несут ответственность за то хорошее, что происходит в мире. Сомерс напоминает нам, что во время Литлтонской бойни Сет Хоуи накрыл своим телом до ужаса перепуганную девочку, чтобы спасти ее от пуль, а 15-летний Дэниел Рорбоу поплатился жизнью за то, что, подвергая себя смертельному риску, держал дверь открытой, чтобы другие могли спастись. Именно эта сила, лежащая в основе мужской природы, помогает мужчинам стать героями. Если в вашем районе безопасно, то эта безопасность покоится на мужской силе. Рабство было отменено благодаря усилиям мужчин. За это они и их семьи дорого заплатили. Фашизм был остановлен мужчинами. Апартеид был побежден не женщинами.
Кто уступил свои места в спасательных шлюпках, покидавших «Титаник», чтобы женщины и дети выжили? И разве вы забыли, что именно мужчина дал распять себя на кресте? Это не значит, что женщины не могут совершать героических поступков. Я знаю много отважных женщин. Я просто хочу напомнить, что Бог создал мужчин такими, потому что нам всем совершенно необходимо, чтобы они были именно такими. Да, мужчины действительно опасны, но скальпель тоже опасен. Он может ранить, а может спасти вам жизнь. Вы не пытаетесь сделать его безопасным, затупив его. Вы вкладываете его в руку тому, кто знает, как с ним обращаться.

если вы когда-нибудь наблюдали за лошадьми, то вы знаете, что жеребцы могут доставить много проблем. Они сильные, очень сильные.

У вас будет лишь одна проблема. Мерин не способен дать жизнь. Он не может сделать того, что может жеребец. Да, жеребец — опасное животное. Но если вам нужна жизнь, которую он может дать, вам надо смириться с тем, что он опасен. Одного без другого не бывает.

Представьте, что сейчас 6 июня 1944 года, около 7 часов утра, а вы солдат третьего эшелона, высадившийся на пляж в Нормандии. Тысячи мужчин уже сделали это до вас, и теперь пришла ваша очередь. Вот вы выпрыгнули из лодки и бежите по воде к пляжу. Вокруг себя вы повсюду видите тела павших солдат. Они плавают в воде, их прибивает волной к берегу. Они лежат на песке. Добравшись до береговой линии, вы наталкиваетесь на сотни раненых мужчин. Некоторые из них с трудом бредут к утесам вместе с вами в поисках укрытия. Другие просто ползут в том же направлении. Снайперы, засевшие наверху в утесах, продолжают обстреливать их. Всюду, куда вы не бросите взгляд, вы видите боль и страдания. Потери просто ужасны. Когда вы добираетесь до утесов, единственного безопасного места, вы находите группу мужчин, в которой нет лидера. Они потрясены до глубины души, ошеломлены и напуганы. Многие потеряли свое оружие. Большинство не в силах идти дальше. Они скованы страхом. Представили себе такую картину? Как бы вы назвали происходящее? Как оценили бы эту ситуацию? Какое бы множество мыслей не пронеслось у вас в голове, одна из них совершенно очевидна. Это жестокая война. С этим утверждением было бы трудно поспорить. Никто не стал бы говорить, что считает вашу мысль странной. Но как только речь заходит о повседневной жизни, мы перестаем характеризовать ее так однозначно. И я не понимаю, почему. Оглянитесь вокруг. Что открывается вашему взору? Что, по-вашему, происходит в жизни тех мужчин, которые работают вместе с вами, живут поблизости, ходят в ту же церковь, что и вы? Разве они чувствуют себя свободными? Разве они успешно сражаются? Разве их женщины глубоко благодарны им за ту любовь, которой они окружены? Разве их дети излучают уверенность в себе? Можно было бы улыбнуться по этому поводу, если бы все не было так трагично. Слева и справа от вас гибнут мужчины. Рядом с вами в полном беспорядке разбросаны тела мужчин и женщин, которые в духовном смысле скончались от полученных ран. Слышали ли вы когда-нибудь выражение «он только с виду мужчина»? Такие мужчины потеряли свое сердце. Многие из них живы, но тяжело ранены. Они пытаются ползти вперед, но им слишком трудно собраться с силами. И, кажется, они продолжают получать удары. Вам знакомы и другие, которые попали в плен и томятся в тюрьме отчаяния, зависимости, праздности или скуки. Это место очень напоминает тот пляж в Нормандии после сражения наших душ.

Именно так и обстоят дела. Сейчас мы переживаем один из последних периодов длительной и жестокой войны против человеческого сердца. Я знаю, что все это звучит очень драматично. Я старался не употреблять слово «война», опасаясь, что если я начну это делать, вы перестанете слушать меня, приняв меня за одного из членов христианской группы, которые тратят массу усилий, пытаясь

пытаются возбудить в людях безосновательные страхи, чтобы продвигать свои политические, экономические и богословские идеи. Но я вовсе не стремлюсь напугать вас. Я пытаюсь откровенно говорить о природе тех событий, что разворачиваются вокруг нас, против нас. И до тех пор, пока мы не назовем вещи своими именами, мы не будем знать, что нам делать дальше. На самом деле, именно здесь люди чувствуют себя покинутыми или преданными Богом. Они думают, что если станут христианами, то это каким-то образом положит конец всем их неприятностям или, по крайней мере, значительно сократит количество их проблем. Никто никогда не говорил им, что они оказались на передовой, и, кажется, их глубоко шокировал тот факт, что по ним стреляют. Война не закончилась после того, как войска союзников заняли береговой плацдарм в Нормандии. В определенном смысле она лишь началась. Стивен Амброуз в своей книге, рассказывающей о том, как союзники выиграли войну, поведал нам о многих незабываемых историях, произошедших после той знаменитой высадки. Многие из этих историй можно назвать притчами. Вот одна из них, описывающая события, произошедшие на следующий день после высадки. Было 7 июня 1944 года. Бригадный генерал Норман Коута, помощник командира 29-й дивизии, натолкнулся на группу пехотинцев, которых держали под обстрелом немцы, засевшие в сельском доме. Он спросил капитана, командующего этой группой, почему его люди не предпринимают попыток захватить этот дом. «Сэр, но там же немцы, которые ведут по нам огонь», — ответил капитан. «Ну что ж, капитан, вот что я вам скажу», — промолвил Коута, отстегивая от своей куртки две гранаты. «Вам и вашим людям надо тоже открыть по ним огонь. Я возьму с собой несколько ваших людей, а вы с остальными пехотинцами внимательно наблюдайте за нами. Я покажу вам, что надо делать, чтобы захватить дом полный немцев». Коута обвел свою группу вокруг забора, чтобы подойти к дому как можно ближе. Вдруг он издал громкий крик и рванул вперед. Солдаты побежали за ним, вопя как дикари. После этого они кинули в окно гранаты, а Коута и еще один парень выбили дверь и бросили в дом еще пару гранат. Подождали, пока они взорвутся, и ворвались в дом. Те немцы, которым удалось выжить, кинулись к черному ходу, спасая свои жизни. Коута вернулся к капитану. «Видели, как надо захватывать дом?» — спросил генерал, по-прежнему тяжело дыша. «Вам понятно? Теперь знаете, как это делается?» «Да, сэр». Что мы можем почерпнуть для себя из этой истории притчи? Почему те парни не могли сдвинуться с места? Для начала они были поражены тем, что по ним ведется огонь. Они в нас стреляют, сэр. Неужели? Но ведь именно это и происходит на войне. В вас стреляют. Разве вы забыли? Мы родились в мире, находящемся в состоянии войны. Наша жизнь – это не комедия положений, это кровавая битва. Разве вы не замечали, с какой поразительной точностью наносятся раны? Те удары, которые вы получаете, не похожи на случайные. Они попадают в самое сердце. Чарльз собирался стать пианистом, но он больше ни разу не сел за пианино. «У меня есть дар и призвание говорить о самых сокровенных вещах с мужчинами и женщинами, но моя рана подталкивала меня к одиночеству, к тому, чтобы жить вдали от своего сердца и от других людей. У Крейга есть призвание нести благую весть, как и у его отца и прадеда, но его рана
не позволяла ему выполнить свое предназначение. Его ведь назвали чайкой, помните? Все, на что он якобы был способен, это пронзительно кричать. Ранее я забыл вам рассказать о Регги. Его отец нанес ему рану, когда тот попытался преуспеть в учебе. «Ты совершенно тупой! Тебе никогда не удастся поступить в колледж!» Парень хотел стать врачом, но так и не воплотил свою мечту в жизнь. Это происходит снова и снова. Рана наносится точно в цель, и она слишком болезненна, чтобы быть случайной. Так вас пытаются вывести из строя, лишить силы и оставить парализованным. Раны, которые мы получаем, наносятся с поразительной точностью. Надеюсь, вы понимаете причину происходящего. Вы ведь знаете, почему подвергаетесь постоянным атакам. Враг боится вас. Вы представляете для него серьезную угрозу. Если вы когда-нибудь получите обратно свое сердце и смело начнете строить свою жизнь, согласуясь с его желаниями, то создадите для него массу проблем. Вы нанесете ему сокрушительный удар, выступив на стороне добра. Помните, как отважно и героически сражался Господь в ходе мировой истории? Так вот, вы – отпрыск победной ветви. Позвольте мне напомнить вам еще один урок, который необходимо извлечь из рассказанной выше истории притчи. Была еще одна причина, по которой те мужчины не шли в атаку, были не в состоянии двигаться. Никто до того момента не показывал им, как надо брать приступом дом. Их обучали многому, но не этому. Большинству мужчин никогда не говорили о том, что значит быть настоящим мужчиной. Им никогда не показывали, как надо себя вести, а главное, как бороться за свое сердце. Неудача многих отцов, культура, стремящаяся лишить мужчин мужественности и бездействия церкви, привели к тому, что мужчины потеряли ориентиры.

Именно поэтому я все вам об этом и рассказываю. Я пытаюсь рассказать вам, что вы можете вернуть свое сердце. Но я должен вас предупредить, если вы хотите получить обратно свое сердце, залечить свою рану, восстановить свои силы и найти свое настоящее имя, вам надо сражаться за это. Обратите внимание, как вы прореагировали на мои слова. Разве не зашевелилось в вас что-то, какая-то тоска по жизни? И разве не услышали вы еще один голос, спешащий предостеречь вас, возможно, пытающийся лишить вас доверия к моим словам? Это все так мелодраматично. Какой он самоуверенный! Или, может, кому-то это и под силу, но не мне. Или, я не уверен, разве это действительно стоит моих усилий? Это тоже часть борьбы, которая происходит прямо сейчас, понимаете? Я не выдумал все это.

Первое и самое главное, что я хочу вам сказать, мы все-таки должны услышать то, что никогда не слышали или услышали не очень отчетливо от наших отцов. Нам необходимо знать, кто мы такие и сможем ли мы справиться с трудной ситуацией. Что мы делаем сейчас с этим самым главным для нас вопросом? Где мы ищем на него ответ? Чтобы помочь вам найти ответ на этот вопрос, позвольте мне задать вам еще один. Что вы сделали со своим вопросом? Кому вы его задали? Понимаете, самый главный мужской вопрос не оставляет нас. Мужчина может годами делать вид, что этого вопроса просто не существует, и пытаться просто примириться с жизнью. Но вопрос не может исчезнуть. За ним скрывается голод души, настолько сильный, что вы все равно будете искать ответ на этот вопрос. Более того, все ваши поступки продиктованы желанием отыскать этот ответ. Этой осенью я провел несколько дней рядом с очень преуспевающим мужчиной, которого я буду называть Питер. Он предложил мне пожить у него во время конференции, которая проходила на восточном побережье. И когда Питер встретил меня в аэропорту, мы сели в новенький ленд-ровер, оборудованный всяческими модными штуками. «Ничего себе машина!» – подумал я. «Дела у этого парня явно идут неплохо». На следующий день мы с ним ездили на последней модели BMW. Питер жил в самом большом доме в городе. Имел еще один дом в Португалии, где обычно проводил отпуск. Его огромное состояние не досталось ему по наследству, он все заработал сам. Ему нравились гонки Формулы-1 и рыбалка в канадской провинции Новая Шотландия. Он был мне крайне симпатичен. «Вот, наконец, настоящий мужчина!» — сказал я сам себе. И все же чего-то не хватало. Вы, наверное, думаете, что такой парень должен быть цельным, уверенным в себе. Безусловно, именно такое впечатление он и производил при встрече. Но чем больше времени мы проводили вместе, тем больше он казался мне нерешительным. У него был очень мужественный вид, но эта мужественность была какой-то наигранной. В конце долгой, многочасовой беседы он признался, что недавно сделал для себя одно открытие. «В этом году от рака умер мой отец, но я не плакал, когда его не стало. Понимаете, мы никогда не были особенно близки». Ну вот, я уже знал, что он скажет дальше. «Все эти годы, пытаясь изо всех сил добиться успеха, я совершенно не чувствовал радости. Зачем мне было нужно все это? Теперь я понимаю. Я пытался заслужить одобрение отца». Дальше наступило долгое и тягостное молчание. Затем тихо, сквозь слезы, Питер сказал: «Мне не стало от этого легче?» «Конечно, нет. И никогда не станет. Неважно, чего вы добились, насколько преуспели в этой жизни, все ваши достижения никогда не залечат вашу рану и никогда не помогут вам понять, кто вы такой. Хотя слишком много мужчин продолжают так думать».

По прошествии многих лет, в течение которых мой друг пытался преуспеть в глазах окружающих людей, он по-прежнему упрямо не желал расставаться с этой идеей. Сидя в моем кабинете, истекая кровью от всех полученных ран, он говорил мне: «Кого можно считать настоящим мужчиной? Парня, который делает деньги». Вы, наверное, уже поняли, что у него это получалось достаточно хорошо, поэтому он никак не мог распрощаться с этой иллюзией. Мужчины пытаются самоутвердиться, ищут признания в самых различных направлениях. Брэд – хороший парень, который на протяжении многих лет стремился обрести ощущение собственной значимости, пытаясь стать частью какой-то группы. Как-то он сказал: «Проанализировав свои неудачи, я понял, наконец, как ощутить полноту жизни. Надо найти свою группу, стать ее частью и сделать что-то невероятное, чего хотят другие, и тогда можно стать важной персоной». Сначала в школе он нашел хорошую компанию ребят. Затем вошел в состав команды борцов. Еще через несколько лет примкнул к группе миссионеров. По его собственному признанию, это был отчаянный поиск, но он ни к чему не привел. Когда его работа в миссии не заладилась, он понял, что должен уйти. «Эх, мое сердце разрывалось на части, и все раны и стрелы, полученные ранее, стали давать о себе знать. Я никогда не испытывал такой боли. Приговор был вынесен. Я сам по себе. Я никому не нужен». Куда направляется мужчина, желая самоутвердиться? Каким образом он ищет признание? Как стремится привлечь к себе внимание? Посмотрите, насколько привлекательна его жена, куда он ходит обедать, каковы его спортивные достижения. Мир поощряет подобные поиски. Заработай миллион, открой свое дело, получи повышение по службе, купи дом, стань кем-нибудь. Чувствуете ли вы во всем этом насмешку? Раненый человек ползет по пляжу, а снайпер пытается его добить. Но хуже всего, если мужчина направляется в поисках ответа на свой главный вопрос туда, куда, кажется, приходит в конце концов каждый из нас, какой бы тропой он ни шел, к женщине. –

Помните историю моего первого поцелуя и ту девочку, в которую я влюбился в 7 классе и которая заставила летать мой велосипед? Я отдал свое сердце Дебби в том же году, когда из моей жизни исчез отец. В том же году, когда я получил самую глубокую рану. То, что эти события совпали, непростая случайность. В жизни каждого мальчика наступает решающий момент, когда в процесс его воспитания должен вмешаться отец. Этот момент наступает в ранней юности, примерно в 11-15 лет, в зависимости от развития мальчика. Если такого вмешательства не происходит, то мальчика ждет катастрофа. На следующем этапе его душа открывается навстречу сексуальности. С Дебби я понял, что значит быть наверху блаженства. В то время я не мог выразить это словами. Я совершенно не представлял, что со мной происходит на самом деле. Но в душе я знал, что нашел ответ на свой вопрос. Ведь красивая девочка считает меня самым лучшим парнем на свете. О чем еще может мечтать мальчик? Я нашел Джульетту. Значит, я должен был быть Ромео. Когда она меня бросила, в моей жизни наступил долгий и печальный период поисков женщины, рядом с которой я буду чувствовать себя настоящим мужчиной. Я метался от одной девушки к другой, пытаясь найти ответ. Моим самым заветным желанием было стать героем для красавицы. Именно этот образ стал для меня образом настоящего мужчины. Блай назвал это поиском златовласки.

Он увидел женщину и тут же понял, что это она. Он разорвал все существовавшие на тот момент отношения и бросился на завоевание ее сердца. Он ощущал сильное волнение, страсть. Его сердце билось учащенно. Он был как одержимый. Через несколько месяцев все прекратилось. Она оказалась обычной женщиной. Он был озадачен и смущен. Потом он увидел еще одно ослепительно красивое лицо, и к нему снова вернулась былая уверенность. Почему рассматривание порнографических журналов превращается у мужчин в одну из самых пагубных привычек? Безусловно, нельзя отрицать тот факт, что зрительные образы имеют очень сильное воздействие на мужчин, что картины и фотографии намного сильнее волнуют мужчин, чем женщин. Но есть и более глубокая причина, ведь соблазнительная красавица задевает вас за живое, пробуждает в вас страстное стремление к тому, чтобы вас признали настоящим мужчиной, хотя вы можете и не подозревать, что стремитесь к этому. Она пробуждает в вас это стремление гораздо сильнее, чем кто-либо. Вы должны понимать, что дело не просто в красивых ногах и груди. Дело даже не в хорошем сексе. Дело в мифологии. Посмотрите, до чего могут дойти мужчины в своих поисках златовласки. Они сражаются ради красавицы на дуэли. Они развязывают войны. Понимаете, каждый мужчина помнит о Еве. Ее образ преследует каждого из нас. И каким-то образом мы приходим к мысли, что если мы найдем ее, вернем ее, то вместе с ней вернем себе утраченную мужественность. Помните мальчика Филиппа из кинофильма «Совершенный мир»? Помните, чего он боялся? Он боялся, что его пенис слишком маленький. Именно в этом для многих мужчин заключается недостаток мужественности. Позже самым сильным страхом для мужчины становится страх импотенции. Если у него пропадает эрекция, то он уже не может считать себя настоящим мужчиной. С другой стороны, если с этим проблем нет, то мужчина чувствует себя полным сил. Он ощущает в себе большой потенциал. Поверьте мне, для многих мужчин этот главный вопрос тесно связан с их пенисом. Если он кажется себе героем-любовником, значит, он и в самом деле герой. А что еще остается думать раненому, изголодавшемуся мужчине, когда буквально сотни красавиц готовы отдать себя ему? Конечно, не только ему, но когда он один на один с фотографией, ему кажется, что только ему. Невероятно, как много сценариев к кинофильмам построено на этой лжи. Найди красавицу, завоюй ее, переспи с ней, и ты настоящий мужчина. Ты Джеймс Бонд, ты мужик. Послушайте, о чем поет Брюс Спрингстин в своей песне «Тайный сад» из сборника «Лучшие хиты» 1995 года.

Она войти позволит в дом, лишь ночью постучи едва, себя позволит целовать, найди лишь нужные слова. Лишь заплати ей, и она позволит овладеть собой. Но у нее есть тайный сад, который спрятан в ней самой. Там нежность в воздухе царит, туда войдете вы вдвоем. Ты будешь с ней, чтоб осознать, что есть она и сад ее. Но ты прочтешь в ее глазах, что ты случайный гость, что у нее есть тайный сад, где все, о чем мечтаешь ты, где все, к чему стремишься ты, но от тебя оно, увы, за сотни тысяч верст. Это большое заблуждение, в котором есть доля глубокой истины. Ева – это сад, полный сладких плодов, но у нее нет всего, что вы хотите, всего, что вам нужно, даже близко нет. Конечно, сотни тысяч верст всегда будут отделять все это от вас. Вы не сможете найти в этом саду то, что ищете, потому что этого там нет. Этого там нет. Вы никогда не найдете там ответа на ваш вопрос. Не поймите меня неправильно. Женщина – это очаровательное создание. Самое очаровательное из всего, что есть на земле. Обнаженное женское тело – это частица вечности, которую взор мужчины не в силах вынести. Женщины возбуждают мужчин. Еще как! Стоит моей жене надеть облегающее платье, и я готов к действию. Я весь в состоянии боевой готовности. Стоит ей нежно сказать мне, что я настоящий мужчина, и я готов ради него взобраться на небоскреб. Но женщины никогда не смогут дать мужчинам то, что делает их мужчинами. Это все равно, что попросить жемчужину добыть вам буйвола. Или попросить, чтобы на поле прекрасных цветов вырос джип. Это совершенно разные материи. Когда мужчина приходит со своим вопросом к женщине, он либо становится зависимым от нее, либо теряет мужественность. Обычно происходит и то, и другое.

Дэйв, чей отец выстрелил ему в самое сердце, когда назвал его маменькин сынком, пошел со своим вопросом к женщине. Позже он признался мне, что его страстью стали молоденькие девушки. Наверное, вы догадались, почему они менее опасны. Юная девушка не вызывает в нем так много страхов. С ней он чувствует себя увереннее. Дэйву неловко за свое пристрастие, но это не останавливает его. Ему кажется, что у молоденькой женщины он найдет ответ на свой вопрос, а он должен его найти. Однако он понимает, что его поиски бессмысленны. На днях он признался мне: «Даже если я женюсь на красивой женщине, я всегда буду знать, что где-то есть еще более красивая. Поэтому меня будет мучить вопрос, смогу ли я ее завоевать?» Это ложь. Как сказал Блай, это поиск, которому нет конца. Перед нами источник глубокого отчаяния для многих мужчин и мучительных страданий для многих женщин. Как часто я был свидетелем подобных историй.

Несколько лет назад брат моего друга буквально опустился на дно после того, как его бросила девушка. Он был удачливым парнем, спортивной звездой колледжа, а позже подающим надежды молодым адвокатом. Но его отец, любитель выпить, вечно пропадающий на работе, оставил рану в его душе, потому что так и не дал своему сыну того, в чем тот нуждался. Так что, как многие из нас, молодой человек пошел в поисках ответа на свой вопрос к девушке. Когда она бросила его, то, как сказал мой друг, у него как будто выбили почву из-под ног. Он резко опустился, стал много пить, курить, даже уехал из страны. Его жизнь оказалась разбита. Именно поэтому многие мужчины втайне боятся своих жен. Жена видит мужа таким, каким его не видит никто. Спит с ним, знает, чего он стоит на самом деле. Если он дает ей право оценивать себя, то значит, он дает ей и право признать себя несостоятельным. Это смертельная ловушка. Один пастор рассказал мне, как долгие годы пытался угодить своей жене, а она постоянно была всем недовольна. «А что, если не ей следует вас оценивать?» – предположил я. «Но она уверена, что именно ей, и я неудачник». Другой мужчина, Ричард, почти сразу после свадьбы начал ругаться и скандалить со своей женой. Он всю жизнь представлял себя в образе Ромео, и его жена, следовательно, должна была походить на Джульетту. Когда же выяснилось, что она не похожа на желанную златовласку, он пришел в ярость. Ведь это означало, что он вовсе не герой. Помню, как я увидел фотографию Джулии Робертс в простом платье и без макияжа. «Ого», — подумал я, — «так она всего лишь обыкновенная женщина». Я была нужна ему для подтверждения его мужественности, сказала мне одна молодая женщина о мужчине, с которым она встречалась. Встречалась раньше. Сначала он ей очень нравился, ей, безусловно, нравилась и причина, по которой его тянуло к ней. Но именно поэтому я разорвала наши отношения. Я был удивлен ее проницательностью и смелостью. Такое редко встречается, особенно среди молодых девушек. Как приятно поначалу чувствовать, что все мысли мужчины вертятся вокруг тебя. Наверное, очень приятно ощущать себя кем-то вроде богини. Но, в конце концов, вся эта романтика становится очень утомительной для женщины. Он постоянно говорил, что не знает, достаточно ли он мужествен, и обвинял меня в том, что я не даю ему подобной уверенности. Когда-нибудь он будет благодарить меня за то, что я его оставила. Поразительно, но с этой точки зрения нам становятся более понятны причины гомосексуализма. Эти парни знают, что им не хватает мужской любви. Проблема в том, что они придают ей сексуальный характер. Джозеф Николаси говорит, что гомосексуализм – это попытка залечить свою рану с помощью мужчины, либо с помощью мужской любви, которой не хватает, либо с помощью мужской силы, которой, как чувствуют многие мужчины, им не достает. Эти поиски тоже бесплодны. И поэтому чаще всего гомосексуальные отношения недолговечны, и геи переходят от одного партнера к другому. Многие из них страдают от депрессии и часто попадают в зависимость от чего-либо. Вступив на этот путь, они не могут найти то, что им нужно. –

0: Почему я рассказал вам все это? Потому что мы не сможем услышать правильный ответ на свой главный вопрос до тех пор, пока не поймем, что уже получили неправильный. Если мы живем иллюзиями, как мы можем посмотреть в лицо реальности? Мы чувствуем голод. Это чувство живет в нашей душе, как неутолимая тоска. И не важно, чем мы пытаемся ее утолить. Если вы решите искать ответ у Евы, ваше сердце будет разбито. Теперь, по прошествии многих лет, я это понимаю. Вам не найти ответа у Евы. Вам не найти ответа и там, куда направляются многие мужчины в поисках своего «я». Есть лишь один источник, из которого вы можете получить этот ответ. И не важно, кому вы адресовали свой вопрос, вам придется снова вернуться к нему. Вам придется отправиться в путешествие. Это начало вашего пути.
1: В Сиэтле час ночи.
2: В эфире радио «На пути».

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме, извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
2: Свобода от общего к частному. Мы говорим о теме, о которой идут споры. Свободен ли человек на все 100%? Есть ли у человека абсолютно свободная воля? Может ли человек делать все, что он хочет? Мы говорим о теме, которая широко открывается в Библии. В Библии очень ясно дается ответ. Какая может быть свобода? А какой свободы у нас нет и не будет? Начнем мы, как гласит наша тема, от общего. Виды свобод. Какие виды свобод есть? Ну, во-первых, если мы говорим, конечно, о свободе, приходит сразу на ум свобода физическая. Что она включает, физическая свобода? В том, что человек может ездить, где хочет, жить, где хочет. Человек может заниматься, чем хочет. Много что еще. Мы сразу здесь должны сделать некоторую оговорку. Физическая свобода. Она носит абсолютный характер или нет? Может ли человек путешествовать везде, где он хочет? Он свободен путешествовать, но может ли он путешествовать везде? Ответ – нет. Почему человек не может путешествовать везде, где он хочет, хотя он имеет свободу, казалось бы, передвижения? Во-первых, не у всех есть деньги, чтобы ездить, куда он хочет. Во-вторых, существуют визовые ограничения. Ты не можешь поехать куда-то без визы, а бывает, визы не дают туда. Много причин, почему человек не может ездить или путешествовать куда хочет. То есть, имея свободу, он все равно ограничен в этой свободе. Его свобода не абсолютна. А что касается, где человек может жить, опять же, где хочет, в принципе, где хочет, и опять оговорка. То же самое, что и с передвижением, с путешествиями. Может жить там, где ему позволено жить. Опять же, есть какое-то ограничение. Выбор места жительства не абсолютен. Свобода этого выбора ограничена. Свободен ли заниматься человек, чем пожелает? Но в какой-то мере он свободен заниматься, чем он хочет. А что, например, когда человек всю жизнь мечтал стать, ну, я возьму пример, космонавтом, а стал кем-то другим? Что насчет этой свободы? Может ли человек делать все, что он захочет? Нет, потому что и свобода действий, она ограничена. В суде применяется к людям, совершившим какое-то преступление, ограничение каких-то действий, что они, допустим, не должны чего-то делать. Есть и такая практика. Но даже если мы будем смотреть на эту ситуацию без судов, подсудимых, обвиняемых и так далее, мы увидим, что даже обычный человек, имея, казалось бы, свободу делать то, что хочет, он не будет иметь свободу абсолютную. Его свобода делать то, что хочет, также ограничена многими факторами. И мы еще говорим об общем. Если есть физическая свобода, которая не абсолютна. А что касается свободы духовной? Говорят о свободе воли. Говорят о свободе воли, что эта свобода воли позволяет человеку самому прийти к Богу. Скажите, пожалуйста, почему, если мы рассматриваем физическую свободу, она носит ограничительный характер, она не абсолютна, почему духовная свобода, свобода воли, например, некоторыми считается абсолютной? Разве в этом мире что-то есть абсолютное? Кроме Господа Всемогущего? Нет. А человек еще несет на себе грех Адама. Свобода человека, она ограничилась именно там, когда Адам совершил свое преступление. И это ограничение свободы коснулось всего, и физической, и духовной, которая включается, и свобода воли. Свобода не абсолютна, она ограничена. Бытие, 3 глава, 7 по 11 стих. Здесь описаны последствия того, что Адам и Ева вкусили запретного плода. Итак, 7 стих. Открылись глаза у обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Адам, где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал Господь Бог: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Последствия совершенного преступления. Открылись глаза у обоих, 7 стих, узнали они, что наги. То есть до этого они не знали. И здесь, в 7 стихе, описывается изменение физическое. Что изменилась физическая действительность. Физическая свобода не стала абсолютной. Они были когда свободны абсолютно до грехопадения. Они даже были свободны от того, чтобы видеть себя как голый. Они воспринимали это нормальность. Но когда после совершенного преступления свобода была ограничена, они увидели и поняли, что они, оказывается, голые. А в чем здесь выражается, что ограничилось и духовное наше понимание? А в том, что Адам и жена его скрылись, это 8 стих, от лица Господа Бога между деревьями рая. Мало того, что они физически увидели, что они голые, так они еще и спрятались от Господа. Почему они спрятались? А это уже касается духовной сферы, общения с Богом. Потому что они уже не могли говорить напрямую с Богом. После совершенного преступления они стали непригодны для того, чтобы видеть лицо Господа. Вот истоки ограничения свободы, которая ограничена, нет абсолютной ни физической, ни духовной свободы. Она Свобода эта вся ограничена, а не абсолютно. Даже апостол Павел в письме Римлянам 7 глава замечает. Апостол Павел, вдумайтесь, что его жизнь, апостола Павла, все равно имеет в себе грех. 16 стиха. «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь закону, что он добр. А потому же не я делаю, но живущий во мне грех. Ведь знаю, что не живет во мне, то есть в моей плоти, доброе. Хотя желание добра есть во мне, но чтобы его сделать, того я не могу». Апостол Павел показывает пример. Если бы он был абсолютно свободен во всем, он такого бы никогда не сказал. Потому что он прекрасно понимал, что наша свобода сильно ограничена, как духовная, так и физическая. Но ведь Иисус Христос сказал, радостная весть от Иоанна, 8 глава, 32 стих, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ведь Иисус сказал, что мы будем в нем свободны. Что он имел в виду? Давайте посмотрим опять же на нашу жизнь. В чем мы свободны? В свободе действий, передвижений? Или наша воля стала абсолютно свободной? Или мы забыли, что сказал сам Иисус Христос? Не может никто прийти ко мне, если причет его Отец. Где наша свобода? Но Иисус говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. И он не имеет в виду свободными делать, что хотим. Ездить, куда хотим. Думать о том, что мы имеем в чем-то абсолютную свободу. Нет, это не так. Нам Иисус дает другую свободу. Римлянам 6 глава, стих 12. Какую свободу мы получили в Иисусе Христе? Итак, да не царствует грех смертным в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Вот она, свобода в Иисусе Христе. До того, пока человек не примирится с Богом и не примет жертву Христа, и не уверует в Христа, он является рабом греха. Грех царствует в его жизни. А человек, который уже покаялся и стал христианином, у того ситуация изменилась. В нем исполнились слова Христа. И познайте истину. Какую истину? Истину в Иисусе. Познайте истину, она сделает вас свободными. Истина сделает нас по-настоящему свободными. В чем? В самом главном. Чтобы грех не царствовал в наших жизнях. А кто должен царствовать? А царствовать в нашей жизни должен Бог. Вот в этом мы имеем абсолютную свободу действий. Это единственное, в чем мы имеем абсолютную свободу. В Иисусе Христе. Чтобы Он наполнил нашу жизнь. И вот эта свобода не ограничивается. Если через Адама мы все ограничены в своей свободе, и физической, и духовной, и никакой нет свободной воли, то в Иисусе мы все стали свободными. Ведь мы познали истину. Почему? Отец привлек нас к этой истине, к Иисусу. Мы познали истину, и она сделала свободными, чтобы грех уже не царствовал в нашей жизни, но чтобы Бог управлял в нас, наполняя Святым Духом. Вот, друзья, наша тема – свобода от общего к частному. Есть ли абсолютная свобода в мире? Абсолютная свобода – в нас, как в людях. Ее нет. Все ограничено. Физическая свобода, и духовная свобода воли. А где есть настоящая свобода? Она в Иисусе. Она состоит в том, что грех уже не царь нашей жизни, а царь нашей жизни – Господь. В этом состоит наша сегодняшняя тема. Об этом мы говорили. И на сегодня у нас все. Я желаю вам, чтобы в вашей жизни царствовал Бог, чтобы вы, познавшие истину Иисуса Христа, ходили в этой истине. Это абсолютная истина, это абсолютная свобода. Свобода от власти греха. Хотя мы и грешим, но есть одно «но». Грех больше не царствует в нашей жизни, потому что наша жизнь принадлежит Господу. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала, благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию христианскую музыкальную программу. И хотел бы я начать эту программу с стихотворения. Автор подписался только двумя буквами F и S. Но это не столь важно, а важна суть стихотворения. Стихотворение называется «Приливы и отливы». Во всем, решительно во всем, не сразу, постепенно, мы узнаем, мы признаем Создателя Вселенной. Весь мир от звезд до колоска Он движет и колышет, и мне в падении леска гул мироздания слышен. И схлынет свет, сойдет на нет, в безмолвии теряясь. Но вспять волна ушла, и свет нахлынул, повторяясь. Несет он радостную весть, что жизнь неодолима, что смерти нет, а только есть приливы и отливы.

0: И песню, которую я предлагаю вам послушать, исполнит Виктор Клименко. Песня называется «Белый всадник».
1: Скоро мне откроет небо там, где никогда я не был. Всадник на коне. Вот у него как планы блеск, как диадемы славен. Чудный царь царей.

Вы слушаете радиостанцию WMNB города Сакраменто. В Сакраменто прекрасный солнечный день. И, наверное, многие наши радиослушатели находятся в парках и на берегу речек, озер. И, уважаемые радиослушатели, тот, кто имеет наши приемники, помните, что многие люди в Сакраменто не знают о том, что существует это радио. Но не то, что они не знают, они не понимают вообще то, что делает радио, то, что оно дает возможность слушать Слово Господне, и то, что это радио старается прославлять Бога. И поэтому вам, уважаемые радиослушатели, я предлагаю выйти, может быть, даже на улицы, там, где сидят ваши, может быть, соседи или друзья, и чтобы все вместе вы могли слушать радио WMNB. А следующую песню, которую я хочу вам предложить, это песня, я не знаю, как назвать это, премьера, не премьера, но кассету, которую я сейчас имею, имею только пока, ну, может быть, я второй после автора. Вот, это кассета Андрея Бекишева. И песню, которую он сейчас споет, называется «Добрые руки». И, наверное, все знают эти руки, которые хранят нас и которые дают нам силу. Эта сила, конечно, во Христе. Ведь имеющий Христа в сердце имеет эту силу, силу преодолевать все трудности и страхи. В жизни христианина могут встретиться такие тупики, из которых, казалось бы, нет и не может быть выхода. Но это только кажущиеся Голиафы. На самом же деле, со Христом не существует безвыходных положений. В таких случаях надо смотреть не на трудности, а на Христа. И Он совершит великое. Вот рассказывают, как в морском бою американский адмирал Нельсон оказался окруженным врагом, и в это время он потерял в бою глаз. Ему подали подзорную трубу, и, подставив ее к большому глазу, тот, который не видел, он сказал: «Я не вижу врага». И тут же, смелым маневром, он направил эскадрон на прорыв и вышел победителем. Это говорит о том, что уповающий человек, который чувствует силу в себе, и не только в себе, а силу, то, что дает ему Христос, силу быть победителем. И вот я предлагаю вашему вниманию песню Андрея Бекишева «Добрые руки», которые все мы знаем и которые ведут нас в этой жизни через все трудности.

И следующая песня, которую я предлагаю вам послушать, также будет исполнена Андреем Бекишем. Эти песни поются не только Андреем, а также его жена Инна вместе поет с ним. Итак, я предлагаю вам, вашему вниманию, послушать песню «Отчизна» в исполнении Андрея и Инны Бекишевых.

В эфире радиостанция WMNB города Сакраменто. Вы слушаете песни в исполнении Андрея и Инны Бекишевых.

Время нашей музыкальной передачи подошло к концу. И на прощание я хотел бы, уважаемый радиослушатель, оставить несколько стихов. «Мы повергаем моления наши перед Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». Это написано Деяния, 9 глава, 18 стих. И следующий стих, который я хочу вам также пожелать, это написано в Римлянах, 5 глава, 1 стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Я думаю, не стоит ничего добавлять из того, что я прочитал. Здесь все сказано конкретно и хорошо. И еще я хотел бы сказать о том, что вы слушали программу сегодня, христианскую музыкальную программу, и для вас пели сегодня Виктор Клименко, а также Андрей и Инна Бекишева. Эта кассета вышла только недавно, и я думаю, многие из вас скоро будут ее иметь. Вот, по всем вопросам и, допустим, заявкам, можно что сказать, вы звоните к нам на студию, на радио, наш телефон 375-6777. Итак, до новых встреч в эфире в христианской музыкальной программе. Вел и подготовил программу Игорь Воронов. Оставайтесь с Господом.

Помолимся Господу. Отец наш Небесный, через Сына Твоего Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе, просим Твоего благословения на всех радиослушателей и на эту радиопередачу. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. Аминь.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Почему птицам не нужны теплые носки? Случалось ли вам наблюдать, как утки на замерзшем озере толпятся вокруг полыньи? Большую часть дня они проводят на льду, и при этом, похоже, совсем не мерзнут. А неподалеку по снегу прыгают воробьи. Наверняка каждый из вас, притоптывая на морозце, задумывался, как эта птица обходится без ботинок и теплых носков. Если бы мы с вами вздумали побегать по льду босиком, то в лучшем случае результатом стало бы обморожение, а в худшем – переохлаждение организма и прямая угроза жизни. У птиц же имеется система артерий, по которым проходит вся кровь, поступающая в ноги. Эти артерии переплетаются с венами, по которым кровь поднимается от ног обратно к телу. Когда кровь поступает в эту систему, называемую чудесная сеть, температура ее равна 40 градусов по Цельсию. Когда же она возвращается обратно, всего 3 градуса. Теплая кровь, проходя по чудесной сети, разогревает поднимающуюся от ног холодную кровь, и в тело она поступает уже потеплевшей. Благодаря этому птица теряет очень мало тепла. Вот почему зимой в морозы ноги птицы никогда не мерзнут. Мы видим, как мудро устроен организм птицы. Если бы птицы эволюционировали, они замерзли и вымерли бы задолго до того, как у них развился бы этот спасительный механизм. Вывод из этого можно сделать только один. Все сущее создано Творцом, и Он печется о своих созданиях, включая и нас с вами.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капли росы». Мы посвящаем эти беседы последовательному изучению книг Священного Писания. С Божьей помощью продолжим изучение послания апостола Павла к Ефесянам. Откройте послание Ефесянам, вторую главу, прочтем стих 19. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Дорогие друзья, не каждый знает, что значит быть странником и пришельцем в чужой стране. Чужие люди, чужой язык, чужие непривычные обычаи. Прошлая мировая война породила много иммигрантов, и они хорошо знают, что такое чужестранец. Некто сказал так: в чужой стране иноземцу трудно бывает только первых 25 лет, а потом все идет как по маслу. Так оно и есть. Нужны годы, чтобы освоить чужой язык, язык чужой страны, чтобы привыкнуть к ее обычаям. Апостол Павел не раз подчеркивал, как и апостол Петр подчеркивал, что все мы странники и пришельцы на этой земле, и все мы по своей греховной природе богопротивники, чуждые законов обетования. В сегодняшнем тексте апостол Павел подчеркивает, что теперь тот, кто во Христе, уже не чужой. Кто во Христе, тот не пришелец, но согражданин святым и свой Богу. Что это значит? Это значит, что через кровь Иисуса Христа верующий получает усыновление от Бога, и это вводит его в семью детей Божьих, в семью его святых. Верующие становятся гражданами небесной страны. И, по сути дела, верующие имеют два гражданства. Гражданство страны, где они живут, временное гражданство, а также имеют небесное, вечное гражданство. В японском переводе Нового Завета стих в Евангелии от Иоанна, 3 глава и 3 стих, переведен так: «Если кто не родится свыше, не может войти в Божью страну». По-русски в Царство Небесное. Божья страна – берег чудесный и святой, куда стремится душа верующего. Это достояние каждой искупленной души. В Древнем Риме не все жители имели право гражданства. Многие были пришельцами, чужестранцами. И в наших церквах есть так называемые пришельцы, которым нравятся обычаи, нравятся нравы верующих, и нравится иметь среди них друзей, родных, но сами они не стараются принять небесное гражданство. Они являются странниками и пришельцами не в Царстве Небесном, а в мире. Впрочем, для этого мира они свои. В Царстве Небесном существует полное единение язычников со святыми Израиля. Через подвиг Христа и язычники являются теперь полноправными гражданами Царства Небесного. В послании Галатам, 3 глава, в стихи с 26 по 28, читаем такие слова: «Ибо все вы, сыны Божии, по вере у Иисуса Христа, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Здесь перед нами восстает вопрос: какова же отличительная черта детей Божьих? Отличительная черта граждан Царства Небесного, ответ мы находим в первом послании Иоанна, в 3 главе, стих 10. 1 Иоанна, 3 глава, стих 10. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Друзья мои, так говорит Священное Писание. Ответ простой и ясный. Здесь мы имеем ключ, который открывает вход к пониманию большого вопроса. А кто же истинные дети Божии? Какая религия спасает? Какая религия правильная? Принадлежность к той или иной деноминации не спасает человека, если человек не любит брата своего, если человек не делает правду. Уже приведенный стих является своего рода эталоном меры. Кто мы? Дополнение к этой характеристике детей Божьих есть другая. Ее находим в Деяниях апостолов, 20 главе, стих 7. «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба...» О чем это говорит? О том, что дети Божьи собираются для воспоминания страданий и смерти Учителя и Искупителя Иисуса Христа. В Деяниях апостолов во 2 главе, в стихах 41-42, читаем еще так. «Итак, охотно принявшие слово его», то есть слово апостола Петра, «крестились, и они постоянно пребывали в учении апостолов, общении и преломлении хлеба и в молитвах». Друг, радиослушатель, одно следует помнить всем нам, и вам в том числе. Формальная принадлежность к церкви никогда никого не спасала и спасти не может. Чтобы быть гражданином Царства Небесного, надо иметь его паспорт. А паспорт Царства Небесного – это любовь и правда. Да поможет Господь тем, кто еще не стал гражданином Его Царства, да поможет Господь принять гражданство небесное, а это достигается через принятие Иисуса Христа. Дорогие друзья, радиослушатели, вы слушали радиобеседу «Капля росы». Слушайте нас в следующую радиопередачу. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: В Сиэтле 2 часа утра.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Предлагаем вам послушать записи и чтения газеты «Забытый алтарь».
2: Христианский телетайп. Египетская армия обвиняет в нападении коптов. Египетская армия, которую многие обвиняют в убийстве 28 христиан во время кровопролития в Каире 9 октября, отказывается выпустить на свободу 34 коптов, задержанных в тот день. Среди них есть подростки младше 16 лет. Некоторые задержаны и ранены. По мнению священника Рафика Грейхи, пресс-секретаря католической церкви Египта, любой суд над коптами, которых военные пытаются обвинить в нападении на представителей сил безопасности, станет абсурдом. Военные не могут судить гражданских, особенно если они сами являются одной из сторон в процессе. Клирик надеется, что после выборов 26 ноября военные передадут власть законно избранному руководству страны. Напомним, что мирная демонстрация коптов в Каире 9 октября закончилась кровопролитием. Вскоре после ее начала неизвестные открыли стрельбу, что послужило поводом для ответного огня со стороны военных. Некоторые очевидцы утверждают, что солдаты стреляли в демонстрантов и давили их военной техникой. Египетская армия отрицает свою вину в произошедшем, обвиняя в случившемся группы экстремистов, которые втерлись в ряды демонстрантов. Военные также обвиняют коптских лидеров в подстрекательстве толпы против сил безопасности. Картине более 100 лет. В запасниках Новочеркасского музея случайно обнаружили картину Николая Ге «Распятие». Ей более 100 лет. Сейчас с полотном работают искусствоведы Третьяковской галереи. Невероятно, но в Черкасском музее, собравшем уникальную коллекцию произведений искусства, никогда не было и сегодня нет художественного музея. И поэтому даже специалисты не знают о хранящихся в городе сокровищах. Так и случилось с картиной «Распятие» Николая Ге. Об этой картине в Третьяковке узнали случайно, обнаружив в архиве художника Чернышова письмо директора музея истории Донского казачества от 1961 года, где говорится, что в музее с 20-х годов хранится картина «Распятие» Николая Ге. Искусствовед Татьяна Карпова связалась с новочеркасскими коллегами с просьбой прислать макрофотографии деталей картины, подписи, оборотной стороны холста и рамы, полагая, что, возможно, обнаружилась та самая картина, о которой художник писал Льву Николаевичу Толстому. Работа исследователей продолжится и в Москве. Предстоит еще рентгенография полотна, а параллельно историки Новочеркасского музея ведут свой поиск. Поскольку о том, как туда попала картина, пережившая за 100 с лишним лет и революцию, и войны, и сохранившая вместе с собственной рамой, в музее пока ничего не известно. Перепись христианского населения Египта. Патриарх Коптской церкви Шенуда III предложил провести перепись христианского населения Египта. По мнению коптского духовного лидера, статистические данные о численности христиан в стране далеки от реальности. И в переписи должны принять участие не только копты, но и представители других христианских религиозных общин, сообщает Седмица.ру. Для проведения переписи в отдельных коптских епархиях будут созданы специальные комитеты. Данные переписи будут представлены египетскому правительству. Существующие данные о численности христиан в Египте разительно отличаются друг от друга. Статистика правительства Хосни Мурабака утверждала, что в Египте проживают лишь 3,3 миллиона христиан, около 4% от 80-миллионного населения страны. Но по данным патриарха Шенуды III от 2008 года, только Коптская церковь насчитывает не менее 12 миллионов прихожан. Американское исследование 2009 года насчитало в Египте 5% христиан. По неофициальным данным, собранным Коптской церковью в сотрудничестве с другими христианскими общинами, в стране проживает 17 миллионов христиан, что составляет 20%. Принуждают стать мусульманином. Власти Ирана оказывают давление на протестантского пастора Юсефа Надархани, приговоренного к смерти за переход к христианству, сообщает 8 ноября news.com. По информации католик World News, Fox News и Иерусалим Пост, тюремные власти принуждают его вернуться в ислам. Еще находясь под следствием, Надархани отказался от предложенной ему возможности отречься от христианства и ценой возвращения в ислам сохранить себе жизнь. В результате пастор был обвинен в вероотступничестве, которое в Исламской Республике Иран приравнено к государственной измене. Иранские судебные власти обратились к аятолле Али Хаменеи, как верховному религиозному лидеру Ирана, с просьбой принять окончательное решение по вопросу о судьбе пастора. Молельные комнаты. Принятый в Казахстане закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях не предусматривает закрытие молельных комнат при исправительных учреждениях, заявил замглавы комитета уголовно-исполнительной системы Ескали Саматов. Об этом сообщает Интерфакс Религия. Согласно пункту 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях, богослужения, религиозные обряды и церемонии беспрепятственно проводятся в культовых зданиях, сооружениях и на отведенной им территории, говорится в ответе Исаматова. Пункт 4 статьи 7 нового закона предусматривает, что к лицам, находящимся в местах заключения, по их просьбе или по просьбе их родственников приглашаются священнослужители зарегистрированных религиозных организаций. Ранее замглавы Госагентства по делам религий Марат Азельханов сообщал, что все культовые сооружения, в том числе молельные комнаты и тому подобное в исправительных учреждениях и в местах лишения свободы граждан, должны прекратить свое функционирование, и они будут прекращены. Раздел ведет Катерина Гертель.
3: Международная газета об Израиле накануне. Господь и его народ. Случалось лечь готовые костьми за блеск слепящей ценности фальшивых, от Бога отворачивались мы, но только не Господь от нас, строптивых. Казалось, все, доверие лимит исчерпан, и не будет нам прощения. Вот-вот, казалось, голос прогремит, окончилось мое долготерпение. Но каждый раз нам, все грехи списав, грядущий свет в людских сердцах лелея, порой от нас же нас Господь спасал, что, если честно, во сто крат труднее. Из плена вышло через Холокост, прошло Всевышним избранное племя, чтоб все-таки подняться в полный рост ему, уже бессмертному, как время, и распахнуть волнующую даль, понятную пророкам и невеждам, отлив свою вселенскую печать в божественный щемящий свет надежды. Юрий Каминский. Специально для накануне. Праздник света. Иерусалим. Мусульманский квартал старого города. На улице, ведущей от дамасских ворот к стене плача, как всегда, многолюдно. Я подхожу с группой туристов к третьей остановке скорбного пути Христа и знаю, что сейчас кто-нибудь обязательно задаст традиционный вопрос. Действительно, женщина из России обращается ко мне. «Что это за интересный дом с израильским флагом и странным канделябром с 9 свечами на крыше?» Отвечаю, что привлекательное здание когда-то приобрел бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, тем самым застолбив еврейскую собственность в самом сердце мусульманского квартала. А светильник вовсе не диковинный. Он отличается от традиционного семисвечника миноры, потому что связан с историей Маковейских войн и праздником освящения, обновления Ханука. Об этих событиях нам в основном известно из трех источников: неканонической, первой Маковейской книги, иудейских древностей, Иосифа Флавия и Талмуда, около 200-й год до рождения Христа. И идею завоевали сирийские правители Селевкиды, породившие такую отвратительную личность, как Антиох Елифан. Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом и чтобы каждый оставил свой закон. И согласились все народы по слову царя. И многие из Израиля приняли идолослужение его и принесли жертвы идолам и осквернили субботу. Первая Маковейская, 1.41.43. Сирийский тиран хотел объединить подвластные народы в одну дружную семью. По его рассуждению, у всех будет одна религия, одни интересы, одни боги. Только боги-то греческие. Большинство народов без особых проблем перешло от Ваалов и Астарт к Зевсам и Афинам. Но каково Израилю? Вновь нарушить заповедь «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Тем не менее, многие евреи раболепно последовали приказу царя. Надзиратели Антиоха и примкнувшие к ним иудеи осквернили храм, убивали непокорных, в том числе женщин и детей. В Иерусалиме полыхали пожары. Из-за народных волнений Антиох был вынужден увеличить воинский гарнизон, который расположился в крепости Акра. Она могла находиться на месте, построенной позднее Иродом крепости Антония или на холме Офел у южной стены Храмовой горы, где сохранились остатки крепостных сооружений. Против Антиоха поднялось восстание во главе со священником из Модина Матафией Хасминеем и его сыновьями. В период 167-164 годов до рождения Христа они одержали целый ряд крупных побед над врагами, в результате чего Иудея вновь обрела независимость. Руководители восстания прозвали Маковеями, Макабим, производное от слова «молот». Но есть и другое объяснение на основе стиха из книги «Исход 15.11». «Кто, как ты, Господи, между богами?» Начальные буквы ивритских слов этого выражения «М», «К», «Б», «И», отсюда и «Макабим». В 164 году до рождения Христа было возобновлено служение в храме, чему предшествовало чудо Хануки. Ворвавшиеся в святилище войска Антиоха Эпифана осквернили весь имевшийся в храме запас елея. После победы Хасманеев там найден был единственный кувшин с елеем, с печатью первосвященника на нем. Елея этого доставало бы на один день. Произошло чудо. Разлитый по лампадам елей продолжал гореть в продолжение 8 дней. С тех пор установлено было празднование 8 дней обновления Хануки, Талмудский трактат Шаббат 21. По этой причине и решили, что символом Хануки должен стать нестандартный светильник с 9 свечами. Почему 9, а не 8? Особая свеча называется шамаш, служебная. Она зажигается первой, а затем от нее зажигают остальные свечи. В первый день праздника горит 1 свеча, во второй – 2 и так далее. Нетрудно сосчитать, что для всего 8-дневного периода понадобится 44 свечи. 20 с лишним лет тому назад, в начале зимы, я совершил алию, приехал в Израиль на постоянное место жительства. В аэропорту Бен-Гурион тогда скопилось огромное число репатриантов, долгие часы ожидавших оформления документов у медлительных чиновников. Нам торжественно вручали набор с ханукальными свечками. Мало кто из нас знал тогда, что это такое, и удивлялись непонятному подарку. Оказалось, что министерство абсорбиции, возглавляемое ортодоксальным раввином, решило таким образом приобщить русских евреев к иудаизму. Для меня Ханука связана со счастливыми детскими воспоминаниями и обычаем европейских евреев, называемым на идише «ханикегельд» – «ханукальные деньги». В дни праздника родители водили малолетних детей по всем родственникам, и те клали в специальные мешочки, висевшие у нас на груди, различные денежные знаки. Затем на эти средства покупали детям подарки. В общем, было от чего радоваться. Вероятно, этот обычай связан с тем, что Ханука часто совпадает с Рождеством, когда в христианских семьях принято дарить подарки. В Израиле во время Хануки в любой пекарне или продовольственном магазине можно купить печенье-пончики с вареньем, суфганьет. Другая съедобная традиция – жарить на оливковом масле картофельные оладьи, латкес. Масло напоминает о ханукальном елее. Дети развлекаются тем, что крутят необычайный волчок – севивон, на четырех сторонах которого нарисованы первые буквы ивритских слов «Нес гадоль хая шам» – «Чудо великое было там». Пончики и оладьи своей формой и цветом похожи на солнце – источник света для нашей планеты. Но солнце всего лишь одна из многочисленных звезд, созданных Господом. Он сотворил свет, Он распоряжается светом, Он дарит свет. Издавна Хануку называют праздником Божьего света. Иудеи так радовались явившейся теперь вновь возможности вернуться к своим прежним обычаям и внезапному случаю после продолжительного времени опять предаваться истинному богопочитанию, что они условились на будущее время всегда праздновать день восстановления храма восьмидневным празднеством. С тех пор по настоящее время мы празднуем этот праздник под именем «Празднество света», вероятно, потому, что в этот день явилось нам против всякого

0: отделил их раз и навсегда, чтобы показать всем людям, к чему они должны стремиться и чего избегать. В книге Исаии мы можем прочесть одну из важнейших характеристик Мессии.
1: «Льна курящегося не угасит».
0: Исаия 42:3. Курящийся лен — фитиль свечи, который делали тогда из этого растения. Господь поддержит угасающий фитиль, вдохнет в него новый свет, даст ему новые силы. Нужно только встать на путь истины, доверить свое сердце Христу. Мы иногда говорим о том или ином человеке. Ему все видится в темном свете. Почему? Да потому что этот человек загнал себя во тьму и не желает видеть света. Если он встречает радостные лица, то ему становится не по себе. Он готов съязвить по поводу такого сияющего лица и тем самым успокоить себя. Дескать, на самом деле все люди темные и злые, а улыбка на их лицах не светлое озарение, а всего лишь маска. Такая позиция неприемлема для верующего человека. Мы не имеем права ограничить доступ света в наши сердца, в наши дома. Мы должны сами источать свет, отделять его от тьмы, рассекать им мрак в душах неверующих людей. Для этого Господь озаряет нас своим светом. О празднике Хануки есть свидетельство в Новом Завете.
1: «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом».
0: Иоанна 10:22-23. Притвор Соломонов – крытая галерея внешнего двора храма. Там всегда было многолюдно, а в праздничные дни особенно. В декабрьские дни дожди – не редкость в Иерусалиме. В галерее можно было укрыться в ненастную погоду. Иисус использовал праздник Хануки, чтобы обратиться к народу Израиля с благовестием, чтобы поведать им великую истину.
1: «Я и Отец одно».
0: Иоанна 10:30. Увы, реакция иудеев была агрессивной. Они пребывали во тьме, не желая сделать шаг к свету, потому взяли в руки камни. Ханука во времена Маковейских войн символизировала духовное возрождение народа, что послужило толчком к настоящему расцвету. На протяжении 100 лет Иудея была независимым государством. Однако распри, междоусобицы, насаждение иноземной культуры привели к тому, что в 63 году до рождения Христа страну посетил римский полководец Помпей и фактически превратил ее в колонию. Десятилетия спустя фарисейские школы нагромождением человеческих заповедей привели к угасанию фитиля. Но Господь озарил мир новым заветом, чтобы вера в Него засияла новым светом, светом любви и милости.
1: «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“».
0: Иоанна 8:12. Божий противник через сирийского царя пытался вергнуть Израиль в темноту, заставить народ спотыкаться и окончательно пасть. Но свет от Господа рассек эту темноту лучом Хануки, восьмидневным горением храмового светильника. Так и мы с вами должны полностью довериться Христу, чтобы не спотыкаться и не падать, чтобы принять Его свет и самим стать светом миру, чтобы светить людям своими добрыми делами и свидетельствовать им о Христе, чтобы бережно хранить этот свет всю свою жизнь. Леонид Банчик, Израиль.
2: Привет, земля родная! Тамара Каширина, Россия. Окончание. И вот однажды Самуил робко постучал в двери небольшого уютного здания, и через несколько месяцев оно стало для него родным. Он удивлялся, как это раньше

0: сюда не зашел. Это же рядом, под боком. Как мог спокойно и безмятежно жить без этих содержательных проповедей Слова Божьего? О чем он только думал? Как умудрялся обходиться без знания библейского учения, без поклонения Богу и Его возлюбленному Сыну Иисусу Христу, Спасителю мира? А сколько еще таких несчастных людей, которые ничего не знают о Боге, прозябают в неверии? Как же они могут жить без общения с тем, кто их создал, кто приготовил для них вечный дом на небесах? К сожалению, Самуил убедился, проповедуя Слово Божие, что еще многие люди и не хотят ничего знать об этом. А зачем? Им и так неплохо живется на белом свете, а потом видно будет. Как жаль! И как хочется достучаться до этих каменных сердец, радея о них же, об их неповторимом счастье, мимо которого они проходят так равнодушно. А его народ, Израиль, он ведь в большинстве своем тоже не просвещен. Об искупительной жертве Иисуса Христа он все же ждет того, кто уже был давно распят и отвержен. Но Господь Бог продолжает любить каждого своего избранника, ждет его в свои отцовские объятия. Некогда Иисус Христос сказал своим ученикам: «Идите в первую очередь к погибшим овцам дома Израилева». А вот он-то, Самуил, должен, нет, просто обязан напомнить своему народу, что Мессия уже приходил, уже совершил их искупление. И Господь Бог чрезвычайно заинтересован в покаянии всех израильтян, в принятии ими жертвы Иисуса Христа. Он, Бог, ждет их с нетерпением, в какой бы стране они ни жили. Ждет, чтобы они приняли Иисуса Христа своим единственным Спасителем. Самуил понял, он должен в первую очередь стать проповедником среди своего народа. Он непременно поедет в Израиль. Именно там его место. И начал собирать чемоданы. О продаже квартиры он уже договорился. Позвонил Давиду в Израиль. Попросил подыскать для своей семьи какое-нибудь сносное и недорогое жилье. На первое время. Дальше видно будет, как и куда повернется жизнь по воле Божьей. Однако жена внезапно запротестовала. «Что выдумал-то? Ни с кем не посоветовался». И такой вдруг неожиданный поворот событий в их спокойном, упорядоченном существовании. Шутка сказать, переехать из одной страны в совсем другую. «Да, кстати, зачем?» Здесь устоявшаяся размеренная жизнь. Все уже приобретено, благоустроено. А там, что там-то нас ожидает? Начинать жизнь сначала, с нуля? В наши-то годы не поздновато? Дети все уже взрослые, самостоятельные, определившие свои жизненные приоритеты. Они тоже решили не уезжать. От добра добра не ищут. Им и здесь прекрасно и комфортно живется. Зачем им земля обетованная? Такая далекая и не совсем понятная. Они здешние, им тут хорошо. Никуда они не поедут, с места даже не тронутся. Там и без них обойдутся. Вот так сюрприз. Самуил был чрезвычайно удивлен. Не мог себе даже представить на минуту, что семья окажет ему такое упорное противодействие. Особенностью его семьи была крепкая дружба, всегда доверительные отношения друг с другом. Уважение, чуткость и внимательность являлись замечательными чертами характера каждого члена семьи. И вдруг полное недоверие, недовольство, даже враждебность обозначились по отношению к нему, главе семьи. Самуил понял свою главную ошибку. Он в последнее время почти не общался с семьей, не делился с ними своими мыслями, не обсуждал с ними свои жизненные планы, не объяснял содержание Библии, которую читал постоянно, делая в ней свои пометки, выписывал себе в тетрадку особо важные, с его точки зрения, библейские места, несущие весьма существенную смысловую нагрузку. А с членами семьи разговаривал редко и таким образом несколько обособлился от всех. Жил как бы своей, отличной от них, жизнью и интересами. И вот плачевный результат. Он и только он – виновник этих отношений в семье. Самуил забеспокоился. Нехорошо все это. Надо будет собрать всю семью в субботу вечером, извиниться и поговорить. Сердечно, убедительно, обстоятельно. По душам. Разъяснить им свою позицию. Рассказать о своих планах на будущее. Объяснить важность своих намерений. Так будет правильно и справедливо. Иначе между ним и семьей будет стоять образовавшаяся стена непонимания. И в результате можно потерять не только доверие, но лишиться и самой семьи, которая ему бесконечно дорога. Разговор оказался непростым, но извинения были приняты. Дружеские отношения восстановлены. Доверие семьи к нему вернулось. Противоречия все разрешены. Всеобщее согласие достигнуто. У Самуила отлегло от сердца. Он сразу же возблагодарил Господа, что он всем дал мудрости понять сложившуюся ситуацию, друг друга простить, а также обдумать все варианты о местожительстве и выбрать Израиль. Но самым радостным моментом для Самуила было общение членов семьи, разобраться и постараться вникнуть и оценить его выбор именно христианской веры. Понятый с семьёю и успокоившийся Самуил чувствовал себя бесконечно счастливым человеком. Теперь каждый вечер после ужина все собирались в самой большой комнате за длинным раскладным столом. И разбор библейского учения с каждым днем становился для них все более насущной потребностью, самым главным жизненным интересом. После прочитанного места Священного Писания и краткого его объяснения разворачивалась самая настоящая дискуссия по теме. Вначале Самуил был рад и чрезвычайно доволен, что они неравнодушны к написанному в Библии и хотят докопаться до истины, правильно понять и разобраться в сути затронутого вопроса. Но он также отчетливо видел, как постепенно их мнения начинают диаметрально и непримиримо расходиться. Возникли весьма существенные разногласия, а на их почве ожесточенные споры. Образовались непримиримые противоборствующие стороны. В семье снова назревал раскол. Самуил видел разрешение противоречий только в одном – в посещении церкви. Непременно нужно бывать на богослужениях всей семьей, внимательно слушать проповеди и обогащаться знаниями библейского учения, а также посещать занятия по разбору Слова Божьего, на которых опытные братья квалифицированно объяснят все то, что непонятно. Самуил считал чрезвычайно важным, чтобы каждый член семьи смог абсолютно правильно понять и принять прочитанное, взять его на вооружение. Но оказалось, добиться согласия всех, решиться на такой шаг было отнюдь непростым делом. Снова мнения разошлись. Это еще зачем? Они ведь образованные люди и вполне могут сами. Страсти разгорелись с новой силой. Самуил горячо молился. и Господь помог. Какая же была радость у Самуила, когда по прошествию полугода он стал свидетелем покаяния и крещения своих домочадцев. Вскоре разрешился и вопрос о переезде в Израиль, без драматизма, окончательно и бесповоротно. Самолет медленно снижал высоту. Город их теперешнего приюта здесь, на земле, сверкал морем огней. Все не отрывали взгляда от иллюминаторов. Они вступают в новую жизнь. Господь дал им свое благоволение на переезд в землю, в которую Он некогда призвал их патриарха Авраама. И он, оставив цивилизованный Ур, благоустроенный дом и быт, переселился сюда, в тогда малозаселенное место, и стал жить, как кочевник в шалаше, чтобы исполнить волю Божию, поселиться на этой земле, которую Бог дал ему и его потомкам. Теперь они, его потомки, расскажут своему народу о великой любви Божьей и о спасении вечном через веру в искупительную жертву Иисуса Христа. Да благословит их в этом важном деле Господь Бог. Тамара Каширина, Россия. Мир потрясают ужасы, как прежде. Страданий много, горести и слез. Но Бог нам дал блаженную надежду в одном чудесном имени – Христос. Николай Водневский. Святая земля и статистика. В Израиле проживает 7 797 400 граждан, из которых 5 874 300 евреи, 1 600 100 арабы и еще 323 000 представители других национальностей. Такие данные опубликовала в канун праздника Рош-Хашана, Новый год по еврейскому летоисчислению, Центральное статистическое бюро Израиля. Согласно обнародованной информации, в Израиле также официально зарегистрированы 217 тысяч иностранных рабочих. Однако точное их количество, как подчеркивает ЦСБ, установить крайне сложно. В 5571 году, по еврейскому летоисчислению, население Израиля составляло 7 645 тысяч человек, а в 5570 году 7 465 500. Начиная с января 2010 года, еврейское население страны увеличилось на 1,7%, а арабское – на 2,5%. Прирост представителей прочих национальностей составил 1,7%. При этом христиан стало больше – на 0,9%. Мусульман – на 2,7%, друзов на 1,8%. В 2010 году в Израиле родилось 166 225 младенцев, что на 3,2% больше, чем в 2009 году. В среднем на каждую мать в Израиле приходится 3,3 ребенка, годом ранее 2,96. Средний возраст роженицы составляет в еврейском секторе 28,1, а в арабском 23,8 года. В 2010 году 64,4% израильтян в возрасте 25 по 29 лет не состояли в браке. Среди израильтянок этот показатель равен 45,5%. Количество детей в возрасте до 14 лет за этот период составляло 28%. В среднем в западном мире 17%. А количество граждан в возрасте 65 лет и старше 10%. В западном мире 15%. В 2010 году Израиль принял 16633 репатрианта, на 14% больше, чем к сентябрю 2009 года. По-прежнему больше всего репатриантов прибывает из России – 3404. Далее идут США – 2530, Франция – 1775, Украина – 1752, Эфиопия – 1655. Самую большую этническую группу в Израиле составляют выходцы из Европы и Америки – 2,2 миллиона, или 36% всего еврейского населения страны. Евреев-уроженцев Израиля насчитали 37,7%. Выходцев из стран Африки – 14,7%. Менее всего в Израиле выходцев из азиатских стран – 697 тысяч, или 11,4% неарабского населения страны. Ключ к капкану.
1: Где Дух Господень, там свобода.
0: 2 Коринфянам 3:17. Чему я радуюсь в тюрьме?
1: Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям.
0: Луки 2 глава 10 стих. День Рождества велик и славен. Наш неизменный, вечный Бог. Ему сегодня предоставим не бедный, темный уголок, но нашу жизнь и все желания, все дни, все годы, все дела. Тебе, Спаситель, все признания, тебе, Христос, сердец хвала. Я благодарен Богу, который даровал мне новое рождение и Божью семью. Он стал мне отцом, а все верующие – братьями и сестрами во Христе. Сила общения во Христе велика, тем более, что ее суть – любовь. Любовь к другим людям – это то, во что многим, окружающим меня, трудно поверить. Среди христиан встречаешь людей разного происхождения, возраста. Раскрываются новые глубины дружбы и взаимного духовного обогащения. Конечно, многие думают, чему, казалось бы, можно радоваться в тюрьме, но источник моей радости не иссякает. В Господе можно радоваться истинной радостью, независимой от обстоятельств. Когда я осознал свою греховность и пришел с молитвой покаяния ко Христу и верой принял прощение грехов, то понял, какая это радость. И хоть прошло с тех пор почти 20 лет, эта радость до сих пор живет в моем сердце. Желаю вам, всем читателям, Божьей любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия и веры. Здоровья вам, семейного благополучия, успехов в труде и служении, добра, счастья вашим детям. И да будет все у вас во славу Божию. С Господом всегда и везде хорошо.
1: Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами.
0: 2 Коринфянам 13:11. Спасибо тебе, Иисус, что ты родился и продолжаешь рождаться в наших сердцах. Владимир Настасович, тюрьма, Вологодская область, Россия. Не майся, не плачь, не грусти, душа моя в мире у Бога. Не все отпылили пути твои перед Господом Богом. Не все еще версты дорог остались в судьбе за спиною. И верен Господь твой и Бог, хотя даже время земное лукаво в течение лет и лживо в стремлении мгновений. Господь, твоя правда и свет, и Он глубиной откровений, высокая мудрость твоя, и Он же твое утешение, хотя посреди бытия сейчас на пути совершения. Долиною плача идешь, ты словно по краю могилы, но ты непременно найдешь источники жизни и силы. Увидев сквозь пелены слез колодцы живительной влаги, поскольку Господь твой, Христос, вовеки печется о благе, незримое что-то верша в деянии спасения от ада, утешься же Богом, душа, не надо печали, не надо. Андрей Смехов, тюрьма, Мордовия, Россия. Мамы в неволе. Растут малыши за колючкой. В августовском номере за этот год были опубликованы коротенькие письма двух молодых матерей, родивших своих сыновей в тюрьме. Надя и Наташа написали нам еще раз. Посадили, вышла, посадили. Наш дом ребенка – это маленький цветущий оазис среди пустыни неволи. Переступая его порог, хоть на короткое-то время забываешь, что ты в тюрьме. Просторная детская площадка с песочницей и качелями, вокруг красивые и ухоженные клумбы с розами. Опять стройных, могучих елей охраняют тишину и спокойствие детских спален. Само здание построено по швейцарскому проекту и разбито на два крыла. Младшая группа – от рождения до годика, и старшая группа – от годика до 3 лет. Если у мамы срок больше 3 лет, то ребенка оформляют в приют на свободе до освобождения мамы. Или же отдают ребенка бабушкам и дедушкам, если таковые имеются. К детям мы ходим 2 раза в день. В общем, выходит лишь 5 часов. Это очень мало. Здание 2-этажное. Группы находятся на 2-м этаже, и все разбито по комнатам. Игровая, раздевалка, комната гигиены, душевая, спортзал. Отдельно спальная комната, где много мягких игрушек и очень уютно. Есть методический кабинет, где детки занимаются с воспитателями, рисуют, делают поделки, где им читают книжки. Есть просторный музыкальный зал, там стоит пианино и есть разные другие музыкальные инструменты. Там дети играют, танцуют и поют. Там же проводятся утренники. Работают с нашими детьми очень квалифицированные воспитатели и медицинский персонал. Даже есть с высшим образованием. У нас 30 деток. Мамы живут отдельно, в другом отряде. Таких домов ребенка при тюрьмах у нас в Украине 2. Один в Одессе, первоходка, и второй у нас в Чернигове, повторка. Что написать о себе? Моя биография настолько насыщенная и суровая, что я боюсь. Узнав всю правду обо мне, никто и общаться со мной не станет. Но даже если и так, обиды держать не буду. Я все понимаю. Родом я из Донецкой области, из городка Селидово. Помню лихие 90-е годы, когда на Украине был беспредел. Наркотик был дешевый и доступный. И то, что в соседнем дворе живут наркоманы, знала вся улица. А таких домов было по 2-3 на каждую улицу. А улиц-то на весь городишко не больше 10. Сначала я начала колоться, потом воровать для очередной дозы наркотика. Так, молодая, шальная, я сама своими собственными руками открыла врата ада для себя здесь, на земле, совершенно не думая, чем это все закончится. Посадили первый раз, вышла. Посадили еще раз. После второго освобождения меня постигла та же участь, что и большинство наркоманов. И ныне я ВИЧ-позитивна. Сижу сейчас уже третий раз и благодарю Господа Бога, что я, будучи ВИЧ-позитивной, родила здорового ребенка. Сегодня моему Ванечке уже 2 года. С учета на ВИЧ-инфекцию нас уже сняли. Ваня у меня очень активный. Сейчас у него такой возраст, что все хочет делать сам. Я счастлива, что я мама, и очень не хочу, чтобы мой ребенок повторил мою судьбу. Очень не хочу сюда возвращаться. Хочется просто жить и воспитывать сына. Знаю, впереди у меня тернистый путь. Знаю, что после освобождения нам будет очень тяжело. Но хочется верить, что встречу людей, которые помогут мне пройти адаптационный период после освобождения, и что я никогда не вернусь сюда. Наталья Рыжая, тюрьма, Черниговская область, Украина.
2: Письма из-за колючей проволоки. Я знаю, где он обитает. Получил газету, в которой опубликовано мое письмо. Понимаю, что слаб. Мне показалось, что я давно писал это письмо в редакцию, а теперь вспомнил свое состояние во время написания того письма, и у меня потекли слезы. В том письме я просил вашей молитвенной поддержки, и теперь, будто Господь проговорил мне: «Павел, вспомни себя тогдашнего и смотри, кто ты теперь». Вспомнил я и тот день, когда впервые пришел в собрание. Вспомнил свое покаяние. Вспомнил все благословения Господа. Его утешение, поддержку, ответы на молитвы. Вспомнил свою прежнюю греховную жизнь. Ведь именно грех привел меня в такие условия, при которых я лишился не только свободы физической, а в первую очередь свободы духовной. Понял, что пока человек не примирится с Богом, он не может пользоваться свободой, и никакая свобода будет не в силах удовлетворить его. Христос сказал:
3: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Познаете истину, и истина сделает вас свободными».
2: Иоанна 8:36-32. Всегда помню слова Паскаля, когда-то прочитанные мной: «Познание Бога без познания своей греховности приведет к гордости». Познание своей греховности без познания Бога приведет к отчаянию. При познании Иисуса Христа мы выходим на верный путь, так как в Нем познаем и Бога, и свою греховность. Удивительно и парадоксально, что истинную свободу я обрел в местах лишения свободы. Сколько таких, как я, обрели ее, и, даст Бог, еще обретут. Кто-то после освобождения забудет об этой свободе и оставит свою веру. Кто-то пойдет с Господом по жизни дальше, благовествуя Евангелие. Все покажет время. За эти несколько лет я заметил, насколько изменилось мое сердце и как поменялось оно у тех, кто рядом со мной. Недавно я и 6 моих братьев по вере заключили завет с Господом здесь, в колонии. По милости Божией нам преподали водное крещение. Это произошло 6 августа 2011 года. Хочу при помощи вашей газеты поблагодарить всех пастырей, которые несут служение в местах лишения свободы, которые, жертвуя своим временем и средствами, приезжают к нам в колонию. Через этих людей Господь явил многое для нас и словом, и делом. Вот такие размышления Господь положил мне на сердце после того, как прочитал я свое забытое письмо в газету. Спасибо вам! Буду и дальше, забывая заднее, простираться вперед. Высылаю вам также стихотворение собственного сочинения, которое написал 2 года назад, во время моего духовного поиска. Устав от суеты мирской, в ночной тиши, в уединении, свой взор на звезды устремив, я думал, где найти спасение. В ту ночь мне не хотелось спать, и дождик моросил осенний. В ту ночь я Бога стал искать и задавать вопрос Вселенной. Сначала землю я спросил, она и мать, и общая могила, на ней мы вместе все живем. Не ты ль, скажи, в себе самой таишь спасительную силу? Не ты ли, Бог? Скажи мне все же, и отвечала мне земля. Не я, мой друг, не я, и все живущее на ней мне исповедовало тоже. Тогда спросил я у морей и их таинственные бездны, скажите кто-нибудь о нем, или дайте мне совет полезный. Ответ же их мне был таков. Сказали бездны мне с морями, не там ты ищешь, мы не Бог, его же ты ищи над нами. Я задавал вопрос ветрам, они повсюду проницают, быть может, что-нибудь они о том, кого ищу я, знают. Заговорила вдруг тогда со мной воздушное пространство. Ты ошибаешься, наш друг, не мы. Он, мы не постоянство. И я в отчаянии взвопил, вопрос свой к звездам направляя. Спросил и звезды, и луну, глядя на небо и рыдая. Спросил я у всего того, что плоть мою здесь обступает. Ведь вы не Бог. Куда идти? Не знаю, где он обитает. И в тот момент, в тиши ночной, услышал голос неземной. Приди ко мне и будь со мной, о человек, творец я твой. Павел Кишкис, тюрьма, Минская область, Беларусь. Пишет о Боге Ильшат. «Видит Господь сердце мое, я очень-очень благодарен вам, что получаю забытый алтарь. Благодарю вас и за брата моего, нашедшегося. Они со своей спутницей получают от вас журнал и получили посылку от Эльзы Д. Ей спасибо за ее милость. Меня очень радуют их последние письма, так как они духовного содержания». Знаю, что они тоже не одни читают «Забытый алтарь». У нас с Ильшатом есть еще братья Боря, Вадик, Ильгиз и Салават. Они в разных уголках России. О троих старших я не знаю ничего. Прошу, молитесь о них тоже, чтобы вместе порадоваться. Посылаю вам последнее письмо, адресованное мне Ильшатом и Викторией. Здравствуй, наш дорогой брат Ильдар. Пишут тебе Ильшат и Виктория. Мы получили твое письмо и 2 фотографии. Мы очень благодарны нашему Богу, Отцу Небесному, что Он нас соединил. Ильдар, мы получили посылку от Эльзы Д. из Германии. Она тебя знает. И узнала через тебя про Ильшата через газету «Забытый алтарь». Ильдар, кто она для нас доводится? Напиши нам, Ильшат. И еще радость. К нам в общину из другой зоны приехал брат Апексаид Апексалу, возрожденный христианин. Бог дал ему талант писать стихи, и он тоже читает алтарь. Он дарит вам стихи. Забытый алтарь. Он весточку несет о жизни, счастье и любви. Алтарь ты с радостью прими. Несет он много света и тепла, и прославляется через него имя Иисуса Христа. Он людям дарит радость, мир, покой душе. Через Него дела Отца освящены. Дух истины через Него работает с людьми. Не забывайте, люди, свой алтарь любви. Бог есть любовь, и им вы рождены. Ильдар Юсупов, Тюрьма, Россия.
4: В Сиэтле 3 часа утра.
5: Говорит радио «На пути».

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. В течение этого часа вы услышите две передачи. Вначале выйдет в эфир 15-минутная страничка «Чашка кофе» с ректором семинарии, которую ведет Игорь Михайлович Яремчук, ректор Ирпенской библейской семинарии в Украине. По ее окончании слушайте 45-минутную программу «Путь к счастью».
1: Я приветствую вас, дорогие друзья. Слава Богу, что мы можем быть вместе, чтобы выпить чашечку чая или чашечку кофе и немножко пообщаться. Не так давно я узнал о том, что у любителей кофе есть праздник. Это 29 сентября, Международный день кофе. И у любителей чая есть праздник. Это 15 декабря, Международный день чая. Поэтому запишите себе эти даты и обязательно отметьте эти праздники чашечкой кофе или чашечкой чая. Сейчас вы можете поставить это видео на паузу, приготовьте себе кофе или чай, не обязательно ждать праздников, и мы с вами немножко пообщаемся. Если вы уже готовы, то я прочитаю Слово Божьего из 3 послания Иоанна, из 2 стиха. Здесь записаны такие слова. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». В этом отрывке апостол Павел обращается к своему соратнику Гаю и желает ему здравия, то есть здоровья, как физического, так и духовного. Сегодня, как никогда, люди обеспокоены своим здоровьем, потому что многие болеют и многие умирают. И люди хотят знать, что необходимо делать для того, чтобы не заразиться, не заболеть и не умереть. И я хотел бы сказать, что есть более страшный вирус, чем коронавирус. Это греховирус. Если от коронавируса умирает 10-20% инфицированных больных, то от греховируса умирают все 100%. Если коронавирус ведет к физической смерти, то греховирус ведет к вечной погибели. Поэтому сегодня на основании Слова Божьего я хотел бы рассмотреть с вами 5 принципов, что необходимо делать для того, чтобы не заболеть. Все эти принципы начинаются на одну и ту же букву. На букву неправильно, на букву Н. В наших последних программах мы уже рассмотрели 50 П. Это было сделано для того, чтобы легче было запоминать эти пункты. И я думаю, что вы немножко уже подустали от буквы П, поэтому сегодня мы рассмотрим 5 принципов, которые начинаются на букву Н. Опять-таки для того, чтобы их легче было запомнить. Итак, первый принцип, первая Н, это не вступать в контакт с больными людьми. Если вы видите, что человек заболел, кашляет, у него высокая температура, то это говорит о том, что мы должны быть осторожны. Мы должны носить защитную маску, сохранять дистанцию и не вступать в близкие контакты с этим человеком. Точно так же и в духовном отношении. Если мы видим, что человек болен, духовно болен, что он заболел какой-то ересью, что он является лжеучителем, что он неправильно толкует Слово Божие, то это говорит о том, что мы должны сохранять дистанцию, не вступать в контакт с этим человеком. Апостол Павел пишет своему ученику Титу в 3 главе 10-11 стихи. Он говорит: «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден». Отвращайся, то есть не вступай с ним в контакт, держи дистанцию. И также мы читаем в первом послании Коринфянам, 15 глава, 33 стих, апостол Павел говорит: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Второй принцип, что необходимо делать для того, чтобы не заболеть. Вторая буква Н – это не принимать вредную пищу. Многие ученые считают, что коронавирус пришел к людям от летучих мышей, потому что китайцы принимали их в пищу. И вот от того, что мы едим, зависит наше здоровье, наш иммунитет. От того, что мы едим, сколько мы едим, когда мы едим и как мы едим. Есть такое выражение, что человек копает себе могилу ложкой. И точно так же и в духовном отношении. Наше духовное здоровье зависит от того, чем мы наполняем нашу душу. К сожалению, сегодня многие люди питаются из интернета, а там чего только нет. И вот от того, что мы читаем, от того, что мы слушаем, от того, что мы смотрим, зависит наше духовное здоровье. И Господь со своей стороны предлагает нам свою диету, чтобы мы питались Его Словом. Христос говорит: «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». А также в первом послании Петра мы читаем во 2 главе 2-3, написано: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него произрасти вам во спасение». Поэтому Господь желает, чтобы мы наполняли свою душу, питались Словом Его, если мы хотим быть здоровыми. Третий принцип, что необходимо делать для того, чтобы не заболеть, это также, чтобы мы с вами не только не вступали в контакт с больными людьми и не только не принимали вредную пищу, но также не пренебрегали средствами личной гигиены. Для того, чтобы мы были чистыми. Вы знаете, вот это говорит о том, что необходимо вот, чаще мыть руки с мылом, необходимо пользоваться антисептиками и так далее. Для того, чтобы быть чистыми от вирусов. И точно так же и в духовном отношении Господь желает, чтобы мы были чистыми, чтобы наше сердце было чистым. Написано: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него исходят источники жизни». Господь говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». То есть, если сердце чистое, только тогда мы можем увидеть Бога.

Написано: «От избытка сердца говорят уста». Если мое сердце чистое, то мои поступки будут чистые. А если же оно грязное, то мои поступки будут грязными. Потому что в Библии написано, что из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления и так далее. Евангелие от Матфея 15:19. Поэтому апостол Павел, обращаясь к Тимофею, говорит: храни себя чистым. Итак, дорогие, для того, чтобы не заболеть, мы должны не вступать в контакт с больными людьми, не принимать вредную пищу и не пренебрегать средствами личной гигиены. Но если вы заболели все-таки, тогда необходимо перейти к четвертому Н – это не заниматься самолечением. Иногда, когда человек заболеет, то вместо того, чтобы обратиться в больницу, он начинает лечить самого себя. Он полагается на свой разум, на свои знания, на свой опыт. Он ищет советы других людей. И вот когда он все перепробует и ничего не помогает, и состояние ухудшилось, тогда он идет к доктору. И очень часто уже поздно. Точно так же и в духовном отношении Господь предупреждает нас и говорит: не полагайся на разум свой. Мы читаем, это записано в Слове Божьем, книга Притчи 3:5. Сказано: надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Христос говорит: без меня не можете делать ничего. И, наконец, последнее Н. Мы должны не забывать о скорой помощи. Тогда, когда человек находится в очень тяжелом состоянии, то ему срочно необходимо вызывать скорую помощь. И вот точно так же и в духовном отношении. Господь – наша скорая помощь. Мы читаем, это записано в книге «Псалтырь», вот 45-й псалом, 2-3 стих. Здесь написаны такие слова: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся». Поэтому, дорогие, если вы хотите не заболеть, то для этого необходимо, чтобы мы не вступали в контакт с больными людьми, не принимали вредную пищу, не пренебрегали средствами гигиены, не занимались самолечением и не забывали о скорой помощи. Поэтому не бойтесь, не страшитесь и будьте здоровы. Я желаю вам благословенного дня. До новых встреч!

0: Вы слушаете передачу «Путь к счастью». Предлагаем вам послушать вторую часть рассказа «Ломка».
1: Долго они сидели рядом. Семен не решался начать разговор. Боялся даже выдать свое присутствие. Как же заговорить? Семен покашлял, заворочился на скамейке. Нечаянно он задел рукой тросточку, лежавшую на скамейке, и она упала на землю.
2: Ой, извините, ваша тросточка упала.
3: Ничего, мелочи.
2: Вы живете здесь? Вчера, позавчера я вас не видел.
3: Да, я здесь живу. А вы что, недавно переехали?
2: Я, ну как вам сказать, да, месяц назад.
3: Издалека?
2: Да, в общем. Кстати, меня зовут Семеном, а вас?
3: Меня Ларисой.
2: Хорошее у вас имя, Лариса. Звучит чудесно. А вы знаете, как оно переводится?
3: Нет, никогда не интересовалась и не слышала.
2: Лариса – это имя греческое. Переводится на русский «чайка». Правда красиво? Лариса – чайка.
1: Молодые люди очень быстро и просто увлеклись разговором. Все выходило как-то само собой, без напряжения. Вдруг неожиданно девушка стала серьезной и спросила.
3: «А сколько вам лет?»
2: 32.
3: «Ого! Детей трое, небось?»
2: «Да нет, детей нет у меня. Не женат».
3: «Разведен?»
2: «Нет, я и не был женат».
3: «Мне кажется, все вы, мужчины, холосты, как только скрылись с глаз от жены».
2: «Зачем вы так говорите? Я серьезно не женат».
3: «А что же мешало жениться?»
2: «Да некогда было».
3: «Учились, что ли?»
2: «Да, 11 лет учился. Как это у Горького называется, мои университеты». «Давайте, Лариса, не будем обо мне. О себе что-нибудь расскажите».
3: «Что? Не видно, что ли? Что еще можно обо мне рассказать, кроме того, что видите?»
2: «Вы не замужем?»
3: «Кому я нужна, слепая?»
2: «Зачем вы так говорите? У каждого человека есть душа. Это самое ценное. Вы верите в душу?»
3: «Не знаю. Нас в школе этому не учили. А тем более, если допустить, что есть душа, значит, надо поверить, что есть и...»
2: «Ну, Бог, вы хотите сказать? А почему бы не допустить? Лично я верю. Я недавно стал верить, а вы?»
3: «А я не верю. Где этот справедливый Бог, если такое творится на земле? Почему так случилось со мной? Что, я хуже других? Я не была последней. Почему же мне такое горе? Училась я хорошо, жила скромно, мечтала стать врачом. А сейчас я... И вы говорите, что есть Бог. Эх вы.
2: Простите, Лариса, я не хотел вас обидеть».
1: Так началось их знакомство. Придя домой, Семен долго не мог уснуть. Вспоминалась она, ее чудесный голос, ее приятное лицо, ее душа, столько выстрадавшая. Вот она какая, Лариса. Как бы невзначай, он спросил, часто ли она выходит вечером на свежий воздух.
3: «Каждый день. Только вот последние 3 дня приболела, так не выходила. А вообще, всегда вечером я в этом дворе».
1: На завтра, после работы, Семен был уже в знакомой беседке. Скоро пришла Лариса, разговаривали они уже как старые друзья. Он рассказывал о своей жизни, о своем ужасном прошлом, о лагерях и пересылках, о друзьях и врагах, об умершей матери, но больше любил вспоминать об одном своем друге Диме.
2: «Встреча с ним в корне изменила мою жизнь. С прошлым покончено. Я начал жить заново», —
1: вдохновенно говорил он. Потом были еще вечера, проведенные вместе. Семен стал замечать, что он сердцем привязан к ней. Без встреч с Ларисой он не мог уже обойтись. Он не находил себе места, все валилось из рук. Это было не просто сострадание. Это была уже, наверное, любовь запоздалая.

0: Почему ты приходишь сюда каждый вечер? Это ты не просто так приходишь, а специально. Ты чего-то хочешь?
1: Да, я прихожу не просто так. Я давно хотел сказать тебе, Ларисочка, что хотел жениться на тебе. Я, понимаешь, я люблю тебя, очень люблю.
0: Врешь ты все. Не верю я тебе. Зачем ты так со мной, Семен?
1: Лариса, почему ты так говоришь? Неужели ты действительно не веришь мне?
0: Не верю. Во-первых, коллег не любят. Их просто можно жалеть в лучшем случае. Слишком много вокруг красивых, здоровых девушек, чтобы кто-то мог обратить серьезное внимание на такую калеку, как я. А во-вторых, если бы кто-нибудь меня смог полюбить, то я никогда не смогла бы. С 18 лет, в тот день, когда я потеряла глаза, последний человек, которого я видела, был мужик. Это был зверь, чудовище. И всякий раз понятие «мужчина» у меня ассоциируется с тем зверем. Мне кажется, вам всем одно только и нужно.
1: Лариса, дорогая, зачем ты так?
0: Скажи, Семен, что тебе нужно от меня? Только не лги.
1: Я сказал правду. Я люблю тебя.
0: Не могу поверить.
2: Оборвала его признание Лариса, встала и решительно пошла домой. Кажется, все рухнуло. Но на следующий вечер они опять были вместе в той же беседке. А потом еще и еще. Чувства свои Семен прятал внутри, в душе. О них молчал. Так проходили недели, месяцы. Прошло лето, наступила дождливая осень. Вечера стали короткими, свидания тоже. Но они, эти непродолжительные встречи, нужны были им обоим. Говорили обо всем, только двух тем, причем самых важных, они не касались. Это о Боге и о их возможном брачном союзе. Семен сознательно избегал этих разговоров, боясь опять увидеть раздражение на лице любимой девушки. И хотя разговоров он этих избегал, однако эти две великие истины освещали все их разговоры. Ясно было без слов, что он глубоко верит в Бога и нежно любит Ларису. Она это прекрасно понимала, и ее зачерствевшее от горя сердце стало оттаивать понемногу. В нем поселилось взаимное чувство. Ей стало сильно не хватать Семена. Встречи с ним она ожидала уже с утра каждого дня. И если он не приходил, то девушка сильно страдала. Ожидание следующего вечера превращалось в пытку. Семен не сразу заметил в ней происходящую перемену. Но когда понял, то сильно обрадовался. Однако говорить об этом прямо боялся. Хотелось твердого убеждения, что Лариса не оттолкнет его, что любит. И вот однажды вечером он сказал, что завтра, наверное, не придет. Прежде всего, ему показалось, что это огорчило ее. Это было видно потому, как это отразилось на ее лице. И в голосе появились нотки сожаления, и веселость ее сразу потускнела. Это открытие сильно взволновало Семена, и с того дня он искал удобного случая поведать ей о своих сокровенных мечтах и чувствах к ней. Однажды Семен, подходя к дому, увидел ее в беседке. Он замедлил шаг, остановился за большим деревом и стал наблюдать за девушкой. Она явно с нетерпением ждала его, прислушиваясь к каждому шороху, шагам прохожих. Вот выбежала из подъезда соседка ее по площадке, первоклассница Маринка.
3: «Марина! Марин, иди сюда скорей!»
4: «Чего?»
3: «Ты не видишь, дядя Семен не идет?»
4: «Это твой жених, который?»
3: «Да».
4: «Нет, не видно его, наверное, не придет».
3: «Ну ладно, иди».
4: «Марин, пойдем играть мяч».
2: Лариса опустила голову, огорченная. В это время Семен поспешно вышел из своего укрытия и подошел к ней. В тот вечер состоялся серьезный разговор, который определил судьбу обоих. В ответ на его признание она коротко ответила:
0: «Я верю тебе, Семен, я согласна».
2: В ближайшую субботу отнесли заявление в ЗАГС. Лариса предложила, чтобы он уже переходил к ней в двухкомнатную квартиру, а мать пойдет к сыну, но Семен возразил:
1: «Нет, дорогая, давай все по порядку. Прежде всего, мы купим обручальные кольца. Это мы сделаем завтра, в воскресенье, и будем готовиться к свадьбе. Ты разве не мечтала о свадьбе?»
0: «Ой, конечно, когда-то мечтала. Это мне представлялось так чудесно, но я думала, что это сейчас невозможно».
1: «Ну почему это невозможно? Я могу и сватов послать».
0: «Какие же сваты, когда заявление наше в ЗАГСе уже неделю лежит».
1: «Ну да, конечно, обойдемся без сватов. Но свадьба будет самое, что ни есть, настоящее.

0: Времени у нас на подготовку не так уж много, так как я почти договорился, что вместо 2 месяцев нас зарегистрировали через 3 недели. Теперь надо свадебный наряд шить у хорошей портнихи, фату. Ну и я приоденусь. Ведь регистрация будет торжественная во дворце бракосочетания.
1: Неужели это правда, Семен?
0: Ну, конечно, дорогая, конечно.
2: Ему доставляло огромное удовольствие видеть ее счастливое лицо. Лариса была еще более прекрасна, и казалось, что сквозь затемненные стеклышки очков он видит ее счастливые глаза. Но это только казалось. Он знал, что их там нет, и боялся, что когда-то впервые увидит, что сотворило его безбожное прошлое. 2 недели пролетели быстро, и вот наступила долгожданная суббота. К парадному входу дворца бракосочетаний подъехали «Жигули». За рулем был Дима, лучший и пока единственный настоящий друг жениха. Он был дружком и свидетелем при регистрации. Невеста была прекрасна в белоснежном одеянии, и только темные очки создавали в ее облике что-то неестественное. За руку ее вел наш герой в строгом черном костюме. Под руку Лариса взяла свою одноклассницу, с которой они дружили с 1 класса. Присутствовали при бракосочетании немногие родственники, соседи и друзья. Свадьба была тоже немноголюдной. К удивлению многих, на столах не было ни капли спиртного. Самые невоздержанные немного повозмущались, но в основном гости с пониманием и терпимостью отнеслись к этому, как к некой странности жениха. Семен, предупреждавший заранее об этом приглашенных, кстати, многие из-за этого не пришли, обратился ко всем с объяснением.
0: Друзья мои, я хотел бы объясниться, почему на столах нету водки. Это не комсомольская свадьба, как некоторые могут подумать. И не из-за расходов. Дело в том, что с водкой у меня старые счеты. В моем прошлом много было того, о чем мерзко и жутко вспоминать. И причиной тому – это горькая жидкость. Вот я и зарекся никогда в жизни не пить. Так что вы уж поймите меня.
3: Молодец, дядек, что не пьешь. Не дай бог, как вспомню, как мой пил. Так я того проклинала, кто его поил.
2: Хотя после этого никто уже не возмущался, что нечего выпить, а наоборот, все одобряли непьющего жениха, все же было видно, что чего-то гостям не хватает, и то по одному, то по два находили повод уходить. Еще засветло они разошлись по домам. Последним, оставив молодым добрые пожелания и подарок, уехал Дима. Итак, для наших молодых началась семейная жизнь. Вскоре Семен продал свой домик, оставшийся от покойной матери, и лишние вещи. Появились свободные деньги, но мечты о том, что можно как-то вернуть зрение Ларисе, пришлось оставить. О пересадке глаз от донора не могло быть и речи. Этого медицина еще не достигла. Деньги не всесильны, и люди не боги. Но это обстоятельство не повергло в отчаяние Семена. Большие надежды он возлагал на духовное прозрение своей жены. Он мечтал об этом, молился, но торопить не решался. Иногда он пытался беседовать о духовных вопросах, но больше стремился проповедовать жизнью. Любовь в его душе горела к жене сильная, и поэтому без какого-либо напряжения он делами, без слов рассказывал ей о Христе. Относился он к ней с особой нежностью, обращался ласково. И это не только первый месяц. А она счастливая, не знала, как угодить мужу. Семен готов был делать в квартире любую работу, и стирку, и уборку, и все другое. Но Лариса все успевала сделать до того, как он приходил с работы. По воскресеньям он ходил в молитвенный дом на собрание, ходил один. Но Лариса всегда с любовью провожала его. В жизни церкви Семен не участвовал. Да и не был он еще членом церкви, только приближенным считался. Но призвание к труду у него было, и скоро он увидел это через один трагический случай. Однажды в воскресенье он вышел из дома и поспешил на служение. Время шло к вечеру. Дневная жара несколько спала, свежий ветерок приятно освежал. Семен погружен был в свои мысли о том, как устроилась его жизнь. Он был счастлив. Счастлива и его жена. Характер у нее золотой, душа – бриллиант. И красавица она лучше всех. Оно и неудивительно. Ведь сделайте счастливой любую женщину, и все лучшее в ней зацветет, как ухоженный весенний сад. Даже и внешне изменится человек. Ведь ничто не украшает лицо женщины, как счастливая улыбка. Вот только эти очки с затемненными стеклышками. Он шел через двор пятиэтажки. Вокруг царила привычная для этого времени суета и шум. Но вдруг он расслышал в общем шуме свое имя. Семен оглянулся и узнал своего старого знакомого, известного в районе алкаша по прозвищу Прозрачный. Кажется, у него была семья, дети, но ничто его не останавливало. Пил без меры, сколько зальешь, и вот допился до ручки. Теперь он, как юродивый, кричал на весь двор, не обращая ни на кого внимания.
4: Семен! Семен! Сеня! Сеня! Как я рад, что тебя увидел, Сеня! Послушай, не снижи, ты всегда, всегда убегаешь, проходишь мимо меня, Сеня. Мы же с тобой, друзья были, теперь
0: ну, успокойся,
4: я тебе не нужен, ну, Сеня.
0: Ну успокойся, ты, мне, ну будь мужчина.
4: А в душе у меня внутри что-то болит, Сеня, ты теперь человеком стал, а я... пропил все в доме, жена из дома гонит, дети под кровать
0: ну,
4: прячутся
0: успокойся,
4: от меня.
0: Ну что ты хочешь?
4: Сеня.
0: Ну что ты хочешь?
4: Возьми. Возьми с собой, Сеня.
0: Ну, ты знаешь,
4: ради Бога.
0: Ну ты знаешь, куда я иду?
4: Ради Христа, ради всех
0: святых. Ну успокойся. Ну я иду в церковь.
4: Возьми,
0: ты знаешь,
4: меня, да.
0: Ты знаешь, какие там люди, а? Слушай, Сень. Да там же святые люди. Там
4: да.
0: Никто не пьет, пробку
4: да.
0: не нюхает. А ты,
4: Сень.
0: Ну, пьяный опять. Ну, давай, протрезвеешь потом,
4: о,
0: а?
4: О, как
0: ну, я бы тебя взял, вот с удовольствием. Ну, ну, приходи домой, побеседуй.
4: Возьми, о,
0: вот давай,
4: ты гонишь.
0: Ну, трезвый приходи. Ну, что ты постоянно
4: опять,
0: пьяный, пьяный?
4: Сень, Сень, пойми, жизнь не мила. Мне уже не могу больше. Возьми
0: ну,
4: с тобой, Сеня.
0: Слушай, иди поспи, ну некогда мне, некогда, ну что я с тобой с пьяным пойду? Слушай, иди поспи, в общем, приходи трезво, приходи, побеседуем, а сейчас некогда, извини.
2: Собрание прошло хорошо, благословенно. Возвращаясь домой, он чувствовал себя счастливым, ведь в его жизнь вошел Бог и избавил его от этого безбожного мира. Вспомнился вновь Прозрачный, его истерическая мольба, его слезы. В сердце непрошенной гостьей появилась тревога. Повернув за угол, Семен опять пошел по этому двору, где 3 часа назад оставил Горького пьяницу. Ну что это? Возле подъезда, где живет Прозрачный, почему-то толпится народ. Стоит милицейская машина. Сердце больно заныло, как бы предчувствуя неладное. Семен ускорил шаг, потом побежал к толпе.
5: Что случилось? Да нет, говорят, только полчаса назад.
0: Где, а где скорая?
5: Да дома нет, никого нет, не было.
0: Что случилось здесь, а? Что
5: да,
0: случилось, а?
5: Да алкаш, говорят, один повесился. Прозрачный забыл.
0: Да ты что?
6: Да подожди, да.
0: Куда ты? Давно вот. Он повесился, не?
5: Да нет, с полчаса назад.
0: Ой, пропустите.
6: Да там милиция тебя не пустит.
0: Ну, пропустите, ребята, а?
6: Нет.
0: Пропустите.
2: Семен протиснулся в комнату, увидел несчастного, уже лежавшим на полу. Вид его был ужасный. Вокруг рыдали 2 детей и жена. Плакали присутствующие женщины. Милиционеры пытались выпроводить всех посторонних, чтобы начать оформление документов. Семен прошептал только.
4: Прости, Прозрачный. Прости, Господи.
2: Перед глазами все поплыло, будто на экран из плекса кто-то плеснул ведро воды. Неутолимая боль сдавила сердце, земля зашаталась под ногами. Качаясь, как от выпитого, Семен пошел прочь с этого ужасного места. Рыдания сотрясали грудь, в висках стучало одно и то же.
4: Прости, Прозрачный, прости.

0: Этот трагический случай произвел изменения в его душе и в его жизни. Семен стал по-другому смотреть на свое прошлое, по-новому оценил настоящее, иначе стал смотреть на окружающих мирских людей. И задача христианина в этом мире стала видна ему другая. Открылся целый пласт человеческого горя, и единственное, чем можно помочь, кровь Христа и наше благовестие гибнущим людям. Теперь уже он не упускал возможности рассказывать людям о Спасителе. Везде, на работе, в дороге, в гостях, при встречах и расставаниях, любимая тема его была о Христе, о Божьей любви. И только дома с женой он был немногословен о Боге, но громче всяких слов говорили его дела, его трогательная любовь, нежная о ней забота. Был у Семена старый товарищ Виктор Шахов, в районе больше известный по прозвищу Шах. В свое время они были очень близкие друзья, и причина была тому серьезная. Когда-то они были замешаны в одном грязном деле, засветились, начали крутить дело. И тогда Семен взял все на себя. Как это говорится, пошел за паровоза. С тех пор Шах привязался к нему с детской верностью, прикипел сердцем. Все 4 года, что тот был в зонах, Шах при любой возможности исполнял все его желания, передавал деньги, чай, продукты, слал вещевые посылки, помогал и старой матери. После освобождения Шах с той же верностью готов был исполнять любое желание своего кумира. Перемены, происшедшие с Семеном после его последнего срока, Шах воспринял как должное. Раз он так решил жить, значит, так и надо. Свадьба без водки тоже правильно, раз так решил Семен. В одну из суббот христианин посетил своего старого товарища дома. Долго они говорили о житье-бытие, вспоминали прошлое. Хозяйка Лида хлопотала об угощении, не скрывая своего восхищения, что Семен бросил пить.
1: Может, и Витьку бы наставил расквитаться с этой проклятой пьянкой?
2: Неплохо было бы.
1: А то что за жизнь у нас? Как трезвый, так злой. А выпьет, дуреет совсем.
3: Прям злой-то.
1: Мира не знает, любой фокус выкинет. Может обидеть, ударить. Вот было бы здорово, если бы бросил пить. Ведь не мужик золото. Только эта проклятая пьянка.
3: Лесла бы меньше.
2: Да, пьянка — это зло. Не по чужим словам. По опыту знаю. А как я жизнь заново начал, так об этом хотел вам сегодня рассказать.
0: Долго христианин рассказывал историю своего счастья, начиная с того памятного дня, когда впервые услышал о Христе там в поезде, идущем из Москвы в Одессу. Рассказывал о Диме, о своих поисках и откровениях, о бессонных ночах и радостных переживаниях, и о дорогой церкви, о новых друзьях, о счастье, что переполняет душу, о семье своей счастливой. И во главе, во всем этом, любовь Божия, всему виновник Христос, Божий Сын. Слушали его с интересом и изумлением. Уходя домой, Семен пригласил своих друзей на завтрашнее воскресное собрание. И действительно, на завтра Виктор был в собрании. Жены почему-то не было. В следующее воскресенье он опять был в церкви, опять один. Потом Виктор стал ходить на собрание и среди недели, не пропуская ни одного, а скоро и покаялся. Семен был особенно рад за старого товарища, не меньше радовался сам Виктор. Но радость эта продлилась недолго. Уже через месяц стало слышно, что в семье у него неблагополучно. В воскресенье утром Виктора не было в собрании. Идя после служения домой, Семен зашел к другу. Квартира была открыта. Первое, что бросилось в глаза, были разбросаны по дому вещи. Книжная этажерка лежала посреди комнаты, книги разбросаны вокруг. На полу валялись осколки битой посуды, стол был перевернут. Видно было, что в семье был грандиозный скандал. На диване сидел Виктор, низко свесив голову и охватив ее руками. Он был неподвижен и молчал. Жены не было видно, возможно, ушла вообще. Подойдя к другу, Семен сел рядом с ним на диван. Виктор поднял голову.
3: А ты?
2: Что у вас, Витек? Где Лида?
3: Да ну ее. Ненавижу ее. Тварь такую. Эх, бабы, дурной народ.
2: Но ты успокойся, Витек, успокойся, не ругайся. По порядку расскажи, только без горячки.
3: Да что там говорить? Ты все знаешь.
2: Ну расскажи, расскажи.
3: Знаешь, как я жил раньше? Я пил, как верблюд, и гулял, и бил ее, как собаку. Не раз она мой кулак нюхала. Сколько она повыла от меня, короче, хлебнула сполна. Теперь же я все бросил, завязал, человеком стал. Она шипит каждый день: брось баптистов, брось, не ходи. Уж лучше бы ты пил и гулял. Ух, глупая же тварь. И вот как у меня каждый день. Что ты скажешь мне на это?
4: Эх, витёк, витёк.
3: Эх, жизнь моя, жестянка. Неудачник я круглый. А так хотелось Богу служить. Так хотелось. Ну что ты молчишь? Скажи что-нибудь, если есть.
2: Я вот что тебе скажу, Витёк. Сколько лет ты живёшь с Лидой?
3: 12 уже.
2: А ты хорошо помнишь, как прошли эти годы? Пьянки, гулянки, побои, чего только не было. Так ведь? Все эти 12 лет подряд. Ты вот скажи, много ли она от тебя доброго видела? Может, ты ей цветы дарил?
3: Куда там? Ничего, кроме побоев, от меня она не видела. Сколько раз пьяного на спине домой тащила. Но сейчас же я не такой. А она не оценила.
2: Да, допустим, сейчас ты другой. Один месяц. А 12 лет ты зверем был. Бог тебя, можно сказать, на помойке подобрал. Лида тебя такого терпела. А сейчас ты только-только за ум взялся и упреков ее один месяц терпеть не мог. Ну, допустим, что не понимает она тебя. Что ж тут удивительного? А ты делом докажи. Да ты за эти ужасные 12 лет на руках ее должен носить. Эх, Витек, Витек.
0: Семен умолк. Стало опять тихо. И только из кухни слышались чьи-то сдавленные рыдания.
2: Думай, Витек. Хорошо думай. А я пошел.

0: Что было дальше в этой квартире, никто не знает. Только в следующее воскресенье в собрание Виктор пришел вместе с женой и детьми. А прошло совсем немного времени, как Лида искренне раскаялась и обратилась к Господу. Прошло уже больше полгода счастливой жизни наших молодых. Все, казалось, идет хорошо, не намечается никаких перемен, если не считать, что Лариса уже готовилась стать матерью. И вдруг однажды, когда муж собирался на утреннее собрание в воскресенье, она неожиданно спросила:
1: «Семушка, а почему ты меня никогда не берешь в церковь с собой? Мы бы могли сегодня пойти вместе».
0: От этого неожиданного вопроса Семен так растерялся, что выронил рубашку из рук и широко открытыми глазами уставился на жену. Не получив ответа, Лариса продолжала:
1: «Ну что ты молчишь? Мы ведь с тобой все вместе и вместе, а в собрание свое ходишь один. Даже меня не зовешь».
2: «Лариса, дорогая, да я себя знал, что ты этого хочешь. Я с великой радостью ходил с тобой. Ну просто понимаешь, ну когда мы дружили, ты помнишь?»
1: «Помню. Но это давно когда-то. Да, я не верила. Но сейчас, когда я знаю, каким ты был и каким ты стал, меня неотступно преследует мысль, что такое изменение может сделать только Бог. И к тому же, я люблю тебя, Семушка, и хочу быть с тобой единой во всем».
2: «Ой, Лариса, да это же самая большая мечта моей жизни. Ты прости, что я так долго молчал тебе об этом, но сегодня идем вместе».
0: Так впервые они вдвоем пошли в церковь. Первое собрание очень понравилось, и Лариса всегда стала ходить с мужем. Недолго ей оставалось ходить во тьме. Она стала замечать удивительное чудо, стала прозревать, только прозревать не плотскими глазами, а духовными. Давно ее волновали вопросы о смысле и цели жизни, о нравственных и духовных ценностях, о жизни и смерти, о добре и зле и многие-многие другие. Вопросы эти не давали ей покоя, но ответа на них не могла найти. Это подобно жизни в полной темноте. И вот теперь евангельский свет стал проникать в душу, и многое стало видно, многое понятно. Вместо бесконечных вопросов в душе вырисовывалась ясная картина, как бы норма человеческой жизни. И в этом свете ясны стали и смысл, и цель, и другие вопросы. И главное, вопрос стал ребром: спасена ли моя душа? И когда в одном из евангельских собраний она приняла Христа в свое сердце, радость наполнила ее с избытком. Но, наверное, не меньше Ларисы радовался Семен, ее любимый муж. Время шло, и в один счастливый день родился у них ребенок. Это была дочь. Забот в доме прибавилось, но прибавилось и радости. А впереди их ждала еще одна радость. Когда в церкви совершалось святое водное крещение, они вместе заявили свое желание вступить в завет с Богом. В воду они заходили вместе. Семен вел жену в воду за руку, и когда раннюю тишину на озере огласила громкая восторженная «Верю», служитель погрузил на мгновение Ларису в воду. Следом крестился Семен, и также вместе, взявшись за руки, они вышли на берег. Радость была великая и не только на земле, но и на небе. И казалось, трудно и невозможно эту радость омрачить. Но вот, через некоторое время Лариса стала замечать, что в муже что-то переменилось. Он стал каким-то молчаливым, задумчивым, рассеянным. Видно было, что его что-то гнетет, давит. Вначале это было едва заметно, но со временем стало все более и более явственно. Что могло произойти? Трудно было даже предположить что-то. И вот однажды Лариса решила спросить:
1: «Дорогой, я давно замечаю, что ты изменился. Стал грустным, плохо ешь. Может, ты не здоров?»
2: «Да нет, ничего. Все хорошо».
1: «Неправда это. Ты всегда говорил мне правду, и я верила всегда тебе. И хочу верить. Что тебя мучает? Скажи».
0: Семен понял, что от разговора не уйти. Все равно он должен состояться, так как дальше нести это бремя он уже был не в силах. И дрожащим от волнения голосом он вдруг спросил:
2: «Дорогая, если бы ты в жизни встретила еще раз того негодяя, к который причинил тебе столько горя. Могла бы ты простить ему?
0: У Ларисы мгновенно изменилось лицо. Она побледнела. Ясно стало, что вопрос этот коснулся бритвой незаживших ран ее сердца.
1: Зачем ты так со мной, Семен? Я тебя прошу, ради всего святого, никогда больше не спрашивай меня об этом. Это слишком тяжело для меня.
0: У Семена камнем сдавило сердце. Чувство вины и горя от того, что он бессилен что-то исправить. Хотелось вновь рыдать о старых грехах. Хотелось не жить. Он полушепотом произнес:
2: «Прости, прости, Лариса, мне эту глупость».
0: И быстро вышел из комнаты на балкон. Там он долго просидел, погрузившись в свои мрачные мысли, страдая от адских ожогов совести. Тяжесть на душе после разговора еще больше причиняла страдания, и еще боль усиливала безнадежность. И никто и ничто не в силах помочь. Лариса тяжко страдает, мучается. И если бы она знала, кто ее палач, это убило бы ее. А кто он, Семен? Лицемер, который корчит из себя благодетеля, а сам загубил ее жизнь. И как-то потускнели те ценности, которые дал для него Христос. Кажется, еще недавно наслаждался радостью спасения, миром с Богом, был счастлив. А теперь? А что ожидать в будущем? Так прошло 3 дня. И вот вечером, перед молитвой, Лариса вдруг начала разговор сама.
1: «Семушка, я хочу серьезно поговорить, прежде чем мы будем молиться. Это о том разговоре, что был 3 дня назад».
2: «Зачем ты, Лариса? Прости за эту глупость меня».
1: «Нет, не говори так. То не были глупые слова. В тех словах Господь мне много сказал. Все эти 3 дня я думала о них. Понимаешь, когда я стала верующей, узнала, что такое счастье. И думала, что Бог в моем сердце и нет там зла. Но оказывается, зло я скрыла глубоко в сердце. Оно притаилось там, спряталось.

0: вечера сегодня читала Евангелие, размышляла. И для меня вновь засияла любовь Божия. И ведь то, что дал мне Бог, в миллион раз больше, чем мои глаза. Моя душа спасена. Мы дети Божии. Все остальное не имеет по сравнению с этим цены. И ты знаешь, я смогла простить этому человеку. Господь мое сердце исполнил прощением и любовью. И это не пустые слова. Я действительно не питаю к тому человеку никакой обиды. Я его благословляю. И если бы я его, этого человека, встретила сегодня, то никакой обиды не высказала ему. Я ему простила. Понимаешь, Бог победил.
1: Семен стоял в растерянности, дрожа от волнения, не зная, что делать, плакать или смеяться. И вдруг восторженные слова сами слетели с его уст.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
2: В программе передачи этого часа краткая проповедь Чарльза Спержена, затем программа «Хлеб наш насущный», ежедневное чтение из одноименной книги, потом ежедневная рубрика «Читаем христианскую литературу» и, наконец, в заключение этого часа, за 15 минут до его окончания, выйдет в эфир программа христианского пения.
3: Итак, братья, мы не должники плоти. Послание к римлянам, 8 глава, 12 стих. Будучи творением Божиим, все мы должники Богу и обязаны повиноваться Ему всем нашим телом, душой и крепостью. Нарушив Его заповеди, мы все стали должниками Его справедливости и должны Ему крупную сумму, которую не в состоянии уплатить. Но о христианине можно сказать, что он ничего не должен справедливости Божией, ибо Христос уплатил долг своего народа. По этой причине верующий в еще большей степени должен любви. Я должник благодати Божией и прощающей милости, но я не должник Его справедливости, ибо Он никогда не станет требовать уже уплаченного долга. Христос сказал: «Совершилось», имея в виду, что все долги народа Его навсегда изглажены из долговой книги. Христос до конца удовлетворил божественную справедливость. Счет оплачен, рукописание пригвождено ко кресту, расписка выдана, и мы больше не должники справедливости Божией. Но теперь, поскольку мы не должники нашему Господу в упомянутом смысле, мы становимся в 10 раз более должниками Богу, чем могли бы быть в ином случае. Остановись, христианин, и задумайся на мгновение, как много ты должен божественной суверенности, как много ты должен Его бескорыстной любви, ибо Он отдал Своего собственного Сына, чтобы Он умер за тебя. Подумай, как много ты должен Его прощающей благодати, если после десятка тысяч оскорблений Он любит тебя так же безгранично, как и всегда. Подумай, сколько ты должен Его силе, как Он воскресил тебя из смерти греха, как Он сохранил твою духовную жизнь, как уберег тебя от падений, и как, несмотря на тысячу врагов, преграждавших тебе дорогу, ты смог удержаться на своем пути. Подумай, сколько ты должен Его неизменности, хотя ты сам изменился тысячу раз, Он ни единого раза. Ты в неописуемом долгу перед каждым качеством Божиим. Богу ты должен самого себя и все, что имеешь. Представь же Ему себя в жертву живую. Это и будет твоим поклонением Ему в духе.

0: Хлеб наш насущный представляет сегодняшнее христианское чтение. Освобождение из клетки. Псалом 17, 18 стих. «Бог взял меня и извлек меня из вод многих». Во время прогулок писатель Мартин Лэрт часто встречал человека с четырьмя терьерами Кэрри-Блю. Три собаки неистово носились по окрестностям, а одна всегда оставалась рядом с хозяином, бегая узкими кругами. Когда Лэрт наконец остановился и поинтересовался таким странным поведением животных, хозяин объяснил, что эта собака – спасатель. Большую часть жизни она провела в закрытой клетке. И даже получив свободу, терьер продолжал бегать кругами, словно все еще находился в замкнутом пространстве. В Библии сказано, что мы тоже находимся в заперти и не имеем надежды, если Бог не спасет нас. Псалмопевец рассказывал, как он страдал от преследований врага. Его облегли цепи ада и опутали сети смерти. Запертый и скованный, он возопил к Богу о помощи. И тогда Господь с громоподобной мощью простер руку с высоты и извлек его. То же самое Бог способен сделать и для нас. Он может разорвать цепи и освободить нас из тесных клеток. Он может вывести нас на пространное место. Как печально, если мы продолжаем бегать узкими кругами, словно все еще заключены в старых тюрьмах. Давайте же облечемся в его силу и избавимся от цепей страха, стыда или подавленности. Бог спас нас от клеток смерти. Мы свободны. Какие клетки держали вас в заперти? Может, вы иногда ведете себя так, словно старая клетка по-прежнему удерживает вас? Боже, ты говоришь, что освобождаешь узников. Помоги мне поверить в это. Помоги мне пережить это. Я хочу быть свободным. Я хочу находиться в твоем просторном месте.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать программу «Читаем христианскую литературу». Через полчаса, сразу после ее начала, выйдет в эфир программа «Слушаем христианское пение».

После того, как был сделан снимок, отец обратился ко всем нам. Видеокамерой мы сняли разрывающий душу сюжет. Он начал: «Мои дорогие дети!» Затем разрыдался. Через минуту он продолжил: «Живите в мире! Хорошо относитесь друг к другу!» Я обняла отца и сказала: «Я люблю тебя!» Он внимательно посмотрел на меня и ответил: «Я не просто люблю тебя, я обожаю тебя. Я почти поклоняюсь тебе. Ты открыла мне глаза, и я теперь чист, как ангел». Затем он поднял свою трость вверх и радостно прокричал: «Слава Богу!»

У отца было официальное разрешение на 4-недельную поездку в Штаты. Но он решил уехать через 3 недели. Он мыслил типично по-русски, желая перестраховаться. «Мне хотелось бы остаться здесь навсегда. Но если я буду здесь все 4 недели, то тогда чиновники в Советском Союзе станут обвинять меня. Они скажут: «Так значит, вы остались там на полный срок? Наверное, вам там очень понравилось. Что, своя страна настолько плоха? Я слишком стар, чтобы еще раз пройти через все это. Мне лучше приехать пораньше и сохранить себя от всех этих неприятностей», — сказал он нам. Когда подошло время отъезда, наши сердца защемило от боли. Мы хотели продлить эту радость и все-таки были благодарны Богу за то, что Он позволил нам столько времени провести вместе. Поэтому самое лучшее, что мы могли сделать, это собрать ему в дорогу небольшие подарки, чтобы немного утешить его. «Я хочу взять с собой только 2 вещи», — сказал он. «Мне хотелось бы взять несколько этих замечательных лезвий для бритья». Он провел рукой по своей бритой голове и улыбнулся. «Но я не могу взять их в такой упаковке. Давайте вскроем упаковку и завернем в обычную бумагу, и я положу ее в карман пальто. Так меня никто не будет спрашивать о том, что это у меня в такой красивой упаковке. Мне хотелось бы также купить здесь хорошую леску». Отец до сих пор был заядлым рыболовом, и мы повели его в магазин спортивных принадлежностей, где он с любовью смотрел на удилище и другие принадлежности. В конце концов он позволил нам купить только леску, и ту надо было также лишить ее упаковки и завернуть в обычную шерстяную тряпицу. «Мне не хотелось бы, чтобы кто-то подумал, что я купил это. Они будут спрашивать меня. Нам хотелось купить отцу новое удилище со всеми крючками и принадлежностями, но он боялся того, что ждало его в московском аэропорту. Проверки, вопросы, требования объяснить происхождение всего, что найдут при нем. Была еще одна вещь, которую ему отчаянно хотелось взять с собой. Я приобрела для него русский Новый Завет карманного формата. Он ежедневно читал его и очень дорожил этой книгой. Когда я предложила ему взять ее с собой, его руки затряслись, и на глазах показались слезы. «Я хотел бы взять ее больше всего на свете», — сказал он. «Но я не могу взять ее. Я не могу ввозить никакую литературу, тем более Библию. Это сразу же вызовет подозрение, а это значит неминуемый арест». Ему трудно было расстаться с Библией. Он полюбил Писание и не хотел ничего иного, кроме как ежедневно читать его. Но стоило ли снова идти в тюрьму в его возрасте? Ему самому надо было сделать выбор.

Майк повез меня, Энн и отца в Питтсбург. Мы с Энн полетели вместе с ним в Нью-Йорк, где он должен был сесть на прямой рейс Аэрофлота до Москвы.

Теперь я понимаю жизнь, и я знаю, что Бог любит меня и заботится обо мне. Ты сделала для меня величайший подарок. Я с радостью возвращаюсь назад, так как знаю, что снова увижу тебя». Он знал, о чем говорил. «Да», — объявил он, — «мы обязательно увидимся снова. Я не прощаюсь. До свидания не значит прощай». В этот момент объявили о посадке на его рейс. Отец встал и обнял нас, сказав: «Не хочу вас отпускать». Затем, с победоносным выражением на лице, он прошел через вход и подал контролеру свой билет. Перед тем, как пройти в дверь, он повернулся и торжествующе поднял руки, помахав тростью. Да, он ощущал радость и уверенность, как чемпион, выигравший главный приз. Затем он повернулся и прошел по коридору к самолету.

Мы с Энн очень устали и эмоционально, и физически, чтобы отправиться на поиски такси и гостиницы. Поэтому мы просто медленно пошли по коридорам, которые к тому времени уже опустели, и решили дождаться утреннего рейса на Питтсбург. Мы нашли скамейку в укромном уголке и сидели, нежно взявшись за руки. Мы были совершенно измотаны. Никогда мы еще не испытывали таких переживаний, такой огромной радости и одновременно такой острой боли. И все это всего за 3 недели. С такими переживаниями вряд ли можно выжить более этого отрезка времени. Пока отец был с нами, он написал несколько коротких записок, в которых говорил о своих чувствах к нам. Я вынула одну из этих записок из сумочки. Она была адресована нам с сестрой. «Пережив все мыслимое и немыслимое, самое страшное и ужасное, я невероятно счастлив увидеть вас, мои бесценные дети. Эммочка, оттерев слезы с моих глаз, ты сняла с них шторы, и они увидели свет, и я встретился с Богом. Гануся, ты соскребла грязь с моего тела и окружила теплом, как любящая мать. Я выздоровел, почувствовал себя лучше, посвежел и, наконец, окончательно окреп. Я так благодарна Богу за то, что мы увидели отца, — сказала я сестре. Я никогда не забуду время, проведенное с ним. Я почувствовала, сколько сделал для меня Господь, ответив на мои немощные молитвы. Я молча молилась. Благодарю Тебя, Господи, что Ты позволил мне увидеться с отцом. Это все сделал Ты, и все это случилось по Твоей милости».

После своего путешествия отец прожил еще несколько лет. Мы обменялись несколькими письмами. Все еще требовались целые месяцы, чтобы почта могла дойти из США в Советский Союз. В письмах он всегда упоминал о своем желании приехать еще раз и увидеться с нами. Я уверена, что многие из наших писем так и не дошли до адресата. Но все равно невозможно на бумаге передать то богатство и глубину переживаний, которые мы испытали, встретившись с ним лицом к лицу. Отец получил мою посылку с толстыми пушистыми полотенцами, которые ему так понравились. Позднее я узнала, что он посчитал их слишком ценными, чтобы воспользоваться ими. Через несколько недель после своего визита от отца пришло письмо. «Моя дорогая доченька, наш дорогой Боб, Дебби и Бобби, я благополучно приехал по назначению. В Москве служащие спросили меня, где мои чемоданы. Я ответил, что у меня их нет. А что у вас в карманах?» «Деньги и жевательная резинка», — ответил я и показал их им. Они пристально и с удивлением посмотрели на меня. «Кому вы ездили?» «К сыну», — ответил я, — «и к дочерям». «Вы хотите сказать, что они вам ничего не дали с собой?» «Совершенно верно», — ответил я. «Они хотели мне дать, но я не взял ничего, так как был болен. Я ехал в Америку не за вещами, а просто сказать своим детям «до свидания» перед смертью». «Вы странный старик. Большинство людей едут из Америки с набитыми чемоданами, а вы везете обратно только жевательную резинку и хотели только сказать «до свидания». «Эммочка, разве я приезжал за вещами? Я хотел увидеть вас, так как ты выросла, повзрослела и обзавелась своими детьми, а я этого не видел». «Ты не знала меня, а я не знал тебя. Доченька, ты внесла такую радость в мою душу, в мое бытие, что я чувствую себя так, как будто заново родился на этот свет. Дни мои стали светлее и ярче, ночи же стали теплее. Ты сняла пелену с моих глаз. Теперь я могу видеть. Дай нам Бог дружить, чтобы у нас было единство, мир и спокойствие, чистая любовь, истина и добрая воля среди людей. Твой тато». Его последнее письмо пришло ко мне за несколько месяцев до его смерти в марте 1986 года. «Я только что вспоминал май 1977 года. Ясно, что сам Бог благословил мой путь и сделал месяц май таким теплым, радостным и ярким. Сейчас здесь холодно. В любой момент может пойти дождь и покрыть нашу грешную землю льдом. На сердце у меня тяжело, и даже белый снег не может снять эту боль. Я извиняюсь, что не знаю вашего языка, а то бы я написал длинное, отцовское, братское, теплое письмо нашему замечательному и благородному Бобу. Я полюбил его как сына, как брата, как друга, как человека одного со мной духа. Я рад, что через 40 лет увидел тебя, моя дорогая доченька. Для меня ты самая близкая, самая дорогая, самое ценное. Интуитивно я почувствовала твою сердечную искренность ко мне. Наша мама пишет мне, поддерживает связь. Спасибо ей. Я искренне должен сказать, как мне жаль, что события так повернулись, что теперь она для меня не моя жена, спутник и друг, а просто Мария Денисовна, твой тато.
не было никакого сомнения. Отец продолжал любить маму. В одном из своих последних писем он просил ее приехать к нему домой. Он мечтал, что они вместе проживут оставшиеся годы и будут похоронены рядом. Конечно же, это было невозможно. Но у Бога был лучший план, так как важно не то место, где мы будем похоронены, а то, где мы будем находиться в вечности.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, получасовую передачу «Часовня на Голгофе». После нее звучит программа «Гимны хвалы».

Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.

Давайте откроем Библию на 6 главе Евангелия от Иоанна. Между событиями, которые описываются в 5 и 6 главах, лежит неопределенный временной промежуток. В 5 главе мы с вами читали о том, что сделал и сказал Иисус, находясь в Иерусалиме. Слова, которые Он произнес в конце 5 главы, относились к спору, возникшему после того, как Он исцелил больного у купальни Вифезда. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады, города, также называемого Геннесаретом. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Своими чудесами Иисус привлекал к себе множество людей. Люди следовали за ним по различным причинам. Некоторые из них шли с хорошими намерениями, некоторые нет, но так или иначе очевидно, что в Иисусе была какая-то особая, притягательная сила. Иоанн говорит нам о том, что эти люди были привлечены зрелищами. Они следовали, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». «Послушай, Филипп, а где мы сможем купить хлеба?» «Ой, ну, я не знаю. 200 динариев? А один динарий был платой за день работы. Если бы у нас и было 200 динариев, этого все равно не хватило бы для того, чтобы каждому из этих людей досталось хотя бы понемногу хлеба». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы». Время Пасхи в Галилее — это прекрасное, великолепное время года. Галилея весной — это одно из самых красивых мест на земле, которое вы только можете себе представить. Этот густой зеленый ковер полей, в которой вотканы эти желтые, красные, белые, алые нити полевых цветов. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, кто сколько хотел. И когда насытились, здесь употреблено греческое слово, означающее не просто достаточность, но избыток. Они попросту не могли больше есть. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Они говорили о пророчестве Моисея, сказавшего: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой. Его слушайте». Они ожидали пророка, подобного Моисею, и когда они увидели чудо, которое сотворил Иисус, они сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же,
узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Они поняли, что Иисус был тем самым обещанным Мессией, и хотели всенародно провозгласить это. Они хотели взять его и заставить его стать их царем, принудить его к тому, чтобы он установил свое царство. Но Божий план был другим. Иисус, вместо того, чтобы возглавить это, несомненно, обреченное на популярность движение, ушел от них. Он удалился на гору один. Он не позволил им провозгласить себя царем прежде времени. У Бога был особый день, когда царь должен был быть явлен своему народу. Это особенный день, который мы называем вербным воскресением. Это то воскресение, которое предшествовало его распятию. Это был тот день и час, который Бог приготовил, говоря через пророков об обещанном Искупителе, которому должно было прийти в мир. В этот день Иисус послал учеников, чтобы они привели для него осла, так чтобы он мог въехать на нем в Иерусалим, как это и было предсказано через пророка Захарию. В этот день он позволил своим ученикам восклицать словами из 117-го мессианского псалма: «Благословен грядущий во имя Господне! Слава в вышних Богу!» Когда же фарисеи стали возражать ему, стали говорить, чтобы он запретил своим ученикам, он ответил им: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». В тот день он плакал об Иерусалиме, говоря: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих». Итак, это была преждевременная попытка сделать его царем. Это было желание людей. Иисус отверг это, потому что он действовал по Божьему, а не по человеческому плану. Мы всегда пытаемся сделать все преждевременно. Нам всегда кажется, что Бог действует не так быстро, как нам хотелось бы. Мы хотели бы, чтобы Бог действовал быстрее. Если бы все происходило так, как этого хочу я, Господь вернулся бы уже несколько лет назад. Но для некоторых из вас это обернулось бы ужасным несчастьем. Вы должны быть рады, что Он действует не так, как зачастую хотим этого мы, но что Он действует согласно своему совершенному плану. Итак, 15 стих 6 главы. «Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, то есть там, где Иисус накормил огромную толпу, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса.
и, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам». И он не отвечает им на вопрос о том, как он добрался туда. Он просто говорит: «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Он говорит им: «Ваши мотивы неправильны. Вы ищете меня только потому, что наелись досыта хлебом и рыбой, но это не причина для того, чтобы искать меня». Иисус не принимал тех, кто искал его, имея неправильные мотивы. Но сегодня многие люди ищут Иисуса, побуждаемые к этому именно неправильными, плотскими мотивами. Многие служители призывают людей к тому, чтобы искать Иисуса, и при этом говорят что-нибудь вроде: «Мы подарим велосипед тому, кто приведет больше всего новых детей в воскресную школу в течение будущих 5 месяцев». И говоря это, они дают детям плотские мотивы. Они учат их делать дела Божьи, исходя из плотских побуждений. Просто удивительно, насколько далеко отошли мы от прямого и узкого пути. «Старайтесь не о пище тленной, — говорит Иисус, — но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Не стремитесь к материальному, стремитесь к духовному. Духовное выше материального». Иисус всегда говорил об этом, и слова его звучат как вызов нашему современному миру. В нашем сознании происходит постоянная борьба. Действительно ли духовная жизнь важнее материальной? Сатана непрестанно выставляет на показ блеск и славу материального мира. Он говорит: «Посмотри-ка на это, разве тебе не нравится?» Господь же постоянно говорит нам: «Послушай, не старайся, не трудись для тленной плоти, но трудись для того, чтобы получить то, что вечно, что духовно, то, что пребывает в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог». Итак, сказали Ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Люди часто задают этот вопрос, когда начинают осознавать реальность духовного. «Как же тогда я могу творить дела Божьи?» Мы помним богатого юношу, который пришел, пал перед Иисусом на колени и спросил его: «Что я должен сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Учитель, что я должен сделать?» Человеку свойственно думать, что он должен делать что-то для Бога. И вот ответ Иисуса, о котором мы читаем здесь, в Евангелии от Иоанна, на первый взгляд противоречит здравому смыслу. Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Это интересно, не правда ли? Что я должен сделать для того, чтобы угодить Богу? Единственное дело, которое вы можете сделать, это верить в Иисуса. Вот что угождает Отцу. «Вот дело Божье, — говорит Иисус, — чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали Ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда».
Вчера эти люди ели и насытились, но теперь они снова были голодны. Они ели хлеб этого мира. Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Существует область человеческой жизни, в которой человек, кажется, никогда не насытится, всегда будет требовать большего. И несмотря на то, что человек стремится и получает те удовольствия, острые ощущения, которыми восторгается весь этот мир, все это оказывается непродолжительным. Проходит совсем немного времени, и вы снова начинаете испытывать жажду. Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». С какими прекрасными словами Иисус здесь обращается к нашей трепещущей и колеблющейся душе. Сатана постоянно говорит нам: «Посмотри, тебе нет никакого смысла идти к Богу. Он не хочет иметь с тобой ничего общего. Ты неудачник. Твоя жизнь в полном беспорядке. Бог не хочет иметь с тобой ничего общего. Тебе нет никакого смысла идти к Нему. У тебя нет ни малейшей надежды, что Он примет тебя. Сатана хочет посеять неверие в моем сердце. Если я поверю тому, что он говорит, поверю, что Бог не примет меня, то он и в действительности не примет меня. И не потому, что он не хочет этого сделать, а потому, что я в таком случае сам не приду к нему». Но Иисус сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне приходит, и приходящего ко мне не изгоню вон». Это прекрасные слова ободрения для нашего сомневающегося и смущенного духа. Вы, которых сатана запугивал так долго, доказывая вам, что вы недостойны, что Бог совсем не интересуется вами. Послушайте, я хочу сказать вам что-то. Если вы просто придете к Иисусу, Он никогда, никогда не прогонит вас. «Ибо я сошел с небес, — сказал Иисус, — не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Дела, которые я делаю не сам по себе. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Я пришел не для того, чтобы творить свою волю, — сказал Иисус, — но волю того, кто послал меня. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Для тех, кому Отец открыл истину об Иисусе Христе, тех, которые уверовали в Него, воля Божья заключается в том, чтобы спасти их и воскресить в последний день. Слава Богу за Его прекрасную волю для наших жизней. Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал: «Я есмь хлеб, сшедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он: я сшел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Здесь Иисус делает интересное утверждение, на которое нам необходимо обратить внимание.
это утверждение о том, что никто не может прийти к Иисусу, если Отец не привлечет его. Случается, что я бываю разочарован из-за того, что я свидетельствую какому-то человеку и излагаю ему истину об Иисусе Христе так ясно, что она была бы понятна даже ребенку, но он просто не принимает этой истины. Просто никаких результатов. Я пытаюсь спорить, убеждать, настаивать, и ничего не происходит. Ни один человек не может прийти к Иисусу, если Отец не привлечет его. Вы, может быть, скажете: «Ну ведь это же несправедливо». Привлек ли Отец вас? Да? Тогда о чем вы беспокоитесь? Также сказано: «Желающий пусть берет воду жизни даром». Это как две стороны одной монеты. Вы не сможете прийти, если Отец не привлечет вас. Но всякий, кто приходит, получает вечную жизнь. Дверь открыта для всех. «У пророков написано», — продолжает Иисус, «и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Бог научил нас, Он просто вложил это знание в наши сердца. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Обратите внимание на эти радикальные утверждения, которые Иисус делает, свидетельствуя о себе. «Я есмь хлеб жизни, сшедший с небес». На это слушающие Его сказали: «Как Он может сказать, что сошел с небес? Он ведь сын Иосифа». Он сказал: «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». На вечере перед распятием Он взял хлеб и, преломив его, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». «Хлеб же есть плоть моя», — говорит Он здесь, — «которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как Он может дать нам есть плоть свою?» Иисус словно говорит им: «Вам трудно понять это? Тогда послушайте, я сделаю это еще немного труднее. Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Вы мертвы в ваших грехах и беззакониях, вы не имеете в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. И я живу Отцом, так и едущий меня жизнь будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников Его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус

0: Вы ели хлеб и насытились. Вот почему вы пришли. Ваши желудки были наполнены. Но не ищите хлеба земного, который истлевает. Ищите того хлеба, который есть жизнь вечная. Подчеркните эти слова. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. В послании к евреям мы читаем: «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Слово Божье есть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Снова он повторяет: «Вы сможете прийти, только если Отец привлечет вас». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Они не смогли выдержать этого. Этого оказалось слишком много для них. Когда Иисус начинает говорить об отвержении плоти, когда он начинает говорить о жизни духа и о духовном, этого оказывается слишком много для некоторых людей. Они просто не могут принять этого. Многие следовали за ним, потому что желали, чтобы он сбросил иго Римской империи и установил царство изобилия, где каждый смог бы есть досыта, где каждый человек жил бы спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею. Царство, где им нечего было бы бояться. Они хотели жить в царстве материального процветания, а он объявил материальное второстепенным. Самое же главное в его духовном царстве – это иметь часть в Иисусе, искать той жизни, которая исходит от него, жизни, которую человек получает во Христе.
1: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы приглашаем вас послушать гимны хвалы. В этой программе прозвучат записи христианской музыки прошлых лет.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания». Ее проведет Александр Асачий. Затем ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа программа «Евангелие Христово», ведущий Василий Демчук. И в конце часа читаем Библию вместе.
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Асачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Министерство юстиции США подало гражданский иск против жителя Миннесоты Мэтью Коннелли на десятки тысяч долларов за нарушение закона о свободе доступа к входам к клинике, где совершаются аборты. Он, этот человек, Мэтью Коннелли, забаррикадировался в уборной после того, как полиция Филадельфии прибыла на место и безуспешно попыталась заставить его покинуть туалет. Они перекрыли улицу вокруг клиники и вызвали отряд спецназа. В туалете он забаррикадировался за тем, чтобы как можно дольше задержать работу клиники детоубийц. В жалобе на активиста было написано, что его действия повлекли к тому, что эти детоубийцы не смогли убить 44 нерожденных ребенка. Представляете масштаб убийств детей, находящихся заведомо в беспомощном положении? Почему люди говорят про конвейеры? Конвейер на какой-то, например, нацистский концлагерь какой-то, да, конвейер смерти там был людей. У Сталина свой конвейер был людей. В жуткие условия заставляли копать, рыть. Свой конвейер смерти был. А почему про аборты никто не говорит подобного? Вы хоть ослышали об этом? Так это конвейер еще намного страшнее, чем у упомянутых личностей. Конвейер смерти в клиниках, где убивают нерожденных детей. Что интересно, что мы знаем это, но лишь немногие люди, некоторые, и некоторые организации могут им противостоять, притом разными методами. Но никто из людей до конца это безумие остановить не сможет, ведь оно поддерживается властью почти всех стран мира. Правление Христа в тысячелетнем царстве – это надежда не только на обновление природы, остановку войн и многое другое, но и на прекращение злых дел, конвейера смерти, которое, начиная с 20 века, приобрел огромнейший размах по всему миру. Продолжение истории учителя из Ирландии, который гоним за свою веру и отказ поддержки идеологии ЛГБТ+. Енох Берг был заключен в тюрьму уже в третий раз после того, как проигнорировал постановление суда, запрещавшее ему посещать школу, из которой его уволили. Христианин Берг обвинил суд в попрании его религиозных прав во время слушаний. Он сказал, что это просто насмешка над правосудием. Учитель уже провел в тюрьме более 400 дней во время своих предыдущих заключений по аналогичным решениям о неуважении к решению суда. Что он делает? Он добивается Божьей правды. Правды, которая не нравится очень многим людям, но той правды, которая идет от Господа. Молитесь за смелого человека по имени Енох, который противостоит судилищу, поддерживающему содомитов. В конце августа прошло одно значимое мероприятие. «Одна ночь» она называлась. Это ежегодное христианское собрание, посвященное началу учебного года. Оно собрало почти вдвое больше людей, чем в прошлом году. И на нем крестилось более чем в два раза больше людей, чем в прошлом году. Молодежный пастор церкви «Новая жизнь» сказал: «С самого начала богослужения стало ясно, что происходит что-то важное, очень мощное, и среди собравшихся было много новых лиц, которые возносили имя Иисуса». Одна из проповедей была по теме убеждения, очищения, посвящения, которые следуют за подлинной встречей с Богом по книге пророка Исаии 6 глава. За этим последовали свидетельства студентов и бывших студентов, которые рассказали, как Бог спас их, освободил, исцелил физически, и теперь используют их, чтобы изменять жизни других. По словам организаторов, люди стали свидетелями того, как многие были тронуты Божьей силой, что включало даже плач, причем некоторые делали это по выходу из воды после крещения. А крестилось в ту ночь 124 человека. Вот, друзья, слава Господу! Слава Господу за всякого человека, приходящего к Иисусу! Слава Господу за всякого человека, принимающего крещение! Слава Господу за каждого человека, который призывает других следовать за Иисусом. А вы знали, что в некоторых течениях, некоторых лиги, чтобы приблизиться к Богу, нужно войти в состояние транса? Такая практика есть не только у людей, которых можно увидеть на одном из видео в нашем телеграм-канале «События через Писание», как и другие видео, о чем мы говорим. Но и среди многих других, которые входят в транс, чтобы приблизиться к Богу. Когда мы читаем Библию, мы видим, что Бог человечеству дал самый простой способ к нему приблизиться. Матфея 6:6. «Ты же, когда молишься, войди в твою комнату, закрой дверь, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно». Самый простой и эффективный способ, доступный нам через Господа Иисуса Христа, приближайтесь к Богу в простоте. Следуйте в молитвенной жизни тому, что сказал Иисус Христос. И, наконец, будьте благословенны. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Когда жизнь трудна. Псалом 15, 2 стих. «Я сказал Господу, Ты Господь мой». Физически, умственно и эмоционально измотанная, я свернулась в своем кресле. Следуя Божьему руководству, наша семья переехала из Калифорнии в Висконсин. После прибытия сломалась машина. Мы на 2 месяца остались без транспорта. Между тем, ограниченная подвижность моего мужа после непредвиденной операции на спине и мои хронические боли осложнили заселение. Обнаружились проблемы с новым для нас, но старым в сущности домом, которые вылились в немалую сумму денег. Наша старенькая собака заболела. И хотя новый щенок принес много радости, воспитание пушистого комочка потребовало больших трудов, чем предполагалось. Я захандрила. Как можно иметь непоколебимую веру, путешествуя по ухабистой дороге? И вот, когда я молилась, Бог напомнил мне о псалмопевце, хвала которого не зависела от обстоятельств. Давид изливал свои чувства, часто находясь в крайне уязвимом положении. Он искал убежище в Божьем присутствии. Видя в Боге своего попечителя и защитника, он славил его и следовал его совету. Давид утверждал, что не поколеблется, потому что всегда видел перед собой Господа. Поэтому он радовался и был спокоен в Божьем присутствии. Мы тоже можем радоваться, понимая, что наш мир и покой не зависят от ситуации, в которой мы оказались. Будем благодарить нашего неизменного Бога за то, кто Он есть и кем всегда будет. И пусть Его присутствие еще больше укрепляет нашу веру. Как хвала Богу за Его неизменный характер и удивительные дела может укрепить вашу веру в сложных обстоятельствах? Какие ситуации вам нужно отдать в Божьи надежные руки? Небесный Отец, спасибо за то, что Ты такой.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Мы приглашаем вас послушать программы «Евангелие Христово» и читаем Библию вместе.

Вы слушаете радиопрограмму Евангелия Христова, которую передает Объединение славянских церквей евангельских христиано-баптистов Тихоокеанского побережья. Уважаемые слушатели, мы приглашаем вас слушать наши радиопрограммы, в которых мы проповедуем Евангелие Христова. Господь наш сказал, и проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Обратимся к Богу в молитве. Отец наш Небесный, да будет прославлено Твое святое имя в проповеди Евангелия, да возрадуются еще многие души, приняв Христа в свои сердца, как личного Спасителя. Во имя Христа молим Тебя. Аминь.

Держи меня в своей руке, чтоб не стоял я вдалеке, чтоб ни душой не отойти от благодатного пути. Держи меня, Господь, молю, твоему голосу внемлю, чтоб я не стал духовно слеп, чтоб я вкушал небесный хлеб, и чтоб живую воду пил и тебя, Господи, любил. Держи меня, я одинок, в ночной стихии мой челнок. Бросает волны вверх и вниз, слепят глаза каскады брызг. Дай в направлении твоем, во всем сознании моем, твое влечение ощущать, не перестать ты посещать. Мой утлый устарелый челн, что затерялся между волн. Держи меня, я подниму мой белый парус и сквозь тьму по бурным пенистым гребням помчусь стрелой навстречу дням.

Приветствую вас, дорогие мои радиослушатели. Чудное Божье Слово. Ничто в мире не приносит человеку столько пользы, сколько приносит оно, этот подлинный хлеб духовный, без которого жизнь нашей бессмертной души была бы невозможной. И чем чаще мы употребляем этот хлеб неба, тем больше наша жизнь становится полноценной, целесообразной и содержательной. А поэтому, дорогой мой радиослушатель, позволь мне и в этот раз предложить тебе ценный ломоть этого вечного хлеба, который ты сможешь найти в Слове Божьем, во втором послании апостола Павла к Коринфянам, во второй главе, 4 стихе. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами». Эти слова, обращенные апостолом к церкви в Коринфе, мы и возьмем как основание наших рассуждений сегодня.

Короче говоря, прочитанный нами текст сводится к тому, что апостол Павел от великой скорби и стесненного сердца пишет свое второе послание Коринфянам. Русский перевод нашего текста абсолютно точно передает мысль автора, говоря о стесненном сердце, так как в греческом оригинале в этом месте стоит слово «сунохе», обозначающее «теснить», «сжимать что-то», «сдавливать со всех сторон». Итак, что мы понимаем под понятием «стесненное сердце»? И знает ли медицина болезнь сердца, которая характеризовалась бы стеснением сердца, то есть в которой сердце было бы сдавлено, стеснено со всех сторон, как бы находясь в сжимающей его руке? Ответ на этот вопрос положительный. Медицина действительно знает такую болезнь сердца, и эта болезнь называется тампонадой сердца. Что это за болезнь и в чем она состоит? Тампонадой сердца мы называем болезненное состояние, которое разыгрывается в области сердца человека как следствие его травматического повреждения, то есть раны сердца. Представьте себе, что жестокая рука врага нанесла при помощи острого ножа колющую, проникающую рану сердца. Известно, что сердце всегда переполнено кровью, а поэтому результатом ранения сердца будет кровопотеря, то есть кровотечение из сердца. Но куда девается вытекающая из сердца кровь? Каждый, кто маломальски знаком с анатомией сердца, знает, что сердце человека содержится в специальном мешке, охватывающем сердце со всех его сторон. Это и есть так называемая сердечная сорочка, или, как ее называют в медицине, перикард. Если мы знаем о существовании этого мешка, в котором помещено наше сердце, для нас станет понятным и то, где собирается кровь, которая в данном случае вытекает из сердца, после того, как в нем появилась рана, то есть отверстие. Все пространство, расположенное вокруг израненного сердца, то есть пространство между сердцем и его мешком, в котором оно находится, постепенно все больше и больше наполняется кровью, вытекающей из сердца. А теперь представьте себе, что вся вышеупомянутая полость наполнена до края. Кровь и дальше продолжает изливаться наружу из раны сердца, и все в тот же мешок, который теперь уже трещит от крови. И вот эта кровь теперь под большим давлением, с великой силой, сдавливает сердце со всех его сторон. С течением времени крови в сердечном мешке накопляется так много, что, будучи жестоко сжатым со всех сторон, это сердце становится малым и немым. Это и есть его рентгенологический образ. Оно малое, потому что сжатое, и немое, потому что не может нормально расправляться и работать. Человек с таким сердцем находится в состоянии шока потому, что потерял много крови, а смерть приходит в силу того, что своя собственная кровь, выражаясь образно, душит его за горло, то есть сжимает и парализует целиком сердце с его работой. Лечение состоит в немедленном освобождении сердечного мешка от крови методом его прокалывания, а также в операционном сшивании, закрытии раны сердца и, что самое главное, в немедленном восполнении утраченной крови. Дорогой радиослушатель, брат и сестра, с нашим духовным сердцем, то есть целым комплексом наших духовных чувств, дело обстоит так же. Если твое сердце изранено внешней обидой, оно подобным образом теряет свою кровь. Кровью духовного сердца является любовь. Прямым следствием твоей сердечной раны является то, что ты начинаешь терять свою кровь, то есть любовь к обидчику или врагу. Большая кровопотеря, то есть потеря любви, оставляющая твое сердце, приведет тебя непременно в состояние духовного шока, как это имеет место в массивных кровопотерях физической крови. А шок – это состояние полусмертия. О, не допускай до подобного состояния. Иди чем скорее к доктору со своей сердечной раной. Иди к Иисусу Христу и немедленно соглашайся на операцию закрытия раны, через которую ты теряешь кровь, твою любовь к сестре или брату. Закрыть рану – значит простить. Сам больной без небесного врача сделать это не в состоянии. Нужно согласие на подобную операцию. Только Христос, специалист от сердечных ран, в состоянии ликвидировать рану сердца и прекратить потерю любви к обидчику. И если ты этого не сделаешь, потерянная тобой, твоя же собственная кровь,
сильнее и сильнее будет сдавливать твое сердце. Хочешь избавиться от сердечной боли, от сердечного стеснения? Прости немедленно тому, кто нанес тебе рану. Согласись перед Христом, пока еще не поздно, на эту так важную операцию – закрытие раны сердечной. Из прочитанного текста мы узнаем, что апостол Павел в промежутке времени между написанием первого и второго послания к церкви в городе Коринфе был также жестоко ранен духовно в сердце, неизвестным нам обидчиком именно из этой же церкви. Апостол Павел уже начинал чувствовать в себе стесненное сердце, сердечное сжатие, и свое второе послание к Коринфянам писал поэтому со многими слезами, находясь именно в состоянии стесненного сердца. Но вот бесподобный для нашего подражания пример. Апостол Павел не ожидает того момента, когда придет его смерть вследствие потери любви к брату, обидчику. Он моментально дает свое согласие на операцию. Он сразу же прощает своего обидчика. Так лучше. Так советует небесный врач Христос. Лучше вам простить его и утешить. Прошу вас, явите ему, то есть моему обидчику, любовь, пишет апостол Коринфянам во втором послании, второй главе, 7 и 8 стихе. В 10 стихе он говорит следующее. «Если я в чем-либо простил кого-нибудь, то лишь во имя Христа, иными словами, потому что так хочет мой небесный врач Иисус Христос, а он, как врач, знает, как нужно мне поступать». Замечательное свидетельство, чудный пример. О, как хорошо научиться прощать все обиды друзьям и врагам. За каждым ранением, за каждой обидой стоит враг душ человеческих. Это он рукой обидчика изранил твое сердце, дорогой мой брат и сестра. О, если бы мы помнили об этом, с какой легкостью мы бы всех прощали. Сердце, потерявшее из раны много крови, нуждается в ее пополнении. Сердце, утратившее через сердечную рану много любви, должно так же, как можно быстрее восполнить ее. Без духовной крови, без любви нет жизни духовной, есть только полухолодное прозябание. Понимая всю важность наличия в себе духовной крови, любви к ближнему, апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам, в 3 главе, 12 стихе говорит: «Да исполнит вас Господь любовью». Из курса медицины известно, что кровь, то есть красная жидкость, содержит в своем составе так называемые форменные элементы, то есть элементы, имеющие форму в отличие от жидкости. Это эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, моноциты и так дальше. Все они в высшей степени нужны для нашей физической жизни. Но все они существуют постольку, поскольку находятся в крови и являются ее неотъемлемой частью. Любовь или духовная кровь, наполняющая наше сердце и весь организм, содержит в себе также подобные тельца, без которых духовная жизнь была бы невозможной. Но все они существуют только с кровью и в крови, то есть все они сокрыты в нашей любви к ближнему, и без нее, вне ее, не могли бы существовать. Вот они, эти духовные тельца, элементы нашей любви. Прощение, мир с Богом, духовная сила, молитва о врагах и обидчиках, добродетель и само Слово Божие. Я не встречал еще прощения без любви. Я не знаю никого, кто имел бы мир с Богом, не воспользовавшись его любовью, явленную на кресте. Я не знаю человека, который, не имея любви, мог бы приносить своего обидчика на руках молитвы к Богу. А как можно обладать духовной силой, будучи лишенным умения любить и прощать? И как можно творить добрые дела, не имея любви к ближнему? Наконец, само Слово Божие никогда не проявится в жизни нашей, если оно не проявится через любовь. «Если любите меня, — говорит Христос, — сохраняйте заповеди мои». Теряя любовь в ответ на сердечную рану, обиду, ты теряешь, дорогой мой брат и сестра, вместе с любовью все вышеперечисленные элементы духовной жизни, которые пребывают в любви. Ты не можешь прощать, не имеешь сердечного мира, духовной силы, добрых дел и так дальше. О, пусть же любовь Божия!
Это полнота совершенства, любовь, излившаяся в сердца наши духом, как говорит апостол Павел. Это подлинная кровь нашей души, никогда не оставляет нашего сердца. Даже тогда, когда враг нанесет ему рану, да поможет нам в этом Господь. Благодарю за внимание.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Читаем Библию вместе».
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе».

Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы, продолжая наш цикл «Читаем Библию вместе», переходим к новой серии чтений – чтение послания к римлянам. Это замечательное послание принадлежит перу апостола Павла, который, будучи по рождению иудеем, учившимся у ног знаменитого ученого Гамалиила, обратился к Иисусу Христу после того, как воскресший Христос явился ему лично, о чем подробно написано в книге «Деяния апостолов». Перу апостола Павла принадлежат многие послания, вошедшие в канон Нового Завета, но место послания к римлянам особое. Это послание иногда называют «пятым Евангелием», и действительно в нем подробнейшим образом изложена благая весть. Другую тему также можно выделить в послании к римлянам. Это единство христиан из язычников и христиан из иудеев в теле Христовом, в церкви, в мессианском сообществе. И это тоже один из аспектов благой вести. Через Иисуса Христа человечество может достичь того единства, о котором безуспешно мечтало многие столетия, о котором безуспешно мечтают и поныне многие люди. И вот о том, как разным людям быть едиными в теле Христовом, тоже много пишет в этом послании апостол Павел. Прочитаем сперва первые 7 стихов, которые представляют собой развернутое приветствие, как обычно было принято в те времена в начале всякого письма. Итак, читаем. «Павел, Иисуса Христа раб, призванный Богом на апостольское служение и на то поставленный, чтобы возвещать его благую весть, которая давно уже обещана им через своих пророков в святых писаниях, весть о сыне его, который по своей человеческой природе был из рода Давидова, а по духу святости определен быть сыном Божиим во всей силе его, как было то явлено через воскресение из мертвых, весть об Иисусе Христе, Господе нашем, через которого мы получили благодать и апостольское поручение, дабы во имя его утвердить идущие от веры послушания среди всех народов. Стало быть, и вас, коих тоже призвал Иисус Христос. Всем в Риме, кого любит Бог и кого призвал Он к святости, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Здесь, на 7 стихе, остановим наше чтение и рассмотрим еще раз это приветствие. В те времена было принято приветствие писать так: «такой-то, такому-то» и дальше приветствие, например, «Юлий, Кассию, радоваться». Обычно приветствия были краткими, но в этом послании в Рим апостола Павла приветствие получилось большим, развернутым. Сперва апостол говорит, кто он – Павел, Иисуса Христа, раб, и далее описывает сам себя, подробно представляет себя римским христианам на протяжении первых 6 стихов. Затем в 7 стихе приветствие христианам в Риме – «всем в Риме, кого любит Бог и кого призвал он к святости». Вот так определяет апостол Павел своего адресата – всем тем, кто живет в Риме, кого любит Бог и кого Бог призвал к святости. Рим – столица Великой Империи, Римской Империи, в то время первой страны мира, средоточие цивилизации, куда стремились писатели, художники, куда стремились многие люди, великий город – центр Вселенной, как тогда казалось людям. Хотя, конечно, много еще было других земель и были другие цивилизации, но в то время Рим – это Рим. Пожалуй, никакой из нынешних больших городов по значению своему не сравнится с тем, какое значение имел тогда этот первый город Римской империи, которая, как казалось тогда многим, объединила весь цивилизованный мир. Конечно, объединение это, как любое объединение имперское, государственное, человеческое, казалось исторически не очень долговечным, но об этом мы не будем сейчас много говорить. И вот в Риме, где было не только средоточие достижений, но также, как часто бывает в больших городах, и средоточие пороков, средоточие всякого идолопоклонства, были те, кого Бог любит и кого призвал к святости. Бог любит всех людей. Бог любит и вас, дорогие друзья, каждого из вас. И Он призывает к святости тоже всех, но не все откликаются на этот призыв. Апостол пишет, конечно, к тем, кто уже откликнулся на этот призыв. И каждый из вас, дорогие друзья, может откликнуться на Божий призыв к святости и, обратившись в молитве к Богу, стать
одним из его святых людей, потому что святость – это не совершенство в смысле отсутствия греха. Все люди согрешили, о чем будет подробный разговор позже. Святость – это особая принадлежность Богу. И всякий, кто хочет быть святым, может обратиться к Богу и получить святость от Него. В этом суть Благой Вести, которую мы подробно будем рассматривать, читая это послание к римлянам. И вот, обращаясь к тем в Риме, кого любит Бог и кого призвал Он к святости, апостол Павел приветствует их так: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Это обычное приветствие, оно есть почти во всех посланиях апостола Павла. Апостол Павел желает мира и благодати, а источник благодати и мира – это Бог Отец и Господь Иисус Христос, Сын Божий. Понятие благодати будет потом очень подробно рассмотрено в послании. Благодать – это безвозмездный дар Божий, говоря краткими словами. И мир, совершенный мир в сердце, дает также Бог. Всякий другой мир ненадежен, непрочен. А теперь посмотрим первые стихи этого развернутого приветствия, где апостол Павел говорит о себе, представляет сам себя. Наверное, потому апостолу нужно было столь много говорить о себе, что он не был знаком лично с христианами в Риме. Из дальнейших стихов мы узнаем, что апостол Павел к тому моменту еще ни разу не был в Риме, эта церковь не была им основана, мы не знаем в точности, кто основал эту церковь. Вероятно, просто те, кто слышал в Иерусалиме проповедь апостолов, а затем прибыли в Рим, поскольку, как всегда, в столицу империи съезжались многие из разных концов империи, в том числе из Иерусалима. Из книги «Деяний апостолов» мы знаем, что в Иерусалиме в день Пятидесятницы были также и пришедшие из Рима. Но это все догадки. Главное, что стоит помнить, что апостол Павел не был в Риме в тот момент, когда он написал это послание, о чем ниже написано черным по белому. Поэтому Павел пишет о себе подробно. «Иисуса Христа раб». Вот так начинает Павел описание себя, вот так он представляет себя. И, конечно же, современному человеку бывает странно слышать, что кто-то называет себя рабом, хотя бы и рабом Иисуса Христа. Но давайте задумаемся. В те времена значительную часть населения империи и значительную часть церкви составляли рабы, принадлежавшие отдельным конкретным людям. И в то время слово «раб» вовсе не было оскорбительным, хотя, конечно, характеризовало положение человека. Но еще важнее помнить о том, что рабство было личным. Если я раб Кая, то я не могу быть рабом Тита. Раб принадлежит только одному человеку. Если я раб Иисуса Христа, то я не могу быть рабом никакого другого человека. И тогда оказывается, что раб Иисуса Христа – это почетный титул. Это означает, что никто и ничто другое не держит меня в рабстве, только сам Иисус Христос. Позднее мы увидим, что человек может быть либо рабом Божьим, рабом Иисуса Христа к праведности, либо рабом греха. Не может человек оставаться сам по себе. Он неизбежно или впадет в грех и станет рабом греха, рабом своих страстей, или изберет принадлежать Богу, станет рабом Божьим и не будет ничьим другим рабом. Раб не кого-то, не какого-то обычного человека, раб Иисуса Христа. Вот что хочет прежде всего сказать о себе апостол Павел. Далее читаем, что Павел призван Богом на апостольское служение. Слово «апостол» буквально означает «посланный», служение посланника, посла, имеющего особое поручение. Какое же это поручение? Читаем дальше в первом стихе: «на то поставленный, чтобы возвещать его благую весть». Итак, с самого первого стиха звучит это слово «благая весть», и мы увидим, что все послание к римлянам о благой вести. Это благая весть, и во втором стихе следует ее описание, что эта благая весть давно уже обещана им, то есть Богом, через своих пророков в святых писаниях. Итак, источник благой вести – Бог. Павел – апостол, посланник, он не автор благой вести, он не выдумал ее, он ее передает, как слышал, как узнал от Бога. В третьем стихе сказано, о чем эта благая весть, содержание благой вести или Евангелия. Слово «Евангелие» и значит в переводе «благая весть», простым языком «хорошая новость». Весть о сыне его,
который по своей человеческой природе был из рода Давидова, а по духу святости определен быть Сыном Божьим во всей силе Его, как то явлено через воскресение из мертвых. Весть об Иисусе Христе Господе нашем. Итак, благая весть о Христе. Если благая весть не о Христе, то это какое-то другое Евангелие. Что же говорит апостол Павел здесь о Христе? Самое главное. Он говорит о том, что Иисус Христос одновременно и Бог, и человек. Как человек, Он из рода Давидова, что, между прочим, означает, что по человечеству Иисус Христос – еврей, потомок Давида, очевидно, еврей. Что мы знаем о Давиде? Давайте обратимся для этого к словарю, чтобы понять, что значит это указание «из рода Давидова». Давид – один из самых славных израильских царей, живший примерно за 1000 лет до Рождества Христова, автор многих псалмов. Согласно ветхозаветным пророчествам, Мессия, то есть царь, обещанный пророками, который должен восстановить царство в Израиле и который должен основать вечную династию, так вот, Мессия должен был прийти из рода Давидова. Тут стоит напомнить, что слово «мессия» означает «помазанник», как и греческое слово «христос». «Мессия» и «христос» – это одно и то же слово, только на разных языках. «Мессия» по-еврейски, «христос» по-гречески, а по-русски – «помазанник». Итак, Христос должен был быть, по пророчествам, из рода Давидова, это было всем известно, и сын Давидов уже в те времена воспринималось как указание на Мессию. Всякий сын Давидов – это потенциально Мессия. Ну, опять, чтобы не было недоразумений, нужно сказать, что слово «сын» на библейском языке означает также и внук, и правнук, и праправнук, и любой степени потомок. Сын Давидов – это, конечно, потомок Давида, между Христом и Давидом немало поколений, но именно так и нужно понимать это слово – потомок Давида, обещанный пророками. Также о Христе сказано, что Он есть Бог, потому что по Духу Святости, то есть Святым Духом, иначе говоря, Он явил Себя как Сын Божий. Явил, то есть доказал, тогда, когда воскрес из мертвых, потому что воскресение из мертвых не может быть делом человеческим, это дело Божье. Итак, воскреснув из мертвых, Иисус Христос доказал, что Он не просто человек, но Бог и человек одновременно. Далее, в 5 стихе апостол Павел снова говорит больше о себе, что через Иисуса Христа Он получил благодать, то есть дар Божий, и апостольское поручение. Здесь речь идет о даре благовестия, и апостольское поручение также благовестие, то есть во имя Иисуса Христа, как далее написано, утвердить идущие от веры послушание среди всех народов, чтобы люди могли услышать, уверовать и быть послушными Богу. И это касается всех народов, значит, касается и тех, кто живет в Риме. И потом эта тема будет продолжаться во всем послании. Всем в Риме, кого любит Бог, значит, в числе всех народов и живущие в Риме, в числе тех, кого призвал Иисус Христос. А в Риме, надо сказать, жили разные народы со всей империи. Вот такое развернутое приветствие, где апостол Павел говорит о себе, о своей миссии, о благой вести, об Иисусе Христе, о котором и сказано в благой вести, или лучше сказать, о котором гласит благая весть, для всех народов, в том числе и для римлян. И все дальнейшее есть последовательное раскрытие благой вести для римлян и для нас, живущих сегодня. И да благословит Господь всех нас, дорогие друзья, при дальнейшем чтении этого удивительного послания постигать суть благой вести. И да благословит Господь всех нас возрастать в святости через чтение Его Слова. А единому Богу да будет слава. Аминь.

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Веришь ли ты?», «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа звучит проповедь Романа Рейнхарта.
2: Для детей, подростков и родителей. Происшествие с дядей Эрнстом. На следующее утро я встала довольно рано. Собственно, я не знаю, из-за чего я проснулась. Была ли тому причиной радость о младшем братишке или же переживание о маме, которой мне нельзя было заглянуть даже поздно вечером. Из хлева уже доносились звуки проснувшихся животных, в лесу же многосотенный хор птичьих голосов также начал свой неповторимый концерт. Выскользнув из дома во двор, я направилась к цветочному островку нашего хозяйства. Поднявшись к нему, повидавшие виды каменной лестницы, честно говоря, это были попросту многоцветные яркие заросли разнообразных цветов, переходившие в пастбище, от лога спускавшиеся в сторону леса. Именно с этого момента возле цветочной клумбы можно было лучше всего рассмотреть всю нашу землю. Поля и пастбища, луга и пруд неподалеку от въезда, а еще вдалеке озеро, выглядевшее как огромный голубой глаз, отражавший яркую голубизну утреннего неба. С самого раннего детства я любила бывать на этом месте. Я ни с кем не желала бы поменяться. Ни один царь не был бы более счастлив, осматривая свое царство, чем я, когда видела перед собой наше владение. Вот и в это утро я смотрела перед собой на привычную взгляду мирную картину, позабыв на некоторое время все заботы. Мое сердце безмерно расширялось, исполняясь чувством свободы. Нигде и ничто на всей земле не может быть прекраснее, чем этот ландшафт. Нигде и никогда я не хотела бы жить, как только здесь.
3: А тебе известно, что теперь ты должна будешь поделиться всем этим?
2: Неожиданно раздался позади меня голос, на который я испуганно оглянулась. «Ах, это ты, дядя Эрнст! Что ты имеешь в виду поделиться?»
3: По заросшему седой щетиной лицу пожилого человека, незаметно подошедшего ко мне, пробежала игривая волна странной улыбки. «Как с кем? С твоим братом?»
2: «Ах, это же мне в радость!» — засмеялась я в ответ.
3: «Разделенная радость, двойная радость. А если нужно будет не только разделить, но и отдать все твоему брату?» — спросил дядя. «Ведь теперь твой брат — наследник фермы. Все эти поля, луга и леса будут однажды принадлежать ему?»
2: «Да, конечно», — просто отозвалась я.
3: «А что будет с тобой?» — спросил меня мой старый дядя.
2: Я удивленно взглянула на него, не понимая, что он имеет в виду, и спросила: «Дядя, почему ты так спрашиваешь?»
3: «Вовсе не для того, чтобы заботить твое сердце», — отозвался тут же дядя Эрнст. «Наоборот, чтобы укрепить тебя. Да укрепляется сердце твое. Так написано в Святой книге. Может быть, мне нужно было бы еще несколько подождать с этим, но я чувствую, что мне необходимо тебе кое-что рассказать, малышка Элси. Пойдем, сядем с тобой под этой яблоней, и я кое-что тебе расскажу, прежде чем кто-нибудь сюда придет».
2: Изумленная его словами, я последовала за ним. Я знала его как молчаливого человека. Будучи вообще немногословным, он никогда не рассказывал о себе. Мне казалось едва ли возможным, что он желал что-то рассказать. А теперь я расскажу историю, доверенную мне дядей.
3: Я родился на одной из прекраснейших ферм в горах и любил всем сердцем мой родительский дом, со всем, что к нему относилось. Поля и луга, пастбища и леса. Наверное, я любил наше хозяйство даже больше, чем ты, потому что был сыном и знал, что рано или поздно стану наследником и господином всего того, что принадлежало нам. Да и к тому же я был прирожденным фермером. Это говорили все, и это было правдой. Едва научившись ходить, я пытался шагать рядом с плугом и был счастлив, дотрагиваясь до упряжки. Путаясь в своих собственных маленьких ножках, я старался усердно сортировать картофель. Завидев телегу с сеном, я старался вырваться из материнских рук и вскарабкаться на телегу. Как счастливо я щебетал, оказавшись наверху стога сена. Особенно же, если кто-то помогал мне и подсаживал меня наверх. Если за мной не уследили, я уползал в хлев, с наслаждением глядя на стоявших там животных. А однажды поднялся большой переполох, когда меня нашли в стойле, спокойно ползавшим между ногами беспокойного жеребца. Но я ни разу не пострадал, ни от одного животного. Я был в самом деле прирожденным фермером, прирожденным наследником фермерского хозяйства. Мне было уже 14 лет, когда родился мой брат. А это означало по тогдашнему обычаю в нашей местности, что именно он станет наследником фермы, так как хозяйство должно было перейти к младшему. Я даже не смогу тебе передать, что происходило в моем сердце, когда мне впервые показали моего младшего брата. Молча смотрел я на крошечный сверток. Но моя голова гудела. У меня было такое ощущение, что стены нашего дома трясутся, а пол дрожит под моими ногами. Мне казалось, что дом вот-вот развалится. Я смотрел на крошечное спеленатое создание. Это был мой брат, но я не любил его. Нет, я не был негодным мальчишкой. Я пытался заставить себя его полюбить, но не мог. Этому способствовали и разговоры людей вокруг, говоривших между собой. Бедняга Эрнст, прямо жалко, ведь он прирожденный фермер. Когда я слышал это, внутри меня начинало клокотать. Тогда я убегал прочь, далеко в поле, и там кричал от душевной боли. Я должен сказать прямо. Нет, я не просто не любил моего брата, я ненавидел его. Но никто не подозревал этого. Моя настоящая мама, которая, возможно, знала бы лучше, что происходит в моем сердце, умерла давно. Теперешняя жена моего отца была хорошей женщиной, но, естественно, все ее сердце было отдано ее маленькому сыну, который подрастал и действительно симпатичным парнишкой. Да, он развивался и рос хорошо, так же, как развивалась и росла ненависть к нему в моем сердце. Потом наступил день, который я никогда в жизни не смогу позабыть. Был жаркий июльский полдень. Я пас коров на лесной поляне, а мой младший брат играл здесь же, прыгая в мягкой траве и задорно смеясь, когда травинки щекотали его босые ножки. Внезапно, высоко подпрыгнув, он дико закричал. Глянув в его сторону, я заметил, как что-то поползло по траве. По плоской, почти треугольной голове и по окраске рисунка на спине я тут же опознал гадюку, единственную ядовитую змею в наших краях. Скорее всего, она нежилась на солнце, а мой брат нечаянно наступил на нее. Заливаясь слезами, он подбежал ко мне. «Она тебя укусила?» — спросил я, наклонившись к его ноге. Он кивнул и показал мне свою левую ногу. На большом пальце которой были видны две темные точки. «Скорей к маме!» — попросил он и доверчиво сунул свою ручку в мою. «Да, да, конечно!» — отозвался я. Вслух я сказал эти слова с любовью. Но другой, злой, ненавидящий голос во мне говорил: «Пока ты донесешь его до матери, будет слишком поздно. Да и пока милая женщина отойдет от испуга и сообразит, что нужно делать, уже точно ничем не поможешь. Змеиный яд быстро всасывается в кровь, и маленькие дети обречены на смерть, если им не будет оказана срочная помощь». Меня бросило в жар. Колени дрожали, и я не мог идти. Перед глазами стояла красная пелена. Ему придется умереть, и я снова стану наследником. «Убийца!» Это слово я услышал так ясно, как будто кто-то находился рядом со мной.
4: «Вовсе нет», — попробовал я защищаться. «Нет, я не убийца. Причем здесь я, если его укусила гадюка? Разве я сторож брату моему?»
3: Эти слова я не подбирал. Они вырывались как-то сами собой. Эти слова я так же, как и ты, знал из воскресной школы, когда мы проходили историю Каина и Авеля. Как только я произнес этот последний вопрос, мне почудилось, что весь мир объят ярким пламенем. Я упал на колени, озаренный по благодати откровением Божьим, совершенно ясно осознавая, чьими были в действительности эти слова. Их сказал Каин. Каинов знак. Так называют в народе рисунок, который носит гадюка на своей спине. И теперь я стану в самом деле убийцей моего брата. «Нет!» — воскликнул я так громко, что горное эхо многократно повторило мой возглас. Немедленно склонившись над моим взволнованным маленьким братишкой, я, внимательно осмотрев укус, я обратился к нему: «Послушай меня серьезно. Я должен сейчас сделать тебе очень больно, а ты должен вести себя молодцом. Если мы не сделаем этого прямо сейчас, змеиный яд проникнет в кровь, и ты умрешь, понимаешь?» Он покорно кивнул и, обхватив своими ручонками мою шею, положил доверчиво свою голову на мое плечо. Торопливо вытащил я отрезок бечевки, находившийся в кармане моих штанов. Знаешь, мальчишки часто имеют такие вещи при себе. Изо всей силы я перетянул этой бечевкой большой палец малыша недалеко от места укуса. После этого я достал свой складной ножик. Сжав до боли зубы, я осторожно вырезал ножом место укуса. Малыш так сжал мою шею, что едва мог дышать. Больше он не мог терпеть и закричал от боли, но я выдержал. Это было необходимо, чтобы закончить операцию. Меня раскачивало все стороны от сильного волнения. С трудом поднявшись на ноги, я схватил малыша на руки и помчался с ним через камни. Обломки скал, упавшие стволы и спутанные корневища деревьев. Для меня до сих пор остается тайной, как только я не упал с маленьким, извивающимся от боли и кричащим от испуга братишкой на руках. У меня самого дрожали ноги от напряжения и волнения. Нет, я бежал не домой изо всех сил. Я несся к врачу, жившему в долине, чтобы он оказал срочную врачебную помощь. К счастью, он оказался дома. Мой братишка был спасен, и спустя короткое время снова весело носился по округе. Сам же я какое-то время страдал от боли в области сердца, вероятно, из-за той бешеной гонки с маленьким братом. Меня жалели и хвалили тогда чрезмерно. Я же стыдился самого себя и был от всего сердца благодарен Богу, что Он сохранил меня, чтобы мне не стать братоубийцей. С того дня из моего сердца ушли недоброжелательность и ненависть к брату, вместо которых Бог подарил мне истинную любовь к нему. Фрагмент из книги Анни Винбрух «Дети фермерского двора Штурмгов». Один из секретов успешной молитвы. Во время войны мне пришлось лежать в госпиталях целый год, и врачи не могли ничем помочь мне. Я не вышел из госпиталя до тех пор, пока не понял, что Бог исцелил меня, потому что Он хотел этого, а не потому, что я хотел быть исцеленным. Способны ли вы выучить этот урок для себя? Видите ли, желаемое Богом намного больше, намного выше и намного лучше всего, что мы с вами можем представить или пожелать для себя. Пока мы ограничиваем Бога делать только то, чего мы хотим, мы упускаем то, что хочет Он. Поэтому для того, чтобы принять лучшее от Бога в своих молитвах, мы должны приходить к Богу так, как это делал Иисус, с почтительным смирением. Мы должны сказать: «Боже, не моя, но Твоя воля да будет. Господь, я молюсь об исцелении не потому, что я хочу быть исцеленным, но потому, что я верю, что Ты хочешь этого». Когда мы молимся с почтительным смирением перед волей Божьей, то оказываемся намного выше, чем могли бы достичь своей собственной волей. Будем помнить, что молитва – это самая большая возможность, высшая привилегия и величайшее служение, доступное для всех христиан. Дерек Принс.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Божий суперклей. Ученые утверждают, что самый прочный клей в мире изготавливает не человек, а низшие животные, ракообразные, которые называются морские уточки. Это клей антроподин. Безотказно работает под водой, позволяя морским уточкам накрепко прикрепляться к днищам кораблей, панцирю морских черепах, камням и пирсам. Эти существа, приклеившись к корпусу корабля, замедляют его ход, и их нужно счищать не реже, чем раз в полгода. Финикийцы, принадлежавшие к величайшим мореплавателям древности, пытались бороться с этой напастью, покрывая корпуса своих кораблей дегтем. Но это вовсе не мешало морским уточкам. Они спокойно приклеивались к дегтю. Современные моряки знают по собственному опыту, что избавиться от этих созданий невозможно. В лучшем случае можно только чуть-чуть отдалить неизбежное. В настоящий момент ученые занимаются исследованием этого клея, чтобы впоследствии использовать его в промышленности. Несмотря на все заявления о величии науки, все, что делает человек, оставляет желать лучшего и, может быть, усовершенствовано, если изучать Божие творение. Тоже в некотором смысле верно и в отношении духовных вопросов. Никто из нас сам по себе не прилепляется к Божьему Слову так, как следует. Именно поэтому мы тревожимся, впадаем в уныние и вязнем в проблемах. Нам всем нужно прилепиться к Божьему Слову с помощью духовного клея, который должен быть еще крепче, чем клей морских уточек.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Доброе утро, дорогая церковь, и все, кто смотрит, слушает, все, кто любит Господа, Его Слово. Оно удивительно глубоко, удивительно захватывает все аспекты жизни. И мне хотелось сегодня продолжить беседу по книге «Бытие», где действительно Авраам посылает раба своего для сына Исаака найти невесту. Очень непростой, трогательный вопрос. Вы помните, как волновался раб, а если пойдет, а если не пойдет, где мне взять? Ты меня вот связал таким обещанием. И все-таки Авраам говорит: вот иди, и Бог с тобою. И мы читаем в 24 главе книги «Бытие». Приходит Авраам к тому месту, куда направил, вернее, раб Авраама. И он произносит молитву, 12 стих, и сказал: «Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня, невесту, навстречу мне, сотвори милость с господином моим Авраамом». Вот он стоит у источника, у колодца, верблюдов несколько, количества нет, но не один, видимо, с подарками, и ждет, ждет невесту. Короткая молитва, друзья. Что интересно, что в этой молитве он исповедует, что Бог Авраама, господина его, сам он, видимо, так не дерзает или еще не приблизился. И что происходит, друзья? Не прошло много времени, и вот он наблюдает и смотрит. Как-то должен он увидеть знак. И очень интересно, мы читаем, он ставит условие. Я обращусь к девице, там была она не одна, не единственная. И говорит: та, которая мне скажет, что вот наклонит кувшин, напоит меня и верблюдов, та и будет невестой и женой Исааку. И вот спускается одна девушка, другая, и вот что-то сердце не дрогнет, что-то не идет навстречу раб Авраамов. И недолго. И вот он размышляет эти условия с Господом, и вдруг выходит девица, прекрасным видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. Друзья, побежал за ней раб. Побежал навстречу ей и сказал: дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала: пей, господин мой. И тот час спустила кувшин свой на руку свою, напоила его. И дальше, друзья, продолжается удивительно. И когда напоила его, сказал: я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются. И тот час вылила воду из кувшина своего в пойло, и побежала опять к колодцу почерпнуть воды, и начерпала для всех верблюдов. Человек тот смотрел на нее с изумлением, с молчанием. Это очень интересный фрагмент. Он волнуется и ставит Господу определенные условия человеческие, вот та, которая напоит меня и верблюдов. Друзья, очень интересно. Простая просьба, друзья, ничего сложного. Желание выполнить поручение Авраама. Бог все видит. Он видит, как мы относимся к простым просьбам, и Писание

С колодца девушки. Это говорит тоже об очень многом. Хорошо, когда в семье девушка, будущая жена, трудолюбивая. В этом есть красота, в этом есть сила, чтобы она не изнемогала. В сегодняшнее время такое все облегчается, жизнь, и все больше мы устаем. Друзья, благословенная Ревекка. Та девушка, которая была приучена к труду. Итак, что же мы видим, друзья? Всякую нужду надо открывать в молитве перед Богом, особенно в выборе спутника, в поиске мужа или в поиске жены. Братья, молитесь и выбирайте невесту не только внешнюю красоту. Она важна, она приятна. Но также не забывайте о том, что трудолюбивая и гостеприимная, как Ревекка, потому что она не только напоила раба, она напоила верблюдов, друзья. Это признак гостеприимства. Она ничем не должна была. Но мы видим, вот такое сердце здесь открывается. Сестры, возможно, уже все, вам выбора не предстоит, уже возраст, своя семья. Но учите детей, учите сыновей и дочерей, как правильно выбирать, что главное. И главное не только внешняя красота, но главное, друзья, трудолюбие, выносливость. Это приведут людей к изумлению, к восторгу. Люди будут видеть Бога, который трудится каждый день, не изнемогает. Аминь.

матери. Вижу я, как в дыму те деревни, только черные трубы, зола и дорогу, которой издревле ты меня, моя мать, повела. Шли и шли по золе остывающей, был глубок, изнурителен снег, согревались у хат дотлевающих, наедались мы только во сне. А вставали мы с зорями ранними, клали у торбы сердечную боль, сколько встретили сирых и раненых, только хлеб свой делили и соль. Мы склонялись над каждой бедою, ни одной миновать не могли, унося эти раны с собою, раны черной от горя земли.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Для нас, детей Божьих, это очень хорошо, если мы постоянно будем вспоминать об основополагающих вещах нашей жизни веры. Эти вещи мы не должны терять из виду, чтобы в это непростое время, в котором мы живем, сохранить ориентировку. Поэтому обратимся теперь к известному всем Псалму 118 и прочтем стих 2, который мы возьмем за наш главный текст. «Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его». Примечательной является в этом стихе взаимосвязь между откровениями Бога, то есть между Словом Божьим с одной стороны и с другой стороны с тем, чтобы искать Его всем сердцем. Мы можем сказать, что условие «всем сердцем ищущее Бога» является ключом нашей жизни веры. Поэтому без связи со Словом Божиим, без хранения Его откровений, утверждение людей, что они всем сердцем ищут Бога, является ложью. Это мы можем установить на основании содержания нашего главного текста. То есть, что блаженными являются лишь те, которые хранят Его откровение, хранят Его Слово и в то же время всем сердцем ищут Бога. В данном тексте мы имеем такой масштаб. Ищем ли мы Бога от всего сердца в связи с Его Словом? Ибо Сам Господь Иисус является этим Словом. Поэтому в той мере, насколько я храню Его откровение, в той мере я могу претендовать на вторую половину этого стиха, что я всем сердцем ищу Господа Иисуса. Сконцентрируем прежде всего наше внимание на том, что в нашем главном тексте Слово Божье характеризуется как «откровение». Поэтому коротко объясню вам этот факт, чтобы вы познали, в каком направлении это следует понимать. Слово «откровение» связано с противоборством или борьбой Бога с боговраждебной стороной царствия сатаны и вторгшимся в Божье творение грехом. Бог находится в противоборстве с этими антибожественными силами. А это царствие сатаны и все то, что противостоит Богу, он законно преодолевает. Подчеркиваю, не только на основании всемогущества Бога, но он преодолевает или побеждает все это законно. Это значит, что таким образом грех навсегда удаляется из творения. Это является предпосылкой для законного преодоления. Это является предпосылкой к тому, что все творения познают Бога истинным и праведным. Тогда, как говорит Библия, тьмы уже не будет, и все противление Богу будет устранено. Поэтому в Библии часто находим такие понятия, которые связаны с судебным производством. Поэтому в судебных процессах очень важно выступление свидетелей, что люди являются свидетелями Бога. Хранение с нашей стороны Божьих откровений является нашим вкладом в доказательстве, в аргументации Бога против тьмы. Поэтому мы можем сказать, что хранение нами Божьих откровений – это в определенной степени поддержка Бога в суде против погибших грешников и против тьмы. Наше духовное поведение равнозначно хранению Божьих откровений. Наше духовное поведение повышает качество Божьей праведности во время суда. чтобы мы могли понять эти взаимосвязи и важность нашего хождения для Бога, то обратимся к посланию Римлянам, глава 12, стих 19, где мы приблизительно видим этот принцип. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Другими словами, это значит, если мы сами в нашем гневе будем мстить другим, то мы отнимаем у Бога возможность для отмщения, которое Он оставил за собой. Тогда в суде над безбожниками наше недуховное поведение приводит Бога в определенные трудности. Обратимся по этому поводу к первому посланию Петра, глава 2, стихи 11 и 12. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, то есть не имеющих права жительства, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Для Бога именно это очень важно, чтобы наше хождение, наше хранение, Его откровений в конечном счете прославляло Бога. Наше хождение здесь важно тем, что в день суда безбожники прославят Бога. Все же каким значительным и важным является наше хождение для Бога, и какую ответственность несем при этом мы? В послании Иуды Святой Дух буквально говорит, что с преодолением злого, в преодолении боговраждебных сил необходимо обличение. Там говорится о Енохе, который пророчествовал о пришествии Господа Иисуса со тьмами своих святых. Читаю послание Иуды, стихи с 13 по 15. «Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки, о них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых своих, то есть детьми Божьими, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Здесь, как доказательство, мы видим суд с обличением. Поэтому это тесно связано с поиском Бога всем сердцем, то есть чтобы расчистить, выровнять в этом Богу путь праведности. Интересен тот факт, что в оригинальном тексте в выражении «хранить его откровения» имеется в виду определенный принцип. Это значит, что здесь имеется в виду процесс, действующий постоянно и не приходящий к концу, в то время как второе высказывание, ищущее его всем сердцем, сформулировано в изъявительном наклонении, в индикативе, в форме действительности. Это значит, что здесь имеется в виду цель, которую мы должны достичь. Поэтому Господь Иисус и говорит в Евангелии от Матфея в главе 7, стих 7: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Это является целью тех, которые всем сердцем ищут Бога. Таковые найдут Его. Именно этот аспект мы теперь рассмотрим подробней. При этом поиске речь идет о необязательном размышлении, как поступали философы, когда они размышляли о Боге. Они думали, что же в этом могло бы быть. Нет, если Библия говорит о поиске Бога, то это является усилием, это является старанием проявлять рвение и усердие, чтобы выполнять Божью волю и в полном послушании следовать за Ним. И все это делать в связи с Его Словом. Только такое положение можно характеризовать как всем сердцем ищущее Его. И только это является, как мы выше отметили, ключом Бога для всей нашей жизни веры, ключом к тому, как мы вообще осмысленно можем существовать в нашей жизни веры. А теперь оглянемся назад, на наше обращение к Господу Иисусу. Это обращение к Иисусу мы должны совершать от всего сердца. Иначе это обращение не будет настоящим покаянием. Возможно, что познания, которые мы имели в отдельных вопросах при покаянии, очень незначительны, особенно познания в вопросе греха. Но если я хотя бы эти грехи, в которых Святой Дух желает меня обличить, признаю перед Господом Иисусом, то Он примет мое покаяние, но при условии, что мое покаяние происходит от всего сердца. В противном случае Бог не может принять мое покаяние. При этом напоминаю вам о слове, что мы не можем служить двум господам. Читаю из Евангелия от Матфея в главе 6, стих 24. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне». Итак, если покаяние последует не от всего сердца, то оно совершено для сатаны, а кающийся останется погибшим. Подумайте о том, что мы ничего не должны делать, чтобы погибнуть. Об этом мы совершенно однозначно читаем в Евангелии от Иоанна в главе 3 стих 36, что каждый человек в своем естественном состоянии, в котором он родился, является погибшим грешником. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Здесь совершенно ясно сказано, что гнев Божий пребывает на нем, то есть пребывает на человеке так же, как он находился на нем при его рождении. Это положение погибшего грешника. Поэтому в том случае, где не последует настоящего обращения перед Богом, чтобы выйти из погибшего состояния, это обращение остается для сатаны. Это я должен вам откровенно сказать, ибо это является косвенным выводом, который мы можем извлечь из данного места Писания. Только полное решение, полное истинное покаяние перед Богом выводит человека из погибшего состояния. Ибо половину сердца Бог не может принять. Обратимся по этому поводу к посланию Колоссянам, глава 1, стих 16. «Ибо им, то есть Богом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Все, что Богом создано не для того, чтобы оно когда-то просто было здесь, в этом мире, и каким-то образом существовало». Но оно создано с определенной целью, чтобы оно существовало для Бога, исключительно для Бога, но не для самого себя. И если наше покаяние не соответствует притязанию Бога, чтобы все существовало для Него, тогда наше покаяние является ложью, поэтому каждый человек, который желает покаяться, должен себя проверить, соответствует ли его решение о покаянии действительно истине, то есть полностью передать себя в распоряжение Господа Иисуса, совершить покаяние от всего сердца. Поэтому повторяю, Бог не может принять половину сердца. Он не может принять половинчатое покаяние. Если бы он на такое пошел, то это значило бы, что он, как Бог, отказывается от своего притязания. Ибо, как Богу, ему подобает, чтобы все то, что он сотворил, существовало исключительно для него. В противном случае, Бог отрицал бы свою божественность, и как Бог, он отказался бы от своего притязания. Но он верен во всем, как в отношении своего творения, в отношении лично себя, так и в отношении сказанного им слова. Об этом мы читаем во втором послании Тимофею в главе 2 стих 13. «Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Если бы Бог мог себя отречься, то он мог бы отказаться быть Богом. В конечном счете мы теперь понимаем, что все существует для Божьей воли. Поэтому своеволие людей в Библии так строго осуждается. Своеволие людей исходит из воли сатаны, который говорит то, что находится вне Божьей воли. Это то, что диаметрально противостоит воле Бога. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна в главе 8 стих 44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Поэтому в первой книге царств, в главе 15, стих 23, «Своеволие или непокорность, противление Божьей воли сравниваются с волшебством и идолопоклонством, то есть с оккультизмом. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Это серьезные вещи, но мы лишь тогда поймем эти взаимосвязи, когда на основании Слова Божьего поймем, что для Бога невозможно отказаться от своего притязания. Поймем, что все существует исключительно для Его воли. Так что для этого что-нибудь собственного совершенно не остается места. На основании этого мы познаем, что учение всепримирения ни в коем случае не может быть истинным. Ибо через грехопадение как ангелы, так и люди в райском саду вышли из Божьей воли. Поэтому все должно вернуться под Божью волю, чтобы Бог мог вернуть свою власть над всем творением. А это скоро произойдет. Для демонов, отпавших от Бога ангелов, нет спасения. Но для людей это произойдет. Они на основании свободной воли в принятии решения могут вернуться к Богу через покаяние. Бог дает людям возможность посредством покаяния подчинить свою волю воле Божьей. В этом мы видим возвращение и подчинение Божьей воле. Свое решение подчинения Божьей воле ангелы должны были в известной мере принять уже в начале. Каким образом? Библия говорит, что они видели Бога лицом к лицу, поэтому они находятся перед Богом в другой ответственности. Решение подчинения Богу они должны были принять в то время, когда Бог еще не открылся им таким, как Он сегодня открыт ангелам в Своем всемогуществе. до отпадения ангелов Бог не открывался им в своем всемогуществе. Таким образом, Бог поставил тогда ангелов на испытание в принятии свободного решения – либо оставаться с Богом, либо подняться против Бога. Возможно, что это является причиной, почему в послании Римлянам, глава 9, стих 22, мы читаем, как нам может показаться, немного странные слова. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, которые приготовлены к погибели? Явить могущество свое. Раньше я этому удивлялся. Почему это так? Но Эльберфельдерская Библия передает нам содержание оригинального текста очень точно. Поэтому прочтем еще стихи 23 и 24. «Дабы явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Быть может, вы заметили этот оборот речи, эту формулировку. «Бог, желая показать гнев». Теперь мы с вами понимаем функцию Божьего гнева. Гнев по отношению к сосудам, которые не остались в его воле или не вернулись добровольно под его волю. По отношению к этим сосудам Бог развивает со своей стороны волю, которая проявляется в том, чтобы показать им свой гнев. В том факте, что Бог проявит по отношению к этим сосудам свой гнев в гиене, Он вернет эти сосуды под свою волю. Эти сосуды окажутся снова в Божьей воле, поэтому Бог придет в этом вопросе в покой. А поскольку эти сосуды в конечном счете снова попадут под Божью волю, то они познают, с чего мы выше и начали эту тему. Они познают и вынуждены будут признать, что Бог воистину праведен даже в том, что Он навеки осудил их на пребывание в гиене. В этом мы видим взаимосвязи нашей темы. Итак, мы видим ключевое слово «воля», «Божья воля», и что с этим словом связано. Мы также видим, что собственная воля, воля с нашей стороны, не имеет перед Богом места и стабильности. Поэтому центральная важность высказывания нашего главного текста – всем сердцем искать Бога. А теперь немного поразмыслим о следующем. Если кто-то обратился к Господу Иисусу, а спустя некоторое время этот человек потеряет настоящую уверенность в своем спасении, не имеется ли в таком случае в наличии недостаток передачи своей жизни Господу Иисусу, недостаток в подчинении своей воли Божьей воле? Тогда это следует определить путем проверки собственного сердца. Да-да, естественно, для успокоения совести таких людей я могу сказать, если кто-то покаялся, но постоянно имеет нужду еще и еще совершить передачу своей жизни Господу Иисусу, потому что постоянно его мучает мысль «ты неправильно покаялся», «Ты не родился свыше». Таким людям я могу для успокоения сказать, если вы имеете такие мысли, что вы не рождены свыше и не спасены для жизни вечной, хотя вы длительное время озабоченно молились в этом направлении, то вы можете знать, что имеете свидетельство сатаны, что вы в действительности спасены, ибо внимание неспасенного человека сатана не стал бы так упорно и настойчиво обращать на этот мнимый дефицит. Наоборот, в отношении погибших людей сатана имеет большой интерес в том, что такие люди считают себя спасенными, хотя они не являются таковыми. Пусть остаются в этом самообмане. Характерный пример мы видим в религиозных людях, которых Святой Дух символично представляет нам в пяти неразумных девах в десятой притче Царствия Небесного в Евангелии от Матфея, глава 25. Но, тем не менее, есть такие факты, на основании которых некоторые верующие имеют сомнение, что они спасены. Поэтому очень важно, чтобы эти вещи проверить. Это можно сделать в душепастырской беседе, чтобы удалить все сомнения. Ибо это Божья воля, чтобы мы были уверены в нашем спасении и могли в нем радоваться. Все остальное является обесславливанием Бога, потому что Он, как написано, навсегда сделал совершенными освящаемых. А поскольку Он все совершил, то мы с нашей стороны ничего добавить не можем. Об этом мы читаем в послании евреям в главе 10 стих 14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». «Навсегда сделал совершенными освящаемых», то есть тех, которых Он предузнал до основания мира, что они придут к Иисусу, а во время их жизни в плоти на земле отделил их для себя от мира сего. А поскольку Бог себя отречься не может, как мы выше отметили, то требование от всего сердца является действительным для всего времени нашего хождения веры и после покаяния. Ибо теперь во времени после нашего покаяния, в годы нашего следования за Иисусом, последствия, которые наше покаяние за собой влечет, становятся постепенно видимыми. Святой Дух обличает нас постепенно, понемногу в наших грехах и показывает их нам. Во всяком случае, при покаянии мы еще сравнительно мало знаем о грехах. А когда при покаянии мы получаем Святого Духа, то в соответствии с обетованием Он может нас ввести во всю истину, как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 16, стих 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Чтобы это лучше понять, обращаю ваше внимание еще на первое послание Тимофею, глава 2, стих 4. «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди прежде всего спаслись, а после получения Святого Духа и достигли познания истины». При покаянии только после получения Святого Духа Он наставит вас на всякую истину. Здесь мы видим строгую логику и последовательность, то есть Божий порядок. Святой Дух покажет нам также те вещи, которые перед Богом неверны, которые извращены и являются грехами. При этом наша ответственность заключается в том, чтобы Святой Дух мог совершать это дело, чтобы мы не препятствовали Ему. Предпосылку для этого мы видим в том, чтобы мы от всего сердца искали Бога. А если мы этого не делаем, то Святой Дух отходит на задний план и не может таким образом к нам говорить. Об этом читаем в послании Ефесянам в главе 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления. Если мы не позволяем Святому Духу совершать в нас обличение грехов, то мы, как здесь сказано, огорчаем Его». А теперь обратимся к книге «Деяний апостолов», глава 26. где читаем историю покаяния. Эту историю своего покаяния и получения задания Господа Иисуса апостол Павел описывает в стихах 17 и 18. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Господь Иисус посылает Павла к язычникам. Большинство детей Божьих склонны видеть в двух приведенных здесь высказываниях данного текста параллельные высказывания, которые между собой идентичны. Но это не так. И если мы обратимся к оригинальному греческому тексту, то в первом высказывании, чтобы они обратились от тьмы к свету, мы в греческом тексте найдем такое слово, которое выражает, что кто-то меняет свое направление. До покаяния он шел в одном направлении, а после покаяния он оборачивается и идет в другом направлении. Именно в этом мы видим покаяние, прочь от тьмы в направлении к свету. Но в выражении «от власти сатаны к Богу» в греческом языке вместо «к», то есть «к Богу», используется слово, которое означает «до самого Бога», то есть речь идет о большем. Это значит, что первое высказывание означает перелом в жизни, поворот, изменение направления. А во втором высказывании мы видим хождение, мы видим цель покаяния, как дальнейшее следствие покаяния. А именно, на основании или посредством этого хождения вплотную приблизиться к Богу, чтобы полностью находиться в Его общении, быть в Его близости, находиться в Его воле. Глубокое проникновение в Божью волю вводит, конечно, и в общение с Ним. Где имеется согласование воли, там имеется также общение. Очень важно, чтобы мы постоянно об этом размышляли. Коротко обратимся по этому поводу к посланию Колоссянам, глава 1, стих 13. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Здесь мы имеем формулировку, похожую той в Деяниях апостолов 26, стих 18. Но прошу эти формулировки не путать. Здесь мы имеем другой акцент. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.
0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

0: по следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать беседу на духовную тему, подготовленную братом Зарубиным. После нее слушайте получасовую передачу «Хлеб жизни». И в конце часа детская программа «900 секунд доброты».
2: Дорогие друзья, в Священном Писании есть книга, в которой от начала и до конца слышатся рыдания и стоны, в которой пророк Божий изливает всю скорбь своей души. Начинается и кончается она так: как одиноко сидит город, некогда многолюдный, он стал как вдова, великий между народами, князь над областями, сделался данником. Неужели ты, Господи, совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно? Как в первом, так и в последнем стихе нет никакого просвета, никакой надежды на избавление, по крайней мере для современников, имевших тогда место событий. Поистине страшное то было время для царства иудейского. Бог посылал своему народу пророков, чтобы отвратить их от грехов их, но они пророков Божиих не слушали и продолжали беззаконную жизнь вопреки заповедям и постановлениям Божиим. А для того, чтобы избежать угрызений совести, народ иудейский и его вожди охотно внимали лжепророкам, которые вместо откровения Божия говорили свои измышления, соответствовавшие желанию людей. Когда же восставали истинные, посланные Богом пророки, то их преследовали, сажали в тюрьмы, подчас убивали. Так пророка Иеремию порывались несколько раз убить. Однажды его опустили в глубокий безводный колодец, чтобы он умер там от голода и жажды. И только Господь, согласно своему слову, избавил его от смерти. Об этом печальном прошлом Иисус Христос в притче о винограднике говорит так: когда же приблизилось время плодов, хозяин дома послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Но не вечно Духу Божию быть пренебрегаемым человеками. Гнев Божий излился на Иудею и Иерусалим, и орудием гнева своего он избрал Навуходоносора, царя Вавилонского, который завоевал всю Иудею и после трехлетней осады взял Иерусалим. Храм, построенный царем Соломоном, был до основания разрушен. Такой же участи подверглись стены и башни иерусалимские, а все дома в городе были сожжены. Большинство иудеев Навуходоносор выселил в Вавилон и оставил на месте только немного бедного народа земли для земледелия. После этого страшное запустение воцарилось в Палестине. Пророк Иеремия, будучи большим патриотом, страдал за народ свой и в книге «Плача» высказал всю боль души своей. Во второй главе, 14 стихе этой книги, мы читаем очень важный текст, говорящий о причинах гнева Божия, обрушившегося на Иудею. Он гласит: «Пророки твои провещали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение, и изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию». Этот стих тем более важен, что относится не только к населению Палестины, но в малом масштабе этой страны показывает, какая участь ожидает тех, кто отступает от истины Божией и заменяет ее ложью. Это относится ко всем народам мира, но в особой мере к народу русскому, потому что повсюду, во всем мире находились и находятся русские изгнанники. А жизнь в стране во все времена была исключительно трудной, труднее, чем где бы то ни было. Не напрасно русские писатели и поэты называли русский народ страдальцем, живущим у себя на родине, как в плену. Для объяснения такого положения историки ищут причин политических, а Слово Божие дает причину духовную, вытекающую из отношения людей к Богу. Рассмотрим поэтому подробнее этот стих. Тут сказано, что лжепророки не раскрывали беззаконий народа. Они угождали не Богу, а людям. Помнится, как в России мало кто клеймил ругань, пьянство, злоречие, злобу, ненависть, обман, блуд, прелюбодеяние, клевету. Миллионы людей были по названию христианами, а в сущности в существование Бога не верили. Вспомним, как Левин, герой романа Льва Толстого, пришел на исповедь, и там выяснился главный грех его, что он не верит в Бога. Этим он поставил в очень неловкое положение священника, который должен был по правилам или привести Левина к вере, или наложить на него дисциплинарное взыскание. Он ни того, ни другого не сделал, а ограничился обычной в таких случаях словесной формулой. Левин так и остался в своем неверии. А по Слову Божию, указание человеку на его греховность – это первый шаг к спасению. Покуда грешник не осознает своего погибельного состояния, он не будет искать Спасителя. Есть в мире страшные болезни, которые долгое время незаметно живут в человеческом организме и ничем себя не проявляют. Больной не видит нужды идти к врачу, потому что полагает, что здоров. Но когда появились угрожающие признаки, и человек увидел серьезность своего положения, то он не пойдет, а понесется к врачу. Поэтому пророки Божии всегда, в первую очередь, раскрывали греховность людей, независимо от того, нравилось ли им это или нет. В рассматриваемом стихе есть также и косвенные указания, каким образом человек мог выйти из своего гибельного состояния. Пророки провещали пустое и ложное, изрекали откровения ложные. Иначе говоря, людям не указывали истинного Божьего пути, чтобы им возможно было получить прощение и избегнуть вечного осуждения. Во время своей земной жизни, когда Иисус Христос говорил «прощаются тебе грехи твои», то книжники задавали такой вопрос: «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Слова эти в обоих случаях правильны. Только Бог мог и может прощать грехи. И Христос прощал грехи именно потому, что был Бог, принявший плоть человеческую. И когда Бог прощает грехи, то, конечно, только на Божьих основаниях, согласно откровению истины Господней, выраженной в Его Слове. Что же говорит по этому поводу Библия? В первом послании к Тимофею, в первой главе, 15 стихе сказано так: «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Здесь указана цель пришествия Христа на землю, относящаяся к каждому человеку лично. Это подтверждает апостол Павел, когда говорит, что он из грешников первый. Приведем еще из послания к римлянам и из второго послания к коринфянам следующие стихи. «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Ибо не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Человек должен был быть наказан за грехи свои, но за него на кресте понес наказание Христос, и ради этой жертвы грешник, не по заслугам, а по любви к нему Бога, получает оправдание и жизнь вечную. Но так же, как мы видели это в отношении греховности, так и в отношении спасения, искупление Христово только тогда приобретает свое настоящее, действенное значение в жизни человека, когда он увидит во Христе своего Спасителя, своего Искупителя. Великая разница между выражениями «наш Спаситель» и «мой Спаситель». Наш Спаситель может быть вообще спасителем многих людей, но не иметь ко мне личного отношения. Мой Спаситель – это Господь, который меня лично спас. Так об этом свидетельствует апостол Павел, когда говорит: «Но для того я и помилован». Обратите внимание на это «я». «Дал бы Господь, чтобы свидетельство апостола было бы также и вашим свидетельством, дорогой слушатель этой радиопередачи».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель и Жан Федоренко из Минской Церкви Воскресения. Тема, которую приготовил наш гость, называется «Огонь Христова учения». Разговор пойдет о разделении. Почему важно и стоит об этом подумать, вы узнаете сразу после песни.

Если бы нас попросили изобразить христианство, то каким бы мы его себе представили? Возможно, кто-то нарисовал бы образ кроткого голубя, несущего мир, а кто-то представил бы себе терновый венец как символ страданий. Кто-то бы выбрал изображение свитка Священного Писания, желая подчеркнуть источник и основание веры, а кто-то кувшин с полотенцем как символ смиренного служения. И все эти образы правдивы. Каждый из них отражает одну из уникальных сторон личности Христа. Но давайте посмотрим на одно сравнение, которому сам Иисус уделил особое внимание. Это огонь. Огонь, которому, как сказал Иисус, предстоит охватить землю. В 12 главе Евангелия от Луки мы читаем: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал

и невестка против свекрови своей». Этими словами Иисус наставляет учеников о двух великих целях, которые Он желает достигнуть в нашем мире: низвести на землю огонь и принять особое крещение. В первом случае Иисус говорит о своем Евангелии или учении, которое, подобно огню, должно начать свое шествие среди нас, людей. Во втором Он говорит о предстоящем страдании и смерти на кресте за наши грехи. Все понятно, но остается загадкой, почему же добрая весть о спасении человеческих душ удостоилась такого яркого сравнения? Почему огонь? Существует теория о том, что Иисус пришел, чтобы объединить все человечество, злых и добрых, в единое братство людей, примирить, так сказать, всех со всеми. Но эта теория ошибочна. Иисус не ставил такой задачи. И, как говорит Он Сам, «Я пришел дать этому миру разделение. Я пришел разделить людей так, как они никогда не были разделены прежде». А словами «Кто не со мной, тот против меня» Иисус провел ту невидимую черту в духовном мире, которая расколола мир на два лагеря. Именно такой радикализм был одной из главных причин, почему римляне ненавидели христианство. Оно разделяло дома и семьи. Христианин отказывался ставить Христа в число множества других богов. В огромном римском пантеоне могли ужиться и уживались идолы всех мастей. Каждый член семьи мог поклоняться своему божеству. Но тот, кто связал свою жизнь с Христом, напрочь отвергал их. И поэтому ему приходилось решать, кого же он любит больше – своих близких с их богами или своего Господа. Такой человек часто становился изгоем даже среди своих родственников. Удивительно, что яблоком раздора является принятие или отвержение именно Христа. Человек либо принимает его как своего господина и встает на его сторону, либо отвергает и остается в оппозиции. И даже кровные узы семьи не способны были удержать членов семьи в мирном единстве. Различия в вере и убеждениях становились настолько существенными, что практически всегда перерастали в противостояние. Отец, изгоняя из дома сына, лишал его наследства. Дочь отказывалась от матери и не подавала ей руки помощи. Из-за распятого Мессии они становились духовными врагами. Итак, мы видим, что огонь учения Христа совершает свою разделяющую работу, и метафора огня очень хорошо подходит к нему. Огонь агрессивен по своей природе и не щадит никого на своем пути. Он опаляет, разрушает и очищает. Так и Евангелие Христа. Это неприятная весть для любого из нас. Вот его логика. Бог утверждает, что Иисус умер за мой грех. Тогда выходит, Христос оказался на кресте из-за меня. Даже вернее сказать, вместо меня. Следовательно, распятие заслужил я. Но мы знаем, что такая смерть была участью только отъявленных преступников. И получается, что именно я и являюсь этим преступником. Мой грех настолько ужасен, что привел меня к такому страшному приговору. Если это я произвел такие страшные и отвратительные дела, тогда насколько зла моя душа и уродливо мое сердце. Перед Богом я нечестивец. Скажите, друзья, разве нас не обижает такое учение? Учение, в котором мы предстаем злыми людьми. Нам трудно слышать такую правду, о которой проповедует крест распятого Спасителя. Интересно отметить, что Иисус не извиняется за свое нелестное учение о человеке. Он не испытывает сожаления в отношении его разделяющего действия. Напротив, Иисус говорит: «Я желаю, чтобы огонь моего учения возгорелся». Желаю, чтобы этот мир наконец-то вышел из эйфории духовного сна и самообмана, чтобы люди очнулись. Страстно желаю, чтобы мои слова обжигали, жалили, будили, обличали и приводили к покаянию и спасению.

очень хочу, чтобы этот огонь разрастался и охватывал семью за семьей, дом за домом, поселок за поселком, народ за народом. А теперь давайте вспомним о том, как реагировали современники Иисуса на его проповедь. Очевидно, что Иисус не искал спокойной жизни. Туда, куда он шел, он брал с собой этот разделяющий людские души огонь. Одни восхищались, верили и обретали спасение, другие набрасывались на него с упреками, претензиями и обвинениями. Слухи, домыслы, споры сопровождали Христа на протяжении всего его земного служения. Иоанн очень хорошо подмечает реакцию окружения. И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, он обольщает народ». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Итак, мы видим, что фарисеи, простые люди и даже некоторые ученики были весьма обескуражены евангельским учением. Оно им было не по нраву. А если не нравится учение, значит и тот, кто его принес, не может внушать приязни или доверия. Иисус выслушал не одну порцию упреков и оскорблений. «Ты не от Бога. Как можно тебя слушать? Зачем ты обольщаешь народ и вводишь нас в заблуждение? Да в тебе бес, ты безумец. Люди, не слушайте его». Но нам важно понимать, что это не простая рядовая неприязнь людей к человеку, который имеет другое мнение. Эту неприязнь высшего духовного порядка Иисус определил простым словом – ненависть. Да, именно ненависть оскорбленных в своем самолюбии людей. Именно она была обычной реакцией на проповедь Христа. В разговоре с родными братьями Иисус так и говорит: «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Разве Иисус был худшим в своей семье? Ни в коем случае. Он был самым благочестивым из братьев. Но все, что его отличало от них, это его особые слова. Иисус убеждал общество, иудеев и каждого в отдельности, что их дела злые и заслуживают смерти. Хочу привести вам пример, далекий от реальности. Представьте, если бы я сказал своей жене, дочери или сестре, что они нуждаются в пластической операции, что их внешность неприятна, а лицо настолько безобразно, что с этим нужно срочно что-то делать. Думаю, они бы обиделись на такой приговор. И не просто обиделись, они захотели бы со мной говорить и даже жить. Никому из нас не хочется слышать о своих недостатках, промахах и тем более о духовном уродстве или позоре. Всякий, кто посягает на тайны нашего сердца, рискует возбудить в нас злую ненависть. Но зачем Иисус всем этим поделился с учениками? Почему он решил рассказать им о своем страстном желании возжечь этот огонь? Призвав учеников последовать за собой, Иисус предложил им свой образ жизни и свою цель. Впоследствии они должны были стать подобными ему во всем. Матфей пишет о концепции обучения так: «Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, но тем более домашних его». Итак, Иисус призывает всякого христианина быть как он. Давайте выделим три главные истины о подобии ученика учителю. В чем конкретно мы должны подражать нашему Господу? Во-первых,
Иисус хочет, чтобы каждый из нас четко понимал цель прихода Божьего Сына на землю. Он пришел, чтобы совершить искупительную жертву за грехи и принести огонь спасительного учения. Все мы по-разному можем видеть и оценивать служение Христа. Но когда речь идет о следовании за Учителем, нам необходимы ясные ориентиры. Иисус ясно определяет свою миссию и через это дает нам возможность увидеть, чего Бог ожидает от нас. Мы призваны взять огонь из Его рук и разнести по всему миру. Мало того, Иисус ожидает от нас не просто провозглашение Его Слова, но такого же страстного желания, которое испытывал Он Сам. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Во-вторых, Иисус хочет исправить наши неверные взгляды на цели и духовную силу Его учения. Он показывает нам, что огонь Его Евангелия – это опаляющая весть для человеческого сердца. Это проповедь о неприглядном образе грешника. Это призыв к заложникам греха принять очищение своего духовного уродства. Именно такое непопулярное Евангелие Иисус призывает нас нести этому миру. Мы не вправе искажать его, урезать или добавлять к нему свои добрые измышления. Если весть призвана обжигать, обличать, расстраивать и разделять людей, то пусть будет так. Только тогда она станет Божьей силой к спасению души. Иисус говорит: «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение». Евангелист Лука записал предостережение Христа своим последователям: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». Горе означает огромную духовную катастрофу. Если мы попадаем в эту ловушку, мы становимся лжепророками. Лжепророки всегда приносили людям только приятные вести. Они ласкали слух людей, заботясь только о своей доброй репутации, только бы не сказали о нас чего дурного. «Не станьте подобны им, — говорит Иисус. Не бойтесь говорить мою истину людям. Не прячьте огонь, который должен совершать свою очистительную работу». И в-третьих, Иисус открывает нам, что всякий, кто несет его настоящее Евангелие, навлечет на себя ненависть этого мира. Друзья, мир не встретит нас цветами и хлебом, а наоборот. Многие возненавидят нас за нашу духовную прямоту. Иисус зовет нас за собой. Он не пребывал в комфортном благополучии. Он не опасался конфликтов. Он не дорожил своей безопасностью. Его репутацию сложно назвать безупречной. Там, где он появлялся, всегда находились люди, которые были настроены крайне негативно в отношении его служения. Мы не больше своего учителя, поэтому и мы должны быть готовы к таким серьезным испытаниям в нашей жизни. Скажу честно, это трудно жить в состоянии непонимания, конфликта или отверженности. Трудно всегда быть открытым, прямым, вести борьбу и не бояться боли сражения. Трудно жить в мире людей и быть с ними не в ладах. Трудно жить с верой в силу спасающего Евангелия. Трудно и все же возможно. Возможно с начальником и совершителем веры, с Христом. Он наш лидер. Он наш генерал и величайший пример. Он победитель. Он с достоинством прошел это сражение и знает, как помочь и одержать победу. Будем же взирать на Него, искать помощи и сил у Него, чтобы огонь Его Евангелия не угас в нашем сердце. В завершение я хочу предложить нам три вопроса, которые помогут снова и снова проверить себя. Первый. Разделяю ли я со своим Господом глубокое желание нести огонь спасительного Евангелия? Молюсь ли я об этом? Второй вопрос. Проповедую ли я настоящее, опаляющее истинное креста Евангелия, или весть в моих устах перестала содержать неприятную духовную правду? И третий вопрос.
Не парализовал ли меня страх перед людской ненавистью? Не ищу ли я одобрения всех окружающих, боясь говорить истину о Христе? И пусть ответы на эти вопросы принесут нам обновление нашей духовной решимости и укрепят верность Евангелию нашего Господа. Да благословит вас Бог!

«Огонь Христова Евангелия». Такой выбор названия передачи не случайен. Он верно отражает силу Божьих слов. В устах Иисуса они превращались в стрелы благодати, которые наносили раны греху и самоправедности. Они осуждали раздвоенность и лицемерие сердца. Павел в послании к римлянам сравнит их с динамитом. Разрушают грех и созидают спасение. Вот почему апостол не стыдился Евангелия. Я часто думаю о том, почему Христос оказался на кресте. Из-за слов. Для одних они стали словами благодати, а для других – поводом для ненависти. Привлекали и отталкивали. Соединяли и разделяли. Слова Христа подключали человека к небесам или заставляли оставаться на стороне зла. Не все рады слышать «веруй», «покайся», «откажись от похоти», но слова Христа, как и его учения, радикальны. «Кто не со мною, тот против меня». Нас не понимают, над нами смеются, от нас отказываются. Но мы не можем не говорить того, что видели и слышали. В этом были убеждены первые христиане. Пусть же и в наших устах Евангелие станет огнем, спасительным, опаляющим, бесстрашным.

Наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами был Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Жан Федоренко. Присоединяйтесь к нам каждый вторник с 21:30 по минскому времени. Напоминаю, что мы в эфире на средних волнах в диапазоне 300 метров, частота 999 кГц. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. Слушайте нас в интернете twr.fm. Пишите на адрес электронной почты btwr@brest.by. Звоните в будние дни с 10 до 18. Код страны 375, код города 162, телефон 45-43-46. До встречи через неделю. Наш следующий гость – пресвитер Оршанской церкви Леонид Демидчик с темой «Асаф и его борьба». Божьих вам благословений!

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас звучит детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас. Привет, Андрюша! Как у тебя дела?
4: Здравствуйте, Аня! Да как? Снова завтра это литература. И опять задали выучить стих. Почти на каждый урок учим. Эх, жалко, что в нашу с вами рубрику «Учим домашнее задание с Библией» не входит литература.
3: Почему же не входит? Я думаю, что мы можем ее ввести.
4: Да, правда? Вот это здорово! Но подождите, стих ведь все равно мне самому придется учить. Вы мне в этом, Аня, не поможете. И ребята не помогут. Какой тогда толк от того, что мы ее введем?
3: Да, Андрюша, тяжелая перед тобой стоит задача. Ты прав, учить тебе все равно придется. Но я могу помочь тебе выучить.
4: Ой, вот этого не нужно, не буду я позориться.
3: Почему позориться?
4: Ну а что, вы хотите учить со мной так, как мама учила, когда я был в детском садике? Читать строчку, а я что повторял?
3: Нет, что ты, конечно, нет. Я хотела тебе рассказать несколько правил, как тебе можно облегчить учебу и лучше и быстрее запоминать. А некоторые советы можно найти даже в нашей любимой книге.
4: Ого, ничего себе! Это я, конечно же, с удовольствием послушаю. Не думал, что так можно. Наверное, эти советы и многим ребятам пригодятся.
3: Да, я тоже так думаю. Поэтому, ребята, если и вам задали учить стихотворение, то не расстраивайтесь раньше времени, а устраивайтесь поудобнее и слушайте рассказ о том, кто в каких комнатах живет в нашей голове и как раскладывает информацию на полочке. Зная это, вы будете знать, как полюбить не только литературу, но и любой школьный предмет. Ведь практически везде нужно что-то учить и запоминать. А потом еще и желательно не забывать.
4: Так мы что это? Сегодня отправляемся в путешествие по нашему мозгу?
3: Ну, можно и так сказать, Андрюша. Ну что, надевай шлем и полетели.
4: А-а-а! Что это за шум такой? И что это летит прямо на нас?
3: О, это, Андрюша, мы летим прямо на них.
4: Это какие-то журналы, книги, газеты. Просто обрывки фраз носятся в воздухе кокосы. А еще много разных запахов вокруг и красочных картинок. Это хаос.
3: Да, приблизительно так же думает наш мозг в первые миллисекунды. Ведь вокруг нас постоянно что-то шумит, разговаривает, мелькает, стоит и распространяет запахи. И все это одновременно. А теперь самая сложная задача – узнать, что из этого важно, а что нет, и запомнить нужное. Вот вся эта информация уже готова ворваться через глаза, уши, ноздри и даже кожу в наш центр переработки данных. Но сначала она попадает в маленькую и тесную комнатку под названием «сенсорная память». Все эти осы там усиленно гудят, пытаясь доказать, что они самые важные. Но это происходит недолго. Большая часть роя разочарованно разворачивается и бесследно исчезает. Ох, уж слишком там тесно. И только самые настойчивые пробивают себе путь в следующий отдел – кратковременную память.
4: А как узнать, что из всего происходящего одновременно – окажется самым настойчивым?
3: О, а это, Андрюша, зависит от твоих личных предпочтений. Например, если ты обожаешь смотреть этого блогера на Ютубе, а помогать маме сейчас не хочешь, то, скорее всего, ее просьба вынести мусор недолго задержится в первой комнатке. И ей придется повторять ее несколько раз. Все громче и громче. А потом еще и усилить ее своим появлением перед тобой. То есть движущейся картинкой.
4: Ого, гифкой что ли? Прислать мне ее по вайберу?
3: Ну это тоже можно. Но, скорее всего, она просто придет в твою комнату, заберет планшет и в 10-й раз повторит просьбу. Но мозг, а вернее его жители, будут воспринимать это действие как тысячи движущихся картинок. То есть, попадет информация во вторую комнату или нет, зависит от того, нравится тебе она или нет, но еще и от того, насколько громче и ярче она остального. Чем сильнее она атакует через разные двери твой мозг, тем больше вероятности задержаться подольше. Это как реклама. В ней всегда текст соответствует картинкам, а музыка громкая и веселая.
4: А еще там что-то глупое, как привяжется. Вот бы стихи так запоминались.
3: Да, ты прав. Часто легкая и не несущая пользы информация запоминается быстро. Почему это происходит, скрыто, наверное, в нашей лени. Но с этим ученые до конца еще разбираются.
4: Аня, вы говорили, что в мозге есть жители. Кто они?
3: О, это такие маленькие многоугольные многоножки. И зовут их нейронами. Именно благодаря им вся наша машина функционирует. И как и в телевизоре или компьютере все детальки соединены между собой проводами, так и в нашем мозге все жители соединены между собой специальными ниточками, по которым передается информация из одной комнаты в другую. И если по каким-то причинам эта связь заблокируется или прервется, то информация может никогда не дойти до нужной точки.
4: А какая нужна точка? Это же не вторая комната. Ведь она называлась кратковременная память. Значит, там тоже знания хранятся недолго. Куда они идут потом?
3: О, а вот это самый интересный вопрос. Потому что от этого зависит, выучил ли ты стихотворение и получишь завтра отличную оценку. Или же с позором сядешь за свою парту, а в журнале снова будет стоять то, за что будут ругать маму на родительском собрании.
4: О, что это за чудо, следующая комната? Как не запихнуть туда это стихотворение?
3: Сейчас, сейчас, не торопись. В этом деле спешка не приветствуется. Со второй комнаты у настойчивых ос есть два пути. Или отправиться вслед за предыдущими сестрицами и пропасть бесследно, чтобы их только и видели. Или поселиться навсегда в остальных комнатах нашего мозга, которые, в общем, называются долгосрочной памятью. Но при этом есть очень много комнат, каждая из которых отвечает за память разных навыков. Например, в одной из них живут стихи, в другой – музыка, которую ты учишь на уроках в музыкалке, в третьей – способности ездить на велосипеде и так далее.
4: Ага, я понял, что для разных типов заданий есть своя комната. Значит, главное – не спешить, чтобы она не перепутала, куда ей отправиться.
3: Но то, что нельзя спешить – это правда. Но не потому, что она может перепутать, а потому что у нее долгий и нелегкий путь к этой комнате. И как каждый лентяй, она тоже хочет просто раствориться, исчезнуть и ничего не делать. Поэтому, чтобы не дать важной информации это сделать, мы с тобой должны ее подбадривать и стимулировать, так как тебя родители иногда конфетками или игрушками, или еще какими-то приятностями.
4: А, значит, я не зря так хочу съесть конфету во время занятий. Это я хочу простимулировать память.
3: Нет. Съесть конфету ты хочешь потому, что на запоминание тратится тоже энергия, такая же, как и на физкультуре. А конфеты ты можешь пополнить запас топлива в своем бензобаке, в нашем случае в АТФ-баке. Просто мы работаем не на бензине, а на специальном топливе, которое сокращенно называется АТФ.
4: А как же мне тогда стимулировать идущую информацию? Вот мне кажется, она уже совсем сейчас остановится, а потом полетит назад.
3: А информацию, для того, чтобы она запомнилась, нужно стимулировать тем, что будешь постоянно к ней возвращаться. Это первое. Ну вспомни, когда ты еще только научился ходить, то мама бывало идет с тобой, отпустит руку и своими огромными шажищами уйдет вперед. Ты только хочешь заплакать, что тебя бросили, а она раз и вернулась. Чуть-чуть провела и снова отпустила. И так с каждым разом ты шел уже все увереннее и увереннее, а потом уже и бежал, и маму обгонял. А теперь посмотри, Вот мы повторили выученный стих через 15 минут после того, как первый раз его прочитали, и уже помним лучше. А потом поиграл немного на планшете и через час снова к нему вернулся, ободрил его. А потом сделал домашку по музыке и снова прочитал стих. Но еще и перед сном книжку под подушку, проснулся, снова прочитал. И смотри, он уже довольный бежит и от зубов отскакивает. А чтобы через 10 лет его помнить, то нужно повторить еще через недельку, потом через 3 и через несколько месяцев после того, как получил хорошую отметку. Вот это такой стимул. Но еще есть и маленькая хитрость, та, что применяется в рекламе. Можно нарисовать в своем воображении картинку и даже целое видео, связанное с этим стихотворением. Ее вспомнить будет проще, а потом уже и он прибежит.
4: Вот это здорово! Так это можно так все учить! Теперь я не буду бояться ходить на литературу.
3: Да, и на другие предметы тоже. Наш творец устроил все очень мудро. У него нет ничего лишнего, и всегда все между собой взаимосвязано. И он сделал так, чтобы не забывалось то, о чем думаешь постоянно. Поэтому праведник из первого псалма и думал постоянно о законе Божьем. В законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Первый псалом, 2 стих. И зная, как работает память и весь наш мозг, этот мощнейший компьютер, апостол Павел советовал молодому Тимофею: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно». Первое послание Тимофею, 4 глава, 16 стих. А наша радиопередача подходит к концу, и я желаю вам, ребята, не тратить ресурсы вашего компьютера на запоминание неполезной легкой информации, но с легкостью учить то, чем вы будете пользоваться много лет, например, золотые стихи из нашей любимой книги.

0: вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев.
1: Будем рады вашим письмам. Наш почтовый адрес:
0: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
1: Также звоните нам 050-999-99-54 или 098-35-35-610.
0: Наш электронный адрес: harkov.twr@gmail.com. Напомню, что на нашем сайте можно слушать передачи параллельно с эфиром. Наш сайт twr-ua.org.
1: А у радиоприемников мы ждем вас через неделю в это же время и на этой же волне.
0: До свидания. Божьих вам благословений.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир получасовая программа «Жизнь, как она есть». Эта передача подготовлена в студиях Трансмирового радио. Через полчаса слушайте детскую программу «Детский час», подготовленную в студии Церкви «Благодать» в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

0: В эфире программа «Жизнь, как она есть», подготовленная украинской редакцией Трансмирового радио.
1: Добрый вечер всем, кто настроился на волну Трансмирового радио. В студии Вячеслав и Ольга Шевелевы.

Привет. Меня зовут Героин. Моя цель — разрушить твою физическую, эмоциональную и духовную жизнь. Разрушить твой разум. Ты хочешь быть приятным людям и хочешь хорошо выглядеть? Я сделаю все, чтобы тебя отвергли и возненавидели. Я превращу тебя в уродливую, беззубую, больную тряпку. Это был я, кто погубил твою семью. Это был я, кто посадил тебя в тюрьму. Это был я, кто убил твоих друзей. Ты попался. Я причиню тебе столько боли, сколько ты не испытывал раньше. Ты влюблен в меня, но я ненавижу тебя и желаю твоей смерти. Нет ничего на этой земле, что может разбить твою любовь ко мне. Мой единственный и реальный враг — это Иисус Христос, Его любовь и сила. Все, что я разрушаю, Он восстанавливает и исцеляет. Он взял многих, которые любили меня, и дал им настоящую свободу, любовь и здоровье. Раньше они были моими рабами, а сейчас я просто зеленею от злости, видя, как счастливо они живут с Иисусом Христом и больше не нуждаются во мне.

Так выглядит твоя жизнь и твое будущее с героином или любым другим наркотиком. Жизнь или смерть – выбор за тобой. Пока ты жив, у тебя есть реальный шанс начать все сначала. Некоторые воспользовались шансом стать свободным и теперь живут новой жизнью. Это действительно новая жизнь, полная событий, перемен, настоящего и будущего. Твоя жизнь слишком ценна для Бога, чтобы терять ее.

0: Как и обещали, сегодня мы продолжим разговор, начатый в прошлой передаче. Со мной у микрофона Александр Рыжук, руководитель Центра реабилитации освобождения в Харьковской области.
1: Я из Москвы, в прошлом наркоман, имеющий стаж зависимости 7 лет героина. На сегодняшний день церковь меня благословила сюда, в Харьковскую область, организовать центр реабилитации, и на сегодняшний день ему 2 года.
0: Вот можете немножко больше о начале этого центра рассказать и почему вы занялись этим?
1: Однажды апостол Павел сказал: «Мы соработники Христу». И я на сегодняшний день являюсь соработником Христа. И труд с наркоманами – это, пожалуй, самое перспективное дело в Царстве Божьем. Господь Иисус Христос освобождает наркоманов очень легко и просто. Для Него это несложно.
0: Хотя для нашей медицины это неразрешимая проблема.
1: Для человека очень много чего неразрешимо. И нужно просто признать, что такие по-настоящему серьезные вопросы нужно отдать Богу. Душой человеческой заниматься нужно – это дело Божье. Душу человеческую оперировать или созидать, или разрушать не имеет права никто. Это то, где Бог хочет обитать, это то, что Господь хочет, чтобы принадлежало Ему.
0: Александр, вы говорите, что Иисус Христос освобождает легко. Как легко. Это практически?
1: Практически вот как. Однажды, 2000 лет назад, Господь Иисус Христос взошел на Голгофский крест, чтобы взять на Себя грех людей. И те люди, которые принимают этот чудесный дар освобождения, прощения грехов, такие люди перестают быть наркоманами. Вот и все.
0: Они приходят к вам в центр, и чем вы занимаетесь с ними?
1: В центре реабилитации, когда ребята приходят, мы занимаемся тем, что вообще-то учимся жить по-новому. Потому что наркотики человека лишают возможности правильно относиться к жизни и быть гражданином даже просто, быть как личность свободными. И наркотики, они порабощают мышление, и человек не способен развиваться, собственно говоря, как личность. И он развивается как наркоман, потому что наркоман – это не личность. Наркоман – это человек, который находится в рабстве зависимости и полностью порабощен ей. Когда ребята приходят в центр реабилитации, они в первую очередь сталкиваются с тем, что это среда, в которой неприемлемо сквернословить, в которой неприемлемо лгать, в которой неприемлемо тунеядствовать, в которой неприемлемо делать то, что здесь нормально. Мы живем по библейским принципам. И когда ребята приходят, они учатся просто-напросто заправлять с собой кровать, они учатся просто-напросто даже быть пунктуальными, просто-напросто приходить вовремя, они учатся просто-напросто не сквернословить. Один сказал, раньше, говорит, я такой был человек, что хочу сказать что-то нематное, а перевода не знаю. А сегодня Бог дал ему новые языки. Он говорит без мата. Он говорит чистые, хорошие речи, и очень этому рад. То есть, собственно говоря, если бы Бог в первое же время, когда ребята приходят, имеющие зависимость, не извлекал из их сердца вот эту пустоту, пустоту, о которой наркоманы знают. Люди, которые не знают, они не могут понять этого. А наркоманы знают, о чем я говорю. Вот эту вот самую пустоту, по причине которой все остаются наркоманами, вот Бог эту просто-напросто уничтожает. Бывает так очень часто бывает, что Бог просто прощает человека, и у него нет ломки. Ребята удивляются, почему у меня нет ломки? У тебя нет ломки, потому что просто Бог тебя простил и исцелил, вот и все, поэтому у тебя ломки нету. И у нас бывало так, что человек приходит и не ходит, у него ноги парализованы от водки, от наркотиков, а Бог его исцеляет. Тарас, я тебе привет передаю, брат. Там где-то в Кобыляках, не знаю. И Бог делал так, что те ребята, которые уже не могли ходить, вдруг начинали ходить. Сережа, в Москву тебе привет. Но очень много случаев, собственно говоря, когда Бог просто человека вот так вот помогает. Принцип реабилитации заключается в том, чтобы человек просто научился жить по-новому и согласился предоставить Богу изменить свой характер. Потому что, когда человек приходит в реабилитационный центр, он приходит наркоманом. И у него он покрыт язвами вот этой вот греховной проказы, проказы от этой наркомании. Бог это убирает, но говорит: друг, а теперь давай вместе извлечем из тебя причину этой наркомании. Сам вирус. А вирус кроется в тебе, как в личности. Вирус кроется в тебе, как в человеке, который желает жить для своих похотей и вожделений. Как человек, который построил свою жизнь в достижении своих желаний, которыми тобой владеют. И вот здесь, конечно же, нужно будет потрудиться.
0: Александр, ну вот реабилитация у вас выходит только в духовном плане идет. Вот я слышала такое мнение, чтобы избавить человека от ломки потом и от наркомании, надо уменьшать дозы, как-то поддерживать организм. У вас это практикуется?
1: А вообще у нас не медицинское учреждение, абсолютно не медицинское. У нас есть медицинская комната для первой медицинской помощи. Зуб заболел, там анальгинчик ему дали, или темпалгинчик, там болячка у него, зеленка помазали. Вот. Но мы абсолютно убеждены, что Господь только исцеляет от наркомании. Да, действительно, есть врачи, которые нам, например, очень здесь хорошо помогают. Здесь, в Харькове, отозвались друзья, которые верят и утверждают, что по-настоящему исцелить может Иисус Христос. Это замечательные люди, которые протянули нам руку помощи и общения. Это Линский, это Минько. Это друзья, которые просто-напросто сами направляют к нам в реабилитационный центр. Люди образованные и понимающие проблему. Вот. Они действительно, они могут человеку помочь выйти из состояния ломки. Они могут человеку помочь безболезненно пережить эти все вопросы. Но исцелить душу не могут. И они признают, что исцелять душу – это прерогатива Божия, не врача.
0: А вот срок реабилитации какой в вашем центре?
1: Минимум срок реабилитации у нас полгода.
0: А чем занимаются в это время ребята? Вот какой стиль их жизни?
1: У нас есть распорядок дня. 8-часовой рабочий день. Довольно-таки большое время мы проводим в исследовании Библии, чтении. Знаете, я вам скажу вот как. Однажды к Иисусу Христу приступили фарисеи и начали упрекать его. Они ему говорят: ты ешь с мытарями и блудницами, с грешниками, со всякими. А Господь Иисус им на это ответил: не здоровые, но больные нуждаются во враче. Эти вроде говорят о кухне, а он говорит о медицине. Так вот, вот такое простое общение. Просто с ним поесть, просто оказать ему любовь, просто быть с ним за одним столом, как делал Господь Иисус Христос, исцеляет. Знаете, нам не нужно человека внушать, нам не нужно часами сидеть и что-то ему объяснять, что-то вкладывать в его сознание. Совершенно не нужно. Мы просто читаем Библию, Библия просто в человеке наводит порядок. И жизнь построена на библейских принципах, она никогда не рухнет. Потому что единственный фундамент, который есть для благополучной жизни человека, который не завершается, жизнь вечная, это Слово Божие.
0: Александр, все ли ребята, которые к вам приходят, они действительно хотят читать Библию, молиться и строить свою жизнь на библейских принципах? Есть какие-то примеры, когда человек посмотрел и ушел, к сожалению?
1: Конечно, есть такие примеры, и примеры для нас весьма печальные, огорчительные. Это те люди, которые любят свой грех, это те люди, которые не желают признавать своей греховности. У нас был человек, который вообще заявил: у вас, говорит, хуже, чем в зоне, даже матом ругаться нельзя. Вот. Кстати, сейчас я его увидел, сидел на лавочке, и у него нет ноги. Он год назад сказал, что, мол, здесь хуже, чем в зоне, а сейчас инвалид. Но это не Бог ему допустил, это он себя посвятил греху. Да, это его выбор, это он захотел. Собственно говоря, в центр реабилитации не приходят люди хорошие. Все приходят негодяи, все приходят отвратительные люди. И вообще-то у нас центр реабилитации так и называется. Для наркоманов и алкоголиков. Если человек приходит и говорит: я хороший человек, у которого есть небольшая проблема. Друг, ты не сюда пришел. Центр реабилитации для наркоманов и алкоголиков. Пока я не понял, что я наркоман, я не мог получить освобождение. Пока я не понял, что я являюсь просто неудачником, я обанкротился в этой жизни, у меня ничего не получалось. У меня есть хороший друг, Наташа Аверина. Она была наркоманкой, и она была очевидцем того, как на ее глазах происходило пробуждение среди наркоманов. Она видела, как конченые наркоманы, вдруг, читая Библию, становятся другими людьми, без всяких реабилитационных центров. И когда ее приглашали молиться, она вцеплялась в кресло, говорит: отстаньте от меня. Не буду я молиться. Но сама одна, один на один с Богом, она становилась на колени и говорила: Господи, я не хочу колоться. И шла кололась. Господи, помоги мне, я не хочу колоться. И шла кололась. Вот так она молилась почти месяц. И она уже практически разочаровалась, но в один из дней она в отчаянии сказала: Господи, я так хочу колоться. Я так люблю колоться. У меня вены чешутся, как я обожаю колоться, но я не хочу хотеть. Вот с тех пор она перестала быть наркоманкой. И если ее раньше звали Чекуха, ее даже в тюрьму не хотели сажать, потому что она была такая, ну, совсем разрушенная наркотиками. И у нее были там гепатиты и бесплодие, она детей не могла иметь. То сейчас это прекраснейшая семья Леша и Наташа Аверина, и у них замечательные две девочки родились. Прекраснейшие, красивые дети, которые сейчас уже ходят и в воскресную школу, и стихи рассказывают, и поют. Вот, это великое счастье такое.
2: Вы слушаете Трансмировое радио, программу «Жизнь, как она есть». У нас в студии Александр Рыжук, руководитель Центра реабилитации освобождения в Харьковской области.
0: А как попадают к вам эти ребята, Александр?
1: По-разному. Кого-то мы встречаем на улице, кого-то через церковь приглашают. Где-то мы раздаем визитки. В прошлом году ребята у нас очень активно занимались евангелизацией. И на велосипедах мы город разбили по квадратам. На велосипедах ребята ездили, объезжали квадраты, раздавали местным жителям всякие такие злачные места, раздавали вот эти вот наши координаты. Вот. Ну, кроме того, мы, конечно, бы хотим, чтобы нас больше поддерживали государственные власти, и чтобы они помогали нам призывать таких людей. В Америке есть такой опыт, что людям, которые попадаются с наркоманией именно, сотрудники милиции не спешат их сажать в тюрьму, а они предлагают им как альтернативу вот такие реабилитационные центры. И человек сам вправе выбрать. То есть они не сдают их, потому что у нас в центре нету ни решеток, нету замков. У нас человек может прийти, может уйти. Это его право, совершенно его право. Но их что-то держит. Их держит любовь. Любовь Божия, и их держит то, что действительно они освобождаются. Поэтому им просто и не хочется никуда уходить. И вот если бы нам чиновники, если бы нам государственные власти, структуры помогали бы в этих вопросах, если бы они пошли и поняли, что есть такая альтернатива для этих людей, было бы прекрасно, было бы замечательно. Сейчас есть определенная борьба, и люди, желающие помочь, несомненно, желающие помочь решить проблему с наркоманией, хотят выдвинуть метадоновую программу. То есть раздавать наркоманам наркотики, чтобы они где-то там не кололись, где-то там, не знаю, чтобы конкретные автобусы и все. Но это, несомненно, попытка помочь этим людям. Но ведь это признание отсутствия методов. Ведь это же признание отсутствия способов освобождения. И это, говорится, очень серьезно на государственном уровне. Но есть альтернатива. Есть альтернатива – это христианские центры реабилитации. Несомненно, бывают и поражения. Но, несомненно, бывают, ну, нельзя сказать, вот 100%, которые приходят к нам, они 100% все освобождаются. Но те, которые освобождаются, они освобождаются 100%. Вот что прекрасно. Те, которые освобождаются, они освобождаются 100%. И в Священном Писании сказано так: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это говорится о Библии. Кроме того, сказано там же в Евангелии от Иоанна, что если Сын, то есть Иисус Христос, освободит, истинно свободен будешь.
0: Ну, а вот ребята, которые проходят реабилитацию, как складывается в дальнейшем их жизнь? Были ли случаи, когда люди просто возвращались снова на прежнюю тропинку?
1: Дело вот в чем. Дело в том, что те ребята, которые проходят курс реабилитации до конца, очень мало людей, которые возвращаются на прежнюю тропинку. И кроме того, когда с ними беседуешь и задаешь вопрос, почему ты вернулся, они называют причину. И они знают, что они освобожденные люди. Дело в том, что человек, который прошел, скажем так, центры или там какие-то другие программы, не христианские, да, не имеющие силы Божьей, вот, там построено на психологии. И той силы Господа Иисуса Христа нету. И люди, естественно, как бы их свобода покоится на их убеждениях. То же самое те ребята, которые у нас прошли реабилитацию, был такой печальный опыт, люди отступали, но они понимали, что они могут опять освободиться, и им для этого не нужен реабилитационный центр, им просто нужно склонить колени пред Господом, покаяться, оставить этот грех, то есть возненавидеть этот грех, потому что сам человек наркотики не может бросить, не может человек бросить наркотики и пойти к Богу, нет, нужно прийти к Богу, который оставит, избавит тебя от наркотиков. Вот, такой опыт есть, да, ребята иногда у нас падают, но это очень редко, и такие люди падают по определенным причинам, потому что они не пошли честно по реабилитационной программе. Они не пошли, честно. Где-то они луками. Дело вот в чем. Дело в том, что очень просто в этой среде, получив внутреннее освобождение, очень просто надеть маску верующего человека. Очень просто притворяться. Но если человек лицемерит, если он двойственный, двуличный, то прежнее, скажем так, трухлявое сердце наркомана, оно все равно будет биться, если ты его не извлечешь и просто не поставишь на этом крест. Вот. Это есть причина падений. Других причин нету. И, собственно говоря, можно смотреть недостатки, которые сейчас есть. Но 2 года мы трудимся, и самое главное, что есть спасенные люди. Есть люди, которые получили настоящую свободу. Кроме того, но я не буду говорить сейчас о таких мелочах, которые для Бога точно мелочи. Это исцеление. То, что там у нас у человека инсульт был, а он вдруг встает через там неделю и ходит спокойно и работает. Вот. То, что там без, ну, человек

0: принимать новых людей.
1: Мы открыты, мы молимся о том, чтобы Бог дал нам возможности открыть женский реабилитационный центр, потому что женщинами немного людей занимается. Мы молимся о том, чтобы мы вышли на самообеспечение, чтобы ребята, которые трудятся, они могли, как написано, крал, впредь не кради, но трудись своими руками, дабы было из чего уделять нуждающимся. Чтобы эти ребята, они своим трудом могли еще других обеспечивать.
0: То есть у вас реабилитация бесплатная, но центр за что-то существует? Ему надо,
1: да, реабилитация у нас абсолютно бесплатная, заплачена кровью Господа Иисуса Христа, а существуем мы на пожертвования верующих. И есть люди, которые в прошлом сами умирали, собственно говоря, от зависимости, но Бог их простил, их спас. Кроме того, Он дал им средства, дал им дело, большое дело, которое, и они могут сегодня выделять такие средства, чтобы помогать вот этим вот самым падшим людям.
0: Это, да, дорогие важнее. Слушатели, хочется сразу сказать, что если вы захотите пообщаться с Александром или написать ему, или созвониться, то пишите на наш студийный адрес, и мы вас обязательно с Александром свяжем. Наша программа уже подходит к концу. Ваши пожелания, Александр, нашим слушателям.
1: Друзья, не проходите мимо людей, имеющих зависимость, потому что это люди не безнадежные. Мы, люди, говорим на них, это человек безнадежный. Бог указывает на таких людей, говорит, я из них сделаю надежду для других. Господь Иисус Христос, Он пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшие. Не погибающие, не то, что при смерти, а погибшие конкретно. Все, уже диагноз, уже оформили, этот человек мертв. И вы можете принести прекрасную жертву Господу, когда вы не пройдете мимо такого человека. И хотелось бы сказать, что если сегодня нас слушают люди, которые являются созависимыми, то есть в их семье, если есть такой человек, вам тоже, друзья мои, нужна помощь, и вам нужно знать, как правильно себя вести. Вы можете обращаться в редакцию, и они направят вас к нам, мы будем общаться на эту тему. Если ты в зависимости, друг мой дорогой, немедли, ты обращайся в центр реабилитации, можешь не в наш центр реабилитации, а может быть вообще не в центр реабилитации, но ты возьми Библию, начни читать, склони колени пред Богом и скажи: Господи, помоги мне. И я хотел бы сказать, друзья, самое важное, самое главное, что центр реабилитации не спасает. Спасает Господь Иисус Христос. Не курс реабилитации, не программа реабилитации, не служители реабилитации не могут принести спасение. Спасением является Господь Иисус Христос. Это самое главное, что бы мне хотелось сегодня сказать. Поэтому можешь ли ты быть сегодня в центре, не можешь ли ты быть сегодня в центре, где бы ты сейчас ни находился, склони колени пред Иисусом Христом, обратись к Нему, попроси у Него о помощи, о спасении, возьми Его Слово и насыщайся. Бог тебя благословит.

0: Друзья, наше время в эфире подошло к концу. Для вас работали Вячеслав и Ольга Шевелевы.
1: Если вы хотите больше узнать о Боге, изменить свою жизнь, приглашаем вас к обучению в заочной библейской школе. В программе уроки на основные темы Библии, история христианства, переписка с координатором, ответы на ваши вопросы. Для поступления напишите письмо с просьбой о зачислении по адресу Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина, с пометкой «Заочная библейская школа».
0: До следующей встречи, друзья, через неделю, в это же время и на этой же волне. Веры вам и добра!

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем к нашим радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Детский час». Она подготовлена в студии Церкви Благодать, город Ванкувер, штат Вашингтон, в Соединенных Штатах Америки.
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Библия нам говорит: итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Петя Меркулов любил ходить к Романовым, где росло трое шустрых и неугомонных мальчиков. Во дворе у них каждый день собирались ребята 10-12 лет, и там они весело проводили время. Нередко между ними вспыхивали драки, и тогда вмешивался кто-нибудь из старших и охлаждал пыл забияк. Двор у Романовых большой, места всем хватало, поэтому тут днями пропадала почти половина деревенских ребятишек. Мама часто просила Петю: «Сынок, играй в своем дворе. Смотри, сколько у тебя разных игрушек, братики и сестрички есть. Занимайся с ними. Зачем тебе ходить к неверующим мальчикам? Там хорошему не научат, а только разрушат доброе, что есть в тебе». Но Петя не всегда слушал маму. Пока был поменьше, вроде подчинялся, да и наказания боялся. А как подрос, все чаще и чаще стал бывать у Романовых. Ребята привыкли к нему и уже не дразнили, как прежде, за то, что Петя был из верующей семьи. А мама с тревогой смотрела на сына и много молилась о нем. Шустрый по натуре, смекалистый, Петя быстро завоевал авторитет среди мальчиков и почти всегда был предводителем и заводилой всех игр. Однажды, в самый разгар игры, во дворе Романовых раздался голос Петиной мамы: «Петя, отнеси, пожалуйста, папе обед на поле». Мама стояла у калитки с сумкой в руках. Петя нехотя повиновался. Он быстро выполнил поручение и поспешил обратно к друзьям. Не успел он пробежать и половину пути, как вдруг услышал громкий свист и, оглянувшись, увидел Колю, своего школьного товарища. Тот, энергично махая рукой, звал его. «Что ему нужно?» – подумал Петя, поворачиваясь навстречу Коле. «Ты как сюда попал?» «Обед приносил отцу. Он работает здесь, на поле. А теперь мне нужно домой. Ребята ждут». «Не спеши, обойдутся и без тебя», – остановил его Коля. «Уж если ты попал на мою территорию, то должен задержаться. Пойдем в лес. Недавно мы с ребятами резали прутья для удочек и видели гнезда белок. Знаешь, как много их было! Там точно есть маленькие бельчата». Разве мог Петя отказаться от удовольствия полазать по деревьям и погоняться за белками? Моментально забыл он об увлекательной игре, об ожидающих друзьях. Конечно, он составил Коле компанию. На углу последней улицы Коля с Петей заметили одноклассника Антона. Этот паренек нравился им своей сноровкой и общительностью. Он всегда был готов на любое интересное дело. Антон сразу же отозвался на приглашение ребят, и они втроем пошли в лес. Мальчики не замечали, как весело пели птицы, как они, догоняя друг друга, прыгали с ветки на ветку, как в зарослях перекликались рябчики. Они с рвением лазили по деревьям от гнезда к гнезду, стараясь поймать хоть одну белочку. Но, к сожалению, это им не удавалось. Белочки прыгали по высоким соснам, и достать их было невозможно. «Эх, проворонили!» – протянул Коля. «Нужно было на 3-4 дня раньше. Бельчата уже научились прыгать по деревьям, а теперь нам их не поймать». После тщетных поисков ребята усталые, перепачканные, с испачканными руками и ногами растянулись на траве. Солнце медленно катилось на покой. Земля, нагретая за день, была теплая, приятно пахла лесными травами. Вдруг Петя вскочил. «Уже темнеет, я пошел домой, там ведь никто не знает, куда я делся. Да и голодный я, как волк. Ну, до завтра». «Ты куда?» – разом выкрикнули Коля с Антоном и тоже поднялись. «Эх ты, как раз когда темнеет, самое интересное время!» – похлопал его по плечу Коля. «Мы тоже голодные», – добавил Антон. «Давайте вместе что-нибудь сообразим». Несколько минут они стояли молча, прислушиваясь к отдаленному собачьему лаю. «Придумал!» – воскликнул Антон. «Айда в сад к бабушке Даше. Там мы найдем все, что нужно. Эта старуха живет одна, и к тому же она плохо слышит. Никто нас не заметит, так что найдимся досыта». Такое предложение было Пете не по душе. Он хотел избежать этого, да побоялся быть осмеянным. Тут же вспомнились слова мамы, которая всегда говорила, что брать чужое – грех. Как же быть? Он не хотел воровать. Ну и трусом прослыть тоже не хотелось. Друзья сразу заметили его колебания. «Ты что, боишься? Это на тебя не похоже. Ты всегда был таким храбрым и отважным. Пойдем!» – скомандовал Коля и потянул Петю за рукав. Они двинулись к избушке, где жила бабушка Даша. В деревне было тихо и спокойно. Лишь изредка, то тут, то там, слышался собачий лай. В окнах зажигался свет. После трудового дня люди собирались ужинать. Бесшумно, по-кошачьи, ребята пробрались в сад. Петя сразу же принялся рвать помидоры, а Коля дергал морковку. Антон забрался на яблоню. В темноте трудно было сделать это осторожно. Да ребята и не старались. Ветки молоденькой яблоньки, ломаясь, жалобно затрещали. Этот треск и услышала бабушка Даша, потому что яблонька росла возле самого окошка ее спальни. Почему же Антон так неосторожно вел себя? Об этом мальчики подумали только тогда, когда послышался стук открывающего окна.
1: «Бежим!»
0: – тихо шепнул Коля и пустился наутек. Подгоняемые страхом, словно плетью, Антон с Петей кинулись следом. По дороге Петя выронил несколько помидоров, но подбирать их было некогда. Тяжело дыша и почти выбившись из сил, они, наконец, достигли опушки леса. Заходить дальше было страшно, и мальчики, не сговариваясь, повалились на траву. «Ух!» – прервал молчание Антон. «Нам просто повезло! Хорошо, что уже темно, а то старуха точно узнала бы нас. Вот бы крику было на всю деревню!» «Да, шуму было бы много», — подтвердил Коля, уплетая по обе щеки помидоры. Только у Пети почему-то пропал аппетит. Какой-то комок застрял в горле, а совесть настойчиво твердила: «Лучше бы домой пошел сразу. Зачем было затевать все это? Как будто дома есть нечего». Через силу, чтобы не привлекать внимания ребят, Петя съел яблоко. Когда воры перепрыгнули через забор, бабушка Даша поняла, в чем дело. Она громко позвала соседа и рассказала ему о своих подозрениях. Захватив фонарь, они пошли на огород.
2: «Посмотри, Иваныч!» – всплеснула руками старушка. «Как они попортили это прекрасное деревце! Они оборвали яблоки! А сколько веток сломали! Как мне было тяжело копать, сажать, полоть! А эти сорванцы за один раз Все перепортили. Как бы узнать, кто это натворил? Этих разбойников нужно хорошенько проучить. Это же варварство настоящее! Возмущался сосед. Я слышала голос сына знакомой мне женщины. Они живут здесь недалеко. Быть может, он и организатор всего. Что вы думаете делать? Может, сообщить об этом в милицию? Нет, не нужно. Немного успокоившись, сказала бабушка Даша. Родители его порядочные люди, и мне не хочется создавать неприятности. Вы знаете Василия Ивановича? Учителя? Да, может рассказать ему все. Пусть проберет Шалунов. Мне не хочется, чтобы они выросли ворами и негодяями, ведь любое зло начинается с малого.
0: В деревне все знали и уважали старого учителя Василия Ивановича. Ученики побаивались его, потому что, поступая справедливо, он никому не давал спуску. Василий Иванович с участием отнесся к просьбе бабушки Даши.
2: «Хорошо, что вы узнали Колю. Завтра я выясню, кто еще был с ним. Вы правы, нужно в корне пресекать эти злые ребячьи шалости, которые быстро могут вырасти в настоящее воровство». Тоненький рожок новой луны несмело выглянул из-за набежавшей тучи и осветил дорожку, по которой, тихо ступая, шла старушка. Жалко было ей ребят, которыми с детства пользовался сатана, толкая на всякое зло. «Боже, привлеки к себе этих мальчиков!» — просила бабушка Даша того, кто силен пленить своей любовью всех. На следующее утро трое друзей встретились на школьном дворе.
0: «Ну, как тебе спалось?» — беззаботно спросил Антон у Пети.
2: «Ничего», — ответил тот, стараясь не выдать беспокойства, которое не покидало его.
0: «Попало тебе от родителей?»
2: «Было немножко. Мама переживала, куда я пропал. Но все уже прошло».
0: Прозвенел звонок. Антон с Петей вошли в класс и заняли свои места. Не успели ученики затихнуть, как пришел учитель. Строгое выражение лица, твердая походка и короткое приветствие говорили о серьезности темы сегодняшнего урока. И вдруг с удивительными подробностями Василий Иванович описал вчерашнее событие в саду бабушки Даши. Он рассказал так, как будто сам присутствовал там. Виновники побледнели. Они не смели даже взглянуть друг на друга. Голова Пети медленно склонялась все ниже и ниже. Коля потупил взор, и бледность сменилась густой ярко-пунцовой краской. Только Антон беззаботно поглядывал в окно, будто слова учителя совершенно не касались его.
1: «Мужественных героев, которые вчера вечером так элегантно перескакивали через забор в огород бабушки Даши, прошу встать!» — закончил учитель, внимательно осматривая класс.
0: Девочки сидели, не шелохнувшись. Ребята переглядывались, как бы спрашивая друг у друга, кто же это мог быть? А у героев вдруг исчезла самонадеянность, и неизвестно куда девалась смелость. Неужели их заметили? Стоит ли дальше скрываться? Стыдно, очень стыдно было сознаваться, но и молчать.
1: «Ну что, кто вчера у бабушки Даши Никитиной разорил огород?»
0: Строгий взгляд учителя остановился на Коле, который, почувствовав себя обнаруженным, медленно встал.
1: Поднять глаза не хватило смелости, и он стоял, понурив голову. Петя и Антон в недоумении переглянулись. Зачем он признался? Неужели забыл, что они решили держать все в тайне? Их ведь никто не видел.
2: Где же остальные участники памятного похода? Скоро ли они потрудятся встать или мне помочь им подняться?
1: Скрываться было бесполезно. О, как горьки последствия греха! Как трудно перед всеми признаваться! Боязливо и неуверенно встал Петя. За ним Антон. Если бы можно было куда-то спрятаться в этот момент, они с радостью воспользовались бы такой возможностью. Учитель еще раз обвел долгим взглядом весь класс и снова остановился на Коле.
2: «Сколько вас было?»
3: «Трое», — тихо ответил он.
2: «Мне очень неприятно», — сказал учитель сдавленным голосом. «От того, что, несмотря на все мои поучения, вы занимаетесь такими делами. Знаете ли вы, что это воровство? Сколько труда вложила старушка, чтобы вырастить овощи? Как тщательно полола она, удаляя сорняки, как радовалась урожаю! А вы? Вы разграбили и разорили все за несколько минут! После занятий вы обязаны пойти к бабушке Даше и попросить у нее прощения», — прозвучал неумолимый приговор учителя.
1: «Как? Просить прощения? Унижаться перед этой старухой? Нет, что угодно, но только не это!» — чуть ли не вслух возмутился Антон.
2: «Беда», — подумал Коля.
1: «Почему мы были так неосторожны? Еще чего доброго родители вызовут».
2: «Это уж слишком», — рассуждал Петя.
1: «Нет, прощения просить я не буду».
2: После уроков Антон, Петя и Коля стояли на углу улицы, обсуждая свою проблему. Говорить было тяжело. Да и что говорить?
1: «Что же мы можем сказать старухе?» — прервал Антон легкий спор о том, кто виновнее во всем этом.
2: «Вот когда яблоки рвал, не думал об этом», — проворчал Коля, швырнув камень в пролетающего мимо воробья. Петя, засунув руки в карман, угрюмо ковырял землю носком ботинка.
4: «Ты что молчишь? Не виноват, что ли?» – толкнул его Антон. «Я, например, не представляю, как можно явиться к ней и что нужно говорить».
2: «Нет, ребята, вы как знаете, а я не пойду».
1: «Придумал!» – обрадованно воскликнул Коля. «Я расскажу маме и попрошу ее пойти со мной. Она знает эту бабушку и поговорит с ней вместо меня».
4: «Ни в коем случае!» – возмутился Антон. «Никогда не скажу об этом матери. Если узнает отец, то...»
2: «Ну, вы делайте, как хотите. А я пойду с мамой», – сказал Коля и зашагал домой.
4: «А мы вдвоем пойдем», – кинул ему вдогонку Антон и повернулся к Пете. «Будь что будет, правда? Мы сами справимся».
2: Антон и Петя встретились около 16:00. Немного волнуясь, они направились к дому старушки. И чем ближе подходили к месту происшествия, тем меньше оставалось у них мужества. Только вчера вечером по этой же дорожке они двигались бесшумно и уверенно, а сегодня ноги как будто врастали в землю и беспомощно волочились, замедляя шаг.
4: «Ты первый зайдешь», — нарушил молчание Антон.
2: «Я?
4: Нет! Ты ведь затеял это дело», — возразил Петя. Тебя же бабушка Даша знает. Если ты поговоришь с ней, будет лучше. К чужому ведь всегда строже относятся.
1: Долго еще они припирались, кому же первому войти. Но, увы, смелости не хватило ни у одного, ни у другого. Наконец Антон сказал: «Нет, я не согласен. Я вообще не пойду к ней. Пусть Василий Иванович накажет меня, но я иду домой». И, круто повернувшись, он быстро зашагал в противоположную сторону. Петя в нерешительности постоял у калитки и тоже поплелся к своему дому. Ему было стыдно до слез. Какой позор! Он, Петя, стал вором! За воровство стоял перед всем классом, а теперь не может попросить прощения у бабушки Даши, которая после собрания так часто угощала его конфетами. «Да, правду говорила мама, что дружба с этими мальчишками к доброму не приведет. Я уже не помню, когда последний раз читал Евангелие и молился. Неужели Иисус еще может простить меня?» «Нет, наверное, уже не простит», — рассуждал Петя, идя домой. «Теперь на собрании мне вообще нельзя появляться. У бабушки Даши я воровал помидоры. У Любы украл ручку на перемене. Сашу толкнул в грязь. А ведь Люба простила меня», — осенила его вдруг отрадная мысль. «И Сашина мама даже не бронила. Может, Иисус тоже простит?» «Нет, наверное, уже не простит». Играть Пете совсем не хотелось. Чтобы скрыть внутреннее волнение, он наспех сделал уроки и пораньше лег спать. Ночь была тревожной, сны снились кошмарные, и Петя поднялся утром с головной болью. «Сынок, ты заболел? Или в школе чего натворил?» — спросила мама, приложив руку ко лбу. «Нет, не заболел», — буркнул Петя, уклоняясь от маминой руки. «Скрываешь ты, Петенька, что-то, а это нехорошо. Ты совсем от рук отбился. На собрания ходить не хочешь, Библию не читаешь. Что с тобой случилось?» Комок подкатил к горлу, и Петя, так и не сказав маме ни слова, ушел в школу. На первом же уроке учитель спросил: «Ну как, герои, вы были у бабушки Никитиной?» «Да, я ходил с мамой», — с каким-то облегчением произнес Коля. «Бабушка простила мне и сказала, что даже вспоминать не будет». «Хорошо, Коля. Запомни на всю жизнь, что воровство – это большое зло». «Ну а вам что сказала бабушка Даша?» – повернулся учитель к Антону с Петей. Мальчики съежились. Что же ответить? Нервно сжимая в руках карандаш, Антон выдавил: «Мы тоже были у ее калитки, но побоялись войти». Взрыв смеха заглушил его слова. Красные от стыда, с поникшей головой, мальчики и правда выглядели смешными и жалкими. «Побоялись? Вот это да! Значит, у вас хватило смелости в темноте истоптать и сломать то, над чем так трудилась старушка. А просить прощения вам стыдно. Не думайте, что вы избежите этого. Если вы сегодня не попросите прощения, завтра я сам поведу вас к ней». С завистью друзья поглядывали на Колю, у которого трудное было уже позади. После обеда Антон с Петей снова направились по знакомой улице к небольшому домику, где жила бабушка Даша. На этот раз они шагали смелее, но у самой калитки остановились в нерешительности и стали спорить, кому же начать разговор. Наконец Петя подтолкнул друга. «Иди же, Антон, Ты всегда был смелым. И самолюбие помогло ему. Теперь или никогда, решил Антон и шагнул во двор. Здесь было чисто и уютно. Робко постучав, ребята вошли в дом и увидели хозяйку, сидящую у окна с Библией в руках. Она ласково ответила на их несмелое приветствие и отложила книгу в сторону. Не зная, куда деть руки, Антон плаксивым голосом сказал:
5: «Бабушка Даша, мы тоже были у вас в саду, воровали яблоки и помидоры. Простите, мы никогда больше не будем так делать!»
1: У старушки от этих слов на глазах выступили слезы.
5: «Хорошо, детки, что вы сами пришли и сознались. Скажу вам, что все великие злодеяния, за которые люди сидят в тюрьмах, всегда начинаются с мелочей. И я очень хочу, чтобы вы выросли честными, хорошими людьми. Посмотрите, что вы там натворили!»
1: То, что увидели мальчики, действительно было страшным. Изломанные кусты помидоров уже завяли и валялись, как мусор. Грядка моркови была истоптана. Свекла, петрушка, перец имели жалкий вид. Молоденькая яблонька стояла с обломанными ветками. «Видите, не зря вас так ругают, правда?» Антон с Петей молчали. А что они могли сказать в оправдание? «Я прощаю вас, детки. Пусть у вас всегда все будет хорошо. Хочу сказать, особенно тебе, Петя, что сделанное вами — грех. Ты этим огорчил Господа Иисуса и должен попросить у Него прощения. Мы все грешники перед Богом, но Он прощает тех, кто просит прощения и исповедует перед Ним свой грех. Как вы сказали мне, так признайтесь сделанным и перед Богом. Он обязательно простит».
2: Бабушка проводила их до калитки. Отойдя подальше от ее дома, мальчики облегченно вздохнули.
1: «Правда? Отлично получилось!» – рассмеялся Антон. «Несколько крокодильих слезинок могут сделать многое. Если бы эта бабулька знала, что у меня внутри, она бы ни за что не простила. Я втихомолку смеялся над ней. Все-таки неплохо быть артистом. Так можно всех вокруг пальца обвести».
2: Довольный, Антон взглянул на молчащего друга.
1: «Что с тобой? Какой комар тебя укусил? Почему ты не радуешься, что все так хорошо закончилось?»
2: А у Пети на душе было очень скверно. Ведь Антон неверующий. Он ничего не знает об Иисусе, не читал Библию. А я... Все это потому, что я перестал слушаться маму. Целое лето пробегал с мальчишками. А теперь вор вместе с Антоном и Колей. Какой позор! Словно растревоженные пчелы кружились в голове мысли.
5: «Знаешь, Антон, а мне совсем не смешно», — с горечью сказал он. «Мы сделали грех перед Богом».
1: «А-а-а! Неужели ты до сих пор веришь в Бога?» – рассмеялся Антон. «Брось все это! Никакого Бога нет! А если даже есть, то он не станет заниматься такими пустяками!»
2: Антон стукнул друга по плечу и беззаботно сказал:
1: «Не бери в голову! Главное, все в порядке! До завтра!»
2: Антон повернул за угол, а Петя побрел дальше. Прошло несколько дней. Коля и Антон уже забыли о происшедшем, потому что успели натворить много других шалостей. А Петя не мог успокоиться. Казалось, он чего-то искал и не находил. Пробовал читать Евангелие, но ничего не запоминал. Мысли возвращались на огород бабушки Даши. Он вставал на колени, пытаясь молиться, но слов для молитвы не было. Младшие братишки по вечерам приставали к Пете,
1: просили поиграть с ними, но он делал вид, что ему нужно учить уроки, и прогонял их. Промучившись неделю, Петя решился поговорить с Геной. В классе все сторонились его, называя святым, хотя он был общительным и добрым. «Я, Петя, тоже такое пережил», — серьезно сказал Гена, когда Петя поведал ему о своем горе. «Я не только яблоки воровал, но даже деньги брал тайком из папиного кармана, обманывал маму, дрался с мальчиками. Однажды я сильно побил сестренку за то, что она грозилась рассказать папе про меня. Когда она плакала, к нам в гости неожиданно приехал дядя Вова. Папы с мамой дома не было, вот он и давай нас расспрашивать, почему она плачет, да кто ее обидел. Конечно, она все ему и рассказала. После того, как дядя Вова поговорил с нами, я вдруг понял, какой я грешный, злой и негодный. Мне казалось тогда, что Бог никогда не простит меня. Дядя Вова объяснил, что именно грешников пришел спасти Иисус. За них он пострадал и умер на кресте. Потом он посоветовал мне рассказать все Иисусу. Знаешь, когда мы помолились, мне стало так легко на душе. С тех пор Иисус стал моим другом, и мне хорошо с ним. Я знаю, Иисус поможет и тебе. Если хочешь, давай помолимся». Петя согласился. Как только они стали на колени, поток горячих слов хлынул из его уст. Все рассказал Петя Иисусу. И как не слышал маму, и как обижал братишек, и как говорил плохие слова. Рассказал о том, что уже несколько раз воровал, много раз обманывал. Он искренне просил прощения за все. Гена тоже помолился. Радостно и спокойно стало у Пети на душе после этого. «Как сильно Иисус любит нас!» — обнимал он Гену. «Еще вчера я думал, что нет мне никакого прощения, а оказывается, есть!» Домой Петя пришел новым человеком. Как быстро все вокруг него преобразилось! Братишки были совсем не вредные и не назойливые, как ему казалось раньше. «Ты что, две пятерки получил?» — спросил Миша, глядя в сияющие Петины глаза. «Нет, Мишенька, я стал новым человеком». «Как это?» «А так, Иисус очистил мое сердце. Теперь он мой друг». «А я тоже люблю Иисуса», — ответил Миша с каким-то самодовольством. «И на собрания с мамой всегда хожу», — добавил он, веское доказательство. Петя не стал много объяснять братишке. Он должен сам увидеть, что значит новый человек.
6: Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» звучит программа «Голос странника».

Глава 5. Битва за мужское сердце. Теперь ты оказался здесь, одному Богу известно где. Ты стал одним из тех легко раненых, которые могут ходить. Джен Крист. Самая трудная задача на Земле – вернуть мужчине его сердце. Из фильма «Мишель». Без борьбы не получится ничего стоящего. Брюс Кокберн. Несколько лет назад в жизни моего среднего сына Блейна произошло большое событие. Он пошел в школу. Это очень важное событие в жизни любого ребенка, когда он прощается с комфортом и безопасностью родного дома, выходит из-под маминой опеки и проводит весь день в школе среди больших детей. Но Блейн очень общительный, располагающий к себе мальчик, прирожденный лидер, и мы знали, что он легко освоится в новой обстановке. Каждый вечер, когда семья собиралась за обеденным столом, он радовал нас рассказами о своих приключениях. Таким образом, вместе с ним мы как будто возвращались в эти счастливые первые школьные дни, вновь испытывая радость от того, что наполняет восторгом детские сердца. Новая блестящая коробочка для ланча, совершенно новый желтый простой карандаш, пенал Крайола со встроенной точилкой, новая парта, новые друзья. Он рассказывал нам все о своей новой учительнице, спортзале, играх, в которые они играли на переменах, о том, как он выходил победителем во всех состязаниях. Но однажды вечером он сел за стол и не проронил ни слова. «Что случилось, тигр?» – спросил я. Он ничего не ответил, даже не посмотрел на меня. «Что произошло?» Он ничего не хотел рассказывать. Наконец все прояснилось. Ему досталось от одного хулигана. Один задира из первоклассников толкнул его на школьном дворе на глазах у всех его друзей. Когда он рассказывал нам эту историю, слезы текли по его щекам. «Блейн, посмотри на меня». Он медленно, с неохотой поднял свои заплаканные глаза. На его лице был написан стыд. «Я хочу, чтобы ты внимательно выслушал то, что я сейчас скажу. Когда в следующий раз этот задира снова толкнет тебя, вот что ты должен сделать. Ты слышишь, Блейн?» Он кивнул, его большие глаза смотрели прямо на меня. «Я хочу, чтобы ты поднялся, а затем ударил его так сильно, как только сможешь». На лице Блейна отразилось удивление и радость. Затем он улыбнулся. «Боже мой, зачем я дал ему этот совет? И почему он так обрадовался, услышав мои слова? Почему некоторые из вас радуются подобным советам, а другие приходят в смятение? Да, я знаю, что Иисус велел нам подставлять другую щеку, но на самом деле мы извратили смысл этой заповеди. Вы не можете научить мальчика пользоваться своей силой, постоянно запрещая ему применять ее. Иисус был в состоянии постоять за себя, поверьте мне, но он решил не делать этого. Мы же предлагаем мальчику, над которым издеваются, которого унижают в присутствии его приятелей, отказаться от своей силы, своего достоинства и неподвижно стоять на месте на том основании, что этого хотел Иисус. Таким образом, мы лишаем его мужественности на всю жизнь. С этого момента он будет расти пассивным и запуганным. Он станет взрослым, так и не узнав, что значит постоять за себя, так и не узнав, мужчина ли он на самом деле. Конечно, он будет обходительным, даже милым, почтительным, будет знать, как себя вести.
Возможно, со стороны его поведения будет казаться нравственным, будет казаться, что он подставляет другую щеку, но на самом деле это проявление слабости. Вы не можете подставить щеку, которой у вас нет. В наших церквах полно таких мужчин. В тот момент душа Блейна на миг застыла в нерешительности. Затем его глаза обрели былой огонь, и выражение стыда исчезло с его лица. Но души очень многих мужчин по-прежнему находятся в состоянии нерешительности, потому что никто, понимаете, никто никогда не предлагал им стать опасными, познать свою собственную силу, понять, что они могут справиться с трудностями. Я чувствую, что внутри меня бушует океан, и я постоянно пытаюсь успокоить и смирить эти волны, сознался один молодой человек лет 20. «Мне бы хотелось быть опасным», — добавил он. «Вы думаете, это возможно? Мне кажется, что я должен просить на это разрешение». «Да с какой стати молодой человек должен просить разрешение на то, чтобы быть мужчиной?» Подобные чувства возникают потому, что нападки на мужское сердце продолжаются долгое время и после того, как была нанесена рана. «Я не хочу, чтобы у вас сложилось неправильное впечатление. Мужчина бывает ранен не раз, а много-много раз на протяжении всей своей жизни. Почти каждый удар приходится в одно и то же место и направлен против мужской силы. Она уходит вместе с жизнью, как будто мужчина лишается одного позвонка за другим, пока не становится совсем бесхребетным». Несколько лет назад я прочитал об одном малыше, с которым во время операции произошла ужасная вещь. Ему непредумышленно удалили пенис. Это происшествие случилось в 70-е годы, и врачи приняли решение, которое отражало широко распространенное в то время представление, будто половые различия не являются частью человеческой природы, а всего лишь формируются в процессе воспитания, следовательно, пол с легкостью можно менять. Поэтому гениталии мальчика превратили путем операции в женские, и его воспитали как девочку. Эта история символически отражает то, что происходит в наши дни. Именно это мы пытаемся сделать с нашими мальчиками с того момента, как они рождаются. Как написала Кристина Хофф Соммерс в своей книге «Война против мальчиков», сейчас не самое лучшее время для того, чтобы родиться мальчиком в Америке. Наша культура настроена против мужской природы и стремится изменить сущность мальчиков еще в младенчестве. В качестве одного из примеров Соммерс приводит рассказ о том, как шумиха вокруг стрельбы, которую открыли по своим сверстникам двое подростков в одной из школ Литлтона, штат Колорадо, была использована в целом против мальчиков. Большинство из вас помнит эту трагическую историю, произошедшую в апреле 1999 года. Два подростка вошли в школьную библиотеку и открыли стрельбу. Когда все было кончено, 13 детей и те двое, что напали на них, были мертвы. Соммерс, как, впрочем, и я, была встревожена тем выводом, который сделал Уильям Поллок, директор мужского центра при госпитале Маклин. Вот что он сказал. «Подростки из Литлтона – это всего лишь верхушка айсберга. Сам же айсберг – это все мальчики». За этой фразой стоит идея, широко распространенная в нашем обществе. Агрессивная мужская природа порочна по своей сути, поэтому мы должны сделать мальчиков более похожими на девочек.

И первым инструментом подобного превращения является наша государственная школа. Перед обычным школьным учителем стоит нелегкая задача – навести в классе, полном мальчиков и девочек, порядок и активизировать процесс обучения. Самая большая трудность на пути выполнения этой задачи – заставить мальчиков сидеть смирно, молчать и внимательно слушать целый день. С таким же успехом можно попытаться повернуть реку вспять. Невозможно так долго ограничивать активность мальчиков. Они не могут так учиться. Но вместо того, чтобы изменить систему обучения мальчиков, мы пытаемся изменить их мужскую природу. Как отметил Лайонел Тайгер в своей книге «Упадок мужественности», мальчикам в 3 или 4 раза чаще, чем девочкам, ставят диагноз расстройства функции внимания. Но, возможно, они не больны. Возможно, как предположил Тайгер, это просто говорит о том, что им нравится находиться в движении, нравится показывать свою силу. Мальчики по большей части предпочитают активную, бурную деятельность спокойным занятиям, требующим усидчивости, которые поощряются в наших школах и к которым бывают больше склонны девочки. Для меня это не новость. Этому Тайгеру надо было бы как-нибудь зайти ко мне домой пообедать. Когда за столом находятся 3 мальчика и 1 мужчина с сердцем мальчишки, ситуация иногда начинает выходить из-под контроля. Мы редко используем стулья по прямому назначению. Чаще всего мальчики используют их как гимнастические снаряды, а не как предметы, на которых сидят. Только прошлым вечером я наблюдал, как Блейн, лежа на животе поперек стула, пытался сохранить равновесие, балансируя как акробат. Люка нашего младшего в тот момент нигде не было видно. Точнее, на том месте за столом, где мы привыкли его видеть, мы могли наблюдать лишь 5 пяток, торчащих из-под стола. Моя жена закатила глаза. Но большинство чиновников из нашей системы образования реагируют на подобные вещи совсем по-другому. Как сказал Тайгер, у мальчиков по меньшей мере в 3-4 раза чаще, чем у девочек, признают отклонения в развитии лишь на том основании, что они предпочитают игры, которые не поощряются в школе. В результате, из лучших побуждений школьные психологи прописывают таким детям транквилизаторы, такие как риталин, чтобы ликвидировать расстройство функции внимания. Такое положение дел просто ужасно. Ведь подобное использование транквилизаторов для снижения активности у мальчиков говорит лишь о неспособности школьных властей понять особенности, присущие тому или другому полу. Ведь единственное заболевание, которое может быть у этих мальчиков, это их мужская природа. Все это касается не только школ. Многие из них, между прочим, совершают героический труд. Давайте взглянем на наши церкви. Недавно ко мне пришел один молодой человек вне себя от гнева. Он был потрясен тем, как его отец,

На истории. Как можно было сказать такую глупость 17-летнему спортсмену? Вместо того, чтобы подбодрить его, сказав что-то типа «Давай, сынок, покажи им, на что ты способен», отец говорит: «Не надо громить этих ребят, надо быть хорошим мальчиком, самым лучшим из всех, кого когда-либо видела команда противника». Другими словами, надо быть слабым. Это прекрасный пример того, чему призывает мужчин церковь. Я где-то читал, что церковь, возможно, имеет мужскую внешность, но ее душа стала женской. В браке мужчину тоже пытаются лишить мужественности. Женщин часто привлекает мужская необузданность, но как только мужчина попадается в их сети, они тут же ставят перед собой задачу одомашнить его. По иронии судьбы, если мужчина уступает женщине, то она начинает удивляться, куда же исчезла страсть. Это становится причиной многих разводов. На днях одна уставшая и, в сущности, одинокая женщина задала мне вопрос: «Как мне вернуть моему мужу вкус к жизни?» «Предложите ему стать опасным», — ответил я. «Вы хотите сказать, я должна разрешить ему купить мотоцикл, да?» «Ага». Она резко отпрянула от меня, и на ее лице отразилось разочарование. «Ай, наверное, вы правы, но мне не нравится эта мысль. Я так долго укрощала своего мужа». Вспомните того огромного сильного льва в маленькой клетке. Почему мы хотим поместить мужчину в клетку? По той же причине, по которой мы помещаем туда льва. По той же причине, по которой мы помещаем туда Бога. Он опасен. Перефразируя Сейерс, можно сказать, что мы подрезали когти также и детенышу льва от колена Иудина. Мужчина действительно опасен. Женщины не развязывают войн. Жестокие преступления совершаются по большей части не женщинами. Наши тюрьмы полны не женщинами. И стрельбу в Литлтонской школе открыли не девочки. Очевидно, что в мужской душе происходит что-то не то. Мы же решили, что справимся с этой проблемой. И справимся таким образом. Мы нейтрализуем эту опасную силу навсегда. Мы знаем, что в нашем обществе рождается достаточно много мальчиков, говорит Роберт Блай. Но, кажется, в нем остается все меньше и меньше мужчин. У этого явления две простые причины. Во-первых, мы не знаем, как воспитать из мальчиков настоящих мужчин. А во-вторых, мы не уверены, что хотим этого. Мы хотим, чтобы они были подготовлены к жизни в обществе, это точно. Но чтобы в них не осталось ничего страстного, необузданного и агрессивного. Другими словами, они должны быть менее мужественными и более женственными. Но, как сказал Сомерс, нормальные, порядочные мужчины, полные энергии, отваги и стремления вырваться вперед, несут ответственность за то хорошее, что происходит в мире. Сомерс напоминает нам, что во время Литлтонской бойни Сет Хоуи накрыл своим телом до ужаса перепуганную девочку, чтобы спасти ее от пуль. А 15-летний Дэниел Рорбоу поплатился жизнью за то, что, подвергая себя смертельному риску, держал дверь открытой, чтобы другие могли спастись. Именно эта сила, лежащая в основе мужской природы, помогает мужчинам стать героями. Если в вашем районе безопасно, то эта безопасность покоится на мужской силе. Рабство было отменено благодаря усилиям мужчин,
За это они

и их семьи дорого заплатили. Фашизм был остановлен мужчинами. Апартеид был побежден не женщинами. Кто уступил свои места в спасательных шлюпках, покидавших «Титаник», чтобы женщины и дети выжили? И разве вы забыли, что именно мужчина дал распять себя на кресте? Это не значит, что женщины не могут совершать героических поступков. Я знаю много отважных женщин. Я просто хочу напомнить, что Бог создал мужчин такими, потому что нам всем совершенно необходимо, чтобы они были именно такими. Да, мужчины действительно опасны, но скальпель тоже опасен. Он может ранить, а может спасти вам жизнь. Вы не пытаетесь сделать его безопасным, затупив его. Вы вкладываете его в руку тому, кто знает, как с ним обращаться.

Если вы когда-нибудь наблюдали за лошадьми, то вы знаете, что жеребцы могут доставить много проблем. Они сильные, очень сильные, и они себе на уме. Жеребцы обычно не любят узды и могут вести себя очень агрессивно, особенно если рядом есть кобылы. Жеребца трудно укротить. Если вы хотите иметь более спокойные, не представляющие опасности животные, существует простой выход – его надо кастрировать. Мерин гораздо более покладист. Вы можете буквально водить его за нос. Он будет делать то, что вы ему скажете, не выражая никакого протеста. С ним у вас будет лишь одна проблема. Мерин не способен дать жизнь. Он не может сделать того, что может жеребец. Да, жеребец – опасное животное. Но если вам нужна жизнь, которую он может дать, вам надо смириться с тем, что он опасен. Одного без другого не бывает.

Представьте, что сейчас 6 июня 1944 года, около 7 часов утра, а вы солдат третьего эшелона, высадившийся на пляж в Нормандии. Тысячи мужчин уже сделали это до вас, и теперь пришла ваша очередь. Вот вы выпрыгнули из лодки и бежите по воде к пляжу. Вокруг себя вы повсюду видите тела павших солдат. Они плавают в воде, их прибивает волной к берегу. Они лежат на песке. Добравшись до береговой линии, вы наталкиваетесь на сотни раненых мужчин. Некоторые из них с трудом бредут к утесам вместе с вами в поисках укрытия. Другие просто ползут в том же направлении. Снайперы, засевшие наверху в утесах, продолжают обстреливать их. Всюду, куда вы ни бросите взгляд, вы видите боль и страдания. Потери просто ужасны. Когда вы добираетесь до утесов, единственного безопасного места, вы находите группу мужчин, в которой нет лидера. Они потрясены до глубины души, ошеломлены и напуганы. Многие потеряли свое оружие. Большинство не в силах идти дальше. Они скованы страхом. Представили себе такую картину? Как бы вы назвали происходящее? Как оценили бы эту ситуацию? Какое бы множество мыслей не пронеслось у вас в голове, одна из них совершенно очевидна. Это жестокая война. С этим утверждением было бы трудно поспорить. Никто не стал бы говорить, что считает вашу мысль странной. Но как только речь заходит о повседневной жизни, мы перестаем характеризовать ее так однозначно. И я не понимаю, почему. Оглянитесь вокруг. Что открывается вашему взору? Что, по-вашему, происходит в жизни тех мужчин, которые работают вместе с вами, живут поблизости, ходят в ту же церковь, что и вы? Разве они чувствуют себя свободными? Разве они успешно сражаются? Разве их женщины глубоко благодарны им за ту любовь, которой они окружены? Разве их дети излучают уверенность в себе? Можно было бы улыбнуться по этому поводу, если бы все не было так трагично. Слева и справа от вас гибнут мужчины. Рядом с вами в полном беспорядке разбросаны тела мужчин и женщин, которые в духовном смысле скончались от полученных ран. Слышали ли вы когда-нибудь выражение «он только с виду мужчина»? Такие мужчины потеряли свое сердце. Многие из них живы, но тяжело ранены. Они пытаются ползти вперед, но им слишком трудно собраться с силами. И, кажется, они продолжают получать удары. Вам знакомы и другие, которые попали в плен и томятся в тюрьме отчаяния, зависимости, праздности или скуки. Это место очень напоминает тот пляж в Нормандии после сражения наших душ.

Именно так и обстоят дела. Сейчас мы переживаем один из последних периодов длительной и жестокой войны против человеческого сердца. Я знаю, что все это звучит очень драматично. Я старался не употреблять слово «война», опасаясь, что если я начну это делать, вы перестанете слушать меня, приняв меня за одного из членов христианской группы, которые тратят массу усилий, пытаясь возбудить в людях безосновательные страхи, чтобы продвигать свои политические, экономические и богословские идеи. Но я вовсе не стремлюсь напугать вас. Я пытаюсь откровенно говорить о природе тех событий, что разворачиваются вокруг нас, против нас. И до тех пор, пока мы не назовем вещи своими именами, мы не будем знать, что нам делать дальше. На самом деле, именно здесь люди чувствуют себя покинутыми или преданными Богом. Они думают, что если станут христианами, то это каким-то образом положит конец всем их неприятностям или, по крайней мере, значительно сократит количество их проблем. Никто никогда не говорил им, что они оказались на передовой, и, кажется, их глубоко шокировал тот факт, что по ним стреляют. Война не закончилась после того, как войска союзников заняли береговой плацдарм в Нормандии. В определенном смысле она лишь началась. Стивен Амброуз в своей книге, рассказывающей о том, как союзники выиграли войну, поведал нам о многих незабываемых историях, произошедших после той знаменитой высадки. Многие из этих историй можно назвать притчами. Вот одна из них, описывающая события, произошедшие на следующий день после высадки. Было 7 июня 1944 года. Бригадный генерал Норман Коута, помощник командира 29-й дивизии, натолкнулся на группу пехотинцев, которых держали под обстрелом немцы, засевшие в сельском доме. Он спросил капитана, командующего этой группой, почему его люди не предпринимают попыток захватить этот дом. «Сэр, но там же немцы, которые ведут по нам огонь», — ответил капитан. «Ну что ж, капитан, вот что я вам скажу», — промолвил Коута, отстегивая от своей куртки две гранаты. «Вам и вашим людям надо тоже открыть по ним огонь. Я возьму с собой несколько ваших людей, а вы с остальными пехотинцами внимательно наблюдайте за нами. Я покажу вам, что надо делать, чтобы захватить дом, полный немцев». Коута обвел свою группу вокруг забора, чтобы подойти к дому как можно ближе. Вдруг он издал громкий крик и рванул вперед. Солдаты побежали за ним, вопя как дикари. После этого они кинули в окно гранаты, а Коута и еще один парень выбили дверь и бросили в дом еще пару гранат. Подождали, пока они взорвутся, и ворвались в дом. Те немцы, которым удалось выжить, кинулись к черному ходу, спасая свои жизни. Коута вернулся к капитану. «Видели, как надо захватывать дом?» — спросил генерал, по-прежнему тяжело дыша. «Вам понятно? Теперь знаете, как это делается?» «Да, сэр». Что мы можем почерпнуть для себя из этой истории-притчи? Почему те парни не могли сдвинуться с места? Для начала они были поражены тем, что по ним ведется огонь. Они в нас стреляют, сэр. Неужели? Но ведь именно это и происходит на войне. В вас стреляют. Разве вы забыли? Мы родились в мире, находящемся в состоянии войны. Наша жизнь – это не комедия положений, это кровавая битва. Разве вы не замечали, с какой поразительной точностью наносятся раны? Те удары, которые вы получаете, не похожи на случайные. Они попадают в самое сердце.
Чарльз собирался стать пианистом, но он больше ни разу не сел за пианино. У меня есть дар и призвание говорить о самых сокровенных вещах с мужчинами и женщинами, но моя рана подталкивала меня к одиночеству, к тому, чтобы жить вдали от своего сердца и от других людей. У Крейга есть призвание нести благую весть, как и у его отца и прадеда, но его рана не позволяла ему выполнить свое предназначение. Его ведь назвали «Чайкой», помните? Все, на что он якобы был способен, это пронзительно кричать. Ранее я забыл вам рассказать о Регги. Его отец нанес ему рану, когда тот попытался преуспеть в учебе. «Ты совершенно тупой! Тебе никогда не удастся поступить в колледж!» Парень хотел стать врачом, но так и не воплотил свою мечту в жизнь. Это происходит снова и снова. Рана наносится точно в цель, и она слишком болезненна, чтобы быть случайной. Так вас пытаются вывести из строя, лишить силы и оставить парализованным. Раны, которые мы получаем, наносятся с поразительной точностью. Надеюсь, вы понимаете причину происходящего. Вы ведь знаете, почему подвергаетесь постоянным атакам. Враг боится вас. Вы представляете для него серьезную угрозу. Если вы когда-нибудь получите обратно свое сердце и смело начнете строить свою жизнь, согласуясь с его желаниями, то создадите для него массу проблем. Вы нанесете ему сокрушительный удар, выступив на стороне добра. Помните, как отважно и героически сражался Господь в ходе мировой истории? Так вот, вы – отпрыск победной ветви. Позвольте мне напомнить вам еще один урок, который необходимо извлечь из рассказанной выше истории притчи. Была еще одна причина, по которой те мужчины не шли в атаку, были не в состоянии двигаться. Никто до того момента не показывал им, как надо брать приступом дом. Их обучали многому, но не этому. Большинству мужчин никогда не говорили о том, что значит быть настоящим мужчиной. Им никогда не показывали, как надо себя вести, а главное, как бороться за свое сердце. Неудача многих отцов, культура, стремящаяся лишить мужчин мужественности и бездействия церкви, привели к тому, что мужчины потеряли ориентиры.

Именно поэтому я все вам об этом и рассказываю. Я пытаюсь рассказать вам, что вы можете вернуть свое сердце. Но я должен вас предупредить, если вы хотите получить обратно свое сердце, залечить свою рану, восстановить свои силы и найти свое настоящее имя, вам надо сражаться за это. Обратите внимание, как вы прореагировали на мои слова. Разве не зашевелилось в вас что-то, какая-то тоска по жизни? И разве не услышали вы еще один голос, спешащий предостеречь вас, возможно, пытающийся лишить вас доверия к моим словам? Это все так мелодраматично. Какой он самоуверенный! Или, может, кому-то это и под силу, но не мне. Или, я не уверен, разве это действительно стоит моих усилий? Это тоже часть борьбы, которая происходит прямо сейчас, понимаете? Я не выдумал все это.

Первое и самое главное, что я хочу вам сказать, мы все-таки должны услышать то, что никогда не слышали или услышали не очень отчетливо от наших отцов. Нам необходимо знать, кто мы такие и сможем ли мы справиться с трудной ситуацией. Что мы делаем сейчас с этим самым главным для нас вопросом? Где мы ищем на него ответ? Чтобы помочь вам найти ответ на этот вопрос, позвольте мне задать вам еще один. Что вы сделали со своим вопросом? Кому вы его задали? Понимаете, самый главный мужской вопрос не оставляет нас. Мужчина может годами делать вид, что этого вопроса просто не существует, и пытаться просто примириться с жизнью. Но вопрос не может исчезнуть. За ним скрывается голод души, настолько сильный, что вы все равно будете искать ответ на этот вопрос. Более того, все ваши поступки продиктованы желанием отыскать этот ответ. Этой осенью я провел несколько дней рядом с очень преуспевающим мужчиной, которого я буду называть Питер. Он предложил мне пожить у него во время конференции, которая проходила на восточном побережье. И когда Питер встретил меня в аэропорту, мы сели в новенький ленд-ровер, оборудованный всяческими модными штуками. «Ничего себе машина!» – подумал я. «Дела у этого парня явно идут неплохо». На следующий день мы с ним ездили на последней модели BMW. Питер жил в самом большом доме в городе. Имел еще один дом в Португалии, где обычно проводил отпуск. Его огромное состояние не досталось ему по наследству, он все заработал сам. Ему нравились гонки Формулы-1 и рыбалка в канадской провинции Новая Шотландия. Он был мне крайне симпатичен. «Вот, наконец, настоящий мужчина!» — сказал я сам себе. И все же чего-то не хватало. Вы, наверное, думаете, что такой парень должен быть цельным, уверенным в себе. Безусловно, именно такое впечатление он и производил при встрече. Но чем больше времени мы проводили вместе, тем больше он казался мне нерешительным. У него был очень мужественный вид, но эта мужественность была какой-то наигранной. В конце долгой, многочасовой беседы он признался, что недавно сделал для себя одно открытие. «В этом году от рака умер мой отец, но я не плакал, когда его не стало. Понимаете, мы никогда не были особенно близки». Ну вот, я уже знал, что он скажет дальше. «Все эти годы, пытаясь изо всех сил добиться успеха, я совершенно не чувствовал радости. Зачем мне было нужно все это? Теперь я понимаю. Я пытался заслужить одобрение отца». Дальше наступило долгое тягостное молчание. Затем тихо, сквозь слезы, Питер сказал: «Мне не стало от этого легче?» «Конечно, нет. И никогда не станет. Неважно, чего вы добились, насколько преуспели в этой жизни, все ваши достижения никогда не залечат вашу рану и никогда не помогут вам понять, кто вы такой. Хотя слишком много мужчин продолжают так думать».

По прошествии многих лет, в течение которых мой друг пытался преуспеть в глазах окружающих людей, он по-прежнему упрямо не желал расставаться с этой идеей. Сидя в моем кабинете, истекая кровью от всех полученных ран, он говорил мне: «Кого можно считать настоящим мужчиной? Парня, который делает деньги». Вы, наверное, уже поняли, что у него это получалось достаточно хорошо, поэтому он никак не мог распрощаться с этой иллюзией. Мужчины пытаются самоутвердиться, ищут признания в самых различных направлениях. Брэд – хороший парень, который на протяжении многих лет стремился обрести ощущение собственной значимости, пытаясь стать частью какой-то группы. Как-то он сказал: «Проанализировав свои неудачи, я понял, наконец, как ощутить полноту жизни. Надо найти свою группу, стать ее частью и сделать что-то невероятное, чего хотят другие, и тогда можно стать важной персоной». Сначала в школе он нашел хорошую компанию ребят. Затем вошел в состав команды борцов. Еще через несколько лет примкнул к группе миссионеров. По его собственному признанию, это был отчаянный поиск, но он ни к чему не привел. Когда его работа в миссии не заладилась, он понял, что должен уйти. «Эх, мое сердце разрывалось на части, и все раны и стрелы, полученные ранее, стали давать о себе знать. Я никогда не испытывал такой боли. Приговор был вынесен. Я сам по себе. Я никому не нужен». Куда направляется мужчина, желая самоутвердиться? Каким образом он ищет признание? Как стремится привлечь к себе внимание? Посмотрите, насколько привлекательна его жена, куда он ходит обедать, каковы его спортивные достижения. Мир поощряет подобные поиски. Заработай миллион, открой свое дело, получи повышение по службе, купи дом, стань кем-нибудь. Чувствуете ли вы во всем этом насмешку? Раненый человек ползет по пляжу, а снайпер пытается его добить. Но хуже всего, если мужчина направляется в поисках ответа на свой главный вопрос туда, куда, кажется, приходит в конце концов каждый из нас, какой бы тропой он ни шел, к женщине. –

Помните историю моего первого поцелуя и ту девочку, в которую я влюбился в 7 классе и которая заставила летать мой велосипед? Я отдал свое сердце Дебби в том же году, когда из моей жизни исчез отец, в том же году, когда я получил самую глубокую рану. То, что эти события совпали, непростая случайность. В жизни каждого мальчика наступает решающий момент, когда в процесс его воспитания должен вмешаться отец. Этот момент наступает в ранней юности, примерно в 11-15 лет, в зависимости от развития мальчика. Если такого вмешательства не происходит, то мальчика ждет катастрофа. На следующем этапе его душа открывается навстречу сексуальности. С Дебби я понял, что значит быть наверху блаженства. В то время я не мог выразить это словами. Я совершенно не представлял, что со мной происходит на самом деле. Но в душе я знал, что нашел ответ на свой вопрос. Ведь красивая девочка считает меня самым лучшим парнем на свете. О чем еще может мечтать мальчик? Я нашел Джульетту. Значит, я должен был быть Ромео. Когда она меня бросила, в моей жизни наступил долгий и печальный период поисков женщины, рядом с которой я буду чувствовать себя настоящим мужчиной. Я метался от одной девушки к другой, пытаясь найти ответ. Моим самым заветным желанием было стать героем для красавицы. Именно этот образ стал для меня образом настоящего мужчины. Блай назвал это поиском златовласки.

Он увидел женщину и тут же понял, что это она. Он разорвал все существовавшие на тот момент отношения и бросился на завоевание ее сердца. Он ощущал сильное волнение, страсть. Его сердце билось учащенно, он был как одержимый. Через несколько месяцев все прекратилось. Она оказалась обычной женщиной. Он был озадачен и смущен. Потом он увидел еще одно ослепительно красивое лицо, и к нему снова вернулась былая уверенность. Почему рассматривание порнографических журналов превращается у мужчин в одну из самых пагубных привычек? Безусловно, нельзя отрицать тот факт, что зрительные образы имеют очень сильное воздействие на мужчин, что картины и фотографии намного сильнее волнуют мужчин, чем женщин. Но есть и более глубокая причина, ведь соблазнительная красавица задевает вас за живое, пробуждает в вас страстное стремление к тому, чтобы вас признали настоящим мужчиной, хотя вы можете и не подозревать, что стремитесь к этому. Она пробуждает в вас это стремление гораздо сильнее, чем кто-либо. Вы должны понимать, что дело не просто в красивых ногах и груди. Дело даже не в хорошем сексе. Дело в мифологии. Посмотрите, до чего могут дойти мужчины в своих поисках златовласки. Они сражаются ради красавицы на дуэли. Они развязывают войны. Понимаете, каждый мужчина помнит о Еве. Ее образ преследует каждого из нас. И каким-то образом мы приходим к мысли, что если мы найдем ее, вернем ее, то вместе с ней вернем себе утраченную мужественность. Помните мальчика Филиппа из кинофильма «Совершенный мир»? Помните, чего он боялся? Он боялся, что его пенис слишком маленький. Именно в этом для многих мужчин заключается недостаток мужественности. Позже самым сильным страхом для мужчины становится страх импотенции. Если у него пропадает эрекция, то он уже не может считать себя настоящим мужчиной. С другой стороны, если с этим проблем нет, то мужчина чувствует себя полным сил. Он ощущает в себе большой потенциал. Поверьте мне, для многих мужчин этот главный вопрос тесно связан с их пенисом. Если он кажется себе героем-любовником, значит, он и в самом деле герой. А что еще остается думать раненому, изголодавшемуся мужчине, когда буквально сотни красавиц готовы отдать себя ему? Конечно, не только ему, но когда он один на один с фотографией, ему кажется, что только ему. Невероятно, как много сценариев к кинофильмам построено на этой лжи. Найди красавицу, завоюй ее, переспи с ней, и ты настоящий мужчина. Ты Джеймс Бонд, ты мужик. Послушайте, о чем поет Брюс Спрингстин в своей песне «Тайный сад» из сборника «Лучшие хиты» 1995 года.

Она войти позволит в дом, лишь ночью постучи едва, себя позволит целовать, найди лишь нужные слова. Лишь заплати ей, и она позволит овладеть собой. Но у нее есть тайный сад, который спрятан в ней самой. Там нежность в воздухе царит, туда войдете вы вдвоем. Ты будешь с ней, чтоб осознать, что есть она и сад ее. Но ты прочтешь в ее глазах, что ты случайный гость, что у нее есть тайный сад, где все, о чем мечтаешь ты, где все, к чему стремишься ты, но от тебя оно, увы, за сотни тысяч верст. Это большое заблуждение, в котором есть доля глубокой истины. Ева – это сад, полный сладких плодов, но у нее нет всего, что вы хотите, всего, что вам нужно, даже близко нет. Конечно, сотни тысяч верст всегда будут отделять все это от вас. Вы не сможете найти в этом саду то, что ищете, потому что этого там нет. Этого там нет. Вы никогда не найдете там ответа на ваш вопрос. Не поймите меня неправильно. Женщина – это очаровательное создание. Самое очаровательное из всего, что есть на земле. Обнаженное женское тело – это частица вечности, которую взор мужчины не в силах вынести. Женщины возбуждают мужчин. Еще как! Стоит моей жене надеть облегающее платье, и я готов к действию. Я весь в состоянии боевой готовности. Стоит ей нежно сказать мне, что я настоящий мужчина, и я готов ради нее взобраться на небоскреб. Но женщины никогда не смогут дать мужчинам то, что делает их мужчинами. Это все равно, что попросить жемчужину добыть вам буйвола. Или попросить, чтобы на поле прекрасных цветов вырос джип. Это совершенно разные материи. Когда мужчина приходит со своим вопросом к женщине, он либо становится зависимым от нее, либо теряет мужественность. Обычно происходит и то, и другое.

Дэйв, чей отец выстрелил ему в самое сердце, когда назвал его маменькин сынком, пошел со своим вопросом к женщине. Позже он признался мне, что его страстью стали молоденькие девушки. Наверное, вы догадались, почему они менее опасны. Юная девушка не вызывает в нем так много страхов. С ней он чувствует себя увереннее. Дэйву неловко за свое пристрастие, но это не останавливает его. Ему кажется, что у молоденькой женщины он найдет ответ на свой вопрос, а он должен его найти. Однако он понимает, что его поиски бессмысленны. На днях он признался мне: «Даже если я женюсь на красивой женщине, я всегда буду знать, что где-то есть еще более красивая. Поэтому меня будет мучить вопрос, смогу ли я ее завоевать?» Это ложь. Как сказал Блай, это поиск, которому нет конца. Перед нами источник глубокого отчаяния для многих мужчин и мучительных страданий для многих женщин. Как часто я был свидетелем подобных историй.

Несколько лет назад брат моего друга буквально опустился на дно после того, как его бросила девушка. Он был удачливым парнем, спортивной звездой колледжа, а позже подающим надежды молодым адвокатом. Но его отец, любитель выпить, вечно пропадающий на работе, оставил рану в его душе, потому что так и не дал своему сыну того, в чем тот нуждался. Так что, как многие из нас, молодой человек пошел в поисках ответа на свой вопрос к девушке. Когда она бросила его, то, как сказал мой друг, у него как будто выбили почву из-под ног. Он резко опустился, стал много пить, курить, даже уехал из страны. Его жизнь оказалась разбита. Именно поэтому многие мужчины втайне боятся своих жен. Жена видит мужа таким, каким его не видит никто. Спит с ним, знает, чего он стоит на самом деле. Если он дает ей право оценивать себя, то значит, он дает ей и право признать себя несостоятельным. Это смертельная ловушка. Один пастор рассказал мне, как долгие годы пытался угодить своей жене, а она постоянно была всем недовольна. «А что, если не ей следует вас оценивать?» – предположил я. «Но она уверена, что именно ей, и я неудачник». Другой мужчина, Ричард, почти сразу после свадьбы начал ругаться и скандалить со своей женой. Он всю жизнь представлял себя в образе Ромео, и его жена, следовательно, должна была походить на Джульетту. Когда же выяснилось, что она не похожа на желанную Златовласку, он пришел в ярость. Ведь это означало, что он вовсе не герой. Помню, как я увидел фотографию Джулии Робертс в простом платье и без макияжа. «Ого», — подумал я, — «так она всего лишь обыкновенная женщина». Я была нужна ему для подтверждения его мужественности, сказала мне одна молодая женщина о мужчине, с которым она встречалась. Встречалась раньше. Сначала он ей очень нравился, ей, безусловно, нравилась и причина, по которой его тянуло к ней. Но именно поэтому я разорвала наши отношения. Я был удивлен ее проницательностью и смелостью. Такое редко встречается, особенно среди молодых девушек. Как приятно поначалу чувствовать, что все мысли мужчины вертятся вокруг тебя. Наверное, очень приятно ощущать себя кем-то вроде богини. Но, в конце концов, вся эта романтика становится очень утомительной для женщины. Он постоянно говорил, что не знает, достаточно ли он мужествен, и обвинял меня в том, что я не даю ему подобной уверенности. Когда-нибудь он будет благодарить меня за то, что я его оставила. Поразительно. Но с этой точки зрения нам становятся более понятны причины гомосексуализма. Эти парни знают, что им не хватает мужской любви. Проблема в том, что они придают ей сексуальный характер. Джозеф Николаси говорит, что гомосексуализм – это попытка залечить свою рану с помощью мужчины, либо с помощью мужской любви, которой не хватает, либо с помощью мужской силы, которой, как чувствуют многие мужчины, им недостает. Эти поиски тоже бесплодны, и поэтому чаще всего гомосексуальные отношения недолговечны, и геи переходят от одного партнера к другому. Многие из них страдают от депрессии и часто попадают в зависимость от чего-либо. Вступив на этот путь, они не могут найти то, что им нужно.

0: Почему я рассказал вам все это? Потому что мы не сможем услышать правильный ответ на свой главный вопрос до тех пор, пока не поймем, что уже получили неправильный. Если мы живем иллюзиями, как мы можем посмотреть в лицо реальности? Мы чувствуем голод. Это чувство живет в нашей душе, как неутолимая тоска. И не важно, чем мы пытаемся ее утолить. Если вы решите искать ответ у Евы, ваше сердце будет разбито. Теперь, по прошествии многих лет, я это понимаю. Вам не найти ответа у Евы. Вам не найти ответа и там, куда направляются многие мужчины в поисках своего «я». Есть лишь один источник, из которого вы можете получить этот ответ. И не важно, кому вы адресовали свой вопрос, вам придется снова вернуться к нему. Вам придется отправиться в путешествие. Это начало вашего пути.
1: 11 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

0: Дорогие радиослушатели, прослушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вы услышите 4 15-минутных передачи «Сила этого дня», «Христианское хоровое пение», проповедь Ивана Михайловича Сергея и передачу «Суламита».
1: Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: А сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Мы снова с вами изучаем первое послание к церкви Фессалоникийской. Предмет всего изучения будет глава 2, стихи с 13 по 20. Если вы были с нами на протяжении многих наших передач, то знаете, что из первой главы мы узнали, что родилась церковь благодаря миссионерству святого апостола Павла. Как верующие в Господе объединились под началом Павла и стали образцом для других церквей. Рождение новой церкви, церкви Фессалоникийской. Они веровали, с энтузиазмом несли Слово Господне людям. Они ожидали с небес Сына Божьего. Далее, двигаясь ко второй главе, мы видим, что создателем всей церкви был святой апостол Павел. Он был верным Божьим служителем. Он стал чудесным пастором. Он нес Слово Господне своим верующим. Он создал церковь, помогал ей расти, но не мог вечно оставаться с ней. Господь требовал идти дальше. А что же дальше было с церковью Фессалоникийской? Об этом нам и расскажут стихи с 13 по 20. Давайте обратимся к Священному Писанию. Что же писал Павел? «Посему и вы, беспрестанно, благодаря Бога, что, приняв от нас слышимое Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине. Ибо вы, братья, сделались отражателями Церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпливали от своих соплеменников, что и те из иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождали, и всем человекам противимся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих. Мы же, братья, быть разлучены с вами на короткое время лицом, но не сердцем. С большим желанием старались увидеть лицо ваше. И поэтому вы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда, или радость, или нет хвалы? Не вы ли перед Господом нашим, Иисусом Христом, в пришествии Его? Ибо знаете, что вы – слава наша и радость. Из этой части Священного Писания мы видим, что ничто не может разъединить Павла с его церковью. Он хочет вернуться туда, укрепить их веру в Бога, помочь в служении. Поверьте, это были тяжелые дни для церкви Фессалоникийской и для святого апостола Павла. Быть христианином 900 лет назад – непростое дело. Даже сейчас это непросто. А новая церковь, построенная Павлом, оказалась под угрозой оппозиции. Церковь столкнулась с гонениями, подобно церквям иудеям. Павел старался всеми путями снова увидеть свое любимое детище, вернуться к ним. Он говорил, если мы разлучены с вами и не увидимся, то это не значит, что сердца наши разлучены. Я всегда с вами, мое сердце с вами, ибо вы дети мои. Но давление на церковь со стороны оппозиции было велико. Церковь страдала. В 14 стихе эти страдания сравниваются со страданиями, которые претерпел Иисус Христос. А речь идет о физических расправах. Ибо вы, братья, сделались подражателями Божьего Сына, Иисуса Христа, находящегося в Иудее, потому что вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и в Иудее, когда убивали Иисуса и его пророков, и изгнали апостолов. Вот такая ситуация сложилась в Фессалониках. Страдания, изгои, все терпела церковь. Они не могли свидетельствовать открыто, но они не перестали служить Господу, Они веровали и знали, что Господь с ними. Но напряжение было ужасно. Их наказывали, их били. Им препятствовали во всем. Говорить Слово Божие, нести его людям. Которые препятствуют нам говорить язычникам, что мы спаслись. Через это всегда наполняют меру грехов своих. Павел пытался пробраться к своему созданию, но действия оппозиции, их грехи, их сумасбродство, как дьявол, препятствовали Павлу. Но Павел хотел поддержать свою церковь, неся Слово Божие им. Помните, как получила это слово церковь в самом начале, как только была создана? И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв Слово и многих скорбях с радостью Духа Святого. И далее, в 19 стихе, мы вновь видим, святой апостол Павел говорит: «Ибо кто наша надежда? Или радость и венец хвалы? Не вы ли перед Господом нашим, Иисусом Христом, в пришествии Его? Так знайте, вы слава наша и радость». Павел знал, что через надежду, радость и любовь в Господе можно побороть любой натиск. И он хотел, чтобы церковь Фессалоникийская знала, что они верующие и живут в вере. В каждом поколении были противостояния, но Господь всегда со своими детьми. Он никогда не оставляет нас. Также Он был и с церковью Фессалоникийской, говоря с ними: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, и в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Церковь Фессалоникийская получила радость Господи Боге. Всевышний предупреждал, что будет исход. Надо быть сильными, выносливыми. Если вы веруете, то вера поможет вам. И знайте, что через какие бы страдания ни прошли бы вы все равно придете ко мне, в мое царство. А значит, надо терпеть, надо веровать и идти вперед. Как бы ни было тяжело, знайте, Господь с вами, Он ваша помощь, ваша опора, а вы слава и радость, как говорил святой апостол Павел. Какие бы трудности ни встречались на вашем пути, пребывайте в том, чему научены, так говорил Павел. А ты последовала мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви и терпении. Так и пребывай в том, чему научен и что тебе велено. Знай, кем научен. Ты с детства знаешь Священное Писание, в которое может умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса. Сие Писание благодуховно для обличения, исправления, восстановления в праведности, ибо будет совершенен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Так посему, если вы встали на путь Божий, так идите вперед. Да, страшны побои, издевательства, изгои, но вы не останавливайтесь. Ибо кто наша надежда? Радость или венец всей похвалы? Не вы ли с Господом Иисусом Христом? Вы. Ибо вы слава наша и радость. И тому учит нас Господь. Так хотел поддержать Павел церковь свою, церковь Фессалоникийскую. Итак, читаю стихи с 13 по 20, 2 главы, 1 послания Фессалоникийцам. Павел пытался сказать им о тех потайных и в то же время постулатах, на которых стоит вера. Прежде всего, он говорил о Слове Божьем. Итак, помните, что стих 13 нам несет. Посему и мы неперестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышимое Слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как Слово Божие, каково и есть поистине, которое действует в вас, верующих. Значит, первое, то, что хотел донести Павел для церкви Фессалоникийской, это то, что вы приняли Слово Божие. Молодая церковь состоялась, ибо получила Слово Божие с радостью. Они следовали за Иисусом Христом, они служили Богу, слышав Павла, и принимали все, что сказано им, как Слово Божие, и это Слово дало им спасение. То же самое Слово дало им силы противостоять оппозиции. Церковь Фессалоникийская была благодарна за данное ей Слово Божие. Они приняли ее не как Слово человеческое, а как Слово от Всевышнего. И мы, верующие, получая это Слово от общения с Господом,

0: Дорогие радиослушатели, приняли ли вы Слово Божие? Сумели ли вы принять его как истину? Если да, то благодарны вы за это Слово. Разрешите на этом закончить нашу сегодняшнюю передачу. Изучайте Библию, пишите нам. Мы будем очень рады ответить вам на ваши вопросы. И по традиции хочу пожелать вам, будьте благословенны им, вашему дому.
1: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка. Радио. Вторая. P.O.BOX400. Третья строка. Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка. USA. Повторяю еще раз. Радио PO Box 400, Сарасота, Флорида, 34230, USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. И я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невилл Грид. Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня.

Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас прослушать христианское хоровое пение, затем прозвучит проповедь Ивана Михайловича Сергея и передача для женщин «Суламита».

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ивана Михайловича Сергея. После нее слушайте программу «Суламита».
1: И Слово Божие. Книга «Исход», 20 глава, 8 по 11 стихи мы читаем. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмый – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмый почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Когда мы читаем, что Господь отделил день покоя и освятил его со времени сотворения мира и благословил его, приходится удивляться, что во времена евреев и в наш христианский период времени соблюдение этого дня так сильно нарушается. В дни Христа, а также и в один из периодов христианской церкви, так называемый пуританский период, соблюдение этого дня было связано со многими неудобоносимыми предписаниями, которые превращали этот день в день скорби и бремени. Все эти ограничения представляют собой отступление от оригинальных планов Бога, по которым этот день был соделен и освящен. Этот день был дан человеку для его радости и благословения. Первый день, проведенный Адамом и Евой в раю, был день отдыха, суббота, и он остается символом и предвкушением вечного покоя, который грядет в будущем веке. Иисус укорил фарисеев, которые своими человеческими законами день субботний сделали бременем, и сказал, что суббота дана для человека, а не человек для субботы. Из этого вытекает, что цель и назначение субботы в жизни человечества – отдых, покой и благословение. Прежде чем мы будем говорить о правильном празднование и соблюдение четвертой заповеди, рассмотрим, какое отношение эта заповедь имеет к христианам. Обязывает ли эта заповедь в какой-нибудь мере христиан, и имеет ли она отношение к празднованию воскресения, то есть первого дня недели? На эти вопросы необходимо иметь ответ, прежде чем будем рассуждать о значении четвертой заповеди. На этот вопрос мы отвечаем, делая различие между моральным и церемониальным значением заповедей. Так различали и рассматривали этот вопрос теологи христианской церкви, от дней Фомы Аквины до настоящего времени. Церемониальный элемент этой заповеди состоит в том, чтобы соблюдать седьмой день. Это тесно связано с богослужением Израиля, которое исполнилось и отменилось Христом. Так как Господь Иисус Христос исполнил церемониальный закон Израиля по отношению жертвоприношения животных, поэтому эта часть заповеди исполнилась во Христе, когда Он умер на кресте за грехи наши и воскрес для оправдания нашего в первый день недели. Тем не менее, четвертая заповедь содержит в себе постоянно пребывающий принцип, что один из семи дней должен быть отделен Господу на служение и поклонение. Этот постоянно пребывающий принцип в четвертой заповеди мы познаем тем, что заповедь о субботе не была оригинально заповедана или начата на Синае. Соблюдение дня покоя и отдыха для поклонения Богу совершалось долгое время до Синая, прежде избрания Израиля. Начало субботы относится к сотворению мира. Из сказанного вытекает, что Бог от начала сотворения мира имел в своих планах и намерениях разделить жизнь человека на земле еженедельным днем отдыха от трудов и поклонения истинному и живому Богу. Затем мы наблюдаем, что в практике апостолов и новозаветной церкви было празднование первого дня недели как дня служения Богу. Перемена субботы на первый день недели, воскресенье, основана на следующих доказательствах и основаниях. Во-первых, воскресение Господа Иисуса Христа совершилось в первый день недели. Своим воскресением Господь ввел нас в период благодати и Евангелия и заключил Новый Завет. В Ветхом Завете день отдыха и служения был в конце недели, потому что народ Божий смотрел вперед, в будущее, ожидая Христа и Его избавления. Апостол Павел в послании к Колоссянам объясняет эту перемену следующими словами, и это из 2 главы его послания, 16-17 стихи. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу, то есть тень будущего, а тело во Христе». В практике новозаветной церкви суббота была заменена воскресным днем, потому что Христос исполнил требования закона и исполнил, то есть закончил, наше искупление на кресте. Следующим доказательством празднования воскресного дня является то, что Иисус Христос явился апостолом в первый день недели. Затем, вторично, Он также явился им через шесть дней в первый день недели. Сошествие Духа Святого на апостолов было также в первый день недели, когда они были собраны в Иерусалиме. Из практики апостола Павла мы ясно видим, что он собирался с верующим для молитвы, назидания и преломления хлеба в первый день недели. Апостол Иоанн, будучи на острове Патмосе, был в духе в день воскресный. Эти факты и доказательства говорят нам о том, что Бог назначил для новозаветной церкви днем отдыха и служения день воскресный. В празднование Дня Господня мы должны избегать двух крайностей. Первая крайность – крайняя законность. В Новом Завете мы не находим в деталях указаний празднования Дня Господня. Вторая крайность – это чрезмерное злоупотребление свободой, которую имеют верующие Нового Завета. Нас интересует вопрос правильного соблюдения и празднования Дня Господня. Главная суть не в самом дне, сколько в нашем внутреннем желании исполнить волю Божию. Господь через пророка Исаию обижался на народ израильский за неправильное соблюдение субботы и сказал им так: «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтись ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе». Апостольская церковь в первый день недели собиралась для изучения Слова Божия. Апостол Павел увещевает: «Не оставляйте собрание вашего, как есть у некоторых обычай. В этот день мы укрепляемся Словом Божьим, так как важно для нашей ежедневной жизни. в этот день мы имеем общение с верующими, что не всегда возможно в другие дни недели. Господь благословляет наше сообщение укреплением нашей любви друг к другу. В этот день мы прямо или косвенно участвуем в проповеди святого и спасительного Евангелия для погибающего грешного мира. В этот день мы радуемся спасением нашего Господа Иисуса Христа и благодарим Его за голгофскую смерть и воскресение ради нашего спасения. Внемлем призыву апостола Павла не оставлять наших собраний и будем искренне и сердечно служить нашему Господу в день покоя, в день воскресный. Друг, в день покоя все заботы брось, иди в Божий храм. Там познавать учись, как благ Христос, Он дал радость нам. Аминь.

0: Дорогие друзья, приглашаем к нашим радиоприемникам сестер. Для вас звучит передача «Суламита». 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, сейчас в эфир выйдет проповедь Евгения Антонова. Затем вы услышите краткую проповедь Чарльза Спержена, страничку «Хлеб наш насущный» и программу «Злачные пажити».
2: Давайте мысленно перенесемся к тем временам, к одному из таких периодов в истории Божьего народа, когда Бог был, ну, очень явно виден, действовал так убедительно, неоспоримо было то, что Он совершал. Ни у кого, наверное, и сомнения не возникало по этому поводу. Это время тогда, когда у целого народа, можно сказать, что нога под земля под ногами горела. Во всяком случае, воды там, и моря, и рек могли расступиться. Даже солнце могло остановиться, если это нужно было. Народы, люди, которые жили в той земле, куда эти люди заходили, приходили в страх только от одной вести, от одного слуха, что вот евреи приблизились к их территории. Это время, которое связано с именем одного известного человека. И звали его Иисус Навин. Личность очень интересная. Интересная тем, что каким-то образом вот у него получилось говорить с Богом. Бог говорил с ним. И дал ему очень уверенное обещание. Помните, в чем была суть обещания Божьего Иисусу Навину в начале его служения? Что пообещал Бог этому человеку? Кто помнит, что Бог пообещал Иисусу Навину в начале его служения? Я плохо слышу, но спасибо за попытки ответить. Бог сказал, что перед тобой не устоит никто во все дни жизни твоей. Потому что, говорит, я буду с тобой, как был с Моисеем. И говорит, ты только со своей стороны будь твердым, мужественным, возьми книгу закона, поучайся в ней, не отступай от нее, исполняй, а я все за тебя сделаю. И читая историю жизни и служения Иисуса Навина, мы видим, что Бог свою часть исполнил. Собственно, и Иисус Навин, похоже, что тоже исполнил свою часть. Насколько совершенно это уже оценивать Богу, но он делал, что мог. И вот отрывок, который я хотел бы, чтобы мы сегодня прочли и задумались о смысле написанного здесь, содержится в книге Иисуса Навина, 3 главе. Книга Иисуса Навина, 3 глава. Я буду читать с 14 стиха. «Когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета пред народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который возле Цартана. А текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. Священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан». Это было одно из первых чудес, которое было совершено Богом при посредничестве Иисуса Навина, когда Бог утверждал авторитет этого человека. Но что еще интересно, мы видим здесь, Бог наравне с тем, что прославляет самого Иисуса Навина, Он также утверждает определенную такую категорию служителей. Вот они выступают здесь, вот мы читаем о них, это священство, это священники. Когда Моисей вел народ, и нужно было, чтобы расступились воды Черного моря, там священники не играют вот такой вот какой-то, даже вот даже косвенно вот такой важной роли, как здесь. Там сам Моисей простер руку, и по его вот действиям Бог, написано, гнал целую ночь восточным ветром, сильный ветер, и вода вот в море расступилась. Здесь же происходило все намного, похоже, быстрее и стремительней. С одной стороны, вода останавливается стеной, с другой стороны, она иссякает, то есть утекает. И все это происходит тогда, когда священника, несущие ковчег Завета Господня, их ноги вступают в воду Иордана. Это происходит не просто так. Раньше мы читаем, что сам Бог сказал Иисусу Навину, что это должно быть. Чтобы он не сам шел к воде, чтобы он не сам совершал вот это вот чудо, а именно должны пойти впереди священники. И видно, очень на то похоже, что Господь начинает утверждать роль и авторитет священства в служении, в посредничестве, во взаимодействии народа со Всевышним. Сам Иисус Навин не был священником. Но однако мы видим, что Бог использовал его даже, ну вот на то время даже больше, чем священников. Он использовал его как пророка, он использовал его как судью, он использовал его как лидера, как авторитетное лицо. Но когда речь шла о взаимодействии с целым народом, с массой, Всевышний утверждает здесь роль священства. Мог ли Бог развести воду Иордана без помощи священников? Ответ простой, конечно. Но однако он этого не делает. Бог мог использовать одного Иисуса Навина, но и этого он не делает. Он использует Иисуса Навина вместе со священниками. И народ это все видит. Народ видит вот эту вот взаимосвязь. Он не стал Бог делать вот так, как было при Моисее. Мне кажется, что вот в этом отрывке очень интересно проиллюстрировано то, что вот от твердости, от послушания, можно даже сказать, от мужества в какой-то степени, от верности священников, которые несли ковчег Завета, тоже что-то зависело в этой всей ситуации. И, похоже, об этом вот мы будем говорить дальше, что это заметили люди. Вот люди, которые переходили по суше, когда вода отступила, когда с одной стороны стоит стена, а с другой стороны вот нет воды, река остановилась. Люди, которые шли по этой открывшейся дороге, видели какие-то особые характеристики в священниках, которые стояли с ковчегом Завета. Вот о них мы будем говорить позже. Почему я поднимаю этот вопрос на сегодня, друзья? Казалось бы, мы живем в то время, когда авторитет священников, священства, он в принципе уже есть. От церкви к церкви, от страны к стране, от города к городу, от конфессии к конфессии, он разный. Разный. От самого человека порой зависит авторитет как священника, не просто как функциональное лицо. То есть, как бы говорить о том, что сегодня нет авторитета священства, это бессмысленно, он есть. Есть, и это хорошо. Но также есть еще одна сторона этого вопроса, вопроса, связанного со священством. Читая Новый уже Завет, мы видим, что Господь вводит такое определение, с которым, ну, знаете, не всегда понятно, что делать, даже вот лично мне самому. Мы его называем, богословы его называют такое понятие, как всеобщее священство. Речь идет о том, что каждый христианин, каждый рожденный свыше человек – это своего рода священник. По влиянию, по авторитету он не может спорить или равняться, или дерзать как-то заменить священство, которое утверждено Богом как функциональное лицо. Это одна часть. Вот тут определенные люди, левиты, должны были нести ковчег Завета, другие не имели права. То есть все на своем месте. Но апостол Петр об этом говорит, вот о всеобщем священстве, говорит известные слова, я их сейчас напомню. Это первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». При всем том, что Бог вполне самостоятелен, и как говорит уже Павел, он вообще не нуждается в служении рук человеческих, он сегодня работает через священников, через своих, через свой народ. И вот в этом тексте, который мы прочитали, книге Иисуса Навина, мы видим ответственность священства, насколько она серьезна. Вот именно, а особенно насколько она серьезна в то время, когда Бог производит в окружающем мире, в окружающих обстоятельствах свою работу, когда Бог желает явить свою славу, когда Бог решает что-то совершить, когда планы Божьи должны осуществиться не в небесах, не в будущем, не в вечности, а здесь и сейчас. И вот тут выступает на поверхность как бы роль и ответственность тех, кто являются священниками Бога Живого. И в данном случае этот принцип, то, что здесь будет сейчас мы увидим, мне кажется, применимо ко всем нам. К одним в большей степени, потому что есть еще и функции священника, к другим в меньшей степени, но оно все равно имеет смысл. И что мы видим здесь? Мы видим, что Господь распорядился, что когда будет происходить вот это удивительное событие, священники должны идти впереди вместе с Ковчегом Завета Господнего. То есть, что такое Ковчег Завета? Это символ, во-первых, напоминание о том, что Бог с народом. Это святое что-то, очень важное для народа, ценное, к чему даже прикасаться нужно было с большой осторожностью определенным людям. И вот символ присутствия Божьего, святости Божьей несли люди определенные, выделенные, избранные для этого служения, и они должны были идти впереди. О чем это говорит? Это говорит о том, что священники были в курсе намерений Бога. Ну, они и не могли быть не в курсе, потому что Иисус Навин их предупредил. Но они послушали Его. Вот заметьте, они послушали Его. Кто такой Иисус Навин? Еще, кроме того, что Он служил Моисею, о Нем еще мало можно было сказать чего-то авторитетного и сильного. Это были, еще не утверждена была Его власть и свидетельство Бога о том, что Бог с Ним. Но Иисус Навин на правах наследника, преемника Моисея, вот собирает людей, говорит, что кому делать, и эти люди слушают. Это уже хорошая характеристика этих людей. Они были в курсе намерений Бога, которые узнали они от Иисуса Навина. И они послушались этих повелений со стороны Бога. Когда Бог желает явить свое могущество, священники – это те люди, которые идут впереди. Если мы все с вами сегодня, как назвал апостол Петр, царственное священство, то в плане Божьем, в деяниях Божьих мы те люди, которые должны идти впереди. Те люди, которых Господь желает послать вперед. Те люди, которые первые должны входить в Иордан. Те люди, которые смело должны идти и вот быть послушны голосу своего Бога. Даже если некомфортно, даже если может быть страшно. Не знаю, насколько смелым надо было быть тем священником, чтобы стоять впереди вот народа, даже при том, что у тебя ковчег Господень. И несмотря на то, что Бог вот тут утверждает вот так вот как бы авторитет и институт священства, еще что интересно, Он продолжает, чтобы передать свою волю, использовать и не священника, использует вот тут Иисуса Навина. И священство как-то взаимодействует с Ним. В 15 стихе мы читаем, что ноги, когда ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана, вот мы читаем, что вот процесс описывается очень подробно, как происходило. То есть вот ноги только погрузились в воду Иордана. То есть, видимо, вся вот эта, я не знаю, сколько их человек шло, это не один явно, но вот когда ноги всех погрузились в воду Иордана, начали происходить вот эти удивительные процессы. Кто-то должен был быть первым. Кто-то должен был быть тем, кто не имел права дрогнуть. Потому что они были ответственны за то, чтобы сделать этот рискованный шаг. Одно дело Моисей. Он имел у себя личное откровение от Бога. Ну, с ним разговаривал Бог, говорил, что ему делать. Он чувствовал, извините за такое выражение, силу в своих руках. Он знал, как скала может повиноваться. И вода может идти. Вот это все он пережил на своем опыте. Вот эти люди, несшие ковчег, они этого всего еще наверняка не знали. Они не могли сказать, что вот мы в этом деле преуспели, понимаем, знаем, как Господь действует. Моисей, когда простирал руку, шел впереди, он имел личные взаимоотношения с Богом. А вот эти люди, они должны были быть послушны тому, что сказал Иисус Навин. И согласитесь, друзья, здесь нужно посвящение, вера, смелость, все вместе взятое, для того, чтобы вступить в воды Иордана. Кто-то должен был пойти первым. Кто-то должен был стоять посреди этой вот образовавшейся этого пути, несмотря на то, что за спиной или перед глазами вот эта вот стена воды. Вы представляете эту картину, как она здесь описана? То есть, с одной стороны, вода, течение реки останавливается, уровень воды поднимается на большущем расстоянии до вот этого места перехода евреями через Иордан. Дальше вода иссякает, и вот стоят эти священники с этим ковчегом, и над тобой стена воды. Как иногда в художественном фильме или в мультфильмах показывают, там рыбки плавают, там еще что-то. То есть, можно увидеть, что хочешь. Но насколько нужно быть посвященным человеком и смелым, чтобы не дрогнуть вот в этих всех обстоятельствах? Опять-таки напоминаю, что они не были теми, кто лично говорил с Богом. Они были просто послушны Иисусу Навину. И вот эту вот стену воды не сдерживает никакое инженерное сооружение, никакая дамба, ничего. Только Слово Господа. И они там стоят. И вот очень важно для этих людей было, которые оказались на передовой, вот на передовой славы Божьей, оставаться твердыми, оставаться верными. Мы прочитали вот в 17 стихе, что когда священники, несшие ковчег Завета Господня, стояли на суше среди Иордана, написано, что они стояли твердой ногою. Похоже, что люди, которые проходили мимо и смотрели, вот как себя ведут эти священники, как ведут себя эти люди, заметили в них вот эту твердость, заметили в них эту уверенность, заметили в них вот эту вот непоколебимость. Здесь вот это вот так вот описано. Священник, вот те люди, которые стояли с ковчегом, никто своим видом не выдал какого-то смущения, сомнения, переживания. Наоборот, те, кто проходили мимо, увидели, что они стоят твердо, что они уверены. Что вот они уверены в правильности того, что происходит, в безопасности этого пути, того, что этот путь от Бога, они уверены. Люди, если говорить Иисус Навин, священники и вот вся масса народа, они еще меньше были осведомлены в воле Божьей. Они еще меньше понимали, что сейчас происходит, когда, что, откуда и зачем будет происходить, еще меньше. И для них перед глазами было очень важно видеть правильный ориентир. Тех, которые знают, что делается, знают, что происходит, знают, чья слава сейчас является. И проходя мимо, они смотрели на священников. И Бог вот так вот удивительным образом делает, что утверждает институты, роли, влияние, священства вот в дни служения Иисуса Навина. И похоже, что люди эти заметили, что те, кто держат ковчег, они будут стоять до конца. Что они абсолютно уверены в силе Бога, в Его промысле, и верности того, что происходит. Здесь очень интересно вот предлагается нам задуматься. Я говорю это сейчас в контексте того, что, ну, чтобы мы представили сейчас себя все священниками, друзья. Можно по-разному представлять себя священником. Можно представлять себя священником, как вот герои известного, известна нам даже есть экранизация, Ильф и Петров, где священник, это маленький свечной заводик представлял себе, помните, жизнь устоявшаяся, решившаяся, все вопросы решенные. То есть какое-то такое ограниченное представление о собственном священстве. То есть священство – это когда хорошо мне. С одной стороны, оно несет благословение для того, кто берет на себя ответственность быть священством Бога живого. Но с другой стороны, здесь речь идет об ответственности, что священство – это те, кто делают комфортными обстоятельства при сложных условиях каких-то для тех, кто идет рядом. Это те, которые являются ориентиром для людей, кто, может быть, не имеет такого откровения и призвания. И если все мы – царственное священство, если, как говорит апостол Петр, мы призваны возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы чудный свой свет, вот это и есть наша ответственность. Христос говорит свет, соль, то есть как-то вот наше присутствие в мире, в обществе, в социуме, в доме, в нашем окружении должно являть присутствие Божье, уверенность вселять в окружающих какую-то. В каждых обстоятельствах это может быть по-разному. Но то, как мы себя ведем, очень важно. То, как, насколько мы верны, насколько мы уверены в правильности того, что делаем, насколько последовательны, это тоже очень важно. Важно для людей, которые смотрят на тех, которые говорят о себе, что мы священники Бога Живого. Даже если сегодня с нами нет такой яркой личности, как Иисус Навин, даже если нет такого атрибута завета и присутствия славы Божией, как ковчег Господень, все так же неизменно остается ответственность священства. Священники Бога Живого – это те, которые всегда были и должны быть на передовой дел Божьих, на передовой славы Божьей. И для этого нужно знать Его повеление, для этого нужно искать с Ним взаимоотношений, для этого нужно слышать голос Его. Вот мы, кстати, слышали в первой проповеди сегодня напоминание, что «Овцы, говорит мой Христос, слушаются голоса моего, они знают мой голос, они идут за мной». Это не просто, вы знаете, чтобы ради гордости «я слышу Бога». Я знаю голос Бога. Бог мне сказал это, чтобы покичиться перед кем-то. Это вопрос посвящения. Это вопрос отречения. Это вопрос веры. Здесь нужно подвязаться в этом вопросе. Священники – это те, кто твердо, уверенно, самими собой свидетельствует о том, что то, что происходит, это дело Божье. В этом Бог, как сказал апостол Петр, являет совершенство призвавшего. И вот, глядя на историю, которая здесь развивалась вот, при водах Иордана, мы видим, что народ смотрел на реакцию священства. Это было записано, это вот как-то отмечено, что как вели себя священники во всей этой ситуации. И, видимо, похоже, это уже такой косвенный вывод мой, такое умозаключение, не знаю, насколько оно правильное, но мне кажется, что от поведения священников очень серьезно зависел выбор народа. Вот как народ будет, насколько уверен будет народ, насколько смел будет народ, насколько готов будет к каким-то переменам и решительным действиям те будут, которые ну, не имеют таких отношений с Богом, как, вот, допустим, как мы говорим, что мы имеем. И да поможет нам Господь вот в нашем вот этом царственном статусе, статусе священников Бога Живого, не упустить главное. А главное в том, что нужно просто быть священниками, светить Бога, превозносить Бога, познавать Бога, открывать Бога, слушаться Бога, быть впереди, когда Он говорит идти, быть теми, кто готов встать в воду Иордана первым, быть теми, кто готов, может быть, не совсем, ну, речь идет о плотской смелости, но готов стоять, если перед тобой стена, а впереди пустыня. Готов, потому что Бог сказал идти сюда. Это серьезное посвящение. И здесь речь идет о том, что я для себя назвал очень просто, как твердая поступь священника Божьего, твердая поступь народа Божьего, твердая поступь человека, знающего Бога. Вот насколько я тверд в том, что открывает мне Бог, это вопрос ко мне. Насколько я посвящен, насколько ревностен, насколько ответственен, насколько последователен, это вопрос ко мне. Мы все священники народа Бога Живого. Мы все те, кого Христос Иисус сделал нас своим царственным священством. И Он ожидает, что и через нас Он тоже сможет проявлять свою славу. Свою славу в том месте, где мы живем, где мы работаем, где мы служим, где мы молимся, где мы просто как-то проводим свое время. Насколько мы даем Ему эту возможность, ну, это уже каждому из нас самим надо делать оценку, какой-то разбор полетов в своей жизни, в своем служении и как-то расставлять все на свои места. Но да поможет нам Господь не упустить главного. Не упустить главного того, что роль священника – быть впереди. Роль священника – подавать пример. Священник своей твердостью вселяет уверенность в тех, кто рядом. Это наша ответственность. И да благословит нас в этом Господь. Аминь. Завершилось богослужение. Подошла к концу и наша с вами встреча. И мне остается только пожелать вам успехов в делах. Хочется пожелать обильных Божьих благословений. Желаю вам веры в действии. Оставайтесь с Богом.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Итак, братья, мы не должники плоти. Послание к римлянам, 8 глава, 12 стих. Будучи творением Божиим, все мы должники Богу и обязаны повиноваться Ему всем нашим телом, душой и крепостью. Нарушив Его заповеди, мы все стали должниками Его справедливости и должны Ему крупную сумму, которую не в состоянии уплатить. Но о христианине можно сказать, что он ничего не должен справедливости Божией, ибо Христос уплатил долг своего народа. По этой причине верующий в еще большей степени должен любви. Я должник благодати Божией и прощающей милости, но я не должник Его справедливости, ибо Он никогда не станет требовать уже уплаченного долга. Христос сказал: «Совершилось», имея в виду, что все долги народа Его навсегда изглажены из долговой книги. Христос до конца удовлетворил божественную справедливость. Счет оплачен, рукописание пригвождено ко кресту, расписка выдана, и мы больше не должники справедливости Божией. Но теперь, поскольку мы не должники нашему Господу в упомянутом смысле, мы становимся в 10 раз более должниками Богу, чем могли бы быть в ином случае. Остановись, христианин, и задумайся на мгновение, как много ты должен божественной суверенности, как много ты должен Его бескорыстной любви, ибо Он отдал Своего собственного Сына, чтобы Он умер за тебя. Подумай, как много ты должен Его прощающей благодати, если после десятка тысяч оскорблений Он любит тебя так же безгранично, как и всегда. Подумай, сколько ты должен Его силе, как Он воскресил тебя из смерти греха, как Он сохранил твою духовную жизнь, как уберег тебя от падений, и как, несмотря на тысячу врагов, преграждавших тебе дорогу, ты смог удержаться на своем пути. Подумай, сколько ты должен Его неизменности. Хотя ты сам изменился тысячу раз, Он ни единого раза. Ты в неописуемом долгу перед каждым качеством Божиим. Богу ты должен самого себя и все, что имеешь. Представь же Ему себя в жертву живую. Это и будет твоим поклонением Ему в духе.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Время прекрасного. Книга пророка Исаии, 61 глава, 3 стих. «Вместо пепла дастся украшение, вместо плача – елей радости». Однажды январским утром я проснулась, ожидая увидеть за окном тот же унылый зимний пейзаж, который встречал меня уже несколько недель. Пожухлая трава среди снега, серое небо и похожие на скелеты стволы деревьев. Но за эту ночь произошло что-то необычное. Мороз покрыл все вокруг блестящим инеем. Безжизненный и удручающий вид превратился в прекрасную картину, ослепительно сверкавшую на солнце. Иногда мы смотрим на проблемы без воображения, которое необходимо для нашей веры. Мы ожидаем, что нас каждое утро будет встречать боль, страх и безнадежность. Но при этом упускаем из виду возможность того, что может произойти нечто совершенно иное. Мы не ждем восстановления, роста или победы в Божьей силе. Тем не менее, в Библии сказано, что Бог помогает нам в трудные времена. Он восстанавливает разбитые сердца и освобождает людей из рабства. Он утешает скорбящих, говоря, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда. При этом Бог не просто хочет подбодрить нас среди проблем. Он сам – наша надежда в испытаниях. Даже если нам придется дождаться рая, чтобы получить окончательное освобождение, Бог находится рядом, поддерживая нас и часто так или иначе являя самого себя. В нашем жизненном путешествии постараемся понять слова Августина. «В своей самой глубокой ране я увидел твою славу, и она ослепила меня». Как вы можете обратиться к Богу, находясь в трудностях? Какое вознаграждение может прийти в ответ? «Верный Бог, даруй мне веру, чтобы прожить этот день, и помоги, встречая невзгоды, видеть в них твой труд».
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: В послании апостола Павла к филиппийцам, в 3 главе с 10 по 14 стих, ясно показано не только само стремление апостола к небесному, неприходящему и вечному, но и цель его стремления и направления, на котором он использует свое стремление или старание. Например, апостол направляет свое старание в познании Господа Иисуса Христа. И здесь в большей степени не говорится о интеллектуальном познании Бога, но о близком, интимном общении с Господом. Испытание в своей личной жизни еще в большей степени благодатное действие Святого Духа, действие, ведущее к трансформации его в образ Божий. Далее, апостол также стремится в направлении познать силу воскресения Христа. В послании к Ефесянам 1 главе с 19 по 20 стих об этой силе сказано так: «Как безмерно величие могущества Его, то есть Бога, в вас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воскресил Христа». Эта Божья сила воскресила Христа из мертвых, и она же воскрешает всякого приходящего к Господу к новой духовной жизни. Не с помощью своего ума, физической силы, силы воли, не с помощью своих добрых дел, но с помощью Святого Духа приходящий Господу становится новой тварью. Как, например, апостол, будучи гонителем Церкви Божьей, с помощью силы Божьей становится апостолом этой церкви, благовестником во славу того, кого он прежде преследовал. Как же тогда, апостол Павел говорит, стремлюсь познать силу воскресения Его, то есть Христа, стих 10, 3 главы послания к филиппийцам. Стремление к познанию силы воскресшего Христа. Это есть второй путь, на котором апостол устрояет свои старания для достижения заветной цели. И, конечно, здесь апостол не говорит о том, что он старается испытать благодатную силу Божью для того, чтобы стать Детем Божьим, чтобы эта сила изменила его состояние и чтобы он мог стать новой тварью в Господе. Ибо уже в то время, когда он писал это послание, он уже был не только новой тварью в Господе, но и энергичным служителем, проповедником Слово Божье. Но на этом апостол не останавливается, не почивает на достигнутом. Как он и говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираюсь вперед». И этим выражением «простираюсь вперед» апостол говорит не о его начальном познании Бога, начальном пребывании с Богом, с помощью, конечно, силы Божьей, но о динамичной, активной, действующей в его духовной жизни в отождествлении себя с воскресшим Христом, силою Божьей. И здесь воспользуемся некоторыми примерами, поясняющими эту истину. Следует заметить, что греческое слово «динамис» имеет смысл не только силы или могущества, но и употребляется в смысле способности. Например, в Евангелии от Матфея, 3 главе 9 стихе, сказано о Боге, который может, то есть способен, из камней, как заявляет Иисус Христос, воздвигнуть детей Аврааму. Аналогичное мы находим во втором послании к Тимофею, 3 главе и 15 стихе, где апостол Павел говорит следующее: «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Иначе говоря, силою воскресшего Христа верующие имеют способность совершать то, что никак невозможно необращенному человеку. Например, возьмите принцип прощения. В этом мире простить друг другу считается не добродетелью, а слабостью. А если даже и прощаем, то только своим ближним, но никак не врагам. Да и то прощение, то есть прощение ближнему своему, часто оказывается не на должной высоте. Однажды одна личность после прощения своему ближнему заявила: «Я ему простила, но разговаривать с ним не буду». Но вот что сказано в послании к Ефесянам, 4 главе и 32 стихе: «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Способность прощать так, как и Бог во Христе простил, возможна только тем, кто воистину испытывает в своей жизни силу воскресшего Христа. Мы все знаем, как много сказано в Священном Писании о любви. Интересен ответ Господа Иисуса Христа законнику. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Матфея 22 глава, 37 стих и 39. Воистину, здесь нужна особенная способность, чтобы возлюбить, например, ближнего своего как самого себя. Но вот проходит время, и тот же Господь Иисус Христос, обращаясь к своим ученикам, сказал: «Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Иоанна 13 глава, 34 стих. Нужно иметь особую способность возлюбить ближнего своего так, как самого себя. Но скажите, какую способность нужно иметь, чтобы возлюбить ближнего своего так, как Господь возлюбил? Это просто с человеческой точки зрения немыслимо. Но силою воскресшего Христа все возможно. Модно в этом мире провозглашать о братстве и единстве, но очень трудно провозглашенное претворить в практическую жизнь. Мы с вами живем в трудное время, когда люди самолюбивы, недружелюбны, непримирительны. Однажды, видя, что новоприехавший эмигрант ищет определенную улицу, я подошел и предложил ему свою помощь, на что он ответил: «А твое какое дело?» Это отчуждение, обособленность вы можете увидеть очень и очень часто в этой жизни. Некто даже сказал так: «Пусть будет маленький мир, чем большая война». Но мы имеем того, кто предлагает нам и мир особенный, и единение, которые устрояются им. О единстве среди учеников Господа Иисуса Христа Иисус Христос, обращаясь к Отцу Небесному, в своей первосвященнической молитве сказал так: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут все едино». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21 стих. Если даже маленькое единство в этом мире так трудно устрояемо, то возможно ли таковое единство, подобное единству Бога Отца с Его возлюбленным Сыном Господом Иисусом Христом? Кажется, это просто невероятно. Но да, оно возможно. Правда, человеком это невозможно. Но тем, кто стремится, подобно апостолу Павлу, познать силу воскресшего Христа возможно и это. Итак, сила воскресившего Господа Иисуса Христа является силой и способностью, приходящие свыше и ведущие всех тех, кто стремится к этому познанию, к тому, о чем говорит нам апостол в 14 стихе 3 главы послания к филиппийцам. И мы читаем с вами этот стих. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе», так говорит о себе апостол Павел. И мы с вами поставим вопрос, стремимся ли и мы, чтобы познать Иисуса Христа и силу воскресения Его, –

Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Добрая весть».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в эфире радиопередача «Добрая весть» и ее ведущие Дмитрий и Людмила.
1: Цель радиопередачи «Добрая весть» – зажечь молодых людей на труд для Христа. Мы надеемся, что темы, которые Бог положил в сердце нашего радиоколлектива, будут полезными для вас, а также послужат для созидания вашего духовного человека. Оставайтесь с нами!
0: Сегодняшняя тема под названием «Дорожите временем».

0: Одна минута.
1: 60 секунд.
2: 1/60 часа.
0: Мы вернемся к вам после рекламы. Оставайтесь с нами.
1: Магазин откроется через минуту.
2: Среднее время, проведенное в ожидании очереди, 1 минута.
0: Ожидание зеленого света.
1: Ожидание своей очереди.
2: Подогревая пищу в микроволновой печи.
0: Сейчас, подождите 1 минуту.
1: Я только на минуту туда.
3: 1 минуту?
0: Ведь не так уже, а то и много времени.
1: Всего лишь кусочек из твоей жизни.
2: Но все может именно измениться за 1 минуту.
0: Сейчас ты никто.
1: А через минуту твое имя знает вся страна.
2: А победитель нашей сегодняшней игры?
1: Мы требуем, чтобы федеральные войска были выведены из Чечни в течение 24 часов. Иначе мы убьем заложников.
0: Мы расследуем скандал по делу Габриэл Гиффорд.
1: Сейчас ты на пике благоденствия.
2: Через минуту ты находишься под развалинами твоей жизни.
0: Телефонный звонок.
1: Нина Михайловна, вас беспокоит из больницы. Мы бы хотели поговорить с вами о результате вашего анализа.
0: Стук в дверь.
2: Сергей Иванович? Сержант Савченко, боюсь, что у меня плохие новости о вашем сыне.
0: Письмо в почтовом ящике.
1: Вам надлежит явиться в суд для рассмотрения предъявленного против вас иска.
2: Специальный телевизионный выпуск.
1: Мы ведем специальный репортаж с места происшествия. Всего минуту назад
2: мы с горечью вынуждены сообщить
1: взрыв на Чернобыльской атомной станции.
0: Шокирующие известия из города Little Rock, штат Колорадо. 12 школьников были убиты.
1: Второй самолет только что врезался во вторую башню Всемирного торгового центра.
2: Через минуту мир уже не будет таким же, каким он является сейчас.
0: Ты беременна?
1: Вы умираете.
2: Для вас теперь дорога каждая минута.
0: Вы признаны виновными.
1: Вы уволены.
2: Вы готовы к этому?
1: Катастрофа.
0: Выстрел.
2: Несчастный случай.
1: Потоп.
0: Шторм.
2: Пожар.
1: Землетрясение.
0: Мой сын.
2: Моя дочь.
1: О боже.
0: Время уходит.
1: На выбор остается меньше минуты.
2: Что ты выбираешь?
0: Рай или ад?
4: Что ты выбираешь?
2: Рай
1: или ад?
4: Что ты выбираешь?
1: Ты думаешь, у тебя есть время, чтобы подождать?
2: Выбирай сейчас,
0: пока Бог не сказал.
1: Твое время
2: вышло.

0: Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Всему свое время и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время выревать посеянное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войны и время миру.
1: Ибо отходит человек вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодцем. И возвратится прах в землю, чем он и был, и дух возвратится к Богу, который дал его.
2: Ане не везло. С самого утра все началось с того, что она проспала. Причем именно сегодня, когда на работе с утра должно быть важное совещание. Так, завтраком придется пожертвовать. Еще можно успеть. Главное, чтобы с транспортом накладок не было. В экстренных ситуациях Аня соображала особенно быстро. И хотя утренние сборы на работу обычно занимали около часа, сегодня она уложилась в 15 минут. Схватив сумку, девушка вылетела из квартиры. И спринтерский марш, бросок до остановки. Очередь на маршрутку выглядела довольно внушительно, как в советские времена за особо дефицитным товаром. Сегодня она оказалась длиннее, чем обычно. «Это потому, что я опаздываю», – подумала Аня. «Ну да, конечно. Час пик, да еще не понедельник». Она давно уже заметила, что больше всего людей в транспорте почему-то по понедельникам. Такое впечатление, что часть населения работает только один раз в неделю. Аня посмотрела на часы. Если она вовремя сядет в маршрутку, то не опоздает.

0: Она остановилась, пытаясь отыскать кошелек в сумке.
1: «Девушка, вы проходите?»
0: Раздался недовольный голос. Аня отошла в сторону, судорожно перебирая содержимое сумочки. Очки, визитница, ключи, книга. Неужели забыла? Только не это. Если придется возвращаться, она точно опоздает. Тем временем люди из очереди, стоявшие за ней, потихоньку приходили в маршрутку. А вот и кошелек, слава богу. Аня с облегчением вздохнула и собралась уже заходить в маршрутку. Но уже знакомая ей тучная крашеная блондинка в красном пальто, почти оттолкнув Аню в сторону, быстренько прошмыгнула вперед и затолкалась в салон. Похоже, шансов уехать на этой маршрутке у остальных стоящих в очереди уже не было. Но Ане никак нельзя было опаздывать, потому что как раз сегодня, прямо с самого утра, будет совещание по подведению итогов полугодия. За опоздание директор может устроить, как говорится, расстрел на месте, может дойти даже до увольнения. Аня в отчаянии попыталась все-таки втиснуться в маршрутку. Красное пальто отреагировало возмущенно визгливым голосом.
1: «Девушка, ну куда вы лезете? На голову! Нет уже места!»
0: Дверь захлопнулась, переполненная маршрутка отъехала от остановки. «Ладно, придется подождать следующую. Надеюсь, она быстро приедет». Аня все-таки не теряла надежду попасть на работу вовремя. Прошло еще около 10 минут, очередь увеличивалась, а маршрутки на горизонте не наблюдалось. Аня посмотрела на часы. «Ну, теперь я точно опоздала. Причем из-за такой ерунды. Ну почему? Почему это происходит именно со мной?» Настроение было окончательно испорчено. «Что ж, попробую словить машину. Может, еще успею». Аня подошла к дороге и стала тормозить попутки. Машины с шумом проносились мимо. Наконец, серебристый «Опель».
1: «До метро не подбросите?»
0: Водитель кивнул, и Аня села в машину. Подъехав к мосту, они оказались в пробке. Огромная нескончаемая тянучка, казалось, почти стояла на месте. Да, с такими темпами пешком было бы быстрее. Вот уж точно не везет. Только деньги зря потрачу. Кстати, я даже не спросила у водителя, во сколько мне это обойдется. Похоже, я все равно опоздаю. Боже, в отчаянии начала молиться Аня. Ну за что мне все это? Почему ты позволяешь? Чтобы все это происходило в моей жизни? Неужели ты хочешь, чтобы меня уволили? Ну почему именно сегодня столько неприятных совпадений? У Ани было состояние близкое к истерике.
1: «Нам долго еще ехать?»
0: Нервно спросила Аня водителя. Он лишь пожал плечами.
2: «Похоже, случилось что-то. Наверное, авария».
0: Вскоре они подъехали к самому месту происшествия. За потоком машин сложно было рассмотреть, что именно произошло. Но кажется, авария была достаточно серьезная. Послышалась сирена скорой помощи. Водитель пытался рассмотреть подробности.
2: «Ого! Да тут все серьезно! Милиция даже еще не подъехала! Да, не повезло ребятам!»
0: Аня лишь слегка повернула голову. Авария ее сейчас не интересовала. Она могла думать лишь о том, как она жутко опаздывает на работу. У нее даже появилась неожиданная злость на тех, по чьей вине ей приходится стоять в пробке. Время тянулось бесконечно. Казалось, прошла целая вечность, пока они наконец-то выехали из мертвой зоны и вскоре уже были возле метро.
1: «Сколько с меня?»
2: «Ну что вы, удачи вам!»
1: «Спасибо большое!»
0: Аня улыбнулась в ответ.
1: «И вам тоже хорошего дня!»
0: Наконец-то хоть что-то хорошее впервые за сегодняшний день. Настроение заметно улучшилось. Аня опоздала на работу на 15 минут. Пробегая мимо секретарши Светки, она, запыхавшись, спросила.
1: «Ну что, началось уже?»
0: Светка покачала головой. «Не будет сегодня собрания. Николай Петрович все на завтра перенес. Что-то там срочно у него». Аня с облегчением вздохнула. Похоже, сегодня пронесло. Как оказалось, в этот день опоздала не только...

0: только она. Следом за ней в офис забежала Ниночка из финотдела и сразу с порога затараторила: «Это просто кошмар какой-то! Какая авария? Как можно так ездить? Я не знаю! Наш троллейбус остановился посреди дороги. И ни туда, и ни сюда. И скорая как раз подъехала. Видно, люди пострадали. Авария на мосту стала сегодня темой дня». В обед Светка подозвала Аню к себе. «Иди сюда, смотри. Уже написали про сегодняшнюю аварию». Аня заглянула в монитор.
1: «Ну, что там пишет?»
0: На первой странице бросилась в глаза статья. Маршрутка столкнулась с троллейбусом. «Ого, пострадало 13 пассажиров?» – комментировала Светка. «Некоторых доставили в больницу. Вот так. Ехали люди на работу и оказались в больнице? А вот и фотографии. Один из очевидцев успел снять на мобильный. Вот эту женщину вообще госпитализировали. Несколькими переломами. Она возле самой двери стояла». Посмотрев на фото, Аня вздрогнула и побледнела.
1: «Кто это?» —
0: пробормотала Аня. «Ну, я ее не знаю, это просто женщина с этой маршрутки. Аня, что с тобой?» «На тебе лица нет», — испугалась Светка. «Это что, твоя знакомая?» Аня не ответила и только продолжала в оцепенении смотреть в монитор. На фотографии ярким пятном выделялось красное пальто.
2: Дорогие радиослушатели, выслушав этот короткий рассказ, будем всегда помнить один стих из Слова Божия, который гласит: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу».

0: Время вспыхнул зарницею век, тает в тумане забвенья. Время ускорило бег, год сократил до мгновенья. В сполох и нету судьбы, в сполох и место забыло. Помысли чьи-то черты, горы, державы, светила. Время не знает границ и не взирает на лица. Время не строит гробниц, время ни с кем не мирится.
1: Как иногда тратится время? Отрывок из дневника одного брата.
2: Понедельник. Утром встал поздно. Чуть не опоздал на работу. Не успел ни помолиться, ни позавтракать, ни причесаться даже как следует. После обеда пришлось работать снова. Предложили сверхурочные часы, и неудобно было отказаться. Ах, как жаль. У нас сегодня библейское собрание. И говорят, интересные. Вечером пришел домой усталый. Поужинал, встал на молитву, но крылья молитвы что-то ослабели и никак не могут подняться ввысь Господу. А чего бы это могло быть? Вторник. Сегодня я встал вовремя. Настроение что-то неважное. Сегодня вечером нужно было идти на занятия. Да у нас сегодня женское собрание. Хорошо, что я не женщина. На молитву сегодня уделил утром и вечером около 10 минут. Кажется, начинаю подрастать духовно. Прочитать и Слово Божье так и не удалось. Утром не успел, а вечером сон объял. Говорят, в здоровом теле здоровый дух. Так что я решил лучше себя не переутомлять. Среда. Нет ничего хуже того, когда нужно делать выбор. И не знаешь, на чем остановиться, что нужно и что необходимо. И на занятия нужно, и на собрание все-таки. На собрание, я думаю, не пойти. Обойдутся вполне и без меня. Ведь молодежи у нас много. Если из 10 зерен вынут одно, будет незаметно. Харистов отнять одного, тем более. Так что мне можно вполне и не идти, как говорят украинцы. Без одного гриця вода освятиться. Да, сегодня утром я забыл опять помолиться. Удивительно, как это случилось. Четверг. Сегодня у меня свободный весь вечер. Это очень кстати. Скоро сдавать зачеты, и нужно много заниматься. Говорят, скоро начнет собираться по четвергам группа молодых проповедников. Это, по-моему, лишнее. Итак, времени не хватает. Так что не знаешь, на какое собрание идти. А впрочем, не стоит наперед беспокоиться. Для каждого дня хватает своих забот. Пятница. А что, если я один раз не пойду на спевку? Я думаю, что от этого никому особенно вреда не будет. Кроме того, нужно доказать, что хотя я и верующий, но могу учиться не хуже других. Одним словом, один раз пропустить можно. Итак, я сегодня никуда не иду. Суббота. Сегодня пришлось поработать сверхурочно. Пришел домой, туда-сюда. И время незаметно ушло. Думал кое-что прочитать и Слово Божье, да так и не удалось. Удивительно, как быстро летит время. Воскресенье. Сегодня выспался довольно основательно. Да, собственно, чего торопиться? На призывном быть не обязательно, а на братское успею как раз вовремя, к самому преломлению. Вечером был в собрании. Правда, немного опоздал. Но все-таки последнее слово целиком захватил. Один брат спросил, почему меня редко видно в собрании и как идет моя духовная жизнь. Я его успокоил, сказал, что слава Богу, немного возрастаю.
1: На этом дневник обрывается. Да, сильно возрастает такой брат или сестра, если неделя, которая описана здесь, продлится месяцы и, может быть, года. Далеко ли можно уйти, следуя за Христом таким образом?
3: Нам кажется, что время в нашей власти. Его свободно можно расточать, так как и деньги лихо и со страстью остаток бы да прибыть посчитать. Господь их нам дает, вот в чем их сводство – и средства, и минуты от Него. Не видеть этого духовное уродство – не бесконечен времени поток. Мы можем запланировать покупки, мы можем сэкономить и занять, но время не поймет таких поступков, его нельзя прибавить или отнять. Лишь к старости, чтобы избежать напасти, покаяться захочет человек, считая так, что время в его власти. Да только короток быть может век, рассвет и утро нам даны в подарок, бесценен каждый день и каждый час, чтоб не погас он, как свечи огарок, Бог ожидает мудрости от нас.
4: Простираю к тебе руки, и душа моя, как в засуху.

0: Время плача и время радости. Для всего свой срок и причина. Время горечи, время сладости, время малость и время пучина. Есть свои времена и сроки, в каждой жизни, большой и маленькой. В каждой жизни свои уроки, пусть научится юность у стареньких. Время сеять, разбрасывать камни, а потом собирать, что посеял. Ведь река с двумя берегами, и всему всегда свое время. Чтоб терять, нам не нужно времени, но искать гораздо труднее. Чтобы вырасти каждому семени, есть назначенный срок, свое время. Время рушить и время строить, время плакать и время смеяться, время бури и время покоя, время быть, а не только казаться. Пусть любить будет больше времени, зло и ненависть пусть отступают. Время лучшее для доброго семени, и ростки пусть быстрее прорастают. Для всего в этой жизни есть время, и оно уже Богом назначено. И когда несешь свое бремя, просто помни, за все заплачено. За свободу, за исцеление сам Христос заплатил своей кровью. И когда пришло его время, сделал все с огромной любовью.
1: Дорогие друзья, давайте послушаем маленький урывок из книги «Научи нас молиться», которую написал Виталик Бондаренко. Сейчас большинство из нас получают зарплату не только за то, что конкретно сделано, но и за проведенное на работе время. Иногда не хочется подниматься рано утром, чтобы идти на работу или на учебу. Но мы знаем, это нужно. Прилагаем усилия и идем, то есть платим определенную цену за то, что потом получим. Зарплату, стипендию, знания и так далее. Такими же усилиями и затратами времени нужно платить, если желаем что-либо получить от Бога. Пораньше встань, на солнце взглянь, молись, тогда получишь. Не живи по принципу «будь милостив к себе», не угождай плоти, ведь все равно ее когда-то оставишь. Укрепляй свой дух, не пережидай отведенное время для молитвы, а молись. Сегодня время требует бороться. Постоять за пробуждение, за братьев и сестер, за церковь. Скажи себе и Богу, я не хочу иначе жить. Я буду покупать, я буду жертвовать, я буду молиться. Не служи себе слишком много, потому что, например, сколько ни путешествуй, будет мало. Сколько ни кушай, через время снова сядешь за стол. Сколько ни смотри, сколько ни слушай, все равно насыщения не будет». Хочешь духовного пробуждения? Приготовь себя к трудностям, но знай, урезая для плоти, ты укрепляешь свой дух и в результате не потеряешь ничего. Будь готов платить и покупать. Покупай, потому что лучшее время для приобретения сейчас. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть. В Деяниях 2 глава 17 стих. И в Деяниях 2 главе 39 стихе говорится так: «Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш». Ведешь ли ты торговлю с этим миром, надеясь там что-либо приторговать? Или ты запасаешься маслом, которое имеет настоящую цену и на земле, и на небе? Мир много обещает, но мало так дает. Он внешностью прельщает и нищету несет. Оставь это занятие, иначе проторгуешься. И будущее твое – это разбитое корыто, разбитые чаяния и надежды. Или твоя жизнь проходит на ярмарке суеты, и на все у тебя хватает время, но для молитвы не хватает. Войди в покой молитвы, и будешь преуспевать и в материальном, и в духовном. И если твой сосуд еще пуст, и ты стоишь в бессилии, спешу утешить тебя. Может, тебе осталось только еще один раз постучать. Продолжай стучать, тебе обязательно откроют. Держи сосуд свой открытым перед Богом, а когда наполнится, подставляй следующий. Когда немудрые девы увидели, что светильники их гаснут, они попросили у мудрых дев: «Дайте нам вашего масла». Но те ответили: «Чтобы не случилось недостатка у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Но когда они пошли, пришел жених и двери затворились. Светильники их когда-то горели. Это не были какие-то безбожники или грешники. Но они вовремя не пополнили свои запасы. Можно долгие годы посещать церковь, но в последний момент потерять все приобретенное, чуть-чуть помедлить и остаться за дверью. Поэтому нужно быть предусмотрительным и спешить брать, покупать и запасаться елеем Духа Святого. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?
2: Мы живем в военное время, поле битвы души, сердца, а объект – молодое племя, и войне не видно конца. Ее методы изощренные, ее тактика – беспредел. И вопрос задаю я снова. Почему противник так смел? Потому что оружие забыто, и доспехи покрыла ржа, и Евангелие не раскрыто, и молитвы речь не слышна. Мира князь умы ослепляет в фейерверке игр и страстей. Потихоньку душа погибает без снарядов, пуль и мечей. Мы живем в военное время, о войне 2000 лет. Так воспримем, как долг, не бремя, своей жизнью показывать свет.

0: На этом наша радиопередача подошла к концу, и мы искренне верим, что она была полезна для вас.
1: Радиопередача «Добрая весть» Церкви Эммануил звучит в эфире каждый понедельник и пятницу в это же самое время. Нам приятно слышать ваши отзывы и пожелания. Если вам нравятся наши передачи и хотели бы поддержать это служение, то звоните нам по телефону 503-880-4152 или пишите нам по адресу emmyouthradio@gmail.com.
0: А также, если вы желаете получить запись наших передач, обращайтесь к нашему церковному веб-сайту www.emmlive.com. До скорой встречи в эфире!

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне нашего радио мы предложим вам ответы на вопросы слушателей и зрителей канала, которые предлагает пастор Баптистской церкви Василий Филат. После этого слушайте детскую передачу «Утро жизни», и в конце часа выходит в эфир 15-минутная программа «Последний призыв».
2: В этом видео хочу обратиться ко всем преподавателям Библии, пастырям, проповедникам, всем тем, которые изучают и преподают Библию по индуктивному методу, по материалам миссии Precept Ministries или служения и наставления. Господь Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 31 стихе написано так, что «тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иисус говорит, что истинные Его ученики – это есть те, которые пребывают в Его Слове, и которые пребывают в Его Слове, в изучении Писаний, для того, чтобы познать истину. Чтобы познать истину, потому что таким образом эти люди становятся свободными, свободными от греха, эти люди растут духовно, эти люди могут служить в Евангелии во всем потенциале, который они имеют. И мы знаем, что первые христиане в Иерусалиме, христиане первой церкви, они пребывали в учении апостолов каждый день. Эти люди каждый день собирались для того, чтобы учиться. Также во многих других местах, к примеру, в Эфесе, когда была образована церковь, Павел в школе Тирана, там он учил верующих каждый день. Каждый день христиане там встречались, и через этих людей вся эта область большая в Римской империи, Асия, все люди в этой области услышали Евангелие. Это изучение Писаний, это должна быть духовная дисциплина каждого христианина, и каждый христианин должен пребывать в изучении Писаний. Тот, который полагается только на воскресные богослужения и на воскресную проповедь, этот человек духовно не может расти. И об этом написано в послании Якова, где говорится, что тот, который только слушает Слово Божие, он видит природные черты своего лица, то есть он видит свое духовное состояние. Но когда уходит из церкви, он тотчас забывает. Почему? Потому что он не изучает. Каждый христианин должен быть на богослужении, слушать проповеди, слушать Слово Божие, но продолжать дальше изучать и должен изучать каждый день. Теперь, дорогие братья и сестры, которые преподаете по этим учебникам, я хочу дать вам несколько наставлений, как это делать. Вот я в руках держу учебник, который называется «Живешь ли тем, что говоришь?». Это учебник по посланию к Ефесянам. И это из серии 40-минутных курсов. В каждом из этих курсов у нас есть много таких курсов на разные темы. И теперь есть и по Евангелию от Марка. Есть, к примеру, курс «Как построить крепкую семью». «Хочешь быть учеником Иисуса Христа? Будь готов заплатить цену». «Небо, ад и жизнь после смерти». Или многие другие темы есть. К примеру, что говорит Библия о сексуальности. Каждый из этих учебников построен так, что в нем есть 6 уроков по 40 минут каждый из этих уроков. Эти учебники, они не имеют домашних заданий. Так что те преподаватели, которые преподаете по этим учебникам, они не преподаются по плану, не готовят план. Просто по этим учебникам надо проходить с людьми, проходить одновременно. Все вместе изучают. В этом учебнике есть все тексты. все нужные тексты, все вопросы для обсуждения. То есть вам не нужен отдельный план для того, чтобы преподавать этот учебник. Вы просто должны проходить с ними и вести обсуждение. Ваша роль – вести обсуждение по этому учебнику. В этот учебник люди не изучают дома самостоятельно, чтобы потом приходить. Нет, это без домашнего задания. Люди приходят с этим учебником. Вы даже можете сохранить эти учебники у вас дома или в церкви, или где вы захотите. И когда люди приходят, каждый забирает свой учебник, и вы проходите этот урок. И все библейские тексты, они уже включены здесь, и там же есть и вопросы, и места для того, чтобы записывать ответы, их мысли, чтобы они записали там их ответы. Но еще раз говорю, я услышал, что некоторые преподаватели готовят план преподавания, они дают студентам на дом заполнять учебники, потом они ведут по плану. Нет, дорогие, не надо этого делать, потому что вы тогда усложняете, и вы просто не ведете эти библейские курсы, вы не ведете по тому, той идее, тому концепту, который они были созданы, чтобы вести обсуждение в классе. По плану ведутся учебники из этой серии. Я держу в руках учебник по посланию к Галатам из серии «От наставления к наставлению». Это самое глубокое изучение, курсы, которые помогут вам изучать глубоко Слово Божие. И вот по этому курсу изучается послание к Галатам. В этих учебниках уже могут быть разное количество уроков. Вот, к примеру, в послании к Галатам уроков, занятий здесь 7. Но каждое занятие разделено на 5 рабочих дней. Так что рассчитан так, что каждый студент в этой группе, тот, который изучает по этим курсам, и хорошо после того, как вы пройдете один курс такой, чтобы вы начали уже заполнять, изучать по этим курсам. Когда начинаете с людьми, я вам советую первый урок в начале, чтобы вы заполняли. Заполняйте в начале столько, сколько вы успеете за одно занятие, допустим, за один час. Вы успеете... как построены эти уроки. Каждый урок, каждое занятие разделено на 5 рабочих дней. Это так, чтобы помочь людям дисциплинировать себя, чтобы помочь людям следовать этой духовной дисциплине, изучать каждый день. И учебник, урок рассчитан так, что каждый студент дома делает свое домашнее задание, и после того, как все заполнили дома этот урок, они приходят на обсуждение, и лидер или преподаватель, он ведет обсуждение по материалу, который дома изучали все. Поэтому на первой встрече я вам советую, чтобы вы заполняли в первом занятии столько, сколько вы успеете, чтобы они все студенты поняли, как нужно работать с этими учебниками, а после уже оставить им, чтобы то, что вы не успеете в классе, чтобы они закончили дома. Допустим, там 1-2 дня им останется. И когда они вернутся уже, раз в неделю вы будете встречаться, тогда, когда вы встречаетесь на изучении, вот тогда вы уже будете обсуждать, и вы ведете по тому плану, который вы подготовили, и мы в Институте по индуктивному изучению Библии, мы готовим вас, мы учим вас, как нужно вести уроки по этим учебникам. И если вы... У нас есть 102 таких филиалов этого института во всей Евразии. Есть в России 15 таких филиалов. На Украине тоже есть много таких филиалов. Также в других странах есть филиалы. Поэтому вы зайдите на сайт eurasiaprecept.org. Он должен появиться где-то внизу. eurasiaprecept.org. Он также будет и в описании этого видео. Вы зайдите на этот сайт и ищите, где есть институт поблизости от вас, ближе всего, в самом ближайшем городе к вам, и посмотрите, когда будут там сессии, когда вы можете поступить в этот институт, чтобы вы там прошли подготовку, чтобы мы там научили вас хорошо, как изучать по этим учебникам и как вести занятия. Хочу сказать тем, которые ведут по этим учебникам. Некоторые из вас, увидев, что имеете в группе людей, которые не делают домашнего задания, вы решили заполнять учебник только на этих недельных встречах, когда приходят все. Не делайте этого, дорогие, потому что таким образом вы отучаете людей от той дисциплины духовной, к которой мы хотим их приучить. Мы хотим научить людей, чтобы они изучали каждый день, чтобы они приходили с этим уроком заполненным, выполненным заданием, чтобы обсуждали. Если вы начинаете заполнять урок в классе, тогда уже никто не будет делать этого домашнего задания. Вместо того, чтобы вы помогали им расти, наоборот, даже и тем, которые были дисциплинированы, вы приводите их к тому, что они откажутся от этой духовной дисциплины изучать самостоятельно. Поэтому не делайте этого, не заполняйте урок всегда в классе. Нет, пусть они дома заполняют, а вы в классе делаете с ними. Если видите, что много людей в группе не заполняют учебник, не делают домашнего задания, может вам хорошо еще один день в неделю или добавить там еще один час. Допустим, вы проводите урок, делаете маленький перерыв, там выпейте чай, кофе, и после этого заполняйте один день следующей недели, заполняйте, чтобы им осталось только 4 дня дома делать. И таким образом все люди приучатся и будут это делать, будут заполнять учебник. Советую вам делать семинары. Можете делать семинары двухдневные, трехдневные, чтобы вы проходили по этим учебникам столько, сколько вы успеете, а потом уже в группе, чтобы они проходили. Мы так делаем в церкви Бонавестирия в Кишиневе, в той церкви, где я служу пастором. Вот буквально через 2 дня мы пойдем на семинар. В пятницу вечером начинаем и будем изучать первое послание к Фессалоникийцам. Начинаем в пятницу вечером, суббота целый день и воскресенье целый день будем изучать столько, сколько мы успеем. А потом уже продолжим этот же курс делать в церкви. Еще раз говорю, очень важно, чтобы все люди, все верующие, все христиане научились серьезно и изучали очень глубоко Писание. Тогда, когда мы изучаем Писание, тогда мы растем духовно, тогда мы освящаемся, тогда мы можем устоять перед любыми искушениями, тогда мы становимся зрелыми в нашем мышлении, в том, как мы делаем служение, в том, как мы говорим с людьми, в том, как мы отвечаем на все случаи жизни. Вот так, дорогие. Да, поможет вам Господь делать это и да поможет вам вести эту группу. Если вы еще не ходите в группу по изучению Библии, обязательно найдите одну такую группу и пойдите на такую группу. Если у вас нету такой группы и чувствуете, что Бог призывает вас к этому, тогда приходите, ищите институт в вашей области, поступайте в этот институт и подготовьтесь там так, чтобы вы начали такую группу по изучению Библии у вас, в вашем городе, в вашем доме, там, где это возможно. Да поможет вам Бог сделать это.

Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Утро жизни». После нее слушайте 15-минутную передачу «Последний призыв».

утро жизни, это начало жизни. Мы счастливы, что с детства познали Бога и принадлежим нашему Спасителю. Наш Иисус приглашает к себе всех детей, потому что любит их и хочет благословить. Откликнитесь на Его призыв, и вы узнаете, как хорошо жить со Христом.

Слушайте, ребята, продолжение 12 приключений старицы, которые написал для вас Виктор Ахтеров. Сегодня приключение 6. Драки не будет. Читает Ольга Швецова.

0: Организованная Степаном Васильевичем воскресная школа пополнялась. И вот на этот раз две новые девочки сидели и слушали дедушкин увлекательный рассказ о захвате израильтянами могучего древнего города Иерихона. Дедушка говорил:
1: «Дело это, конечно, давнее, но знаете, почему об этой битве говорят и сегодня, спустя 3 с лишним тысячелетия?»
2: «Ух ты! Так это было 3000 лет назад!»
0: Заметил всезнающий Коля по кличке Ломоносов.
2: «Это же еще до нашей эры!»
1: «Да, это было еще до Рождества Христова, во времена Ветхого Завета. Израильтяне тогда во многих войнах сражались».
3: «А что в этой битве особенного было?»
0: Спросила девочка, одна из новеньких. Видно было, что ее очень заинтересовала эта история. Да и неудивительно, ведь рассказчиком дедушка был хорошим.
1: «Эта битва была очень необычной. Твой папа, Коля, он ведь полковник, наверное, рассмеялся бы, услышав о той странной военной тактике, которую применили израильтяне. Но они победили, потому что поступили так, как сказал им Бог. И в этом был секрет их победы – послушание».
3: «А как он им сказал?»
0: – спросила Маша Васнецова.
3: «Прямо с неба, что ли?»
1: «Нет, Бог передал свои повеления Иисусу Навину, израильскому вождю. Бог сказал, что израильтяне захватят Иерихон, но сначала они должны были в течение 6 дней раз в день молча обходить вокруг города, а потом на 7-й день обойти город 7 раз и трубить в трубы, и громко-громко закричать во весь голос, и городские стены упадут».
2: «Ну да, прям так они упали бы!»
0: – возразил Коля.
2: «У нас в школе, знаете, как все кричат, и ничего, стоят себе стены, хоть и старые».
1: «А здесь суть была не в этом крике, Коленька, а в послушании. Стены иерихонские упали потому, что израильтяне поверили Богу и послушались Его. Если бы Он сказал им сделать что-то другое, и они бы послушались, стены тоже упали бы».
2: «Так что, они ходили вокруг города, не говоря ни слова, целых 6 дней? Что же это за воины?»
1: «Вот так и их противники насмехались над ними, смотря как они обходят город день за днем. Но израильтяне знали, что послушание Богу решит исход битвы. Так и произошло. Когда стены рухнули, израильтяне без труда владели городом. Так же бывает и в нашей жизни. Мы должны просить помощи у Бога, но потом и поступать, как Он говорит в Своем Слове. Тогда победа будет нам обеспечена».
3: «Но мы же ни с кем не воюем».
1: «У каждого из нас есть свои битвы, свои трудности и безвыходное, казалось бы, положение. И вот в такие моменты особенно важно поступать по библейским принципам».
0: Дедушка посмотрел на часы.
1: «А, время пролетело, пора заканчивать урок. Давайте теперь вместе помолимся, чтобы Господь помог нам помнить о важности послушания и научил доверять Ему в жизни. Хорошо?»
3: «Хорошо!»
0: В понедельник после 3-го урока Димка-второгодник, проходя мимо Маши Васнецовой, как бы невзначай толкнул ее плечом. Да так, что худенькая Маша растянулась на полу.
4: «Ох, извините, барышня-сектантка, но прошу, под ногами не путаться!»
0: Денис Рыбкин видел все происходящее и тут же подошел к обидчику.
4: «Димка, извинись!»
0: Димка презрительно посмотрел на Дениску сверху вниз. Он был на голову выше Дениса и здоровее.
4: «Чё ты там гонишь, придурок? Если ты такой крутой, то побазарим завтра после уроков за школой. Сегодня у меня времени нету. Иду в кино. Что, уже расхотелось заступаться за свою подружку-богомолку.
1: Завтра после уроков, за школой, сказал Денис и, круто развернувшись, пошел по своим делам, надеясь, что Димка и стоящие рядом ребята не заметят, как сильно он испугался.
4: Смотри, никакой бог тебе не поможет!
1: Коля все слышал и подбежал к Денису.
2: Что делать будем, командир?
1: Спросил он, поправляя очки.
2: Ситуация не из приятных.
4: Не знаю. Время покажет. Только тут твои книжки и теории не помогут. Это уж точно.
2: Книжки не помогут. А дедушка Степа, может, что-нибудь и придумает. У него на все случаи жизни ответы есть.
4: Да что он придумает? Что я за день на год вырасту? Чтобы Димку побить или что?
2: Все равно. Давай зайдем к нему после школы. Поговорим. Надо выработать стратегию.
4: Никакая стратегия мне уже не поможет. Ничего мне уже не поможет.
1: Когда Денис с Колей зашли к дедушке Степе, он рубил дрова.
2: Что у вас? На зиму дров не хватило? Давайте мы вам поможем.
4: Да нет, спасибо, Коленька. Мне наоборот, хорошо поразмяться. Это у соседки не хватило дров, а ей помочь некому. Вот я и взялся.
1: Дедушка Степа вытер рукавом пот со лба.
4: А, вы прямо из школы? Заходите, чаю попьем.
1: Еще на пороге, разуваясь, Ломоносов оповестил дедушку.
2: У Дениса завтра драка ответственная. Его Димка второгодник бить будет.
4: А что случилось?
1: Коля рассказал обо всем происшедшем и закончил словами.
2: Ситуация не из приятных.
1: Денис молчал и ждал, что скажет дедушка.
4: Вообще, Денис, ты знаешь, что Библия учит нас быть дружественными со всеми, не быть драчунами. Апостол Павел писал как-то своим друзьям: «Будьте в мире со всеми, если возможно с вашей стороны». Вы бы попробовали быть в одном классе с Димкой. С ним никак невозможно по-хорошему. Но это еще неизвестно. Я думаю, что и Димка может измениться, если с ним правильно поработать. Хочешь, я с ним завтра после школы поговорю?
2: Нет уж, спасибо. Лучше пусть он меня побьет. Зато меня ребята уважать не перестанут. А так скажут: струсил, жаловаться пошел.
1: Дедушка задумался и пошел снимать с плиты чайник.
4: «Никак мне ваша драка не нравится!»
1: Он налил ребятам по чашке кипятка, а заварка и сахар стояли на столе.
4: «Надо как-то изменить ход дела!»
2: «Я тоже так считаю! Надо изменить! Только как? Нужна четкая стратегия! Поэтому мы к вам и пришли! Вы же говорили, что нельзя драться, что Иисус учил подставлять другую щеку и все такое. Так пусть Денис и скажет, что ему драться нельзя. Тогда все обойдется.
4: Не могу. Я просто опозориться перед ребятами. Ведь все слышали, что я согласился драться. Теперь уже отступать поздно. Видишь, Коленька, Иисус никого не боялся. Поэтому он и мог отдать себя как жертву. «Всему свое время», — говорил Соломон. «Я думаю, что сейчас не время для Дениса подставлять другую щеку. Он не готов пока на такой смелый поступок». «Или как, Денис?»
5: «Я же пообещал драться».
2: «Что же ему теперь делать? Должен ведь какой-нибудь выход быть! Нельзя же, чтобы Димка просто избил его! Нельзя же!»
4: «Есть два способа, и мы используем их оба».
1: Дедушка встал из-за стола и прошел по комнате.
4: «Первый способ – самый надежный и совершенный. Это молитва».
1: Денис разочарованно опустил голову. Он так и знал, что дедушка Степа скажет что-нибудь подобное. А по-настоящему помочь ему никто не сможет, даже Бог.
4: «Ты голову не опускай. Любое дело нужно начинать с молитвы. Потому что если Бог не поможет – никто тебе не поможет».
5: «Ну хорошо, ну допустим, я помолюсь, хоть я еще и не настоящий христианин. А что потом?»
2: «А я совсем неверующий, я молиться не буду. А что за второй способ?
5: Второй способ вспомогательный, но я вижу, нам придется им воспользоваться. Денис, как уроки сделаешь, приходи, я тебя научу нескольким приемам дзюдо. Дедушка, улыбаясь, похлопал Дениску по плечу.
2: Вы все шутите, а у человека беда! Дзюдо!
0: Коля разочарованно махнул рукой и нечаянно перевернул чашку. К счастью, она уже была пустой.
6: Откуда же вы знаете дзюдо?
5: Да, был у меня в молодости хороший друг. Долгая эта история, как-нибудь потом расскажу. Я ему библейские уроки преподавал, а он мне уроки дзюдо. Я, конечно, забыл многое, но не все. Иди, делай уроки и сразу приходи ко мне.
0: В 4 часа и Дениска, и Ломоносов были уже у дедушки. Непривычно было видеть его в спортивном костюме.
2: «Я просто посмотреть. Меня учить не надо»,
0: — сразу объяснил Коля.
5: «Так, Денис, прежде чем я стану тебя учить, ты мне должен пообещать, что бить Димку не будешь».
6: «Да уж, лишь бы он меня не побил».
5: «Я серьезно, Денис. Обещай. Или урок закончен».
6: «Ну, обещаю».
5: «Тогда приступаем».
0: Дедушка взъерошил его нестриженные волосы.
5: «Первое. Ты не должен бояться противника».
2: «Ты должен его ненавидеть».
5: «Нет, не ненавидеть, просто видеть».
6: «Да уж, чтоб такого громилу не увидеть. Разве что в глаз даст, тогда точно ничего не буду видеть».
5: «Я хочу, чтоб ты видел все его движения наперед. Вот. Попробуй меня ударить».
6: «Да ну что вы, дедушка Степа, я вас никогда не ударю».
5: «Может и так, но ты попробуй. Сегодня я тебе не дедушка, а учитель. Так что без разговоров, бей».
0: Денис несмело попробовал ударить дедушку в живот, легонько. Но дедушка увернулся, и Денискин кулак просто повис в воздухе.
5: «Что? Не попал? Давай снова».
0: Денис ударил еще раз. Дедушка опять увернулся, причем спокойно, с улыбкой. Дениска принялся махать кулаками изо всей силы, но так ни разу и не попал в дедушку. Старик уходил от его ударов, как бы в спокойном танце. Коля валился со смеху. Наконец Денис, запыхавшись, остановился. Отдышавшись, дедушка-тренер объяснил.
5: «Видишь? Что значит предвидеть, что хочет сделать противник. И если ты его не боишься, не паникуешь, а наблюдаешь за ним, ты уже почти победил. Тогда тебе совсем не трудно заметить, что он собирается сделать. А дальше все пойдет как по маслу».
0: Через 3 часа усталый Дениска и довольный Ломоносов прощались с дедушкой.
5: «Только не забудьте о первом способе разрешения конфликтов. Он главный. Молитва – ключ к разрешению всех проблем. И не забудь о своем обещании, Денис. Помнишь, почему пали Иерихонские стены? Потому что израильтяне послушались Бога, хоть и выглядели смешно и нелепо».
6: «Хорошо, обещаю помолиться и не бить Димку».
2: «Ушам своим не поверю! Обещаю не бить Димку. Ха! И я тоже обещаю не бить Димку».

0: Держаться от него подальше, никому не хотелось неприятностей. И все понимали, что на этот раз Рыбкин влип не на шутку и теперь будет получать. Когда пришли на поляну, Денис спокойно поставил портфель под деревом и сказал громко, чтобы все слышали.
1: «Димка, я с тобой драться не хочу. Просто извинись перед Васнецовой, и ты свободен».
2: «Да ты что? Вообще обнаглел, сопляк!»
0: Димка швырнул в сторону портфель и бросился на Дениса.
2: «Да я ж тебя!»
0: Но Денис ловко отскочил в сторону, и Димка, замахав кулаками по воздуху, пробежал мимо. Все рассмеялись. Это привело второгодника в полное бешенство, и, развернувшись, он снова бросился на Дениску. Денис стоял спокойно, но как только Димка подскочил к нему вплотную, готовый ударить, Денис, как молния, отскочил в сторону. А Димка, поскользнувшись, шлепнулся прямо в лужу. Он не смог подняться сразу, а почему-то возился, лежа в грязи. А когда встал, то все увидели, что он хорошенько расквасил себе губу. Димка стоял, вытирая кровь с распухшей губы.
2: «Денис, скорее бей его!»
3: «А чего, рыба?»
2: «Маш, хоть разочек по морде!»
4: «Чтоб запомнил!»
0: Сердце у Дениски колотилось вовсю. «Что, может быть и правда проучить?»
2: «Бей, Рыбкин! Чего
3: ждёшь?» «Денис, скорее бей его!»
2: «Маш, по морде!»
0: Не унимались ребята. Но Денис вспомнил свое обещание дедушке не бить Димку. А еще вспомнил слова апостола Павла: «Имейте мир со всеми, если возможно». Денис подумал, что как раз сейчас это возможно. Подошел к Димке и спросил: «Ты что, сильно губу расквасил?»
2: «Еще обниматься начните!» —
0: выкрикнул кто-то из ребят.
2: «Смотри, Димкины друзья сюда идут! Теперь Рыбкин уже точно пропал!»
0: И действительно, из-за пригорка вышли трое шестиклассников с сигаретами во рту. Они обычно все время шатались без дела вместе с Димкой по старице.
2: «Эй, что тут происходит?» —
0: спросил один и посмотрел на Димку, который был весь в грязи.
2: «Димка, это кто тебя так? А ну, давай разберемся!» «Да, нечего тут разбираться. Так, поскользнулся, упал в лужу».
4: «Он девчонку оскорбил!» —
0: начал было Коля, но, уловив взгляд Дениса, понял, что болтает лишнее.
4: «А теперь вот в лужу упал!»
0: Шестиклассник затянулся дымом сигареты и сказал своим товарищам-бродягам:
2: «Пойдем, что тут со шпаной возиться?»
0: Они пошли, а Димка, опустив голову, побрел вслед за ними.
2: «Дедушка Степа, вы бы видели, как Димка второгодник опозорился!» —
0: оповестил дедушку Ломоносов, как только тот открыл двери на стук мальчиков.
2: «Помогли ваши приемы!»
3: «И молитва помогла, и это послушание. Я его бить не стал, сдержал обещание, а тут как раз его дружки появились. А так бы мне был капут, это уж точно. А так хотелось дать ему по морде! Еще все кричат: бей, бей! А я вспомнил, что обещал вам. Значит, упала Иерихонская стена. Недаром мы о тебе молились».
2: «Кто это мы?»
3: «Да я ребятам из воскресной школы сообщил, что у тебя сегодня экзамен по Иерихонским стенам. Проверка на послушание. Вот они все и молились. И вчера, и сегодня, чтобы Господь помог тебе разрешить этот конфликт. Я им подробности не рассказывал. Они просто молились, чтобы Бог помог тебе принять правильное решение в ответственный момент».
0: Дедушка Степа с любовью посмотрел на Дениса. Коля и Дениска сидели, задумавшись. Потом Ломоносов увидел у дедушки на полке какую-то книжку и взялся ее читать.
3: «Я доволен, что все так окончилось. Все получилось отлично». «Ну уж нет. У нас пока ничего еще не получилось. Ты только перестал бояться Димку, а он перестал тебя презирать. Главное впереди. Теперь тебе нужно подружиться с ним».

0: и со временем рассказать о том, что его любит Иисус.
1: «С Димкой подружиться? Да вы что? Вы не знаете, что он за человек?»
0: «Знаю, Дениска, знаю. Это человек, которого никто не любит. Вот поэтому он и шатается с хулиганами. Ему кажется, что он им нужен. А когда Димка узнает, что его по-настоящему любит Иисус, тогда все изменится».
1: «А как он узнает? Он и слушать ничего такого не захочет».
0: «А Иисус будет его любить через тебя, Дениска. Но это дело будущего».
2: Ломоносов углубился в чтение, сидя на диване. Но пора было идти домой.
0: «Что, Коленька, все равно не веришь, что это Бог Денису помог?»
3: «Ну, это в основном, я думаю, ваши приемы помогли. Он очень увертливый стал. Вы его очень хорошо обучили». «Я не то что спорю с вами, дедушка Степа. Я просто неверующий, вы же знаете».
0: «Ну, я не знаю. По-моему, неверующих людей просто не бывает. Только вот во что мы веруем? Это вопрос, Коленька. Это вопрос».

Продолжение 12 приключений в Старице слушайте, ребята, в следующей передаче. Наш адрес: почтовый ящик номер 1, индекс 90637, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Вела передачу Людмила Ахтерова. До следующей встречи в эфире, дорогие мои друзья!

«Последний призыв» — так называется передача, которую мы предложим вашему вниманию сейчас. Ее автор и ведущий — наш брат в Господе Василий Демчук. Вы находитесь на волне «Радио на пути».

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

Дорогие друзья, обратимся в молитве Господу. Слава Тебе, что Твой нежный голос раздается в проповеди Евангелия и сегодня. Сердечно просим Тебя, чтобы Ты призывал Духом Святым еще многих людей из нашего народа. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. Аминь.

Уважаемые друзья радиослушатели, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем Откровение Иоанна Богослова, 14 главы, 13 стих. «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Наша тема – «Блаженны мертвые». Но нужно заметить, не все мертвые, а те, которые умирают в Господе. У нас в смертных людях почему-то так водится, что при жизни человеку меньше уделяют почестей, чем мертвому телу. Обычно мертвых всегда хвалят. При жизни каждому приходится хлебнуть горечь обиды, унижения, оскорбления, клеветы. Иногда бывает, что никто даже не скажет за доброе сердечное спасибо. Как-то не ценится живой человек, в особенности в наше время. Старается его даже не заметить. Но вот, когда он уже лежит во гробу, тогда вдруг вспоминаются его хорошие дела, которые при жизни и не замечались. Можно услышать доброе слово вместо жестких колючих слов, так жестоко терзающий при жизни наболевшую душу. И вот, если бы еще при жизни старались люди уважать друг друга, как Священное Писание предписывает всем нам почитать один другого выше себя, если бы почаще приходилось бы слышать слова ободрения, сочувствия, сколько бы радости было в нашей духовной жизни и в нашем служении, какие бы мы благословения имели в труде на ниве Божьей, сколько бы душ еще было спасено в этом грозно гудящем житейском море. Знаем хорошо, что даже плохой мир лучше доброй ссоры. И все же люди почему-то предпочитают добрую ссору между собой. Имея одну и ту же веру, одну и ту же цель своего земного пути, желая достичь и водвориться в небесные обители, почему же не чувствуется между верующими людьми любви, крепких братских отношений? Почему нет взаимной любви и милости? Дорогие братья и сестры, друзья, все мы едем в одном поезде дальнего следования. Одни едут дальше, другие короче. Мы еще выглядываем из окна нашего вагона и видим, как один за другим сходят с этого поезда жизни молодые и старые люди. Сходят без вещей, без багажа, так как они появились когда-то на этот свет. Огромный, бесконечно гудящий вокзал. И снова раздается гудок поезда. Поезд мчится все дальше и дальше во все сущающемся мраке греховной ночи, о которой предупреждал Господь, что проходит или приходит ночь, когда никто не может делать. Христос пришел на землю, приняв человеческую плоть для того, чтобы ближе подойти к грешному человеку, рассказать ему, как он его любит, на его родном, понятном языке, тайну человеческой жизни и какой смысл она имеет на земле. Своей смертью на Голгофском кресте Христос заплатил Отцу полную цену за грех всего человечества. Возмездие за грех обрушилось на невинного Агнца Божия Иисуса Христа во всей страшной и ужасной форме, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Право на вечную жизнь находится в руках Иисуса, и справедливо Его называет Владыкой земли. И Он дарит всякому эту жизнь вечную, кто только принимает евангельскую весть спасения, божественную амнистию. Смертью Христа открыты те небесные обители, о которых Христос говорил накануне Своего Вознесения. Бесконечное торжество в Доме Отца Небесного, неизреченной радости, любовь Бога Отца и вечная слава в обители Его Сына. Вот что ожидает раскаявшегося грешника. Возможность перемены сердца или возрождения свыше, возможность перехода от смерти в жизнь вечную. Проверка
и эта жизнь подтверждена духовным опытом уже миллионов верующих людей на протяжении всех веков христианства, от дня Пятидесятницы и до нашего времени. Поэтому истинно верующему человеку не страшно пройти долиной смертной тени и казаться вечности. Господь сегодня призывает всех людей. «И увидел ядро ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники». Вот таково божественное приглашение сегодня ко всем людям. Но, к сожалению, не все люди реагируют на это. Поэтому у нас, даже верующих, очень мало плода в труде на Неве Господней. Сегодня день, о котором мы говорим, о смерти человека. Это день должен быть проверки, заглядывания в свое собственное сердце. Сомневающимся вечным скептикам предлагается вкусить, как благ Господь, а верующим поправить свои светильники, чтобы они горели огнем свидетельства, огнем спасительного маяка. Поэтому в это время ощущается ничтожество и кратковременность человеческой жизни, когда мы вникаем в существование краткое человека на земле. Нить ее тоненькой паутиной вьется 70-80 лет, а самая лучшая пора ее труд и болезнь. Так вот, эта нить жизни нашей может прерваться в любое время. Поэтому верующие люди, они с радостью идут в небесные обители, где Бог отрет всякую слезу с очей их, где нет болезней, голода, страданий и забот. Неизреченная радость охватывает спасенную душу. Там под сенью крыл всемогущего Бога бури и страхи меня не смутять. Под сенью крыл, о, какая отрада! Там мой приют от скорбей и невзгод. Там безопасность, чего еще надо? В дивном Иисусе надежный оплот. Так мы поем в наших духовных гимнах. Дорогие братья и сестры и все радиослушатели, Господь дает и вам эту возможность сегодня проверить вашу жизнь во свете Слова Божия. Я вас искренне умоляю, придите к Нему в молитве покаяния теперь. Примите Иисуса Христа своим личным Спасителем. Господь поможет вам в этом. Аминь.

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв» с этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Слушайте передачу «Слово истины». Ее подготовил Андрей Вовк. После нее выйдет 15-минутная программа «Хвалите Господа» с записями христианских песнопений.
1: Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Второе послание к Фессалоникийцам». Разоблачение заблуждений относительно учения о периоде скорби. Часть 2.
2: Во время своего первого пришествия Христос заплатил за наши грехи. Он пришел ради нашего искупления. И сейчас мы ждем второго пришествия Христа. Мы ждем, когда Он заберет свою церковь от земли и затем явится для того, чтобы судить всех неверующих в Него. Мы продолжим с вами говорить об эсхатологических вопросах на основании второго послания к Фессалоникийцам. Откройте, пожалуйста, эту книгу Нового Завета. Вы знаете, я, изучая вторую главу второго Фессалоникийцам, вижу, наблюдаю, замечаю, часто ловлю себя на мысли в событиях периода скорби, несмотря на то, что они так ужасны, есть какая-то удивительная красота. Красота завершенности человеческой истории. И особенно, когда мы подходим к концу семилетия скорби, красота торжества справедливости Иисуса Христа. Это очень замечательные, красивые события. И если мы находимся в правильных отношениях со Христом, нам очень приятно говорить об эсхатологии. Если в вашей жизни царствует грех, если в вашей жизни любовь к миру, ко всему плотскому, тленному, проходящему доминирует, в таком случае учение о последних днях вам неприятно, потому что оно противоречит всем вашим человеческим земным тенденциям. Но если мы духовно возрастаем, преобразовываемся в образ Христов, то сегодняшнее изучение будет для нас очень приятным и радостным, ибо оно говорит о завершении человеческой истории и приближении удивительного и славного Царства Иисуса Христа. Итак, второе послание к Фессалоникийцам, вторая глава. В предыдущей проповеди мы успели исследовать стих 1-5. Давайте вспомним основные моменты этого изучения, а затем пойдем дальше и рассмотрим стихи с 6 по 12. В первых двух стихах Павел говорит о заблуждении фессалоникийцев. Стих 1-2. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Как вы помните, мы говорили об этом в прошлый раз, в фессалоникийскую общину проникло заблуждение под видом пророчества, якобы полученного свыше от духа, под видом устных заявлений, слова или даже письма, послания. В фессалоникийскую общину проникло заблуждение. Суть этого заблуждения была в следующем. Фессалоникийцы переживали гонения, и лжеучителя стали говорить, что сам апостол Павел и его сотрудники теперь изменили свою точку зрения на эсхатологическую последовательность и учат, что ваши гонения – это и есть период скорби. Ваши гонения – это эсхатологические суды наступающего Дня Господнего. Фессалоникийцы были смущены, они колебались умом, смущались, они не понимали, что происходит, неужели Павел раньше заблуждался. И, кстати, в первом стихе второй главы Павел сразу же говорит о собрании ко Христу, о восхищении. Он как бы сразу же это заблуждение подвергает сомнению и говорит: «Я продолжаю верить в учение о восхищении церкви, и я продолжаю ожидать восхищения церкви, и надеюсь, что мы вместе сможем стать участниками этого события». Этим он как бы выступает против заблуждения о том, что период скорби уже наступил. Стих 1-2 – это заблуждение, проникшее в фессалоникийскую общину. Эти стихи говорят об этом ложном учении, которое преподавалось под видом новых откровений и проповедей и писем апостола Павла. В связи с этим, в стихах с 3 по 12 Павел разоблачает данное заблуждение. Стих 3-12 – это разоблачение. Для того, чтобы разоблачить взгляды тех, кто считает, будто период скорби уже наступил, необходимо знать несколько истин относительно этого уникального времени. Первая истина открывает особые черты периода скорби. Стих 3-5. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это?» Период скорби будет иметь особые черты. Он будет отличаться, во-первых, великим отступлением, и, во-вторых, связанным с ним появлением Антихриста. Западная цивилизация, мы говорили об этом в прошлый раз, именно на ее основе должна возникнуть, или, скажем так, воскреснуть Римская империя. Оттуда должен прийти Антихрист. Западная цивилизация уже давно объявила войну библейским христианским ценностям. И в период скорби эта война достигнет кульминации и распространится на весь мир. После восхищения церкви всякий, кто обратится ко Христу, всякий, кто уверует, будет объявлен человеком вне закона, достойным смерти. Откровение 6.9, 17.6. Сегодня такого отступления еще нет. Также семилетие скорби будет отличаться появлением уникальной личности – Антихриста, человека греха, сына погибели. Это не просто дух неверия и богопротивничества, это определенный человек. Первые 3,5 года семилетия скорби Антихрист станет покровителем мировых религий, будет способствовать их объединению в единую организацию, восстановит Иерусалимский храм, позволит совершать там жертвоприношения. Однако в середине скорби он неожиданно начнет гонение против евреев, запретит жертвоприношение в храме, поставит там свой престол, воссядет в Иерусалимском храме, объявит себя Богом и потребует поклонения себе как Богу, запретив все религии, оставит только одну разрешенную – поклонение самому себе. Если вот такое отступление еще не пришло, если Антихрист еще не воссел в храме, значит, день Господень еще не настал. Это очень важно. И, кстати, сегодня важно нам понимать, потому что кто-то говорит, что вот ИНН нельзя принимать в налоговой инспекции, это число зверя. Кто-то говорит, что электронные документы нельзя иметь, электронные паспорта. Друзья, это все не число зверя. Это еще не период скорби. У периода скорби есть определенные черты. Великое отступление и Антихрист. Если этого нет, значит, все остальные разговоры – это только то, что ведет к периоду скорби, но еще не сам этот период. Итак, мы вспомнили основные положения предыдущей проповеди, и теперь можем пойти дальше в нашем исследовании. Вторая истина, способствующая разоблачению взглядов тех, кто считает, будто период скорби уже наступил, препятствие для наступления периода скорби. Стих 6-7. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом своим и истребит явлением пришествия своего». Ну, давайте на 7 стихе остановимся, 8 немножко позже рассмотрим. Итак, стих 6-7. «Если в предыдущих стихах Павел предостерегал тех, кто спешил в своих оценках происходящих событий, считая, будто период скорби уже наступил, то теперь в стихе 6 и 7 апостол звучит как бы наоборот и говорит против тех, кто думает, будто человечество долго будет готовиться к пришествию Антихриста. То есть он уже объяснил, какой будет скорбь, Антихрист воссядет в храме, и кто-то может сказать, ну это еще не скоро, будет вообще неизвестно когда. И Павел говорит, нет, тайна беззакония в действии, это может наступить очень быстро. Один мой знакомый, который уже в вечности, он был христианин, но он никогда не верил, что Христос вернется скоро. Он всегда говорил: ой, уже тысячи лет прошли, и еще тысячи лет будет. Вот он отличался таким вот неправильным пониманием. Однако Писание предлагает смотреть на этот вопрос совершенно иначе. История мира, она подобна пружине пневматической винтовки. Ну, я думаю, что многие в школах стреляли из пневматической винтовки, кто-то в тире. Вы знаете, эта пружина сжимается, она сжата. Предохранитель ее держит. Вам нужно только нажать на курок, и пружина разожмется, и произойдет выстрел. Также и у Бога есть свой предохранитель. История мира, словно пружина, сжимается. Тайна беззакония готовится, и она готовится, и она практически уже готова. И нужно только убрать предохранитель, и антихрист появится на мировой сцене, и все события последнего времени начнут разворачиваться очень-очень стремительно. Тайна беззакония, Павел говорит, в действии. Но для ее полного воплощения есть препятствие. Она не осуществится, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Что такое тайна беззакония? Кто или что препятствует ее полной реализации? Кто или что является этим удерживающим? Тайна беззакония – это открытый бунт против Бога, который осуществит антихрист в период великой скорби, когда объявит себя Богом и запретит любые другие религии. Событие это касается будущего, но подготовка к нему идет уже сейчас. Апостол Иоанн писал о том, что дух антихриста действовал еще в первом веке, и проявлялось это в служении лжеучителей, отрицающих человеческую природу Христа. 1 Иоанна 4:3. На протяжении всех веков церковной истории сатана постоянно готовил почву для пришествия антихриста. Только в 20 веке дьявол провел несколько генеральных репетиций по воцарению антихриста. Ленин, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун и еще некоторые другие диктаторы. Это люди, которые стали на место Христа для своих народов. Они гнали верующих в Сына Божьего и обладали огромной властью. Многие из них запрещали любую форму религиозности, кроме поклонения себе и своей идеологии. И поклонялись им миллионы. И, кстати, некоторые поклоняются по сей день. В 21 веке тайна беззакония действует с особой силой и скоростью. Глобализация мировой экономики очень похожа на подготовку экономического Вавилона, всемирной экономической системы, контролируемой антихристом. Откровение, глава 13 и 18. Те, кто поклонятся антихристу, смогут покупать и продавать. А те, кто откажутся, станут людьми вне закона, вне мировой финансовой организации. Они потеряют возможность не только работать, но и приобретать товары, необходимые для жизни. Тайна беззакония в действии. Экуменическое движение. Увеличение сотрудничества между лидерами различных религий. Кстати, лидер мирового экуменизма Папа Римский. Он собирает представителей многих религий для молитв, для совместного поклонения. Не так давно прошло поклонение лидеров многих религиозных движений под предводительством Папы Римского. Все это похоже на формирование великой блудницы, Откровение 17 глава. В первой половине скорби именно вот эта блудница, всемирная религиозная организация, будет способствовать укреплению авторитета и власти антихриста среди всех народов. Уфология – дисциплина, занимающаяся феноменом НЛО. Кстати, вы знаете, что инопланетян не существует? Вы скажете: ну как не существует, а люди же их видят. Ну, бесы существуют, инопланетяне нет. И сегодня много разговоров об инопланетянах. И часто говорят о том, что инопланетяне похищают людей. И все это может оказать большую услугу мировым лидерам, самому антихристу, чтобы объяснить человечеству резкое исчезновение миллионов христиан после восхищения церкви. Это тайна беззакония, которая в действии. Подготовка Израиля к построению Иерусалимского храма, в котором воссядет антихрист, это также одно из проявлений тайны беззакония. На протяжении веков, на протяжении тысячелетий евреи ждут своего мессию. Вообще эсхатологические ожидания в народах мира были всегда, но последнее время они очень сильно активизировались. Евреи ждут Мессию. Они не приняли Иисуса из Назарета как Мессию и ждут, что Мессия придет, установит мир на Ближнем Востоке, прекратит войны и наступит царство мира и изобилия. Они отвергли истинного Мессию и примут вместо Мессию кого? Антихриста, потому что Иисус сказал: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, его примите». Иоанна 5:43. Как известно, мусульмане ожидают появления Махди, последнего преемника пророка Мухаммеда. Он придет во время последнего суда, чтобы спасти мир и установить по всей земле царство от Бога. Вот вы знаете, что сегодня многие государства мира борются с так называемым исламским государством, да? Одна из причин, почему террористы со всего мира съезжаются туда и воюют, потому что они верят, что Махди должен прийти в период хаоса. Этот хаос должен быть на Ближнем Востоке. Поэтому они больше создают хаоса, пытаются больше разрушить, больше убить людей, чтобы ускорить приход Махди. Это их идеология, это их вера. Буддисты ожидают появления последнего Будды, Майтрея. Его называют грядущим учителем человечества. Согласно одной из традиций, считается, что люди, боги и другие существа будут поклоняться Майтрее. Конечно же, Антихрист сможет воспользоваться этими эсхатологическими ожиданиями человечества, чтобы привлечь на свою сторону еще больше людей из разных народов, культур и религий. Вполне возможно, что одни примут его за Мессию, другие за Махди, третьи за последнего Будду. И так дальше. Итак, тайна беззакония, подготовка к восстанию Антихриста против Бога идет полным ходом. Идет она не первый год, не первое десятилетие и не первое столетие. Но для того, чтобы эта тайна окончательно раскрылась, окончательно реализовалась, должно произойти следующее. Должен быть взят от среды, удерживающей теперь. Греческий текст подчеркивает идею удаления, унесения прочь. Тайна беззакония в действии. Все уже во многом готово. Только нужно убрать удерживающего, и Антихрист появится на мировой политической сцене, и события семилетия скорби начнут развиваться очень-очень стремительно. Кто или что удерживает таинственные силы зла? Кто или что препятствует появлению человека греха? На этот счет существуют самые разные точки зрения. Рассмотрим 6 наиболее известных. Согласно первой точке зрения, которой придерживались некоторые или даже многие деятели реформации, Римская империя, власть императора, удерживала появление Антихриста. Согласно данной теории, после падения Рима, язычество, присущее этой империи, возродилось в католицизме, и Антихрист явился в виде института папства. Вот такая точка зрения. Но мы не можем ее принять, потому что пока еще ни один из восседавших на папском престоле не воплотил в себе все признаки человека греха. Так? Один известный пастор, он говорил проповедь, почему папа римский будет антихристом. И потом у него было совещание с братьями, и он говорил проповедь, почему папа римский не будет антихристом. Мы не знаем, но как это все будет развиваться точно, не будем называть имен и должностей. Но вот есть такая теория, согласно которой институт папства – это появление Антихриста в мире. Но мы отвергаем эту теорию, потому что ни один из пап не восседал в Иерусалимском храме, не правил миром еще пока и так дальше. Другая точка зрения – сатана удерживает появление Антихриста. Ну, это очень странно, потому что сатана, наоборот, желает распространения зла и греха в мире, поэтому он не подходит на роль удерживающего. Он, наоборот, подходит на роль того, кто развивает нечестие на земле. Третья точка зрения – израильское государство удерживает появление Антихриста. Но опять здесь проблема. До 1948 года этого государства не существовало. И несмотря на это, человек греха не пришел. Четвертая точка зрения –
3: правительство, наказывающее преступников и этим сдерживающее распространение зла на земле, удерживает появление Антихриста. Но эта точка зрения тоже не может быть нами принята, потому что когда Антихрист придет, мировые правительства не упразднятся полностью. Пятая точка зрения. Святой Дух удерживает открытие тайны беззакония. И шестая точка зрения. Церковь, находящаяся на земле, препятствует появлению Антихриста. На наш взгляд, наиболее предпочтительной выглядит пятая точка зрения, которая связана с шестой. Мы считаем, что Дух Святой особым образом пребывает в церкви и удерживает таинственные силы зла. Мы считаем, что Дух Святой удерживает появление Антихриста. Каковы аргументы за и против такого толкования? Рассмотрим три аргумента за и затем несколько аргументов против. Первый аргумент. Открытие Антихриста – это проект кого? Сатаны. Это проект врага душ человеческих. Следовательно, для удержания сатаны нужна сверхъестественная сила, огромная сила и великая личность. Ну кто может удерживать сатану? Именно Дух Святой обладает достаточной силой для контроля над бесами и их предводителем. Второй аргумент за. Господь Иисус связывал пришествие Духа Святого в век Церкви с Его противодействием злу и греху на земле. И Он, придя, обличит мир о грехе, о правде, о суде. Иоанна 16:8. Обличающий труд Духа Божия непременно способствует сдерживанию зла и беззакония в мире. Соответственно, с уходом Духа Святого такое сдерживание прекратится. Третий аргумент «за». Писание учит, что Дух Святой пребывает в церкви. 1 Коринфянам 3:16. «И в каждом истинно верующем. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» 1 Коринфянам 6:19. Соответственно, и жизнь верующих должна отображать служение Святого Духа по сдерживанию зла. Вспомните слова Иисуса Христа, Матфея 5:13. «Вы – соль земли. Как соль предохраняет продукты от порчи, являясь консервантом, так и христиане, исполненные Духом, защищают мир от полного разложения в зле и беззаконии. Соответственно, когда Дух будет взят от земли, в момент восхищения Церкви, этой сдерживающей силы больше не будет, и тайна беззакония откроется в полной мере». Аргументы против. Основным аргументом против данной точки зрения является тот факт, что в шестом стихе употреблен средний род, что не допускает, по отношению к удерживающему. Несмотря на то, что в греческом тексте Нового Завета о Духе Святом неоднократно упоминается в мужском роде, хотя само слово пневма – дух среднего рода. Однако в седьмом стихе об удерживающем уже говорится в мужском роде, что выглядит более подходящим по отношению к Богу Духу. Например, в Евангелии от Иоанна при описании служения Святого Духа о нем говорится как в среднем роде, так и в мужском. Таким образом, тот факт, что в шестом стихе об удерживающем сказано в среднем роде, не доказывает невозможность понимания под ним Святого Духа. Еще одним аргументом против взятия Духа Святого как удерживающего, открытия Антихриста, является следующее рассуждение. Люди говорят, в книге Откровения сказано об обращении многих грешников в период скорби. Если Дух Святой будет взят от земли, то как грешники обратятся без воздействия Святого Духа? Ответ на этот аргумент таков. Когда мы говорим о взятии Духа Святого, мы имеем в виду событие, противоположное Дню Пятидесятницы. До основания Церкви Дух Святой был на земле?
4: Да.
3: Грешники обращались?
4: Да,
3: он руководил царями и вдохновлял пророков. В день Пятидесятницы Дух сошел на церковь, чтобы присутствовать на земле особым образом в век церкви. Но когда он будет взят от земли вместе с церковью, он будет все равно присутствовать, так же, как присутствовал в Ветхом Завете. Он продолжит спасать грешников и действовать через проповедующих Слово Божие. Исходя из всего вышесказанного, мы можем подтвердить, что, взвесив все аргументы за и против, мы соглашаемся с тем, что именно Дух Святой более всего подходит на роль удерживающего появление Антихриста. Если Дух Святой еще пребывает в церкви, если церковь еще на земле, значит, период скорби еще не настал. Дух в церкви – это несовместимо с открытой деятельностью Антихриста в мире. Третья истина, способствующая разоблачению заблуждений тех, кто считает, будто период скорби уже наступил – кульминационное сражение периода скорби, стих 8. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». После восхищения церкви особое присутствие духа на земле ограничится, благодаря чему откроется человек греха. На протяжении 7 лет он будет действовать активно на мировой политической сцене. Первые 3,5 года он борется за власть над народами, он правит только восстановленной Римской империей. Вторые 3,5 года он мировой диктатор. И даже несмотря на огромную власть, которой будет обладать Антихрист к концу 7-летия скорби, Иисус справится с ним мгновенно. При втором пришествии Сын Божий убьет Антихриста духом уст своих. Более точный перевод – уничтожит дыханием уст, словно дунет на него, и он погибнет. «Истребит явлением пришествия своего». Греческое слово, переведенное как «истребит», происходит от «катергео», означающего «упразднять», «уничтожать», «делать бездейственным». Слово, переведенное как «пришествие», очень интересное. Оно описывает проявление славы. Этим словом описывали потрясающее великолепие, славу богов. Все это произойдет в конце 7-летия скорби. Христос явится в славе, в заключительном этапе Армагеддонского сражения и уничтожит Антихриста. Об этом говорит Откровение 19 глава, стих 19-21. «И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Несмотря на то, что Антихрист сможет взять под контроль все необращенное человечество, добиться принятия начертания, все же к концу его правления проявится значительное недовольство им среди народов. Суды печати, труб и чаш разрушат экономику, разрушат инфраструктуру многих городов. Большая часть жителей земли погибнет. Таким образом, обещания светлого будущего под властью Антихриста станут казаться все более и более несбыточными. И после 6-й печати, Откровение 16 глава, стих 12-16. «Армии Востока вторгнутся в землю обетованную. Наряду с этим вооруженные силы других народов попытаются свергнуть Антихриста. Они соберутся в долине Армагеддон. О невероятной жестокости этого сражения говорят следующие слова: «И потекла кровь, источила даже до уст конских на 1600 стадий». Откровение 14-20. Армии соберутся, чтобы воевать с Антихристом. Однако в какой-то момент сражения армии Антихриста, зверя и царей земных прекратят сражаться друг с другом и обратят свое оружие, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. Откровение 19:19. То есть с грядущим

мира собрались в непосредственной близости от долины Армагеддон в Сирии. США, Россия, Великобритания, Франция, Турция и многие другие государства направили свои вооруженные силы в этот регион. Ведутся боевые действия. Тем не менее, кульминационное сражение периода скорби еще впереди. Следовательно, мы еще не живем во время эсхатологических судов Дня Господнего. Четвертая истина, способствующая разоблачению заблуждений тех, кто считает, будто период скорби уже наступил, сверхъестественные обольщения периода скорби. Стих 9-10. Период скорби будет связан с величайшими чудесами, которые станут окружать Антихриста. Стих 9-10а. Того, которое пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением. Выдающийся политический лидер западного мира будет не только умным, не только потрясающим стратегом и дипломатом. Это будет человек, чья деятельность окружена невероятными чудесами того, которого пришествие по действию сатаны. Глава падших ангелов окружит Антихриста множеством различных чудес, которые будут изумлять народы и способствуют их покорению человеку греха и поклонению ему. Антихрист явится миру со всякою силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением. Слова, которые использует Иоанн при описании чудес Иисуса Христа и которые он использует при описании чудес Антихриста в книге Откровения, они идентичны. Вероятно, Антихрист попытается подделать почти все чудеса, которые совершал Иисус. Какие это будут чудеса? Различные толкователи высказывали немало мнений на этот счет. Кто-то предполагал, что Антихрист сможет летать по воздуху без технических средств и этим изумлять человечество. Кто-то считал, будто он сможет передвигать горы силой мысли, словом. Несомненно, чудес будет много. Иисус Христос говорил: «Восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения». Период скорби – это будет время великих чудес, великих лжепророков и великих чудес. Величайший лжепророк – это Антихрист и его религиозный помощник, второй зверь. На основании 13 главы книги Откровения мы можем с уверенностью сказать о трех наиболее значимых чудесах, которые сыграют огромную роль в покорении народов Антихристу. Первое чудо – это воскресение самого Антихриста, 13 глава, стих 3. «И видел я, что одна из голов его была как бы смертельно ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». 11 стих и 12. «И увидел я другого зверя», это речь идет о лжепророке, об Антихристе, «выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим», то есть кроткий, смиренный, дружелюбный вид, «но сущность его злая, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя, заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена». Вы знаете о том, что в середине скорби Антихрист будет якобы убит и воскреснет из мертвых. Это будет удивительное чудо, которое заворожит человечество. И люди скажут: действительно, кто подобен зверю сему? И кто может сразиться с ним? Предыдущих царей, президентов и императоров убивали и их хоронили. Этого убили, собрались хоронить, а он воскрес, победил смерть. И лжепророк будет творить чудеса и говорить: поклоняйтесь этому победителю смерти. Второе чудо – низведение огня с неба. Откровение 13.13. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми». Лжепророк будет приглашать поклоняться Антихристу, творя множество чудес. И одно из них – это низведение огня с неба. Вы представьте, где-нибудь на площади, например, в Ватикане. Он стоит посреди площади, и множество журналистов вокруг, и людей. И он просто берет и низводит огонь с неба. Для неверующих людей это будет явное доказательство, что с ним Бог. Его нужно слушать, за ним следует идти. Третье чудо, о котором здесь сказано в 13 главе, оживление образа зверя, стих 14-15. «И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали

0: или образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал, так что убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Когда сам Антихрист запретит жертвоприношение в Иерусалимском храме, запретит все религии, начнет гонение на евреев, воссядет в Иерусалимском храме как Бог, выдавая себя за Бога, там же будет установлен и его образ, которому люди смогут поклоняться в отсутствии человека греха. Каким-то неведанным нам способом сатана сможет заставить этот образ действовать и говорить. Это будет идол, который действует и говорит. Одни считают, что образ зверя оживет благодаря компьютерным технологиям. Другие – благодаря сверхъестественной бесовской активности. Третьи – благодаря достижениям робототехники с деятельностью сатаны. Но за отказ поклоняться Антихристу и его образу людям будет грозить смертная казнь. Обратите внимание, Павел называет чудеса, сопровождающие появление Антихриста, какими? Ложными. Ложные они не в том смысле, что не имеют под собой ничего сверхъестественного. Мы знаем, что сатана способен совершать великие чудеса. Их лживость прежде всего в том, что они обольщают людей, призывая поклоняться не истинному Богу, а зверю и его образу. Также следует добавить, что в отличие от Господа, сатана не всемогущ, поэтому он не в силах воскрешать мертвых. Соответственно, и воскресение Антихриста будет какой-то хитроумной уловкой лукавого. Если сегодня нет мирового лидера, чья деятельность окружена чудесами, если его сторонники не совершают великих чудес перед толпами изумленных журналистов, если нет говорящего и действующего образа зверя, поставленного в Иерусалимском храме, значит что? Период скорби еще не наступил. И последняя, пятая истина, способствующая разоблачению тех, кто считает, будто период скорби уже наступил, объекты гнева Божьего в период скорби, стих 10b, 12, погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду. В этих стихах Павел говорит следующее. Объектами гнева Божьего в период скорби будут неверующие. Скорбь не для церкви. Не переживайте, будто вы уже находитесь в этом страшном времени. Это время предусмотрено не для вас. Как бы высоко Антихрист не возносился, он станет всего лишь карающим мечом в руках Божьих. Господь просто использует его восстание для наказания непокорных. Основными объектами гнева Божьего станут погибающие, те, кто отверг Евангелие. Вы знаете, что в период скорби будет массовая евангелизация. Два свидетеля, которых долгое время Антихрист не сможет убить, они будут проповедовать Слово Божие. Будет 144 тысячи свидетелей. Потом ангел будет в конце концов лететь по небу и проповедовать вечное Евангелие, и призывать покайтесь и говорить о том, что всякий, кто примет начертание Антихриста, будет пить из чаши Божьей, гнева Божьего. Будет великая евангелизация. И вот те, которые не приняли, они становятся основными объектами суда Божьего в период скорби. Да, те, кто уверует после восхищения, они будут страдать от общих бед периода скорби. Они будут страдать от рук гонителей. Но многие суды скорби, они обращены в основном на тех, кто поклоняется зверю и отвергает Христа. Например, в 9 главе, стихом 4 и 6, сказано о том, что демоны выходят из бездны, и они мучают людей на протяжении 5 месяцев. И они мучают только тех, у которых нет печати Божьей на челах своих. Они мучают только неверующих. В 16 главе книги Откровения 2 стихом сказано, что первая чаша приносит гнойные раны кому? «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие, отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющиеся образу его». Обратите внимание, данные суды касаются неверующих в Сына Божьего, поклонников Антихриста. Период скорби не для церкви. И даже те, кто уверует после восхищения, они не являются объектами гнева Божьего. Они страдают от общих проблем, они страдают от рук гонителей и от действий сатаны, но они не являются объектами гнева Божьего. Если сегодня Господь еще не наказал всех неверующих тем, что попустил им поклоняться сверхпопулярному мировому политическому деятелю, выдающему себя за Бога, если необращенные еще не покрываются гнойными ранами и не страдают от массовых атак бесовских сил, значит что? События скорби еще не наступили. Чем ближе человечество будет подходить к 70-й седьмине Даниила, тем больше будет разговоров о том, что период скорби уже наступил. Пусть вот эти наставления, которые апостол Павел дает Фессалоникийской церкви, защищают нас от подобных заблуждений. Аминь.
1: Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!

0: Передачи этого часа мы начинаем с программы «Открывая Писание». В этой ежедневной программе Александр Осадчий на основе Библии рассказывает о разных затрагиваемых в ней темах и вопросах. После этой программы слушайте передачи «Уроки доброй вести» для детей и в конце часа «Церковь и реформация».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Свобода от общего к частному. Мы говорим о теме, о которой идут споры. Свободен ли человек на все 100%? Есть ли у человека абсолютно свободная воля? Может ли человек делать все, что он хочет? Мы говорим о теме, которая широко открывается в Библии. В Библии очень ясно дается ответ. Какая может быть свобода? А какой свободы у нас нет и не будет? Начнем мы, как гласит наша тема, от общего. Виды свобод. Какие виды свобод есть? Ну, во-первых, если мы говорим, конечно, о свободе, приходит сразу на ум свобода физическая. Что она включает, физическая свобода? В том, что человек может ездить, где хочет, жить, где хочет. Человек может заниматься, чем хочет. Много что еще. Мы сразу здесь должны сделать некоторую оговорку. Физическая свобода. Она носит абсолютный характер или нет? Может ли человек путешествовать везде, где он хочет? Он свободен путешествовать, но может ли он путешествовать везде? Ответ – нет. Почему человек не может путешествовать везде, где он хочет, хотя он имеет свободу, казалось бы, передвижения? Во-первых, не у всех есть деньги, чтобы ездить, куда он хочет. Во-вторых, существуют визовые ограничения. Ты не можешь поехать куда-то без визы, а бывает, визы не дают туда. Много причин, почему человек не может ездить или путешествовать куда хочет. То есть, имея свободу, он все равно ограничен в этой свободе. Его свобода не абсолютна. А что касается, где человек может жить, опять же, где хочет. В принципе, где хочет. И опять оговорка. То же самое, что и с передвижением, с путешествиями. Может жить там, где ему позволено жить. Опять же, есть какое-то ограничение. Выбор места жительства не абсолютен. Свобода этого выбора ограничена. Свободен ли заниматься человек, чем пожелает? Но в какой-то мере он свободен заниматься, чем он хочет. А что, например, когда человек всю жизнь мечтал стать, ну, я возьму пример, космонавтом, а стал кем-то другим? Что насчет этой свободы? Может ли человек делать все, что он захочет? Нет, потому что и свобода действий, она ограничена. В суде применяется к людям, совершившим какое-то преступление, ограничение каких-то действий, что они, допустим, не должны чего-то делать. Есть и такая практика. Но даже если мы будем смотреть на эту ситуацию без судов, подсудимых, обвиняемых и так далее, мы увидим, что даже обычный человек, имея, казалось бы, свободу делать то, что хочет, он не будет иметь свободу абсолютную. Его свобода делать то, что хочет, также ограничена многими факторами. И мы еще говорим об общем. Если есть физическая свобода, которая не абсолютна. А что касается свободы духовной? Говорят о свободе воли. Говорят о свободе воли, что эта свобода воли позволяет человеку самому прийти к Богу. Скажите, пожалуйста, почему, если мы рассматриваем физическую свободу, она носит ограничительный характер, она не абсолютна? Почему духовная свобода, свобода воли, например, некоторыми считается абсолютной? Разве в этом мире что-то есть абсолютное, кроме Господа Всемогущего? Нет. А человек еще несет на себе грех Адама. Свобода человека, она ограничилась именно там, когда Адам совершил свое преступление. И это ограничение свободы коснулось всего, и физической, и духовной, которая включается, и свобода воли. Свобода не абсолютна, она ограничена. Бытие, 3 глава, 7 по 11 стих. Здесь описаны последствия того, что Адам и Ева вкусили запретного плода. Итак, 7 стих. «Открылись глаза у обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: Адам, где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Господь Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Последствия совершенного преступления. Открылись глаза у обоих, 7 стих, узнали они, что наги. То есть до этого они не знали. И здесь, в 7 стихе, описывается изменение физическое, что изменилась физическая действительность. Физическая свобода не стала абсолютной. Они были когда свободны абсолютно до грехопадения. Они даже были свободны от того, чтобы видеть себя как голые. Они воспринимали это нормальность. Но когда после совершенного преступления свобода была ограничена, они увидели и поняли, что они, оказывается, голые. А в чем здесь выражается, что ограничилось и духовное наше понимание? А в том, что Адам и жена его скрылись, это 8 стих, от лица Господа Бога между деревьями рая. Мало того, что они физически увидели, что они голые, так они еще и спрятались от Господа. Почему они спрятались? А это уже касается духовной сферы, общения с Богом. Потому что они уже не могли говорить напрямую с Богом. После совершенного преступления они стали непригодны для того, чтобы видеть лицо Господа. Вот истоки ограничения свободы, которая ограничена, нет абсолютной ни физической, ни духовной свободы. Она, свобода эта, вся ограничена, а не абсолютна. Даже апостол Павел в письме Римлянам 7 глава замечает. Апостол Павел, вдумайтесь, что его жизнь, апостола Павла, все равно имеет в себе грех. 16 стиха. «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь закону, что он добр. А потому же не я делаю, но живущий во мне грех. Ведь знаю, что не живет во мне, то есть в моей плоти, доброе. Хотя желание добра есть во мне, но чтобы его сделать, того я не могу». Апостол Павел показывает пример. Если бы он был абсолютно свободен во всем, он такого бы никогда не сказал. Потому что он прекрасно понимал, что наша свобода сильно ограничена, как духовная, так и физическая. Но ведь Иисус Христос сказал, радостно весь от Иоанна 8 глава, 32 стих, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ведь Иисус сказал, что мы будем в нем свободны. Что он имел в виду? Давайте посмотрим опять же на нашу жизнь. В чем мы свободны? В свободе действий, передвижений? Или наша воля стала абсолютно свободной? Или мы забыли, что сказал сам Иисус Христос? «Не может никто прийти ко мне, если придет его Отец». Где наша свобода? Но Иисус говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. И он не имеет в виду свободными делать, что хотим. Ездить, куда хотим. Думать о том, что мы имеем в чем-то абсолютную свободу. Нет, это не так. Нам Иисус дает другую свободу. Римлянам 6 глава, стих 12. Какую свободу мы получили в Иисусе Христе? Итак, да не царствует грех смертным в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Вот она, свобода в Иисусе Христе. До того, пока человек не примирится с Богом и не примет жертву Христа, и не уверует в Христа, он является рабом греха. Грех царствует в его жизни. А человек, который уже покаялся и стал христианином, у того ситуация изменилась. В нем исполнились слова Христа. И познайте истину. Какую истину? Истину в Иисусе. Познайте истину, она сделает вас свободными. Истина сделает нас по-настоящему свободными. В чем? В самом главном. Чтобы грех не царствовал в наших жизнях. А кто должен царствовать? А царствовать в нашей жизни должен Бог. Вот в этом мы имеем абсолютную свободу действий. Это единственное, в чем мы имеем абсолютную свободу. В Иисусе Христе. Чтобы Он наполнил нашу жизнь. И вот эта свобода не ограничивается. Если через Адама мы все ограничены в своей свободе, и физической, и духовной, и никакой нет свободной воли, то в Иисусе мы все стали свободными. Ведь мы познали истину. Почему? Отец привлек нас к этой истине, к Иисусу. Мы познали истину, и она сделала свободными, чтобы грех уже не царствовал в нашей жизни, но чтобы Бог управлял в нас, наполняя Святым Духом. Вот, друзья, наша тема – свобода от общего к частному. Есть ли абсолютная свобода в мире? Абсолютная свобода в нас, как в людях. Ее нет. Все ограничено, физическая свобода, и духовная свобода воли. А где есть настоящая свобода? Она в Иисусе. Она состоит в том, что грех уже не царь нашей жизни, а царь нашей жизни, Господь. В этом состоит наша сегодняшняя тема. Об этом мы говорили. И на сегодня у нас все. Я желаю вам, чтобы в вашей жизни царствовал Бог. Чтобы вы, познавши истину Иисуса Христа, ходили в этой истине. Это абсолютная истина. Это абсолютная свобода. Свобода от власти греха. Хотя мы и грешим. Но есть одно. Но грех больше не царствует в нашей жизни. Потому что наша жизнь принадлежит Господу. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала, благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программу «Уроки доброй вести». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Церковь и реформация».
1: Мы знаем, чтобы быть детьми Божьими, то прежде всего нужно исповедать свои грехи. Мы должны признать себя грешниками и сказать Богу, что сожалеем о том, что своими грехами огорчаем Его. Мы уже видели, что единственный путь к Богу – это Иисус Христос. Сам Иисус сказал, что Он есть путь к Небесному Отцу. Как это Иисус путь? Он путь к небу, потому что только Он единственный Спаситель. Мы должны верить в Него. Но что значит верить в Иисуса Христа как Спасителя? Это значит быть искренне уверенным в том, что Иисус умер за нас. Через смерть Христа Бог прощает нам все грехи. Я должен верить, что Он умер за меня. Ты должен быть уверен, что Иисус умер за тебя. Мы должны верить, что сейчас Иисус Христос на небе. Он любит и охраняет нас. Мы должны верить, что Он всегда заботится о нас. А тогда, когда приходит смерть, Он забирает нас к себе домой на небо. Иисус Христос пришел на землю, чтобы стать нашим Спасителем. Когда было Рождество Иисуса, ангелы радостно пели: «Ныне родился вам Спаситель». Они ликовали, потому что Иисус Христос пришел спасти грешников. Еще до рождения Иисуса ангел сказал Марии, его матери, что Он будет Спасителем. Мария была молодой девушкой. Она жила в маленьком городе Назарете. Однажды ей явился ангел Гавриил. Она очень испугалась. Но ангел сказал ей: «Не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бога. Родишь сына и назовешь его Иисусом, то есть Спасителем». Сам Бог дал это имя своему сыну, потому что Иисус Христос был послан на землю, чтобы стать Спасителем всех людей. После этого ангел пришел и к Иосифу, будущему мужу Марии. Он явился ему во сне и сказал, чтобы рожденному младенцу дали имя Иисус, что значит Спаситель. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Вот для чего пришел Иисус Христос. Еще до того, как Иисус вознесся на небо, ученики ходили по городам и селам и говорили: «Люди, вам нужно поверить в Иисуса Христа. Только через Него вы сможете получить прощение грехов». Страшно даже представить, насколько мы жалки и грешны пред святым Богом. Но если мы поверим в Иисуса Христа, нам нечего страшиться. Он нас спасет. Через Него Бог прощает нам все грехи. Он очищает наши сердца, и мы можем войти в место, где нет греха, и вечно жить с Богом в небе.

0: «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды». Книга Бытие.
1: В один из теплых летних вечеров Мария играла в саду со своими игрушками. Вдруг она увидела, что калитка в саду открыта. Она быстро выбежала за калитку в поле, чтобы нарвать букет цветов для мамы. При этом она забыла, что мама запретила ей уходить без разрешения из дому. Она срывала один цветок за другим и все дальше уходила от дороги. Вдруг она увидела красивую птицу с синими перьями и длинным хвостом, которая летала туда и обратно над маленьким ручьем. Мария думала: «Может, я смогу поймать эту птичку и посажу ее в клетку?» Но птица улетала все дальше, и она все дальше удалялась от дома. Солнце скрылось за большими деревьями, и очень быстро стемнело. Девочка испуганно смотрела по сторонам, ища, кто бы ее привел опять домой. Она вдруг поняла, что сама не найдет дороги домой, и начала плакать. Потом она начала громко звать: «Папа, возьми меня домой! Мама, я не найду дорогу домой!» Но кругом царила тишина. Из-за темного леса показалась луна. Ее бледный свет едва пробивался сквозь густые ветви. «Ах, — думала девочка, — если папа и мама меня не смогут услышать, то Небесный Отец слышит меня. Я буду молиться Ему». Она преклонила колени и попросила прощения за то, что была непослушной и без разрешения ушла из дому. Она сердечно просила Господа вернуть ее назад, к родителям. Встав с колен, она увидела белого ягненка, который стоял рядом с ней. Ягненок, видимо, отбился от своего стада. Мария была очень рада, что она сейчас не одна в темноте. Ягненок, казалось, тоже был рад, что Мария давала ему траву, и он блеял и ел из ее рук. Мария радостно обняла маленького ягненка, который весело прыгал возле нее. Девочка была уверена, что Бог послал ей этого ягненка, чтобы он показал ей дорогу домой, и она, не отставая, бежала вслед за ним. Когда родители заметили, что Марии больше нет в саду, они в тревоге начали искать ребенка. Была тихая, спокойная ночь. В зарослях кустарника мерцали светлячки. Время от времени родители звали свою дочурку: «Мария!», но ответа не было. Вдруг они увидели выходившую из леса мужскую фигуру. Родители очень испугались. Они думали, что это разбойник, который увел Марию. Но это был пастух, искавший свою заблудшую овечку. Они продолжали поиски втроем. «Может, нам пойти в этом направлении?» — сказал Мариин папа. Вдруг они услышали жалобное бление. «Это моя овечка!» — закричал пастух и стал звать ее. Через кусты навстречу ему бежал ягненок. Оттуда же родители услышали жалобный плач. «Не убегай, моя милая овечка!» Так родители нашли своего ребенка. Все вместе они благодарили Бога за найденную девочку и овечку.
0: А теперь, ребята, давайте вместе помолимся. Наш Небесный Отец, мы никогда не сможем отблагодарить Тебя за Иисуса Христа, нашего Спасителя. Мы желаем, чтобы Дух Святой дал нам уверенность, что Иисус – наш личный Спаситель, который пришел, умер за нас и простил нам все грехи.

Когда я был подростком, мне казалось, так важно в ногу с временем шагать, и моде подражая даже в малом, от сверстников ни в чем не отставать. Один я случай навсегда запомнил, он изменил полярно жизнь мою, и, вспоминая об отцовском доме, его я нежно в памяти храню. В те времена 13 лет мне было. В подарок от отца я получил ботинки новые. Но мода изменилась. Я только месяц обувь проносил. И вдруг ажиотаж среди мальчишек. Всех туфли с каблуками увлекли. На них набойки, вовсе не излишек, а моды учредительницы крик. Я не желал считаться старомодным и деньги на покупку попросил. Отец взглянул, ответил удивленно: «Ведь ты же эти, сын, не износил». Я знал, что папа тяжело работал, но за работу мизер получал. И деньги все в родительской заботе на билы и еду распределял. И все же возразил ему: «Но, папа, в ботинках этих я смотрюсь глупцом, ведь скоро у тебя опять зарплата. Нужны мне туфли», — спорил я с отцом. Отец ответил не спеша, не строго: «Ты на других внимание обрати, и если выглядишь ты хуже многих, получишь деньги на покупку ты». На завтра в школе по совету папы я на ботинки сверстников глядел и видел стоптанные и в заплатах, такие никогда б я не надел. И только несколько ребят носили те туфли модные на каблуках. К ним, мысленно себя уже причислив, я ни о чем не думал в попыхах, желая одного, чтоб завтра в школе по коридору с соконем пройти. С такою радостной мечтою вскоре я в мастерскую папину входил. Отец лежал под старенькой машиной. «Сцепление чинит», — мне клиент сказал. Вдыхая запах масла и резины, я окончания ремонта ждал. Текли минуты медленно, и с ними мое терпение сошло на нет, и я решился подойти к машине, чтоб ожиданию положить конец. Из-под машины выступали ноги в истоптанных дырявых башмаках. Они смотрелись нищенски убого, зияющими дырами в носках. Оторванная ветхая подошва крепилась

0: Оторванная верхняя подошва крепилась проволокой к башмакам. На месте каблуков кривой дорожкой торчали гвоздики то тут, то там. Что я увидел, больно отозвалось в сыновьем сердце. Но лишь миг спустя уж чувство доброе то подавлялось назойливым желанием модным стать. «А, это ты, сынок?» — отец поднялся. «Ну что решил ты делать? Говори!» Не глядя на отцовские ботинки, вчерашнюю я просьбу повторил. Отец вздохнул, мне деньги подавая. «Ну что ж, бери и покупай, сынок!» Помчался я, прохожих обгоняя, в ближайший магазинчик обувной. Стояли туфли на витринной полке. Вот я у цели, моды крик в руках. И вдруг я папины ботинки вспомнил с зияющими дырами в носках. Он износил давно свои ботинки, работая на нас, его семью. И просто без того он обходился, что нужно было очень самому. И модных туфель блеск в моем сознании вдруг стал тускнеть. И понял я в тот миг, что папа жил с ответственным желанием свою семью одеть и прокормить. Что стало б с нею, с нашей семьей? Вопрос в сознании сокрушил меня. Когда б отец был увлечен собою, когда бы был отец таким, как я? И был я восхищен отцовским долгом. Нет, не друзьям я должен подражать. Мой взгляд застыл на следующей полке с рабочей обувью, стоящей в ряд. Я пару взял 10-го размера, и к кассе расплатиться подошел. Любовь к отцу в груди моей горела, и было на душе так хорошо. Назад, проделав быстро путь недлинный, я к мастерской с улыбкой подходил. На заднее сиденье машины и сдачу, и коробку положил. Отец еще работал. Я взял веник и мастерскую тщательно подмел. Снял паутину с потолка и двери, привел в порядок стеллажи и стол. В 17:00 закончили работу. Прошли к машине и, садясь за руль, увидев на сиденье коробку, отец ее открыл и замер вдруг. «Но ты хотел купить совсем другое!» — чуть дрогнув голосом, промолвил он. Не мог я объяснить, как стал героем. В моих глазах отец как восхищен. Я сын его, его живым примером, как подражать ему хочу во всем. Как благодарен Богу я безмерно, что сделал он его моим отцом. И чувствами святыми преисполнен, в ответ ему я слова не сказал. Но как отец, мою он душу понял и мне с любовью посмотрел в глаза. И положив натруженную руку на хрупкое мальчишечье плечо, его погладил. Все затихли звуки, два сердца лишь стучали горячо.
1: Отец, как много вложил в это слово, творец заботливый, благой, глава семьи, всегда готов он от сердца жертвовать собой, не покладая рук, усердно, для Бога строит он семью, и для детей примером верным он полагает жизнь свою. Являйте, дети, уважение, дарите радости отцу, за вас ведет отец сражение и даст отчет за вас Творцу. Как декларирует Писание, венцами будьте для отцов, вам будет благо воздаянием от Господа, кто есть любовь.

0: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать передачу «Церковь и реформация».
1: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и реформация» и с вами ее ведущий, пастор Максим Фокин. Сегодня речь пойдет о последнем суде, описанном в книге Откровения Иоанна, 20 глава, стихи с 11 по 15. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Слова «и увидел я» указывают на начало нового видения. Теперь Иоанн видит картину судного дня, нарисованную яркими красками. Это тот самый день, о котором сказано: «Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа». Деяния апостолов, глава 17. Это день, который затронет всех и каждого. Внимание Иоанна привлекли четыре детали. Первая деталь – это престол. Иоанн увидел великий белый престол и сидящего на нем. Слово «великий» указывает на величественность суда, которому предстоит совершиться, а также на серьезность приговоров, которые будут вынесены на нем. Слово «белый» символизирует святость, чистоту и славу хозяина престола, а также служит гарантией абсолютной справедливости судебных решений, которые будут приняты. Они будут безупречными, истинными и справедливыми, и будут признаны таковыми абсолютно всеми. Ни у кого не будет никакого основания для оспаривания решений судьи, будь то осуждение или оправдание. «Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Сказано в книге «Бытие», 18 глава. Но кто же этот судья, сидящий на престоле? Одни говорят, что это Бог Отец, другие, что это Господь Иисус Христос, второе лицо Троицы. Но, возможно, лучшим ответом будет следующее. Сидящий на престоле – это сам Бог. Но Он судит мир посредством Своего Сына, Господа Иисуса Христа. В этом деле, как и всегда, Отец и Сын одно. Но это напоминает нам также о том, что Отец отдал всю власть и суд Сыну, и что наш собственный приговор в судный день зависит от наших взаимоотношений со Христом. Взгляните, какой грозный эффект произвело появление судьи. От лица судьи, Бога, бежало небо и земля, и не нашлось им места. А люди все еще позволяют себе шутки по поводу судного дня. Вторая деталь – судимые. Мы увидели судью, но кто же те, которых он будет судить? Иоанн увидел мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. Другими словами, здесь каждый, кто когда-либо жил на земле, начиная от Адама, который был первым человеком, и кончая самым последним, который еще будет жить. На суд предстанут Каин и убитый им брат Авель, Ной со всеми теми, кто смеялся над ним и погиб во время потопа, все верующие ветхозаветной эпохи и их враги и преследователи, такие личности, как Иуда, Пилат и Ирод, а также апостолы Нового Завета и все евангельские мученики, все будут там. Ни один когда-либо живущий не будет упущен. Слова «малые» и «великие» – это еще одно напоминание о том, что никакие земные отличия, которыми люди привыкли отличать себя от других, больше не будут ничего значить. Власть имеющие и ничего не значащие, знаменитые и никому неизвестные – родители и дети, правители и подданные, богатые и бедные,
поп-звезды и их поклонники, герои и их подражатели, профессора и неграмотные, пасторы и их паства, боссы и их рабочие, правительство и их электорат – все будут равны. А теперь обратите внимание на 13 стих. На суде будут также и те, которые умерли давным-давно. Но тем не менее, все они будут воскрешены до суда, независимо от того, какой смертью умерли – в кровати, в автокатастрофе, во время теракта или кораблекрушения. Только не спрашивайте меня, как это будет. Не наше дело строить догадки и сочинять сценарии. Только Господь может творить чудеса. Наша задача – подготовиться к тому дню. Хотя все и воскреснут для суда, но не все воскреснут для того, чтобы услышать от судьи один и тот же приговор. Третья деталь в картине судного дня – это книги. И книги раскрыты были. Эти книги символичны так же, как и многое другое в книге Откровения. Нам нет нужды задавать вопрос, а, собственно, что это за книги? Скорее, нам следует спросить, что они означают. Они означают запись всего того, что происходило на протяжении всей нашей жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И судим был каждый по делам своим. Наши поступки, слова, мысли и намерения, наши самые тайные и сокровенные привычки и желания, то, что мы сделали при свете и то, что мы сделали во тьме, как мы жили, для кого жили и как использовали наши дарования и таланты. Все будет записано в этих книгах. На телевидении есть много программ, из которых мы узнаем всю подноготную жизнь некоторых людей. Однако эти шоу часто проходят по уже написанному сценарию, поэтому возникает ощущение искусственности и наигранности. Но судный день будет совсем иным. Обнаружится подлинная суть, истинный характер всех дел каждого человека. И если в свете вышесказанного кому-то захочется спросить, а не означает ли это, что в конце концов я сам смогу примириться с Богом на основании своих собственных дел и добропорядочного образа жизни? Но ответ будет один – нет. Ибо иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. В книге Откровения в 21 главе она названа «Книгой жизни Агнца». В этой книге записаны имена избранных Божьих, имена людей, уверовавших в Господа Иисуса Христа и примирившихся с Богом не на основании собственных дел, заслуг и праведности, а на основании дел, заслуг, праведности, жизни и смерти Иисуса Христа. Всем верующим, так же, как и всем остальным людям, будет показана вся их жизнь во всех деталях и подробностях. Мы увидим, сколько на самом деле зла причинили наши грехи. Но мы также увидим величие спасшей нас благодати Божией и совершенство подвига Христа, который пострадал за нас, чтобы привести нас к Богу. А потому нам нечего бояться суда, ведь Христос уже принял осуждение вместо нас, праведный за неправедных. И последняя, четвертая деталь – это приговор. На основании чего человек будет признаваться виновным или невиновным? На основании того, во Христе человек или нет? Верует он во Христа или нет? Принадлежит ему или нет? Записано ли ваше имя в книге жизни или нет? Уповаете ли вы на Христа или нет? Подтверждается ли ваша вера в Господа наличием новой жизни или нет? И это не теоретические вопросы. От ответов на них зависит, где вы проведете вечность – на небесах или в аду. Джонатан Эдвардс как-то сказал: «Задумайтесь о том, что если наша жизнь не станет странствием на небеса, то она станет странствием в ад». Господь Иисус Христос учит нас
слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна, 5 глава. Но он также говорит в этой же главе, что одни изыдут в воскресение жизни, а другие – в воскресение осуждения. Есть воскресение к славе, жизни и радости, но есть воскресение к вечным мукам. То самое озеро огненное – смерть вторая. Серьезно задумайтесь об этом. Подумайте об этом сейчас. На чьей вы стороне? Что ждет вас? Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна, глава 3. Шум повседневной жизни может заставить нас забыть о смысле бытия. Сотни тысяч людей живут, принимая еду, питье, женясь и выходя замуж, как и те, кто жил до потопа. Обратите внимание, Господь здесь не упоминает какие-то отдельные прегрешения. Суть Его слов в том, что, будучи предупреждены, они жили, как ни в чем не бывало. Когда они всерьез задумались о смысле жизни и о неминуемом бедствии, было уже слишком поздно. Мы не знаем, когда придет Господь, но знаем твердо, что придет. Он верен, и Он сдержит слово. А мы с вами, да будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, как учит Писание. Мы должны быть частью христианской общины, где верующие участвуют в труде, что верен нам Господом, и несут ответственность друг за друга. Поэтому, как учит апостол, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривается приближение дня онного. Мы призваны к святости, ибо близка наша встреча с Господом. Если верить Писанию, Его пришествие – это не повод для предположений и вычислений, а причина для бодрствования и нравственной подготовки. Грядущее направляет и нынешние наши поступки. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах, учит нас апостол Петр. Благоразумие, о котором говорит Писание, суть постоянное сознание того, что мы живем во время между пришествием Христа в благодати и Его явлением в славе. Эти два полюса определяют как бы магнитное поле, в котором проходит наша жизнь. Мы знаем, как страшен день суда и истребление для тех, кто не будет готов к явлению святого Бога. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия? Второе послание Петра, глава 3. Мы приглашены на брачный пир, но в ожидании этого торжества нам следует нарядиться и приготовиться, показывая, сколь высоко мы ценим честь будущей встречи с нашим Царем. Наш нынешний образ жизни определяется ожиданием скорого пира. Вы слушали передачу «Церковь и реформация», в которой использовались материалы из книги Ричарда Брукса «Вся слава Агнцу». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация».

0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа предлагаем вам послушать радиопередачу «Новая жизнь», подготовленную христианами из Австралии.
2: В эфире христианская радиопрограмма «Новая жизнь».

Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, наши дорогие друзья. Мир вам, мир дому вашему. Мы рады приветствовать каждого из вас, кто уже своих радиоприемников ожидает встречи с нами. Пусть эта встреча подарит вам радость, мир и покой вашим душам. А теперь в начале нашей программы нам хочется напомнить наш телефон 97 47 05 77. Вы можете звонить к нам прямо сейчас. А теперь мы желаем всем вам Божьих благословений, слушая эту программу. И как всегда, для вас первая песня.